Псалом 143. Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их. Простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные, и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтыри воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.

Псалом 144. Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, Царство всех веков и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем, призывающим Его, ко всем, призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.

0: На протяжении многих веков люди были в поисках целебного эликсира жизни, способного помочь человечеству сохранить свою молодость. Библия говорит, что всему свое время. Время рождаться и время умирать. И лишь тот, кто посвятил свою жизнь Иисусу Христу, не увидит смерти.
1: В мои молодые годы Иисус стал моим лучшим другом. Ему я доверила свою жизнь. Он спас меня и простил. Он стал моей вечной юной.

0: Он спас меня и простил. Он стал моей вечной юностью.
1: Дорогой друг, доверь Ему свою жизнь и будь уверен, что ты в надежных руках. Если ты веришь в это, если ты сделал это, если Иисус и твой лучший друг, и твоя вечная юность, тогда пой вместе с нами.

Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому».

Дорогие радиослушательницы, сегодня вы услышите историю Елены Келлер. У нас будет две беседы о Елене Келлер. Вообще, она не миссионерка в том единственном смысле, в котором мы представляли вам других женщин на нашей программе. То есть, она не служила Господу на миссионерском поле. Но в другом смысле она была миссионеркой, потому что опытом своим, благим опытом и полезным, она поделилась с другими и принесла колоссальную пользу многим-многим глухонемым и слепым в мире. О Елене Келлер знает весь мир. В ее время она была чуть ли не единственным глухонемым человеком с высшим образованием. Ее примеру последовали многие, и сегодня с помощью специальных школ очень многие глухонемые и слепые получают образование, изучают профессии и ведут нормальный образ жизни, являясь полезными и активными членами общества. Историю Елены Келлер мы передадим сокращенно ее словами, подчеркнув главным образом ее душевное и духовное пробуждение и те обстоятельства, при которых это произошло. Пережив массу трудностей, Елена Келлер могла в конце своей жизни сказать: «Я благодарна Богу за мои физические недостатки. Они помогли мне найти себя, мой труд и моего Бога. Какая победа над колецством, отчаянием, над преградами смертного тела!» Вот что рассказывает сама о себе Елена. «Я родилась в июне 1880 года в маленьком городке в штате Алабама. Мой отец был капитаном конфедеративной армии. Его происхождение было швейцарским. Мама была его второй женой и на много лет младше него. До времени болезни, лишившей меня слуха и зрения, мы жили в маленьком домике из двух комнат в нескольких шагах от главного дома нашего имения. Такие домики строились почти всеми, кто имел много земли и большие дома, и пользовались ими для гостей и специальных нужд. Отец построил его после гражданской войны и жил в нем с мамой и мною некоторое время. Домик был весь завит жимолостью и розами, любимыми цветами, и маленьких колибри и пчел было масса в этих зарослях. Семейное имение было окружено роскошным садом, который был для меня раем в раннем детстве. В период после болезни, но еще до того, как мне наняли учительницу, я ходила на ощупь вокруг дома и по нюху отыскивала разные цветы, то фиалки, то лилии. Там часто, после припадков раздражения, я прятала свое воспаленное лицо в прохладе листьев и травы. Как приятно было потеряться в этом саду среди цветов. Их было такое разнообразие, и все они пахли по-разному, приятно кружа мне голову. Я почти не помню себя до болезни. Но по рассказам мамы узнала, что рано научилась говорить слова, особенно слово «вода», которое я произносила «ва-ва». Эти счастливые дни длились недолго. Одна короткая весна с пением малиновок и пересмешников, одно лето с массой плодов и роз, одна осень, сверкающая золотом и пурпуром, прошли и оставили свои дары у ног восторженно ожидавшего чего-то счастливого ребенка. Наступил холодный неприветливый февраль, и пришла болезнь, навсегда закрывшая мои глаза и уши и толкнувшая меня в

бездонную бессознательность новорожденного ребенка. Болезнь назвали сильной закупоркой желудка и мозга. Доктор не думал, что я выживу. Но в одно раннее утро жар спал так же таинственно, как начался, но никто, включая доктора, не знал, что я уже никогда больше не буду ни видеть, ни слышать. Болезнь прошла, как кошмарный сон, и я начала привыкать к тишине и мраку вокруг. Где-то глубоко в памяти осталось голубое небо, цветы и деревья. Никакая тьма не могла стереть это из моей памяти. Если мы видели хотя бы только один раз, день принадлежит нам со всем, что он нам показал. Маме я обязана многим в те первые месяцы и годы моей слепоты и немоты. С величайшим терпением и мудростью она учила меня понимать все, что происходило вокруг. Я знала, когда она хочет, чтобы я сделала что-нибудь для нее, и охотно исполняла ее поручения. Я научилась складывать простиранное белье и отличать мое от остального. По одежде, которую надевала мама и тетя, я знала, когда они ехали в гости, и просила брать меня с собой. Не помню, когда я поняла, что отличаюсь чем-то от других людей, но знаю, что это произошло до встречи с учительницей. Я заметила, что мать и другие люди в доме не объясняются знаками, как я, но применяют рот. Я трогала их губы, ничего не понимала и нервничала. Я сама начинала шевелить губами, но безрезультатно, и это еще больше раздражало меня. Я начинала брыкаться и кричать до изнеможения. Я думаю, что знала, когда бывала плохой, и знала, что няне больно, когда я брыкаю ее ногами. И когда порыв раздражения проходил, я чувствовала раскаяние, но это не предотвращало повторения припадков, потому что ими я добивалась того, чего хотела. Девочка Марта, дочь одной из наших черных служанок, подружилась со мной. Она любила шалить так же, как и я, и вместе мы творили иногда такое, что наши матери только разводили руками. Но время шло. Проходило мое детство, и нужно было начинать думать о моем образовании. Отец очень любил семью и почти не отлучался от дома, разве только иногда для охоты. Он был прекрасным охотником, замечательным стрелком. Меня он любил и жалел особенно. И я помню его ласковое прикосновение, когда он водил меня от дерева к дереву по нашему саду, который он тоже очень любил. Он получал от наших прогулок не меньше удовольствия, чем я. Будучи хорошим рассказчиком сказок, он писал мне в руку всевозможные истории и терпеливо повторял их по нескольку раз. Мать была мне настолько близкой, что я не могу без боли вспоминать о ней. Сколько нежности, терпения и ласки вкладывала она в мое воспитание. Мы жили далеко от школ для глухонемых. Лучом надежды для мамы послужили американские записки Чарльза Диккенса, в которых рассказывалось об одной глухонемой, получившей высшее образование. Ее звали Лора Бриджман. К сожалению, ее учителя не было больше в живых. А если бы он был в живых, как могла бы я получить пользу от его метода учения? Я, маленькая девочка в Алабаме. Отец свозил меня в Балтимор к прославленному окулисту, но он ничем не мог помочь и только посоветовал нам обратиться к Александру Грэму Беллу. Мистер Белл принял нас учтиво и не обескураживал моих родителей, выразил уверенность в том, что меня все же можно учить. Он посоветовал нам обратиться в школу для глухонемых имени Перкинса, где все еще проживала Лора Бриджман. Отец написал туда, и ему порекомендовали молодую учительницу Анну Сулливан. О встрече Елены Келлер с ее учительницей мы будем говорить в следующий раз, а на сегодня время не позволяет нам продолжать, и мы закончим нашу беседу молитвой. Милосердный Господь, мы видим, как много может достигнуть любовь, как много может сделать терпение. Господи, в жизни этой девочки, а потом женщины, как много сыграла роль любовь ее родителей, ее учительницы и их терпение. Господи, через эту любовь открылись ее глаза, и глаза не только ее души, но и ее духа. Господи, через эту любовь явился ей Ты в свое время. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты есть любовь. И за то, что Ты живешь в сердцах людей,
проявляя себя как любовь. Во имя Твое мы благодарим Тебя за это. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Дорогие друзья, сегодня вы услышите продолжение чтения рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи!» Прозвучит третья часть этого рассказа. «Верни его, Господи!» Лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих, вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как в воду сердце твое пред лицем Господа. Плач Иеремии 2, 18, 19.

Лике до сих пор не верилось, что отношения с Игорем, некогда крепкие и надежные, так быстро разрушились. Не верилось в то, что твердая почва стабильности ушла из-под ног, а хрустальная мечта о хорошем доме со множеством детей и с любящим, заботливым мужем разбилась вдребезги. «Боже!» – прошептала она в ночной тиши. «Почему это происходит? За что? Сделай что-нибудь, Господи!» Лика снова унеслась мыслями в тот день, когда приехала в офис Игоря. Она много раз задавала себе одни и те же вопросы. Если бы тогда она просто ждала его дома, как всегда, если бы не увидела и не услышала ничего того, что уничтожило их семью, она жила бы спокойно и тихо, не зная, что муж изменяет ей и давно уже не любит. От этих мыслей стало страшно. Но сейчас она предпочла бы такой вариант. Тот ужасный день стал последним счастливым и спокойным днем в ее жизни. Лика знала, что память о нем будет всегда преследовать ее. Она долго стояла у окна, пока первые проблески нового дня не появились на горизонте. Солнце еще не смело окрашивало своими лучами небосклон, словно угасающие искры постепенно исчезали звезды. Задорная игра ранних лучей будто напоминала Лике о том, что до нее никому нет дела. В природе все идет своим чередом. Начинался новый день, который не предвещал ничего хорошего.

0: Через 2 дня позвонил пастор. «Приветствую, Лика. Как дела?»
1: «Все нормально, Владимир Иванович».
0: Лика старалась говорить спокойно, хотя внутренне сильно встрепенулась. Она уже знала, что родители мужа ходили к пастору и собирались сегодня вечером приехать вместе с ним, чтобы поговорить с Игорем.
1: «Я несколько раз звонил Игорю, но он не отвечает. Поэтому звоню тебе. В котором часу твой муж приходит домой?»
2: «А я не знаю», – растерялась Лика. «По-разному бывает.
1: Если я приеду в 8, это будет нормально?»
2: «Да, конечно. Приезжайте, пожалуйста».
0: Лика села на диван. Что делать? Она не хочет этой встречи. Не хочет обсуждать поступки мужа ни с кем. А тем более с пастором.
1: Позвонила свекровь. «Как ты, детка? Как Ник?»
2: «Все нормально, мама»,
0: – сдерживала слезы Лика. «Вечером мы приедем к вам с пастором.
1: Я звонила Игорю, но бесполезно. Папа поехал к нему в мастерскую, предупредить, чтобы к 8 он был дома».
2: «Не знаю, мама. Он приезжает домой очень поздно и спит до 10. Со мной почти не разговаривает, только свои грязные вещи в стирку бросает. Ник по утрам ждет, когда он проснется, и задает ему очень серьезные вопросы. Игорь злится и считает, что это я научила ребенка. Он просто ненавидит меня!»
0: Лика положила трубку и разрыдалась. Прибежал Ник и стал ее успокаивать.
2: «Не плачь, мамочка! У нас все будет хорошо. Папа больше не будет на тебя сердиться. Я поговорю с ним и скажу, что Иисусу это очень не нравится».
0: Они обнялись и долго сидели так, пока не уснули. Бессонные ночи давали о себе знать. Их разбудил звонок в дверь. Родители приехали первые. Расстроенные и уставшие лица пожилых людей свидетельствовали о том, что и этот день прошел для них в переживаниях. Владимир Иванович прибыл без 5 минут 8. Он поздоровался и, узнав, что Игоря до сих пор нет с работы, предложил пока побеседовать с Ликой. Все помолились, и родители пошли наверх с внуком. Пастор сел в глубокое кресло и положил на кофейный столик свою Библию, с которой он никогда не расставался. Его мудрый взгляд выражал печаль.
2: «Лика, расскажи мне, что происходит в вашей семье? А разве вам родители не рассказали?»
0: Опустила глаза Лика.
2: «Рассказали», вздохнул пастор. «Но мне бы хотелось услышать все от тебя».
0: Лика не собиралась плакать перед этим пожилым человеком, которого знали и уважали все русскоговорящие христиане Сакраменто. Но боль и обида опять сдавили сердце. Рыдания вырвались из груди, прежде чем ей удалось вымолвить слово. Несколько минут она не могла успокоиться. Потом к горлу подкатила тошнота. Лика еле добежала до ванной комнаты. Со второго этажа спустилась свекровь. Она усадила невестку в кресло, налила стакан прохладной воды, погладила по голове и опять ушла наверх. Владимир Иванович терпеливо ждал. Его глаза были закрыты. Он молился. Лика вытерла слезы, стараясь взять себя в руки.
2: «Будет лучше, если всю вину она возьмет на себя, чтобы поскорее закончить этот неприятный разговор. Во всем виновата я одна», —
0: с Судорожно вздохнула она.
2: «Наверное, я оказалась плохой женой».
0: «Лика, перестань бросать в себя камни», – остановил ее пастор. «Просто расскажи, что происходит, и все». В его голосе звучало столько неподдельной любви и отцовской заботы, что Лика вдруг передумала. Сквозь слезы она стала рассказывать пастору все с того дня, когда пришла в офис к Игорю.
2: «Я стараюсь молчать ради ребенка, но Игорь или делает вид, что не замечает меня в доме, или злится. Он обзывает меня ужасными словами, обвиняя, что я настраиваю против него сына».
0: Пожилой служитель слушал, не перебивая. Казалось, ее боль касалась пасторского сердца.
2: «Скажите, Владимир Иванович!» — вздрагивала от рыданий Лика. «За что Бог так наказывает меня? Я старалась жить честно, молилась, читала Библию».
0: «Бог не наказывает, Лика», — мягко, как ребенку, возразил пожилой пастор. «Он просто указывает нам на наши грехи, чтобы мы их признали и покаялись перед Ним».
2: «Мне не о чем каяться», — повысила голос Лика. «Мне даже не в чем упрекнуть себя. Я только и делала, что старалась угодить Игорю во всем».
0: Пастор глубоко вздохнул. Было заметно, что он очень устал, и каждое слово дается ему с трудом. «Скажи, Лика, а какая была ваша молитвенная жизнь до того, как случилась эта беда?» Не зная, что ответить на этот неожиданный вопрос, Лика растерялась. Быстрый и лживый ответ, что молитвенная жизнь у них с Игорем была в порядке, словно напрашивался сам собой, и только под неумолимым взглядом пастора она неохотно признала.
2: «Иногда Игорь так уставал за неделю, что даже не хотел идти на утреннее богослужение в воскресенье. А я никогда не настаивала на церкви, Библии и молитве».
0: «Почему?» Мудрые глаза пожилого служителя, казалось, смотрели в ее душу. Лика перестала плакать. Слезы высохли сами по себе. Она ввела глазами комнату, чтобы не встречаться взглядом с пастором, который сидел напротив и ждал ответа.
2: «Я боялась, что Игорь рассердится. Несколько раз, когда он не хотел вставать утром в воскресенье, я ходила в церковь с сыном, но ему это не нравилось. Он мог не разговаривать со мной из-за этого весь день».
0: «Скажи, Лика...» Пастор опять глубоко вздохнул. «Как человек верующий, ты понимала, что вы лишаете себя духовной пищи и отступаете от Бога?»
2: «Да», —
0: еле слышно произнесла она. «А ты просила у Бога помощи в этом вопросе? Ты молилась, чтобы Игорь снова полюбил Господа?»
2: «Нет».
0: «Насколько я знаю, он первый рассказал тебе об Иисусе и привел в церковь».
2: «Верно. 8 лет назад. Тогда он был совсем другим. Чего ему сейчас не хватает, я не знаю».
0: «А ты? Что было важно для тебя? Почему все изменилось?» Вопросы пастора, как мелкие горошины, сыпались на нее со всех сторон. Лике хотелось закрыть лицо руками и ничего не слышать. Настенные часы пробили 10. Игорь еще не вернулся.
2: «Что было важно для нее? Что было важно для нее?»
0: — повторяла она в уме слова пастора, не решаясь вслух согласиться с действительностью. Лика подняла на пожилого служителя наполненные болью глаза. Только теперь она поняла, что на самом деле было важно для нее последние годы.
2: «Мне нравилось, что Игорь стал хорошо зарабатывать. Я очень радовалась, когда мы смогли купить этот большой дом и обставить его хорошей мебелью. Нравились восторженные возгласы наших друзей и зависть подруг, когда они приходили к нам в гости. Нравилось покупать продукты и одежду в дорогих магазинах. Нравилось, что на моем личном счету всегда есть деньги. Нравилось все, что заслоняло собой Бога. Поэтому я не возражала, когда мы пропускали богослужение по воскресеньям. Я внушала себе, чтобы Игорь хорошо зарабатывал, ему нужно больше отдыхать. Хотя я прекрасно осознавала, что такому молодому здоровому человеку, как мой муж, вполне достаточно для отдыха 8 часов. Но я не смела перечить ему.
0: Владимир Иванович внимательно слушал ее, слегка кивая головой, словно он заведомо знал, что она скажет. Его очень встревожила проблема этой молодой семьи. За последние годы среди прихожан церкви, которой верил ему Господь, значительно увеличились такого рода проблемы. 2 дня назад, когда к нему приходили родители Игоря, он записал эту семью в свою толстую молитвенную тетрадь и стал просить у Бога особой милости для этих молодых людей. При виде этой худенькой молодой женщины с большими глазами жалость сжимала его пасторское сердце. Похоже, она сильно страдает. Его старшая внучка – ровесница ей. От родителей Игоря он знал, что Лика ждет 2-го ребенка. А это только усугубляло сложившуюся ситуацию. Пожилой мужчина поднялся, давая понять, что на сегодня разговор окончен. «Уже поздно, Лика. Тебе нужно отдыхать. Пожалуйста, постарайся запомнить то, что я скажу тебе». Он строго посмотрел на нее и продолжил. «Или Господь будет возрастать в человеке, давая победу над всем, или все мирское возобладает. Но тогда Бог начнет удаляться от нас. Многие верующие, особенно в молодости, чрезмерно увлекаясь материальными благами, отступают от Господа. Для таких людей это происходит постепенно и почти незаметно. Самое страшное – это потерять Бога, Лика. Ничего страшнее этого нет». Пастор тяжело вздохнул, и Лике показалось, что едва заметные слезы выступили на покрасневших от постоянного недосыпания глазах. «В это тяжелое время тебе, как никогда, нужно приблизиться к Господу. Знай, Лика, если ты страдаешь, Иисус страдает вместе с тобой. Если ты плачешь, Он плачет рядом. Изливай перед Христом свое сердце, как воду. Я тоже буду молиться о вас. Ты в любое время можешь прийти ко мне для беседы и молитвы. Наверное, ты не знаешь, что у нас в церкви по средам собирается группа женщин в молитве. Приходи, если захочешь. А с Игорем я поговорю. Завтра заеду к нему в мастерскую. Позови родителей, если они не уснули. Помолимся, и я поеду». В эту ночь Игорь не вернулся домой. С тех пор он стал делать это часто. На вопросы Лики не реагировал, и только однажды, покосившись на слегка округлившийся живот жены, язвительно выпалил. «Если ты вздумала держать меня на коротком поводке, у тебя ничего не выйдет. Между нами все кончено. Ты можешь жаловаться кому хочешь, хоть родителям, хоть пастору, хоть самому Господу Богу. Мне плевать. Понятно?» От этих слов Лике становилось страшно. Игорь очень изменился. Она громко рыдала, бросая в его адрес упреки. «Да пойми ты! Я люблю другую женщину!» — безжалостно заявлял он. Но Лика не принимала этих слов. Любовь к мужу и ненависть к его любовнице сплелись в один колючий клубок. Она четко представляла себе, как проезжает их обоих асфальтным катком.
2: «Накажи его, Господи!» —
0: шептала она в отчаянии.
2: «Пусть он будет несчастлив с ней!»
0: Недели сменяли друг друга, а время только увеличивало разрыв между ними. Каждый новый день приносил новые слезы. Боль в сердце порой становилась невыносимой. Лике до сих пор казалось, что она видит кошмар и никак не может проснуться. Каждый вечер она смотрела видеозапись их свадьбы. Игорь делал вид, что его это абсолютно не интересует. От свекрови она узнала, что Игорь не захотел разговаривать с пастором и не приходил на назначенные встречи. Дозвониться ему тоже было невозможно. Семья перестала для него существовать. Лика еще несколько раз беседовала с пастором, молилась, но легче ей не стало. Иногда в отчаянии появлялось желание позвонить своим родителям и все им рассказать. Но она заранее знала, что услышит от них. Тогда они вполне оправданно смогут воскликнуть: «Мы же тебе говорили!» Это послужит хорошим поводом лишний раз упрекнуть ее в непослушании. Разве не станут они твердить, что с самого начала предупреждали ее? Они будут повторять это до конца своих дней. Каждый день Лика с ужасом ждала, что Игорь может уйти на работу и обратно уже не вернуться. Боялась, что он может остаться у своей блондинки навсегда и приехать домой только за вещами. Ей казалось, что страшнее этого в жизни уже ничего не может быть. Она не могла без него жить. Ее любовь к нему напоминала тяжелую болезнь. Лика осознавала, что Игорь больше не любит ее, но все равно ждала его вечерами. Подавала тапочки, когда он приезжал. Кормила ужином, если он возвращался поздно голодный. Горячими завтраками по утрам. Стирала и гладила его одежду. Она готова была делать что угодно, лишь бы Игорь не бросил ее с Ником. Свекровь со свекром приходили почти каждый день и часто оставались на ночь, не давая Лике погружаться в горестные мысли. В один из таких вечеров, когда Игорь приехал домой выспаться и переодеться, родители, уложив внука спать, снова старались убедить сына, насколько им хватало родительского терпения, одуматься и раскаяться в содеянном. Игорь сердился и оправдывал свое поведение тем, что жить с Ликой стало невыносимо. «Ревновать, кричать и плакать – это все, что она может делать!» — громко возмущался он. При этом он добавил, что хочет развестись с ней, потому что Лика, по его мнению, превратилась в ужасную женщину. При этом он совсем не учел, что первый изменил ей, и потом их семейная жизнь разладилась. Слушая слова мужа из комнаты сына, который крепко спал в своей кровати, Лике хотелось побежать вниз и влепить Игорю пощечину. Ее снова затрясло от обиды, ревности и негодования. Руки упали на колени. Ее терпение постепенно иссякало, и сейчас было на пределе. Оно напоминало тонкий волосок, который при любом прикосновении рвался. Будущее теперь казалось ей мрачным и безрадостным. Плотно закрыв за собой дверь, Лика подошла к лестнице. Снизу доносился слезный голос матери и возмущенные реплики Игоря.
1: «Не надо меня переубеждать, мама! Это моя жизнь, и я хочу прожить ее так, как мне нравится!»
2: «А как же Господь, сын? Ты ведь с детства знаешь истину! Тебя отлучат от церкви!»
1: «Только не надо меня пугать! И вообще, я хочу вас с отцом попросить больше не молиться обо мне. Обойдусь как-то без Бога».
0: От этих слов внутри Лики похолодело. На дрожащих ногах она спустилась вниз и увидела, как побледневшая свекровь, схватившись за сердце, ловит ртом воздух. Лика в оцепенении застыла на нижней ступеньке.
2: «Игорь! Ты сошел с ума!»
0: Мать встала с дивана, стараясь справиться с собой.
2: «Хорошо, что отец вышел во двор. Его бы удар хватил!»
1: «Когда вы молитесь обо мне, меня мучает совесть. Кроме того, я испытываю дискомфорт. Мне это мешает». Отвернувшись к окну, равнодушно произнес Игорь. «Вот решил попробовать жить без ваших молитв. Я сам о себе позабочусь. Спокойной ночи!»
0: Он скрылся в спальне и запер двери на ключ. Лика подошла к свекрови и взяла ее за руку. Потрясенные, они сели на диван, пытаясь осмыслить услышанное.

Несмотря на постоянные слезы и переживания, ребенок развивался нормально. Лика находила в себе силы каждые 2 недели приезжать на прием к своему врачу. Сдавала анализы, выслушивала советы и рекомендации, пила витамины. Клиника стала единственным местом, где она на некоторое время забывала о своем горе и вежливо улыбалась, отвечая на улыбки доброжелательных медиков. Но стоило ей сесть в машину, как слезы тут же застилали лицо. Иногда она сама не замечала, что крутит руль машинально, и только оказавшись на скоростной трассе, приходила в себя и начинала следить за дорогой. В тот день, который наложил новые шрамы на ее сердце, Лика с утра поехала в женскую консультацию на очередной прием к врачу. Доктор Кэрон Блейк, симпатичная блондинка средних лет, внимательно смотрела на экран монитора. «У тебя девочка, Лики!» Улыбаясь, сообщила она. «Я нисколько не сомневаюсь в этом. Вот, смотри сама. А муж твой кого хочет?» «Мой мечтает о 7 мальчиках, не меньше». Лика лежала на кушетке в большом светлом кабинете, где ей делали УЗИ, размышляя о маленькой беззащитной девочке, которая развивалась в ней. Она постоянно возвращалась к Игорю и к его любовнице. Она машинально улыбнулась доктору Кэрен, которая с радостным блеском в глазах продолжала что-то говорить о своем муже. Лике хотелось рассказать этой смеющейся женщине, что ее муж завел себе любовницу, больше не хочет детей и вообще заставляет ее сделать аборт. Она села на кушетку, смахнув слезы. Доктор стала серьезной. «Что случилось, Лики? У тебя проблемы с мужем?» Лика кивнула головой, не в силах сдержать слез. «Успокойся, дорогая!» Кэрен погладила ее по блестящим волосам. «А я и ума не приложу. Почему моя пациентка, такая молодая и красивая, всегда грустит? Что-то серьезное? Или просто поссорились?» Добрые голубые глаза доктора располагали к себе, вызывая на откровенный разговор. Лика вытерла слезы. «Мой муж любит другую женщину и почти не бывает дома. Он хотел, чтобы я сделала аборт». «О, мой Бог!» — воскликнула Кэрен. «Сочувствую тебе, Лики. Держись, дорогая. Больше думай о ребенке. Твой муж никуда не денется. А вот твоя малышка может сильно

0: Я обещала Нику поехать с ним в магазин и купить все к школе. И я сейчас домой, а часов в 5 приеду. Пусть жара немного спадет. «Крепись, дорогая, Бог не без милости», — ласково произнесла свекровь. Не успела Лика переступить порог своего дома, как почувствовала тревогу. По грязной посуде на столе, запаху кофе и разбросанной одежде она поняла, что Игорь приезжал домой завтракать. Она тут же стала винить себя, что так рано ушла из дома, а мужу пришлось самому готовить себе еду. В ванной тоже царил беспорядок. Вместе с грязным бельем Игоря на полу валялись полотенца. Лика вошла в спальню и ахнула. Дверцы из стенного шкафа были настежь открыты, а полки для одежды пустовали. «Может, их обокрали?» — мелькнула в голове мысль. Но все ее вещи в этом шкафу были аккуратно сложены, да и в остальной части дома все стояло на своих местах. Догадаться, куда делась одежда из шкафов Игоря, не составляло труда. Знакомый приступ страха сковал грудь. Лика буквально заставила себя выпить сок и пожевать немного орехов. Потом принялась убирать, всячески стараясь отвлечь себя от горестных мыслей. И вдруг услышала звук подъехавшей машины. Игорь ворвался в дом и, слегка кивнув ей, стремительно направился в спальню. В руках он держал картонные листы. «Это коробки», — догадалась Лика. «Зачем они ему?» На ватных ногах она пошла следом за мужем. Игорь сидел на корточках и склеивал липкой лентой дно картонной коробки. Мысленно Лика призвала на помощь Бога. «Что ты делаешь? Зачем эти коробки?»
1: «Я складываю в них свои вещи».
0: «Для чего?» — чуть слышно спросила Лика.
1: «Я ухожу от тебя. Мы больше не будем жить вместе».
0: В ее огромных глазах появился страх. На секунду Игорю показалось, что он помогает своей беременной жене сесть на электрический стул. Опять что-то похожее на жалость проскользнуло в его душе. Но это длилось всего несколько секунд.
2: «Не делай этого, Игорь!» – взмолилась Лика. «Я была сегодня у врача. У нас будет девочка!»
0: Он резко повернул голову и встал. Лике показалось, что он сейчас ударит ее. Она отступила назад, закрыв живот руками. Игорь гневно сверкнул глазами.
1: «Я сделаю так, как хочу. Не старайся вызывать во мне жалость, Лика. Это не поможет. Ясно? Я тебя презираю!»
0: Он сказал это так, словно огласил ей смертельный приговор. Лика оцепенела. Потом, вернувшись в реальность, до боли сжала пальцами виски, прикрыв лицо ладонью. Игорь ждал, что она начнет плакать и кричать. Но этого не произошло. В глубоком потрясении она вышла из спальни. Игорь снова нагнулся над коробкой, складывая в нее свою обувь. Было заметно, что он торопился. Стоя у окна, Лика старалась унять дрожь.
2: «Боже!»
0: – шептала она, глотая слезы.
2: «Зачем ты все это делаешь со мной? Почему?»
0: Сквозь сердечную боль Лика слышала ненавистный, раздирающий душу звук липкой ленты, которой Игорь склеивал коробки и переносил их в

0: свою машину. Провожая его взглядом, она еле сдерживала рыдание. Ей казалось, будто ее лишили конечностей и сложили в эти коробки, которые забирал с собой Игорь. Вместе с личными вещами он увозил часть ее самой. Лика закрыла лицо руками. Слезы обжигали тонкие пальцы, оставляя мокрые дорожки на руках. С этим невозможно было смириться. С этим невозможно было жить. Сколько же времени ей понадобится, чтобы забыть Игоря? Наверное, целая жизнь. Стоя у окна, Лика отрешенно смотрела на соседский сад, весь залитый лучами жаркого августовского солнца.
1: Господи, дай мне силы вынести это. Накажи его, лиши его радости.
0: Я поехал, бросил Игорь и увидел, как по лицу жены текут слезы. Звони. Она кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Ком в горле мешал говорить. Он повернулся и почти побежал к загруженными коробками Лексусу, оставив плачущую Лику посреди кухни. Хлопнула дверца машины. Все кончено. Из ее груди словно вырвали сердце. То, во что не верилось до последней минуты, все же произошло. Уныние и скорбь плотной завесы повисли в доме. Случилось самое ужасное. А она еще находит в себе силы стоять здесь и плакать. Вдруг ребенок дал о себе знать. Лика замерла от неожиданности. Несмотря на скорбь в сердце, она почувствовала огромную нежность к своей крошечной девочке. Одной рукой она вытирала горькие слезы, другой гладила выпуклый живот. Лика не знала, сколько времени она простояла у окна, ожидая, что Игорь вернется за чем-нибудь. Дыхание знойного лета, свет солнца, сияние синих небес врывалось в дом среди прозрачные стекла. Но, оцепеневшая от горя, она не замечала ничего. Ее худенькое тело сотрясалось от сильных рыданий. Вспоминая слова пастора о том, что Бог всегда рядом и страдает вместе с ней, Лика не могла представить, что Господь находится сейчас здесь, на ее кухне, и плачет вместе с ней.
1: «Нет!»
0: – закричала она. И этот крик эхом отозвался в пустом доме.
1: «Этого не может быть! Господи! Нет! Нет!»

0: Резкий звонок мобильного телефона заставил ее вздрогнуть. Звонила свекровь. «Как ты, Лика?» «Ник тебя заждался. Уже 6. Может, мне привести его?»
1: «Да, пожалуйста. Я не могу никуда ехать», —
0: дрожащим голосом произнесла Лика.
1: «Что еще стряслось, детка?» —
0: взволнованно спросила свекровь, почувствовав недоброе. Лика расплакалась. Сейчас ей казалось, что она уже никогда не оправится после ухода Игоря. Даже если когда-нибудь он вернется домой, жизнь ее уже не будет прежней. Она не знала, что скажет Нику. Врать и защищать Игоря ей больше не хотелось. Мальчик сразу бросился к матери и крепко обнял ее.
2: «Как я соскучился, мамочка! А папа дома?»
1: «Нет, сынок, он уехал», —
0: ответила Лика, пряча от сына заплаканное лицо.
2: «Куда? Опять к океану? А нас не взял!»
0: Лика опустила голову. Она не знала, как объяснить ребенку, что его отец променял их на другую женщину. Выручил свекор. Он отвлек мальчика и пошел с ним наверх. Свекровь села рядом с Ликой и выслушала рыдающую невестку. Мать Игоря никогда не покрывала поступков своего сына, как сделали бы 99 матерей из 100. Верующая женщина делала это по одной простой причине. Она боялась Бога. Свекровь сидела с опущенными плечами и, закрыв глаза, обращалась к Господу.
1: «Боже, помилуй нас!» —
0: вытирала женщина слезы.
1: «Вмешайся, милосердный! Останови нашего сына на грешном пути и направь его на путь вечный!»
0: Отец спустился вниз. Сам не свой от переживаний, он сел в машину и уехал, не говоря ни слова. Вернулся он часа через 2 и тихо сообщил жене, что нигде не нашел Игоря, а телефон он не берет. Заканчивался день, унося с собой летний зной. К вечеру город погружался в приятную прохладу, словно возвращаясь к жизни после дневной жары. Сегодня родители опять решили остаться на ночь. Лике показалось, что в этот вечер Ник выглядел значительно старше своих лет. Мальчик наблюдал за взрослыми, прислушиваясь к каждому слову, и ходил по дому, заглядывая во все комнаты. За ужином он отказался от еды, обвел всех серьезным взглядом и спросил:
2: «Где папа? Он что, умер?»
0: «С чего ты взял, Ник?» — в один голос воскликнули дедушка и бабушка.
2: «А с того, что вы все грустные и заплаканные. В папином шкафу нет одежды. Из прихожей исчезли его тапочки. А в кладовке нет теннисных ракеток, удочек и папиных старых кроссовок для рыбалки. В ванне отсутствует его зубная щетка и бритва. А в спальне нет его магнитофона. И осталась только одна фотография на тумбочке, где он с мамой».
0: Ник перевел дыхание и быстро заговорил снова.
2: «Если бы папа уехал по делам, он бы не забирал все свои вещи, а только те, которые ему нужны на время. Его тапочки стояли бы в прихожей, как всегда. Что случилось? Мама! Где мой папа?»
0: Мальчик ждал ответа и не сводил с матери вопросительных глаз.
1: «Он на самом деле уехал, сынок.
0: Лика старалась говорить как можно мягче и спокойнее.
1: Только на этот раз он взял все свои вещи.
2: «Зачем?»
0: – снова спросил Ник. «У папы сейчас очень длительная командировка», – ответил внуку дедушка.
1: «Ты молись, Коленька, чтобы Господь сохранил папу и скорее вернул его домой».
2: «Хорошо, дедушка, я буду каждый день молиться о папе. А звонить ему можно?»
1: «Конечно, милый, только сейчас уже поздно. Пойдем почитаем твою Библию, помолимся и ляжем спать. Давай руку».
0: Оставшись одна в комнате, Лика в который раз за сегодняшний день попробовала молиться. Плотно сжав губы, она закрыла глаза, подыскивая нужные слова.
1: «Боже, прошу тебя!»
0: Больше ничего не приходило в голову. Лика вспомнила, когда молитва лилась рекой из ее благодарного сердца. Тогда это было так же легко и естественно, как дышать. В то счастливое время она проговаривала слова молитвы вслух и произносила их сердцем. Она точно знала, что Бог слышит ее. Но сейчас такой уверенности не было. Лика заплакала.
1: «Умоляю тебя, Господи, помоги мне!»
0: Она еще долго стояла у открытого окна своей опустевшей спальни. Поток прохладного воздуха освежал ее разгоряченную голову. Лика села в кресло и попыталась немного успокоиться. Для этого ей потребовалась большая половина ночи.

0: На следующий день Лика нашла в себе силы поехать с Ником в супермаркет, чтобы купить все к новому учебному году. О своем горе она не забывала ни на минуту. Радостные лица людей, особенно супружеских пар, в огромном магазине только увеличивали ее печаль. Она то и дело смахивала со щек слезы, стараясь скрыть от Ника свою скорбь. Единственное, что отвлекало ее от горестных мыслей, это толчки ребенка, которые она теперь чувствовала все чаще и чаще. Вечером она снова решила помолиться. На этот раз молитва звучала естественнее. Конечно, это было непросто, но, по крайней мере, ей удавалось подобрать слова, которые выражали ее состояние. Через 2 недели на телефон Лики пришло сообщение от Игоря. «Положил на твой счет $1000». Ни одного вопроса о ней или о Нике. Обычно в неделю он выделял $2000 на погашение различных счетов и другие расходы. Несколько дней назад он заезжал к родителям и оставил для нее немного наличных на бензин и продукты. Но этого все равно не хватало. У Лики, конечно, были собраны кое-какие сбережения. Но если Игорь перестанет класть на ее счет достаточно денег, этих сбережений хватит только на пару месяцев. Пряча слезы от сына, Лика внушала себе, что если бы она свыклась и смирилась с любовницей Игоря, он бы не ушел из дома и не бросил бы их. Так живут многие и делают вид, что в их семье все нормально. Но со временем эти мысли стали ей противны. Время шло. Каждый день однообразно переходил во вчерашний. Если бы не свекровь, Лика так и сидела бы часами в своем глубоком кресле, глядя на мир через большое окно. Мать Игоря буквально заставляла ее ходить на вечернюю прогулку, пить соки и нормально питаться. Раз в 2 недели Лика ездила к доктору Кэрон. Девочка развивалась нормально, и за это Лика была благодарна Богу. Игорь никому не звонил и на телефонные звонки родных тоже не отвечал. Его мастерская по-прежнему работала. В офисе сидел незнакомый парень, который замещал Игоря в его отсутствие. Он отвечал на звонки и принимал заказы. Отцу Игоря он сообщил, что его начальник уехал в отпуск на Гавайские острова, а когда вернется, неизвестно. Постепенно все друзья Лики узнали о том, что Игорь ушел из семьи. Подруги наперебой принялись утешать ее и давать советы. «Подумать только!» – возмущалась мать троих детей Лена. «Игорь сорвался со всех катушек, а я ставила его в пример своему мужу и всегда считала порядочным, честным человеком, отличным семьянином и возрожденным христианином. Во всяком случае, он выглядел так. Срочно подавай на алименты, пока на любовницу все деньги не потратил». С видом учительницы младших классов советовала другая подруга, незамужняя Люба. «По-моему, у твоего Игоря барзометр зашкаливает», – резюмировала землячка Ирина. Лика молчала, с трудом сдерживала слезы. Она не собиралась обсуждать с подругами поступки своего мужа. Сейчас ей хотелось одного, чтобы они ушли и оставили ее в покое. Весь вечер она просидела в кресле, вспоминая то прекрасное время, когда Игорь любил ее, и все их дни были наполнены радостью. Эти воспоминания, подобно кинопленке, беспрерывно мелькали в ее истерзанном горе сознании.
1: «Накажи его, Господи!» — рыдала она. «Покарай за мою боль и слезы! Пусть он будет несчастлив с ней! Пусть забудет, что такое радость. Я ненавижу его. Возможно, думала она, этот кошмар затянется надолго, а то и до конца жизни.
0: Лика посмотрела на свое обручальное кольцо. Бриллиант ярко переливался, отражая свет люстры.
1: Я не сниму его. Я жена Игоря, даже если он не считает меня таковой.
0: Она ненавидела и одновременно любила своего мужа и скучала по нему так, что задыхалась от боли. Часто под своей ладонью Лика чувствовала твердую выпуклость маленькой пяточки или коленочки. В такие минуты боль, ненависть и тоска по мужу отступали, тускнее в ярком свете пока еще невидимой жизни. В конце октября Лика получила от Игоря сообщение. «Сократи свои расходы. Смогу класть на твой счет только 2500 в месяц». Лика опешила. «Этой суммы не хватит, чтобы заплатить за дом, страховку и машину. Кроме того, коммунальные платежи, телефон, продукты, бензин, интернет и многое другое». Голова пошла кругом. Гнев быстро овладел ею.
1: «А считать ты не разучился? Эта сумма даже не покроет расходов на дом!» — написала она Игорю.
0: Ответ пришел сразу. «Это не обсуждается. Дом я выставил на продажу». Лика долго смотрела на экран телефона, пока он не погас. Потерять любовь мужа, да еще и комфортный дом, это было уже слишком. Она бродила из комнаты в комнату, терзая себя воспоминаниями. В каждый уголок их жилища она вложила часть своей души –

Сегодня прозвучала третья часть рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи!». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, сегодня мы приготовили вам интересный рассказ.
1: Двоюродная сестра. На качелях под тенью большой раскидистой яблони лениво покачивалась грустная девочка. Теплый ветер легонько шевелил ее светлые волосы. Опустив голову, она задумчиво смотрела себе под ноги. Ее волновало предстоящее событие. Ни за что и никому не призналась бы она, что совсем не рада приезду двоюродной сестры. Вообще, кто она такая? Почему именно ее зовут Эллой, тем именем, которое больше всего ей нравится? И вот эта Элла едет к ним в лесничество откуда-то из-за границы и будет жить вместе с ними в их красивом доме. Скорее всего, Отто с Францем сразу подружатся с ней. Но нет, она не потерпит, чтобы чужую девочку братья любили так же, как ее, свою единственную сестру. Она ни за что не потерпит этого. «Магда! Магдалина!» — донеслось откуда-то из сада. Девочка нехотя оставила качели и, не торопясь, направилась в малинник. «Скоро уже папа с Эллой приедут», — сказала мама. «Помоги мне побыстрее собрать ягоды». Магда лениво начала обрывать малину. «Папа через лес будет идти?» — спросила она. «Да, он говорил, что от станции пойдет пешком. Он хотел показать Элле наш лес. Думаю, ей понравится здесь». Магда неодобрительно хмыкнула. Приезд сестры сломал все ее планы, и ей казалось, что каникулы полностью будут испорчены. Одна поездка уже сорвалась. Еще вчера Магда с Отто должны были уехать в город к родственникам. Но мама сказала, что хорошо было бы встретить Эллу всей семьей. Интересно, в каком классе она будет учиться? Только бы не в шестом, ведь тогда им придется ходить в один класс. Магда помнила, как еще весной они получили печальное письмо от папиного брата. Дядя с горечью сообщал о смерти своей жены, матери Эллы, и очень просил принять на время его единственную дочь. «Только бы не насовсем», — недовольно нахмурила брови Магда и тут же услышала радостный возглас братьев. «Идут, идут!» Отто и Франца распирало любопытство. Им казалось, что из Суматры должна явиться чудо-девочка. «Наконец-то приехали! Слава Богу!» — обрадовалась мать Магды, выходя навстречу племяннице. Она обняла девочку, крепко поцеловала и повела в дом. Мальчики, подмигнув друг другу, пошли за родителями. Магда тоже поплелась следом. Все собрались в зале. Элла в смущении, опустив глаза, стояла рядом с отцом Магды, лесничим Фриманом. Сейчас для нее это был самый близкий человек. «Теперь, Элла, наш дом — это и твой дом», — доброжелательно сказал Фриман. «Отто с Францем — твои братья, а Магда — сестра». «Мы очень рады, что ты приехала к нам», — добавила мама и еще раз поцеловала девочку. Элла покраснела и чуть не расплакалась, чувствуя тепло и радушие. Магда, заметив на глазах матери слезы, с трудом подавила в себе ревность. «Сейчас мы помолимся». «Поблагодарим Бога за благополучие в пути», — сказал отец. «Нам хочется, Элла, чтобы Господь благословил тебя у нас. Потом я покажу тебе комнату, где ты будешь жить», — сказала мама. «Мы решили, что вам с Магдой хорошо будет вместе». После молитвы, как только родители и Элла вышли, Отто признался. «Мне Элла понравилась, она симпатичная. Коричневая, как кофе, а разговаривает, как заморская принцесса», — сострила Магда. Мальчики рассмеялись. «Она на самом деле коричневая, к тому же ужасно худая», — подхватил Франц и тут же добродушно добавил. «Ничего, наша мама откормит ее». Магда знала, что мама вот-вот позовет ее, поэтому, хитро прищурив глаза, шепнула брату. «Бежим на речку». Отто почесал затылок. «Магдалина», — вошла в комнату мама, — «пойди наверх и помоги Элле распаковать вещи. Познакомься с ней поближе. Расскажи, покажи, где что находится в доме и на улице». «Из-за нее теперь и не искупаешься». «Так и лето пройдет», — проворчала Магда, поднимаясь по лестнице. Еще на прошлой неделе в комнате Магды сделали перестановку. Для Эллы у окна поставили кровать, над которой в скромной рамке повесили стих из Библии. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой». Когда Магда вошла в комнату, Элла, едва заметно шевеля губами, читала текст. Потом она подошла к окну и, грустно глядя поверх деревьев, чуть слышно вздохнула. Магда на мгновение представила себя на месте Эллы. Ей стало жалко сестру. Захотелось подойти, обнять, сказать, что она рада ее приезду и хочет дружить с ней. Но задетое самолюбие не уступило, и, капризно поджав губы, Магда заглушила этот тихий призыв совести. Резко шагнув к открытому чемодану, она наклонилась над ним и стала небрежно выкладывать вещи на свою кровать. Элла хотела помочь ей, но, увидев на стене еще один текст, тихо спросила: «Это твой любимый стих?» Магда смерила сестру недружелюбным взглядом и подняла глаза на хорошо знакомый текст. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Она уже давно старалась не замечать этих слов. «Я не обязана ее любить», — недовольно подумала Магда и, не ответив на вопрос, снова принялась доставать вещи. Элла бросила робкий взгляд на сестру и отступила в сторону. Как ей хотелось домой, папе. «Элла!» — ласково позвала мама снизу. «Иди пообедай, я уже накрыла на стол». «Мы еще не разобрали вещи», — робко отозвалась Элла. «Оставь, пожалуйста, тут не так уж много барахла. Я и сама справлюсь», — буркнула Магда, вытряхивая из чемодана последние вещи. Элла ушла. Летние каникулы всегда доставляли детям лесничего много радости, и они ждали их с нетерпением. Но у Магды в этом году радости было мало. Она сердито убеждала братьев, что ее предположения подтвердились, и теперь все неприятности и неудачи у них случаются только из-за Эллы. А когда она узнала, что Отто с Францем решили взять сестру на рыбалку, то стала сильно возмущаться. «Зачем она там нужна? Пусть дома сидит. Если она пойдет с вами, я не пойду». «Элла еще не была на нашей речке», — возразил Франц. «Да-да, пусть посмотрит, как мы будем ловить рыбу», — поддержал Отто. «У них там на Суматре, наверное, нет такой речки». Магда, обиженно сдвинув брови, попыталась разубедить братьев, но они настояли на своем, и на рассвете следующего дня втроем отправились на тихую лесную речушку. Вскоре Магда поняла, что Отто по-настоящему подружился с Эллой. У них было много общих занятий. Отто с восторгом рассказывал ей о своих наблюдениях за птицами и растениями. Элла охотно помогала ему во всем и вести дневник, и сушить цветы и травы для гербария. Магда втайне завидовала Элле, хотя всегда считала увлечение брата ненужным делом и отказывалась помогать ему. Однажды, убирая на кухне, Магда торопливо домывала пол. Ей хотелось как можно быстрее закончить эту скучную работу и убежать к братьям на речку. Едва закончила она мыть, как услышала звон упавшей металлической крышки. «Магдалина!» — окликнула ее мама, открыв дверцу шкафа, где в беспорядке громоздились кастрюли, миски, сковороды. «Как тебе кажется, это хорошо?» — Магда недовольно хмыкнула. «Ты заметила, как Элла аккуратно ставит все на место?» «Эта Элла слишком умная», — раздраженно бросила Магда, выжимая тряпку. «Как ты думаешь, ей нравится у нас?» — спросила мама так, словно не расслышала ее слов. «Доченька, ты когда-нибудь представляла себя на ее месте?» Мама с такой грустью посмотрела на Магду, что ей стало не по себе. «А если бы тебе пришлось жить там, где чувствуешь себя лишней, ненужной? Мы считаем себя христианами и говорим, что Иисус живет в нас. Но может ли Элла сказать, что Бог с нами, видя, как мы относимся к ней? Если мы только выдаем себя за детей Божьих, если не поступаем так, как написано в Библии, мы, во-первых, жестоко обманываем себя, а во-вторых, соблазняем тех, кто живет рядом с нами и видит наши дела». Магда слушала с напряжением. Этот разговор был неприятен ей. «Я нередко вспоминаю случай из жизни двух учеников Иоанна Крестителя, когда они впервые увидели Иисуса и услышали, что это Агнец Божий, то сразу же пошли за ним, чтобы узнать, где он живет. Иисус позволил им пойти и посмотреть. Они гостили у него целый день и поверили, что он действительно Мессия, Христос, и потом уже не захотели расстаться с ним до конца жизни». Магда стояла, не поднимая глаз, А мама продолжала. «Элла прожила у нас не один день. Как тебе кажется? Она увидела в нашем доме Божью любовь. Хочется ли ей поступать, как мы поступаем?» Магда вспыхнула. Ей казалось, что никто не замечает ее неприязни к Элле. Где-то в глубине сердца она понимала, что Элла намного лучше ее. Магда готова была признаться, попросить прощения. Но эгоизм и упрямство настолько овладели ею, что она не в состоянии была сделать это. Ничего не ответив матери, Магда выскочила на улицу. Лето подошло к концу. Начались занятия в школе. Франц, как старшеклассник, уехал учиться в город и приезжал домой только раз в месяц. Магда, Отто и Элла пошли в деревенскую школу. Магда не скрывала своей радости, когда узнала, что Эллу определили в 5-й класс, хотя она была на полгода старше. Из-за болезни и смерти матери Элла отстала в учебе. На первой же перемене девочки обступили Магду и стали расспрашивать о новенькой. «В ней есть что-то особенное», — подметил кто-то. «Сразу видно, иностранка». «Ничего особенного я в ней не заметила. Такая же, как и все», — возразила Магда. На следующий день, после урока географии, девочки попросили Магду показать на карте остров, где жила Элла. Магда важно подошла к доске и повела указкой по карте через Тихий океан к островам Австралии. Приближаясь к Суматре, она задержала кончик указки рядом на острове Борнео. Тут же послышался взрыв хохота, и девочки дружно запели распространенную шуточную песню. «Родилась я на Борнео и учиться не могу». «Нет!» — воскликнула Магда и, довольная своей выдумкой, перевела указку. «Вот здесь!» Но ее уже никто не слушал. Девочки, весело смеясь и напевая насмешливую песенку, побежали во двор. «Так где же все-таки жила Элла?» — задумчиво спросила Магду, соседка по парте. «Я так и не поняла, что ты хотела показать». «Не поняла, не поняла», — передразнила Магда. «На Суматре! Куда ты смотрела?» На перемене, как обычно, девочки играли в разные игры. Элла застенчиво стояла в стороне и с интересом наблюдала за ними. Она уже осмелилась было присоединиться к ним, как вдруг... «Родилась я на Борнео!» — пропищал кто-то из девочек. Все дружно рассмеялись и посмотрели на Эллу. Она покраснела и отошла в сторону. Магде вдруг стало неловко за такую насмешку, но заступиться за сестру она не захотела. Теперь, как только Элла появлялась в школьном дворе, девочки, как будто сговорившись, начинали петь шуточную песню. Элла поняла, что это относится именно к ней. «Но я ведь родилась на Суматре», — набравшись смелости, робко возразила она однажды. «Подумаешь, все равно эти острова рядом», — не сдавались девочки. Элла больше не пыталась защищаться. Однако девочки из 5-го класса, где училась Элла, полюбили ее и заступались за нее, хотя им тоже приходилось терпеть насмешки от одноклассниц Магды. Элла старалась не появляться во дворе. Почти на всех переменах она оставалась в классе, где чувствовала себя в полной безопасности. Наступил октябрь. В воздухе плавно летала липкая паутина и, цепляясь за деревья, повисала на ветках прозрачными нитями. В саду, наполненном сладким ароматом спелых яблок и груш, то тут, то там мелькало яркое платье Эллы. Она собирала опавшие фрукты и складывала их в корзину. Элла любила помогать тете. И вообще, ей нравилось здесь все. И лес, и дом, и сад. Она полюбила тетю с дядей и Отто с Францем. И одного только не понимала девочка, из-за чего Магда сердится на нее и не любит ее. Эти мысли не давали ей покоя. Вечером Элла обычно долго не могла уснуть, и ее взгляд останавливался на тексте, который висел над кроватью Магды. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». И она, закрыв глаза, искренне шептала. «Дорогой Иисус, помоги мне любить Магду и не обижаться на нее. И еще помоги мне любить девочек, которые меня обзывают». Однажды Элла была в саду одна. Отто ушел с одноклассниками на экскурсию. Магда помогала матери на кухне. Набрав полную корзину яблок, Элла понесла их в дом. Как только она вошла в кухню, следом влетел Отто и, не задерживаясь, направился в комнату к отцу. «Как это все же бессовестно!» — послышался его возмущенный голос. «Она же вовсе не из Борнео! Кто распустил этот негодный слух?» Элла, услышав это, замерла. Магда покраснела. «Это несправедливо!» — не переставал возмущаться Отто. «Все, кому не лень, поют эту песню!» «Кто может понять, о чем ты говоришь, Отто?» — посмотрел на него отец. «Расскажи, пожалуйста, нормально, что случилось?» Сбивчиво и возбужденно Отто стал рассказывать, что некоторые мальчики смеялись над ним и дразнили шуточной песней про Борнео. А потом его товарищи рассказали, что это песня про его сестру, что над ней смеются все девочки из 6 класса. Отто замолчал и, красный от негодования, выжидающе посмотрел на отца. Тем временем мама, ничего не подозревая, подала Элле конверт и попросила: «Отнеси, пожалуйста, это письмо дяде, а то я совсем забыла про него». Мама не слышала, о чем говорил Отто. С трудом поборов волнение, Элла передала дяде письмо и тут же вернулась к тете. «Я рад за тебя, Элла!» Через несколько минут зашел отец в кухню. «Директор школы пишет, что на следующей неделе тебя хотят перевести в 6 класс. Оказывается, ты уже наверстала упущенное. Молодец!» Элла опустила голову. «Разве тебе от этого не радостно?» — спросил отец и заглянул ей в глаза. Элла покачала головой. «Нет, оставьте меня лучше в 5 классе. У нас такие хорошие девочки!» — жалобно попросила она, и на ее глазах заблестели слезы. «У Магды в классе тоже хорошие девочки», — заметил отец. «И кроме того, вы с Магдой будете вместе. А вместе намного легче учиться». Словно о чем-то догадываясь, он вдруг настороженно замолчал. Его брови сосредоточенно сошлись на переносице. «Девочки из 6 класса дразнят тебя? Поэтому ты не хочешь переходить к ним?» «Нет, это не так страшно», — покраснела Элла. «Я тоже так думаю. Им это скоро надоест. А Магда будет всегда рядом. Думаю, она остановит тех, кто выдумал эту бессмыслицу». «Сейчас она все расскажет», — испугалась Магда. «Ведь она давно поняла, что это я во всем виновата». От волнения у нее пересохло во рту. «Конечно, дядя, Магда всегда будет рядом», — тихо подтвердила Элла. Магда почувствовала, как загорелось ее лицо. Не в силах скрыть волнение, она выскочила из комнаты и побежала в лес. Она хорошо знала, для чего задержала указку на Борнео. И зачем только я так поступила? Зачем так жестоко унижала беззащитную сестру? А она никому не жаловалась и ни разу даже плохого слова мне не сказала. Уткнувшись лицом в колени, Магда сидела под большим деревом и безутешно плакала, горько сожалея о своем злом поступке. «Любите друг друга, как я возлюбил вас», — пришел ей на память давно знакомый текст. О нет, она не исполнила эту заповедь Спасителя. Магда поняла, что ее черством, безжалостном сердце нет ни капельки любви. А она ведь считала себя христианкой, каждый вечер молилась и просила прощения у Бога, а днем холодно умножала свои грехи. Магда поняла, что неприязнь к сестре нельзя искупить молчанием. Опустились сумерки. Магде не становилось легче. В сердце настойчиво звучало знакомое увещание. «Признавайтесь друг перед другом в проступках». «Признаться? Как это стыдно! Как тяжело! Нет, это просто невозможно!» На ужин Магда не пришла. Стемнело. В доме лесничего царило тревожное молчание. Отец, сидя за столом, сосредоточенно о чем-то думал. Отто молча доедал кашу. Элла задумчиво жевала бутерброд. Ей казалось, что во всем неустройстве в доме виновата только она. Не будь ее, все было бы хорошо. Самую большую тревогу вселяло то, что через 2 дня ей нужно идти в класс, где все обзывали ее. Закончился ужин, а Магды все не было. «Отто, пойди поищи ее», — с беспокойством в голосе попросила мама. Отто тоже переживал за сестру и был рад, что его отправили на поиски. Выскочив из комнаты, он кинулся в сад и проверил все любимые места Магды. Но ее нигде не было. Семья уже собралась на вечернюю молитву, когда дверь бесшумно отворилась, и в прихожую вошла Магда. Она прислушалась к пению в гостиной и на цыпочках подошла к двери. Магда знала, что сейчас папа прочитает отрывок из Священного Писания, а потом все будут молиться. «Сегодня я прочитаю стих из 26 главы книги Второзакония», — послышался голос отца. «Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным его народом, как он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди его». Магда затаила дыхание. Она понимала, что эти слова относятся лично к ней. «Всем нам хочется быть Божьими детьми», — сказал папа, — «и это хорошее желание. Но чтобы быть в числе его детей, нам надо согласиться на одно условие — исполнять его заповеди. Одна из них очень знакома всем нам — это заповедь любви. Мы должны любить друг друга. Мы ответственны за то, чтобы не только знать заповеди, но помнить их и исполнять. Если мы будем стараться жить по Слову Божьему, Господь пошлет нам свою помощь. Поэтому, дети, не будем лишать себя защиты Божьей и благословений. Помолимся о том, чтобы нам любить друг друга и тем самым исполнять эту самую большую заповедь. И еще помолимся за Магду». Прислонившись к стене, Магда беззвучно плакала. Она в ужасе должна была признать, что не имеет права называться верующей, потому что не любит Эллу. Но у нее не хватало сил сказать об этом перед всеми. Когда в гостиной преклонились для молитвы, Магда решительно распахнула дверь и тут же на пороге упала на колени. «Господи, прости меня! Я не любила Эллу, завидовала ей!» Горько заплакала она. «Прости, это из-за меня ее дразнили!» Плакали все, и отец, и мать, и Отто, и Элла. Все просили прощения у Бога и хотели больше любить. После молитвы Элла первая подошла к Магде и поцеловала ее. «Я люблю тебя, Магда», — от сердца сказала она. Растроганная Магда тоже поцеловала Эллу и попросила у нее прощения. Потом она рассказала, как случилось, что девочки стали петь шутливую песню в адрес Эллы. Трудный день закончился радостно. Но Магде предстояло еще одно нелегкое дело – попросить прощения у одноклассниц. Магда верила, что и в этом Бог ей поможет.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

главы. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Пророк обращает наше внимание на десять рогов. Хотя рога являются символом власти, они не представляют собой отдельное пятое царство. Они растут на голове четвертого зверя, то есть вырастают из него. Во сне Навуходоносора ноги истукана были сделаны из железа и глины. О железе упоминается и в этом видении Даниила о четвертом животном. Присутствие железа означает, что Рим держится силой. Но железо, если мы вспомним про сон, оказывается перемешанным с глиной, символом слабости. Железо, как мне кажется, означает здесь единовластное правление Антихриста, а глина — это власть толпы, или, другими словами, демократия. Честно говоря, современная демократия слаба. Конечно, мы гордимся своей свободой, и я благодарю Бога за нее, но мы не свободны от общественного мнения. А кроме того, мы сильно зависим от своего государства. Если быть откровенными, то мы с вами не так уж и нужны для управления государством. Народ нужен только когда наступает время выборов, и тогда политики в один голос твердят, насколько чудесны, умны и образованы их избиратели. Кандидаты на руководящие государственные должности наперебой рассказывают нам, какой у нас славный народ и какого хорошего правительства он достоин. Они обещают, что выбранное правительство обязательно будет учитывать мнение своих избирателей. Но, когда выборы заканчиваются и министерские портфели поделены, то оказывается, что мы никак не влияем на решение нашего правительства и нашего президента. Решения принимают сами политики. А чтобы народ не возмущался, политики используют средства массовой информации и промывают нам мозги, желая заставить нас думать так же, как наше правительство или как определенные партии. Идеальное правление в глазах Бога — это совсем не демократия, это диктатура. Когда Иисус Христос будет править землей, Он не станет никого спрашивать, как Ему поступать. Он Сам будет принимать решения, а вся земля будет слушаться Его. Вот почему мне хотелось бы, чтобы мы с вами помышляли прежде всего о Нем. В противном случае нам будет очень неприятно жить под Его руководством. Христос удалит из своего царства все, что ему не угодно, и каждого, кто будет бунтовать против него. Так что людям остается лишь принять его власть и покорно склониться перед ним. Рим развалился изнутри, потому что в этой великой стране царили разврат, бесчестие и пьянство. Пьянство сыграло роль в распаде каждой из четырех великих держав. Мы в нашей стране много говорим о проблеме наркомании, но спиртное у нас разрешено. А кого мы обманываем, гордясь царящей в нашей стране вседозволенностью? Друзья мои, сегодня у нас живут миллионы алкоголиков. Причем в этой многомиллионной статистике не учитываются домохозяйки и дети, которые тоже пьют, и никто не думает о них, пока они не совершат самоубийство или не сойдут с ума. Вот как мрачна жизнь в стране, которая со стороны представляется чем-то вроде заоблачного рая. Проблема алкоголизма довольно остро стоит в России, и та же проблема выходит на передний план в Европе. Однако давайте вернемся к повествованию о четвертом животном, которое пока что не утратило своей власти. Итак, из пророческих писаний Даниила следует, что Рим снова объединится. И если судить по современным тенденциям развития общества, то это событие вполне вероятно.
Люди ждут вождя, который был бы способен

объединить Европу и подчинить ее своей власти. Немецкий историк Хоффман сказал как-то: «Когда германцы и славяне вторглись на территорию Римской империи, их знать стала заключать браки с римской знатью. Карл Великий происходил из римской семьи, а немецкий император Оттон II и русский великий князь Владимир женились на дочерях императора восточной части Римской империи. Новые нации, вторгающиеся в Рим, не основывали свои царства, а всего лишь продолжили писать историю Римской империи. И этот процесс будет продолжаться до последних времен, пока не образуются 10 последних царств». Но пытаться сегодня определить, что это будут за царства, так же бессмысленно, как и точно вычислить дату второго пришествия Христа. Обратите также внимание на одну деталь, которая может оказаться ключом ко всему повествованию Даниила о четвертом животном под действием небольшого рога, с корнем исторгаются три возникающие до него царства, а затем этот рог возвышается над всеми 10 рогами. Я не знаю точно, какие 10 царств это будут, но знаю, что они возникнут при распаде Римской империи. Про небольшой рог также сказано, что у него были глаза. Это качество указывает на обладание человеческим разумом и недюжинными способностями. У небольшого рога будут и уста, говорящие высокомерно, а значит, на арену мировой истории выйдет еще один богохульник. И далее пророк Даниил видит небеса и Божий престол. Послушайте стих 9. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Та же самая сцена описана в 4 и 5 главах книги Откровения. Это подготовка к Божьему суду в период великой скорби и второго пришествия Христа на землю. Слова «видел я, наконец, что поставлены были престолы» перекликаются с 4 стихом 4 главы Откровения. Причем апостол Иоанн в Откровении приводит больше подробностей, чем Даниил. Например, Иоанн указывает на число старцев. Но Даниила здесь волнует другое, и он в своем видении рассказывает нам совсем не о Церкви Христовой и не о ее будущем. «Ветхий днями» — это вечный Бог. Одеяние на нем было бело, как снег. Оно символизирует святость и праведность Бога. Волосы главы его, как чистая волна. Это указывает на его мудрость. Престол его, как пламя огня. Это наводит на мысль о суде. Колеса его, пылающий огонь, это указывает на неустанную энергию и бесконечное могущество Бога. Теперь послушайте, что написано далее, в стихах 10 и 11. «Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, которые говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню». Здесь рассказывается не о великом суде, который произойдет после тысячелетнего царства, но о суде в период великой скорби и возвращения Христа, который придет, чтобы установить свое тысячелетнее царство на земле. Пока Бог на небесах будет решать, кто войдет в царство, небольшой рог на земле будет богохульствовать и хвалиться, но его царство обречено. При описании этого последнего царства, царства четвертого зверя, Даниил делает акцент не на начале, а на конце правления.
Небольшой рог появится незадолго до того, как Христос лично станет править народами и отдельными людьми, и этот рог знаменует собой период великой скорби. Обратите внимание на стих 12, где сказано: «И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок». Хотя три первых зверя были уничтожены, идеология и философия этих царств, очевидно, еще жива, и она проявит себя в период великой скорби. А далее в стихе 13 написано: «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему». Здесь мы читаем, как Сыну Человеческому, находящемуся на небесах, дается власть над царствами этого мира. Иисус имел в виду именно этот текст из книги Даниила, когда отвечал перед Синедрионом. В 14 главе Евангелия от Марка, в стихах 61 и 62 мы читаем: «Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: „Ты ли Христос, Сын Благословенного?“ Иисус сказал: „Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“». У евангелиста Луки, глава 1, стих 32, описано, как ангел, который пророчествовал о рождении Христа, сказал: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Итак, в книге Даниила однозначно утверждается, что Господь Иисус Христос будет тем самым камнем, который разобьет истукана и установит свое царство на земле. Приведу вам параллельные места, касающиеся этого события. В 7 стихе 2 псалма мы читаем: «Возвещу определение. Господь сказал мне: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“». Как вы думаете, о чем рассказывается здесь? О рождении Христа в Вифлееме? Нет, здесь имеется в виду воскрешение Иисуса из мертвых, вследствие которого ему будет дана всякая власть на небе и на земле. Апостол Павел приводит нам толкование этого места в 13 главе Деяний, стих 33. А далее, в 8 стихе 2 псалма, мы читаем такие слова Бога: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Иисус Христос получит царство. Как Он овладеет им? Об этом сообщает нам 9 стих 2 псалма: «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Когда Христос вернется на землю, тысячелетнее царство не будет ждать его. Христос сам установит его. Он сокрушит всех бунтовщиков, и войдут в его царство только верные и послушные ему люди. Обратите внимание на 14 стих 7 главы книги Даниила: «И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Итак, Христос придет и разобьет идола, подобно камню, упавшему с горы. Использованные здесь слова «владычество вечное» как будто бы противоречат названию «тысячелетнее царство», которое будет длиться только 1000 лет. Однако на самом деле эти слова истинны. После окончания тысячелетнего правления Христа, сатана в последний раз и лишь на небольшое время получит возможность взбунтоваться, но у него ничего не выйдет. Его попытки будут обречены на провал. А тысячелетнее правление Христа станет прелюдией к его царству, которое продлится вечно. В 6 стихе 20 главы Откровения сказано:
«блажены свят, имеющие участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Тысячелетнее царство — это всего лишь один из этапов истории Царства Вечного. Периоды этой истории ясно выделены в 20 главе Откровения. Христос 1000 лет правит землей. Потом на волю будет выпущен сатана. Неблагодарное человечество восстанет против Бога, подчинится сатане и выступит на битву против Христа. Затем сатана и бунтовщики будут брошены в огненное озеро, а мертвые воскреснут и предстанут перед судом. И после этого начнется период вечного царства. Кроме такого поэтапного описания грядущих событий, происходящих на небе, в Слове Божьем ясно говорится и о том, где будет расположено Божье царство на земле. В 4 главе книги пророка Михея, стих 2, мы читаем: «И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Сновидение о 4 зверях встревожило Даниила, подобно тому, как сон об истукане обеспокоил Навуходоносора. Послушайте стихи с 15 по 18. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного». Эти большие звери, которых 4, означают, что 4 царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Эти 4 зверя символизируют не только царство, но и царей. В частности, Навуходоносор и Вавилон нашли отражение в образах золотой головы и крылатого льва, тогда как Александр Македонский и Греко-Македонская империя нашли отражение в образах медного живота и барса. Все 4 животных были хищниками, прожорливыми и жестокими, и они как нельзя лучше характеризовали жестоких правителей и их державы. Но кто же такие святые, которые упоминаются в этой главе 5 раз и которые будут владеть царством? Одни исследователи утверждают, что здесь подразумеваются святые Нового Завета, а многие другие толкователи вообще считают, что это некая вполне определенная церковь или церковная деноминация. Но, друзья мои, Божья семья очень велика. И нельзя распространять повествование Слова Божьего только на узкую группу людей, подходящую под ваши мерки. Поскольку мы с вами читаем сейчас Ветхий Завет, то здесь, конечно же, говорится о ветхозаветных святых. А святыми в Ветхом Завете назывался народ Израиля, и кроме израильтян, святыми называли еще язычников, которые обращались в иудейскую веру. Ветхозаветные святые — это не то же самое, что современные святые, то есть Церковь Христова. И не надо думать, что Бог спасет только членов вашей церкви. Не думайте также, что спасутся только крещенные христиане. Не забывайте, что Бог спасал людей задолго до Дня Пятидесятницы. И не сомневайтесь в том, что Он будет спасать их и после восхищения Церкви. Бог заинтересован в спасении людей. И даже если вашей Церкви не удастся донести до некоторых людей благую весть, то это обязательно удастся Богу. Приведу вам несколько мест, в которых также упоминаются святые. В 24 стихе 8 главы Даниила написано:
и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать, и действовать, и губить сильных и народ святых». Использованное здесь сочетание «народ святых» обозначает то же самое, что и одиночное слово «святые». А в 19 главе книги Исход, стих 6, святым называется Израиль. Бог говорит об израильтянах: «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Что касается Нового Завета, то там слово «святой» по-гречески «хагиос» встречается примерно 200 раз. 99 раз оно употреблено вместе со словом «дух» и указывает на Духа Святого, но в других местах оно относится непосредственно к верующим. Новый Завет называет святыми грешников, которые спасены, поскольку они приняли жертву Христа, и вера во Христа вменилась им в праведность. Но нет никаких оснований называть святыми только христиан. Слово «святой», конечно же, может относиться и к верующим Ветхого Завета, а также к верующим периода Великой Скорби. Вот почему вполне можно утверждать, что упомянутые в книге Даниила святые — это народ Израиля, а точнее, те его представители, которые сохранят верность Богу. О церкви же здесь ничего не сказано, потому что Даниила эта проблема не волновала. Итак, дорогие друзья, на этом завершается наша беседа по книге пророка Даниила. В следующий раз мы продолжим читать седьмую главу и узнаем кое-что новое о четвертом звере, которому пророк уделяет большое внимание. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Путеводитель. На свете книг не перечесть. О нашей жизни, нашем быте. Но лишь в одной благая весть звучит к несчастным и забытым. В той книге все, что нужно нам, чтоб быть душе всегда согретой. Она дорогу к небесам нам освещает ярким светом. Та книга — компас на пути. Та книга — наш путеводитель, чтобы могли мы перейти с земли в небесную обитель. Она зовет на путь святой, где благодать рекою льется. А как название книги той? Та книга Библией зовется. Николай Водневский, 1970 год.
2: Вера и жизнь.
4: Запиши в книгу. И сказал Господь Моисею: напиши это для памяти в книгу. Исход, глава 17, стих 14. Было это в древние времена, около 2448 года от сотворения мира. Бог, решивший заключить с народом израильским завет, повелевает Моисею записывать все самые значительные события, все слова его, обращенные к народу, все обетования в книжный свиток, а сам закон, 10 заповедей, Бог записал своей рукой на каменных скрижалях. Из века в век Слово Божье, записанное Моисеем, а позже пророками, служило ориентиром, нормативом во всех вопросах личной, семейной, общественной жизни народа Божьего. Этот закон лежит в основе законодательства большинства стран мира. На это слово ссылались в спорах, на него опирались в трудные времена, его хранили как сокровище в сердце. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою», говорит в своей песне-молитве царь Давид. Иисус отвечает на искушение дьявола ссылками на Слово Божье. Например, «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». И в нашей повседневной жизни Слово Божье играет решающую роль во всех вопросах семьи и брака, воспитания детей, церковной и общественной жизни. Им мы руководствуемся, когда стоим перед каким-нибудь важным решением, когда нас постигают искушения или испытания, когда государственные законы входят в противоречие с нашей совестью. Потому против Слова Божьего ведется ожесточенная война, и мы знаем, кем она ведется. И тогда, когда римский император Диоклетиан повелел уничтожить все священные писания христиан во всей империи, и когда за перевод писания на понятный язык грозил костер инквизиции, и когда лишь за то, что в доме находили Библию, расстреливали или публично отсекали голову. Это время застали еще и мы, когда за издание Библии в старые добрые времена давали 5 лет лагерей. Но не только так грубо ведется война против Слова Божьего. У врага душ человеческих есть целая армия богословов, прилагающих все усилия, чтобы дискредитировать Библию, лишить ее права на абсолютную истину, на божественное происхождение, на непререкаемую достоверность. Всему этому противостоит живое, действенное, вдохновленное и вдохновляемое Духом Святым Слово и вооруженная им Святая Церковь Иисуса Христа. Этой теме, уважаемый слушатель, мы и посвятили номер журнала. Будем благодарны, если вы пришлете нам свои переживания, связанные с чтением, печатью, переводом или распространением Священного Писания. Благословений вам! Вальдемар Цорн, главный редактор.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Благословение испытания. Она жила в обычном большом городе, окруженная толпами занятых собою людей. Работала, гуляла в парке, готовила себе ужин, ходила по воскресеньям в церковь. Иногда встречалась с подругами, ездила сама в отпуск. В день рождения ей присылали открытки, а несколько друзей прямо с утра появлялись у дверей с букетом цветов и подарочным свертком в руках. Казалось, они хотят спасти ее в праздник от меланхолии. Они смеялись, разрезая торт, и молились вместе. Испытание, согласно словарю, это действие по значению глагола «испытывать». Проверка объекта с целью оценить какие-то его качества. Цель испытания – утверждение, созидание чего-то долговечного, проверенного, надежного, но ни в коем случае не разрушение. Мы, христиане, заявляем, что верим в свое спасение и следуем за Иисусом Христом, что мы – верующие. Но иногда нас посещают сомнения. Мы не уверены в том, что действительно спасены, что веры нашей достаточно. К чему призывает Священное Писание? Что оно говорит о нас, верующих в Иисуса Христа? Оно призывает нас испытывать самих себя. Это значит проверять свою веру на истинность. То есть, истинно ли то, во что я верю? И на прочность. Могу ли я положиться на свою веру и на то, во что верю? Как мы можем испытать веру на практике? Что для этого нужно? Мы можем задать себе такие вопросы. Как у меня появилась вера? Что ее питает? На чем она держится? Помните притчу о сеятеле? В ней Христос упоминает людей, которые вовремя не проверили свою веру. Иисус говорит: «А упавшие на камень – это те, которые, услышав слово, с радостью принимают, но не имеют корня, и некоторое время веруют, а во время искушения отпадают». Луки, глава 8, стих 13. Так что проверять себя и свою веру – архиважное для нашей жизни дело. Проверка на истинность. Мы знаем, что настоящая вера – небесного происхождения. Что это значит? То, что она от Слова Божьего. Вера – от слышания, а слышание – от Слова Божьего, говорит Писание. О ней, этой вере небесного происхождения, пишет апостол Павел, прося Господа просветить очи сердец верующих людей, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Ефесянам, глава 1, стихи с 18 по 20. Обратите особое внимание на слова «верующих по действию державной силы Его». Для того, чтобы мы действительно поверили, или, как говорят, уверовали, нужны Слово от Бога и Его сила. Это та же сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых и посадила Его одесную Бога. То есть наша вера – дело Божье в нас. И только эта вера спасает. Только она способна посадить нас одесную славы и в свое время вознести на лоно Авраама. Почему мы верующие? Этот вопрос может и должен задать себе каждый. Павел призывает нас проверять, истинно ли то, во что мы верим. И сразу же проверим себя, свое сердце. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам, глава 13, стих 5. Себя нужно испытывать, проверять, действительно ли мы верующие и в то ли мы верим. То есть, истинно ли то, во что мы верим. Так каков основной признак истинной веры, по словам Павла? Повторю. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. На какой вопрос мы должны иметь ответ? Верю ли я, что Христос живет во мне со всей Его силой, премудростью и святостью? Это самая важная реальность веры. Христос живет в нас. Все остальное – религия. Простая, примитивная, и широко распространенная религия. Поэтому первое испытание или проверка на истинность нашей веры, действительно ли Христос живет в нас. Мы можем, даже должны, молиться словами псалмопевца: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, стихи 23-24. Проверка на прочность. Второе очень важное дело – проверка веры на прочность. Существует ли вера только как понимание и принятие какой-то богословской истины? Или вера живая, проявляющаяся, действующая? Господь на эту просьбу «испытай сердце мое» отвечает просто и конкретно. Он подвергает нашу веру испытанию. Это испытание – проверка на прочность. Он, как нам в такие моменты иногда кажется, оставляет нас наедине с искушением. Приведу для иллюстрации несколько примеров из Писания, как он это делает. Две сестры и Лазарь. Заболел Лазарь, друг Иисуса Христа. Сестры его сообщили об этом учителю. Но вместо того, чтобы сразу же пойти в Вифанию, Иисус оставался еще два дня там, где он был, чтобы вера сестер могла быть проверена и вера учеников испытана. Эта история – урок и для всех читателей Евангелия. Иисус сказал: «Подождем немного, потом пойдем к Нему». Позже, когда пришел туда, сказал сестрам, что им нужно только верить Ему. И перед тем, как воскресить Лазаря, Иисус помолился вслух, а потом добавил: «Сказал это, чтобы они поверили». Иногда Бог допускает в нашей жизни такие обстоятельства, которые для окружающих становятся свидетельством Его силы. Апостол Павел. Он болел так, что ему казалось, будто ангелы сатаны бьют его кулаками. Трижды молил он Господа, но не получил освобождения. Богу угодно было оставить Павла с его болезнью, чтобы он не превозносился. Господь сказал: «Сила моя совершается в немощи». И Павел отвечает: «Потому хвалюсь немощами моими». В послании к Галатам Павел пишет, что галаты готовы были отдать ему свои глаза, когда он проповедовал им Евангелие в немощи тела. То есть он, по всей вероятности, после того, как прозрел в Дамаске, продолжал страдать болезнью глаз. И эта болезнь сопровождала его до самой смерти, когда ему за проповедь отрубили голову. Апостол Петр. «Я готов умереть за тебя», — говорит Петр. И Господь подвергает его веру испытанию, чтобы Петр мог увидеть, чего стоит его вера. Трижды он отрекается от своего учителя и спасителя. Наша вера подвергается испытанию, когда нас настигают искушения. Об этом пишет испытанный Господом апостол в своем послании. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждаетесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». 1 Петра, глава 4, стихи 12 и 13. «Как приключение для вас странного». Уверовав, мы ожидали, что теперь у нас не будет больше искушений. Грех Христос простил, от Его власти освободил, победу даровал. А потом чувствуем, что есть в нас где-то глубоко, а иногда прямо и на поверхности, что-то старое, греховное, мерзкое. И мы смущаемся. Петр как бы говорит: «Не смущайся, это естественно. Не считай, что этого у тебя не должно быть». У Петра это были малодушие и страх, или озабоченность мнением других. Как он это победил? Или не победил? Победил. Иисус встретил его, отозвал в сторону и спросил трижды, любит ли Петр его. Петр исповедовал свою любовь к Христу. Но этому предшествовало покаяние. После этого малодушным и боязливым Петр больше никогда не был. Ни перед Синедрионом, ни перед царем Иродом, ни в Риме, где его распяли вниз головой, так как он не считал себя достойным умереть такой же смертью, как его Господь. Что же является для нас тем испытательным полигоном, где проходит проверка нашей веры? испытание на жадность. Встретим ее еще большей жертвенностью, вспыльчивость. Примем решение никогда больше не повышать на людей голос. Не прощение, не будем вспоминать прошлое, каким бы сильным ни было искушение выговориться. Мы знаем, что это просто искушение от плоти нашей. Источник искушений. Что об этом говорит апостол Иаков? Он говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Иакова, глава 1, стихи со 2 по 4 и с 12 по 14. Иаков, брат Господа нашего Иисуса Христа, убеждает нас, что вера проверяется реакцией на искушение плоти. То есть, по нашим словам и делам, видно и нашу веру. Это и есть второе, очень практичное испытание нашей веры на прочность, по поступкам, словам, поведению и характеру. Вера без дел мертва. Иаков говорит: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». По учению Писания, вера живая, прочная, отличается от мертвой делами. Вера действующая. То есть не только нужно что-то не делать, но наоборот – делать. Однако делать противоположное тому, к чему подвигает нас искушение. Апостол Павел убеждает нас жить по вере. Он учит нас, как это необходимо делать. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Выводы. Мы можем проверить свою веру на истинность, задавшись вопросом: воспринимаем ли мы реальность жизни Христа в нас как данность? Во-первых, верю ли я в то, что Христос живет во мне? Для Павла это откровение стало отправной точкой его служения как апостола. Он пишет: «Когда же Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, а пошел». Галатам, глава 1, стихи с 15 по 17. Во-вторых, проявляется ли эта жизнь в нас на деле? Не в теории, а на практике. Другими словами, живая ли в нас вера, проявляющаяся в мыслях, словах, поступках и в конечном итоге в изменении нашего характера? Это и есть испытание на прочность. Закончу словами человека, знающего, что значит впасть в искушение, предать Христа, получить вновь прощение и надежду, а потом до крестной смерти оставаться Ему верным. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и о котором, доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной, достигая цели веры вашей – спасения душ. 1 Петра, глава 1, стихи с 6 по 9. Автор – Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Доверенность Священного Писания. Много раз, когда я рассказывал людям Евангелие, приводя цитаты из Священного Писания, они мне говорили, что не верят в достоверность Библии. Анализируя общение с десятками тысяч людей, с которыми делился благой вестью, я пришел к выводу, что лучший способ доказать собеседнику достоверность Библии – это привести примеры исполнения библейских пророчеств. Такой способ хорошо описан в некоторых курсах по благовестию. Порой люди не осознают всю важность этой особенности Библии, поскольку не знают, что пророчества полностью отсутствуют в письменных источниках других религий. например, в писаниях Будды и Конфуция. В Коране есть только одно пророчество. Это пророчество Мухаммеда о том, что он вернется в Мекку. Конечно же, он исполнил свое собственное пророчество. А в Библии содержится несколько тысяч пророчеств, и практически все они имеют точный, детальный и конкретный характер. Только об Иисусе Христе в Ветхом Завете, который был завершен за 400 лет до его рождения, записано более 300 пророчеств. И даже скептики и атеисты не пытаются сегодня утверждать, что он написан после рождения Христа. Там очень детально описано родословие, рождение, служение, страдание, смерть и воскресение Иисуса. Все библейские пророчества, которым пришло время исполниться, сбылись в точности и вовремя. Например, пророчество о Вавилоне, который фактически был самым величественным городом мира всех времен, где находились знаменитые висячие сады Семирамиды, входящие в одно из семи чудес света. Во времена, когда Вавилон был столицей мира, пророк Иеремия сделал поразительные предсказания. «Толстые стены Вавилона до основания будут разрушены». Глава 51, стих 58. По свидетельствам Геродота и других древних источников, высота стен была около 65 метров, а толщина – около 62 метров. Ни в одном городе мира во все времена не было стен, равных по мощности даже третьей части стен Вавилона. Исследователи и путешественники последних столетий свидетельствуют, что им не удалось обнаружить никаких следов стен Вавилона. А, например, Великая Китайская стена, не отличающаяся такой толщиной и крепостью, стоит до сих пор, хотя по возрасту она старше стен Вавилона. В книге пророка Иеремии сказано, что от гнева Господа земля Вавилона сделается необитаемой, и вся она будет пуста. Глава 50, стих 13. И далее Иеремия изрекает беспрецедентное пророчество. «И не будет обитаема вовеки и населяема в роды родов». Глава 50, стих 39. Многие города Ближнего Востока время от времени подвергались разрушениям, но впоследствии их вновь восстанавливали. Видимых причин, препятствующих восстановлению Вавилона, не было. Город был прекрасно расположен как с торговой, так и с военной точки зрения. На реке Евфрат земля была очень плодородна. Сейчас на месте Вавилона голая пустыня с руинами ранее величественных дворцов. Бог как бы бросает людям вызов. Хотите опровергнуть Писание? Постройте на месте Вавилона хоть небольшое селение. Ведь Бог сказал, что там никогда не будут жить люди, и место это навсегда останется в запустении. Но нашелся человек, решивший восстановить легендарный Вавилон. В его распоряжении были все богатства мира. Это был Александр Македонский. Покорив весь мир, он решил устроить торговый путь из Вавилона в Египет, а в Вавилоне построить главную столицу своей всемирной империи. Он снарядил для этого 600 тысяч человек, но тут же пал от руки Божьей. Александр Македонский заболел лихорадкой и через несколько дней умер. А руины Вавилона по-прежнему стоят молчаливым свидетельством истинности Священного Писания. Это только одно из тысяч пророчеств, которыми изобилует Библия. Их точное исполнение – явное доказательство того, что автор пророчеств – сам Бог, который и дал людям Библию как истинное Божье Слово. В книге пророка Исаии, глава 46, стихи 9 и 10, написано: «Я – Бог, и нет иного Бога. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось». Автор – Виктор Тантюра.
2: Вера и жизнь. Поэзия.
3: О, книга книг! О, книга книг! Кто не изведал в своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе? В череде видений неизменных, как совершенна и чиста твоих страниц проникновенных младенческая простота. Не меркнут образы святые, однажды вызваны тобой. Пред Евой искушение змея, с голубкой возвращенной Ной. Все в страшный час в горах застыли, отец и сын костер сложив. Жив облик женственный Рахили, Израиль, богоборец, жив. И кто, житейское отбросив, не плакал в детстве, прочитав, как братьев обнимал Иосиф на высоте честей и слав? Кто проникал, не пламенея, в веков таинственную даль, познав сиянье Моисея с горы несущего скрижаль? Резец и карандаш, и кисти, и струны, и певучий стих еще светлей, еще лучистей творят ряд образов твоих. Какой поэт, какой художник к тебе не приходил любя? Еврей, христианин, безбожник, все, все учились у тебя. И столько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты. Сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светят гениев мечты. Ты вечно новый, век за веком, за годом год, за мигом миг. Встаешь, алтарь пред человеком. О, Библия, о, книга книг! Ты — правда тайны сокровенной, ты — откровение, ты — завет, Всевышним данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет. Валерий Брюсов, 1918 год. Наше желание. Слышу вести тревожные, как морозом по коже отступило безбожие, ну а дьявол все тот же. Те же споры, деления, извращенье писания. Нет любви и смирения, нет конца нареканиям. Фарисеи по-прежнему и законники с ними, как делились при Брежневе, так же делятся ныне. Но все это окончится на печальной октаве, и скорее нам хочется встретить Господа в славе. Ей гряди, как обещано, наш Господь за своими, чтобы славить торжественно твое чудное имя. Николай Водневский, 1991 год. Мое убежище. Земля лучами проиюнина. Укрыться можно в шалаше. Читая Шукшина и Бунина, я не нашел покой душе. Пустые, жалкие мечтания, вы испаритесь, как роса. Открыв священное писание, я слышу чьи-то голоса. Смотри, как солнце над поляною озолотило все цветы. Давай скорей, сердечной раною, уйдем из плена суеты. И в тишине, где воздух светится, где не бывает тень густа, найдешь и ты свое убежище у ног Спасителя Христа. Навек сомнения оставлены, неразрешимых нет задач. Я счастлив тем, что есть прославленный моей души небесный врач. Николай Водневский, 1969 год. Написано. Живое слово, спаянное с письмами в единый обоюдоострый меч, разило дьявола одним своим написано, и тот не смог сломить живую речь. Написано, написано, написано, как власть имеющий Сын Божий отвечал. Он сам был словом, и врагом испытанный пошел на крест с победою в очах. По Слову Божьему свершилось искупление. По Слову Божьему грех мира был на нем. Голгофа увенчалась воскресением, и Дух Святой сошел с небес огнем. Исследуйте священные писания. Они о мне свидетельствуют вам. В них сила, в них для грешных оправдание, в них щит и шлем, и меч в отпор врагам. Водою слова Бог дает напиться нам, и хлебом слово кормит чад своих. Могучим словом Божиим написано, к борьбе со злом вооружает их. Живое слово, спаянное с письмами, вселилось в нас, рожденных от Него. Мы повторяем за Христом, написано, и рушатся твердыни у врагов. Вера Кушнир, 2003 год.
2: Вера и жизнь. Проза.
4: Последний зов. В узких пасмурных коридорах большой каменной казармы в Бремене 13 ноября 1950 года стояла молчаливая очередь. Здесь были русские, украинцы, поляки и чехи, эстонцы и латыши. Словом, люди 12 языков. Здесь были пожилые и молодые, мужчины и женщины, подростки и дети. Очередь продвигалась быстро, оживленно работала канцелярия. Шла последняя проверка по переселению в Америку. Мы все уже были опрошены и проверены много глубже и шире, чем в советских анкетах. Были подсчитаны зубы, проверена кровь, выявлено родство, национальность, происхождение и прочее. На завтра предстояла погрузка на пароход. Небольшая группа верующих евангельского исповедания воспользовалась этим случаем, чтобы каждому отправляющемуся в дальний путь вручить Евангелие на родном языке. У выходной двери в конце очереди было поставлено два стола с книгами и брошюрами. Каждый, получивший номер на пароход, подходил к нашему столу с радостью на лице.

Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. «Вы безбожники!» – неистово кричал Ксёнс, за спиной которого стоял полицейский. «Кто вам разрешил это делать?» «Начальник лагеря», – ответил я и назвал его имя. «Хорошо», – сказал полицейский, обращаясь к Ксёнсу. «Пойдем узнаем». Маленький толстенький Ксёнс повернулся словно по команде и, мелькая накрахмаленным воротничком на фоне толстой покрасневшей шеи, затерялся в толпе любопытных. Больше я его не видел. Но через минуту к столу подошел черноволосый молодой парень и небрежно бросил на стол Евангелие, которое мы только что ему дали. «Фанатики! Дурманите людям головы!» – пробурчал он с гневом. Я посмотрел на этого юношу с красивыми чертами лица, и чувство глубокого сожаления наполнило мое сердце. Утром огни в барачном общежитии загорелись раньше обыкновенного. Люди готовились к отправке на пароход. У всех настроение было приподнятое, веселое, впереди ожидала богатая Америка. Собираясь в дальний путь, люди выбрасывали ненужные вещи в бочки, расставленные по коридорам. В бараке слышались оживленные голоса, повсюду хлопали дверьми. Люди шли с чемоданами. Я покидал барак одним из последних. Среди старой поношенной обуви, разбитых чашек, закопченных кастрюль, котелков и прочего домашнего скарба, выброшенного за ненадобностью, я увидел несколько новых Евангелий. Это были книги, которые только вчера мы раздавали людям. Тяжело было осознавать, что многие славяне так непочтительны к Слову Божьему, так смело и рискованно отвергают его зов. Я поднял несколько книг и взял их с собой на пароход. Знал, пригодятся. Во дворе лагеря рассказал об этом знакомому литератору. «Скучная эта книга, Евангелие. Читал я когда-то, выдумки», — сказал он. «А в Бога я верю, не безбожник». «Откуда же мы знаем о Боге, если не из Евангелия?» — спросил я. «А что нужно знать о Боге? Признавать его можно и без Евангелия. Дело не в признании. Поверить надо и принять Христа как Спасителя», — говорил я ему на пути к пароходу. «Для меня лучше один раз увидеть, чем 100 раз поверить. Больше пользы. Что верить, когда ничего не видно?» — ответил решительным тоном литератор. «Как видеть, если глаза закрыты?» — спросил я. «Ну, это уж, допустим, не так. Глаза у меня орлиные, политических проходимцев насквозь вижу». Не без гордости закончил литератор и сразу же переключился на свою излюбленную тему о националистах. И вот 14 ноября, в темную непроглядную полночь, пароход генерал Гарри Тейлор внезапно вздрогнул, гулко загудел и при заметном покачивании наших кроватей отшвартовался, взяв курс на Америку. Утром во время прохода по Ла-Маншу пароход отчаянно качало. Ноябрь – тяжелый месяц для плавания. Шел крупный дождь, сильный ветер не давал открыть двери, чтобы выйти на палубу. Стеной поднимались высокие морские волны, били в корабль, бросая его как щепку. Многие заболели морской болезнью. Сидели на ступеньках с белыми мешочками наготове. Меня непривычно тошнило. С трудом я выбрался на палубу для безопасности, обтянутую канатом. Хотелось подышать свежим морским воздухом. Навстречу мне, сгибаясь под сильным ветром, два матроса спешно несли носилки. Я последовал за ними. У кормы стояло несколько пассажиров и иммиграционный чиновник. На полу навзничь лежал человек. Я взглянул на него, и небывалое волнение охватило меня с головы до ног. Это был тот самый молодой парень, который всего лишь 2 дня назад в Бремене не пожелал иметь Евангелие и бросил его на стол. Узкий красивый рот его был полураскрыт, словно он хотел что-то сказать. Помутневшие глаза открыты. Мокрый порывистый ветер небрежно трепал его густые черные волосы. Вскоре мы узнали о случившемся на пароходе несчастье. Молодой пассажир, страдая морской болезнью, вышел утром на палубу. Прогуливаясь, он поскользнулся и от сильного порыва ветра упал навзничь, ударившись при этом головой о железную решетку. Матросы нашли его уже мертвым. Днем я встретил в столовой литератора. Он ел с аппетитом, и я завидовал ему. Морская болезнь была ему неведома. «Вот вам тема для правдивого рассказа», — сказал я и напомнил ему о роковой смерти молодого пассажира, которого, как говорили его друзья, ожидала в Чикаго невеста. «Я не люблю такие темы», — пробурчал литератор. Он был явно не в духе.
наследие.

0: Следующий день иммиграционные чиновники разрешили провести евангелизационное собрание. В большом зале пароходного клуба собрались люди. Литератора не было, хотя я его приглашал. После обеда ветер был умеренный. Впервые мы видели над океаном большое красное солнце. Неугомонно кричали прожорливые чайки, у бортов стояло множество пассажиров. Вдруг на палубе появились матросы, одетые в парадную форму. Машина резко перешла на тихие обороты, корабль почти не двигался. «Что это значит?» – спросил я у соседа. «А разве ты не знаешь? Похороны будут. Пойдем поближе и посмотрим». Тело несчастного юноши, зашитое в мешок, подняли на палубу. К нему привязали цементную глыбу для веса. На борту закрепили специальную доску. Пришел капеллан, молодой серьезный американец. Он открыл Евангелие и начал читать. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Откровение, глава 20, стихи 6 и 13. Я оглянулся. Вблизи стоял литератор. Внимательно слушая капеллана, он погрузился в глубокое раздумье. Все стихло. Только легкий ветерок трепал звездный американский флаг, поднятый над телом, да слегка поскрипывали снасти. Затем раздалась команда, бесшумно скользнул по доске белый мешок и тяжело ударился об воду, обдавая крупными брызгами борт корабля. Снова загудели машины, и, набирая скорость, корабль продолжил путь, оставляя за собой бурлящий пенистый след. Уже было темно, когда в толпе, бесцельно снующей по палубе, я заметил литератора. «Вы знаете», — подойдя, сказал он, — «после этого случая, что я был свидетелем, у меня пропал интерес к политике. Наверное, я изменю курс. Пора и о душе подумать». «Бог вам в помощь», — сказал я, не скрывая радости. «Будете счастливы, не пожалеете». «Кстати, нет ли у вас лишнего Евангелия?» — несколько смущенно спросил литератор в конце беседы. «Мне надо бы кое-что посмотреть». Он охотно принял Новый Завет. Тот самый, который я нашел среди мусора в Бременской казарме. Думаю, он хранит его и сегодня. Автор Николай Водневский.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Сила любви. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Книга «Песни песней», 8 глава, 7 стих. Есть у Ивана Сергеевича Тургенева стихотворение в прозе «Воробей», которое посвящено великой силе любви. «Я возвращался с охоты, — пишет Тургенев, — и шел по дорожке сада. Впереди меня бежала собака. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь. Я глянул вдоль дорожки и увидел молодого воробья. Он упал из гнезда и сидел неподвижно, растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему. Вдруг сорвался с ближайшего дерева старый воробей и камнем упал перед самой мордой моей собаки. Весь взъерошенный, он с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой, раскрытой пасти собаки. Он кинулся спасать и, жертвуя собою, заслонил свое детище. Но его маленькое тело трепетало от ужаса. Голос охрип, он жертвовал собою. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака? И все-таки он не мог усидеть на своей высокой и безопасной ветке. Сила любви, сильнее его воли, сбросила его оттуда. Мой трезор остановился и попятился назад. Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился благоговея. Я благоговел перед этой маленькой птицей, перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь. Любовь является бесконечной цепью отдачи всего,

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Когда недостает мудрости. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Послание Иакова, 1 глава, 5 стих. Маша пришла домой еще до того, как мама позвала ее обедать. Вид у нее был печальный. По всему было видно, что на прогулке что-то произошло. «Ты плакала, доченька? Почему у тебя такое красное личико?» — спросила она у Маши. Девочка чуть было не расплакалась снова, но сдержалась и рассказала маме, что у ее куклы выпала нога. Она пыталась ее вставить обратно, но нога не слушалась и никак не становилась на место. Тогда Маша подошла к старшим девочкам, которые играли в классике, и попросила их помочь. «Я вижу, что у твоей куклы нога на месте. Значит, девочки помогли», — заметила мама. Маша не вытерпела и расплакалась. «Они смеялись надо мной и говорили, что я глупая, потому что не могу сама починить свою куклу», — сквозь слезы еле вымолвила девочка. Мама посадила Машеньку к себе на колени, вытерла слезы и, нежно обнимая, сказала: «Милая моя, эти девочки не знают Бога и не имеют Его мудрости в общении с людьми. Нам с тобой нужно помолиться о них, чтобы Иисус простил их. В следующий раз, когда окажешься в затруднительном положении, обратись сначала к Господу и попроси у Него мудрости. Он обязательно тебе поможет и никогда не упрекнет, как сделали это девочки». Дорогой друг, пусть случай, произошедший с Машей, поможет вам запомнить, что, во-первых, каждую минуту мы имеем преимущество воспользоваться мудростью самого мудрого советника во Вселенной. А во-вторых, по его примеру, нам нужно научиться никогда не упрекать других людей за недостаток сообразительности или знаний. Мы сами можем оказаться на их месте.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Божья поэма красоты. Кто найдет добродетельную жену? Книга притчей, 31 глава, 10 стих. Сегодня мы начинаем рассматривать Божий портрет особенной женщины, сокровища, цена которого гораздо выше жемчугов. Этот красочный портрет написан в книге притчей, 31 главе, с 10 по 31 стихи. В 22 стихах Бог представляет свое видение благочестивой женщины, которой нам всем следует подражать на протяжении всех дней нашей жизни. Можно сказать, что из этих 22 стихов складывается целая поэма. Давайте в течение следующих 22 дней насладимся тем, как Господь придумал рассказать нам об этой прекрасной женщине. Вы колеблетесь? Вы думаете, я всю жизнь слушала об этой знаменитой женщине? Это случайно не та, так сказать, идеальная женщина? Не женщина несбыточной мечты, из-за которой я постоянно чувствую себя неполноценной, полной неудачницей? Я никогда не смогу стать такой, как она. Она действительно поразительная женщина, но это неправда, что вы не сможете стать такой, как она. Пусть следующие обстоятельства воодушевят вас на подражение этому данному Богом благочестивому образу. Первое. 31 глава книги притчей – это указание женщины. Это женская оценка того, какой должна и может быть женщина. Второе. 21 стих из этой главы книги притчей отвечает на вопрос, кто найдет добродетельную жену, раскрывая для нас, что же такое добродетель. Третье. Мудрая мать, которая рассказывает своему сыну о женщине, сильной духом, и сама должна быть такой, иначе не сможет описать ее как следует. Четвертое. Зная, что благочестивые женщины все-таки есть на свете, такая мать воодушевляет своего сына искать одну из них. И пятое. Наконец, много было жен добродетельных. Притча 31:29. Посчитайте их много. Женщина из книги притчи – это несчастливое исключение. Да, Божья сильная и добродетельная женщина – это воистину драгоценное сокровище. И Бог утверждает, что вы можете стать такой же. Как? Читайте дальше. Несколько следующих недель вы будете знакомиться с Божьей поэмой о добродетельной женщине. Вы узнаете, как впустить в свою жизнь всю ту красоту, которую он описывает. Старайтесь не пропустить ни дня, ни строчки в его поэме, и, узнав Божье определение истинной красоты, научитесь, как ее достигнуть.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Радіопрограма «В поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

В нашей передаче сегодня вы услышите продолжение книги «Обречены на существование», автор которой Вольфганг Бюнер.

Удо Пианка. 10 лет в плену сатаны. Из громкоговорителя доносятся хриплые нестройные звуки дахау-блюзов. Из одной фигуры Будды поднимается густой дым курящейся палочки, распространяя вокруг сладковатый смолистый запах. Бросая сегодня взгляд на этот день 10-летней давности, я вспоминаю все то, что годами составляло смысл моей жизни, или, вернее, лишало жизнь смысла. Наркотики, буддизм, дахау-блюзы символизировали духовное и физическое изнасилование, которому я был годами подвержен, находясь в плену сатаны. Происхождение, без сомнения, тоже оказало влияние на мое развитие. Родители только назывались христианами, а вся родня была не только верующей, но и суеверной. Бабушка обращала внимание на крики птиц, раскладывала карты и толковала сны, а ее сестра занималась черной магией. Поэтому неудивительно, что мать переняла много суеверий от бабушки, а я с детства был предоставлен этим зловещим, нездоровым влиянием. О христианстве мне были известны сказки, которые не рассказывают даже маленьким детям. Когда я, например, один раз спросил мать, почему вечером небо иногда бывает красным, я услышал: «Младенец Христос и ангелы пекут к Рождеству печенье». Тогда мне казалось это очень интересным, я горел желанием заглянуть за этот красный занавес. Когда затем приближалось Рождество, и накануне Святого Вечера я стоял у закрытой двери гостиной, я все же, несмотря на предупреждение о том, что это опасно, пробовал заглянуть в скважину, чтобы увидеть таинственного младенца Христа за работой. Когда мне позднее было позволено войти в гостиную, на мой вопрос «Где же младенец Христос?» мне объясняли, он только что вылетел через окно. Как мне хотелось тогда увидеть эту таинственную личность. Спустя 7 лет, когда мне было примерно 12, я впервые серьезно встретился с Иисусом Христом. Наш учитель религии, искренний христианин, очень много рассказывал нам из Библии, так что я чувствовал большую симпатию к Иисусу Христу. Тот же учитель организовал для нас, мальчиков, домашний кружок изучения Библии, который мы регулярно посещали. В то время я с большой радостью воспринимал Слово Божие. Оно утешало меня и помогало мне переносить очень трудное положение в доме родителей. Отец был пьяницей, а поэтому в нашей семье был постоянный скандал. К сожалению, вскоре учитель переехал из Леопольдсхое в Каллетал, так что я потерял с ним связь, а наш кружок распался. «Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 19. В то время я очень нуждался в поддержке Слова Божьего, но я не знал ни одного христианина, к которому мог бы обратиться. Семя Слова Божьего, павшее в мою душу, было заглушено, а вместо него во мне росло и разрасталось нечто другое, нездоровое. Я стал проявлять большой интерес ко всему таинственному. Уже тогда, когда я еще посещал домашний библейский кружок, я буквально проглотил книгу о суеверии, найденную в библиотеке своего учителя. Все сообщения на эту тему, появлявшиеся в газетах, также интересовали меня. Вначале этот урок едва ли имел какие-то последствия для моего непосредственного окружения. Но по прошествии 2 лет, когда мне было около 14, это семя дало всход. Я стал очень агрессивен по отношению к любому виду авторитета и восставал против него. К тому же я нашел друзей, находившихся в гимназии под влиянием марксистской идеологии и имевших отношение к распространению наркотиков. Так я впервые столкнулся с революционными взглядами. Это было время, когда обывателя можно было шокировать длинными волосами. Время, когда появился Янис Йоплин со своим стихом об интенсивной любви. Когда Джимми Хендрикс под воздействием наркотика ЛСД обрабатывал струны своей гитары языком и приводил этим самым в экстаз тысячи людей. Это было время наступления гашиша, и все это словно огромный вал обрушилось на нас, молодежь, и многих унесло с собой, сорвав с семейного и общественного якоря.
Мы систематически встречались в конце недели, разбивали палатку, подражая необузданной жизни наших идолов. Мы пьянствовали, занимались сексом, слушали рок-музыку и вели бесконечные дискуссии. Несмотря на то, что мы воображали, будто обрели настоящую свободу, с течением времени мы поняли, что такая жизнь только заглушала, но не решала ни единой проблемы. Поэтому через несколько месяцев наша группа распалась. Осенью того же года я познакомился с одним хиппи, от которого уже на расстоянии было видно, что он наркоман. Я упросил его дать мне немного гашиша, и через несколько минут я уже курил. Начиная с того дня, я в течение 10 лет был привязан к наркотикам. И одновременно с этим я очень заинтересовался восточной философией. Только позже я пришел к выводу, что наркомания и оккультизм тесно связаны друг с другом. Но тогда противник Бога в такой мере ослепил меня, что я пошел на все то, что есть мерзость пред Богом. Началось рабство, продолжавшиеся годы. Все, что я отныне делал, я безмерно преувеличивал. Поскольку материальные цели и ценности уже не удовлетворяли меня, моей целью стало разрушить все общественные нормы и формы. Я с презрением свысока смотрел на людей, пойманных на удочку и ослепленных материализмом, тогда как считал, что я нашел истинный смысл жизни в азиатских религиях и наркомании. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти. Экклезиаст, глава 8, стих 8. Я также верил, что нашел, наконец, путь к внутреннему спокойствию и истинной любви. Мне твердили, что если я буду теперь усердно практиковать йогу и медитацию и жить по основам этого учения, то мир и любовь сами водворятся во мне. Но наступило нечто совсем обратное. Я становился все более неспокойным и эгоистичным. Следствием этого явилось то, что я стал страдать от сильных депрессий. Но и в это время Бог еще раз встал на моем пути. Один из моих друзей, бывший делец, вручил свою жизнь Господу Иисусу. Он совершенно открыто засвидетельствовал нам об этом и радостно говорил нам о любви Божией. Он также пригласил меня и моего друга Густава в кружок, который он посещал. Мы последовали приглашению, но договорились, однако, ответить на гостеприимство насмешками и каверзой. К сожалению, тогда этим милым христианам не удалось опровергнуть наши аргументы. При всей своей любви и усилиях, противопоставленных нам, они не справились с нами и затем агрессивно реагировали на наши провокации, что вызвало с нашей стороны еще больше насмешек в их адрес. Относительно меня у них было твердое мнение: «Ты никогда не будешь спасен, но погиб навечно». Как хорошо, что любовь и терпение Божие больше, чем любовь и терпение Его последователей. Но я стал так страдать от депрессии, что принял решение положить конец моей бессмысленной жизни. Не нашедший другого выхода, я сел, написал прощальное письмо, в котором я также завещал свое небольшое имущество оставшимся друзьям, раздобыл, соответственно, большую дозу снотворного и так назначил день и час своего запланированного самоубийства, чтобы меня не сразу же обнаружили. По человеческим понятиям было невозможно помешать моей смерти, настолько тщательно все было продумано. «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 6. Когда я снова пришел в себя, у моей кровати сидела мать. В день, на который я назначил свое самоубийство, у нее тоже были сильные депрессии, так что ее отпустили с работы и велели идти домой. Так как я заперся в квартире, владельцу дома пришлось взломать дверь, и тогда испуганный взгляд матери пал на меня, лежащего в своей блевотине. Было ли совпадением то, что в тот день мать пришла домой раньше, что тут же оказался хозяин дома, что быстро приехала скорая помощь? Если бы мать пришла на полчаса позже, то, по мнению врачей, меня уже не было бы в живых. Мое единственное воспоминание об этом часе – впечатление абсолютной пустоты и черноты. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Притчи,
глава 14, стих 12. В конце 1972 года я переехал в коммуну, считая, что там скорее осуществятся мои цели. Дело, задуманное, в общем-то, совсем неплохо, кончилось полным хаосом. Хотя мы и кричали во весь голос о любви, мире, свободе, но у нас не было и намека на все это. По той причине, что мы выбросили за борт все правила морали, ничто больше не стояло на пути к эгоистическим стремлениям. Поэтому коммуна служила лишь удовлетворению запросов своего «я». Библия очень удачно описывает наш тогдашний стиль жизни. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Галатам, глава 5, стихи 19-20. Через 2 года такая жизнь мне настолько опротивила, что совершенно разочарованный я выехал оттуда. Я снова подался на поиски альтернативы, в которой бы осуществились мои мечты о жизни, полной любви, мира и свободы. Когда я познакомился с учениками Харе Кришны, я думал, что достиг цели своих мечтаний. Во время одной поездки я решил стать монахом Кришной. Я был настолько убежден в правильности этого решения, что раздарил все свое имущество и переехал в храм движения Харе Кришны, готовый выполнять все суровые правила. Мой день выглядел примерно так. Подъем в 3 часа утра, холодный душ. 3:30-4:00 – медитация. 4:00-4:30 – поклонение божественным повелителям и языческим идолам. 4:30-6:00 – медитация. 6:00-7:00 – изучение Бхагавад-гита и Бхагатавама. 7:30 – завтрак. 8:00-18:00 – работа в храме. И, наконец, снова медитация, поклонение идолам, занятия. Все мое имущество состояло из 12 метров ткани, пары сандалий, молитвенной цепочки и спального мешка. Но длительные медитации, поклонение идолам и изучение писаний не смогли успокоить мое сердце. После некоторого времени я покинул храм, но часто, однако, возвращался туда. Моя жизнь курсировала между храмом и средой наркоманов. И все-таки я научился обращаться с реальностью и силами оккультизма и распоряжаться ими. Сначала я гордился тем, что владею этими разрушительными силами. Но вскоре я стал подвержен необъяснимым приступам страха. Я постоянно подвергался нападкам демонических сил. Независимо от того, находилось ли мое тело под воздействием наркотика или нет, мне всегда чудились видения, я видел цвета и огни. Мой характер изменился в отрицательную сторону. Я стал бездушным и холодным, мой мистический образ мышления всегда оправдывал все мои негативные поступки. Чтобы вынести такое состояние, я принимал все большие дозы наркотика. В 1977 году в Детмольде я познакомился со своей будущей женой. Она была выходцем из среды наркоманов и тоже интересовалась йогой. После многих и долгих бесед я убедил ее в том, что путь ученика Кришны, то есть бхакти-йога, йога самоотречения любящего, является единственно правильным. Мы бросили работу, раздарили все, что имели, и отправились жить в храме. Ульрике и я намеревались пожениться и жить в замке Реттерсхоф-Кенигштейн, тогдашнем опорном пункте секты. Но не прошло и нескольких дней, как я заметил, что там нас намеревались не поженить, а разлучить. Я должен был ехать в храм в Цюрих, а Ульрике должна была оставаться в Кенигштейн. Эта попытка разлучить нас привела к тому, что я впервые взглянул на эту секту критическим взглядом. Я вдруг заметил очень много отрицательного, особенно как ужасно там обращались с женщинами. С точки зрения индуизма, женщины стоят еще на более низкой ступени, чем животные. Со святой коровой обращаются лучше, чем с женщиной. Им давались в пищу только остатки еды. Им приходилось выполнять всю самую грязную работу и до самой ночи шить одежду для идолов. Так как мы вставали уже в 3 часа утра, это было для них очень тяжело. Замужним женщинам приходилось еще хуже. Их мужья обращались с ними практически как с племенными животными во свидетельство об освященных Богом. Когда дети достигали 4-6-летнего возраста, их забирали от матерей и посылали в храмы Америки или Индии. В большинстве случаев это было расставанием на всю жизнь. Я никогда еще не видел столько подавленных, униженных женщин, как там.
Несмотря на эти ужасные жизненные обстоятельства, они не находили в себе сил освободиться от такой жизни. Когда у меня открылись глаза на все это, я хотел уговорить Ульрике покинуть храм вместе со мной. Но она уже так прочно сидела на крючке этой религии, что не решалась сделать это, и я ушел один. Через несколько дней я попытался уговорить ее еще раз, но безуспешно. Священство выдворило меня из храма. С этого дня во мне росло сомнение по отношению к восточным религиям. Я очень страдал от разрыва с Ульрике, был духовно надорван. В своей великой скорби я вспомнил о Господе Иисусе Христе, о котором я часто слышал в ранней юности. Я молился: «Господь Иисус Христос, если Ты действительно Господь, единственный путь и истина, покажи мне это и верни мне Ульрике». Через несколько дней Ульрике была снова со мной, но она хотела остаться только с условием, что мы будем регулярно вставать в 3:00, чтобы медитировать и соблюдать гуру Пуя, поклоняться гуру. Чтобы снова не потерять Ульрике, я согласился и опять принялся за медитацию, которая, однако, уже не оказывала на меня прежнего воздействия. Но, к моему большому опасению, она вызывала у Ульрике серьезное состояние транса. Однажды в воскресенье мы пошли прогуляться, и я признался Ульрике, что после того, как Господь Иисус ответил на мою молитву, я желаю следовать за Ним и хочу порвать теперь со всеми сатанинскими связями, к которым привели меня восточные религии. Ульрике выросла в христианской семье, в какой-то степени знала Библию и понимала, что ей следует перестать заниматься медитацией и тому подобными вещами. Но сатана не желал так легко отпустить ее. Уже во время этой прогулки она вдруг почувствовала слабость. Дома она впала в транс, ее мучили ужасные видения, она билась головой о радиатор отопления. Я держал ее и громко взывал к Господу. И Он услышал меня. Через несколько минут ее рассудок прояснился. С того дня Ульрике, как чумы, сторонилась этой философии и религии, но еще много лет ей пришлось страдать от последствий всего этого. Как же обстояло дальше дело со мной? Был ли я спасен? Нет, тогда я еще не пережил полного обращения к Богу. Несмотря на то, что я уже не медитировал, не прикасался к индуистским книгам, я все еще принимал наркотики и слушал одурманивающую музыку. Это, а также чтение соответствующих книг, снова затягивало меня в область оккультизма. Со временем во мне стало расти чувство недовольства. Хотя в среде наркоманов и говорилось о любви, свободе и мире, мы обманывали и предавали друг друга. Однажды мне все это надоело. Я пошел в уголовную полицию и исповедался. Следствием этого было то, что вскоре полиция смогла конфисковать 42 килограмма гашиша, и мои бывшие друзья, долгие годы говорившие о свободе и терпимости, доказали, естественно, свою терпимость тем, что ворвались ко мне и жестоко меня избили. Тем временем мы с Ульрикой поженились, и некоторое время мне удалось воздерживаться от принятия наркотиков, пока я не пристрастился к алкоголю. Хотя я уже несколько лет не работал, мне все же удалось найти себе работу, но поскольку мой организм был значительно ослаблен приемом наркотиков, я весил всего 54 килограмма, сдельная работа за фанерным прессом стала для меня мучением. Необходимость изо дня в день выполнять одинаковые приемы по 8 часов в день привела к тому, что вечером я приходил домой полностью разбитый. Так как я уже не хотел прикасаться к наркотикам, я пристрастился к алкоголю, чтобы расслабиться физически и духовно. Сначала, пока я не сменил работу, я пил умеренно. В соседнем провинциальном городке я нашел место наладчика станков и приступил к работе в надежде, что избавился от монотонной работы на конвейере. Но спустя несколько месяцев, когда чувство новизны прошло, эта работа мне тоже наскучила. Однажды, когда у одного из моих товарищей по работе был день рождения, и по этому поводу по кругу пошла бутылка, я глотнул лишнего. Но что удивительно, под воздействием алкоголя я смог быстро справиться с работой, исчез душевный гнет. Это окрыляющее чувство так понравилось мне, что теперь я ежедневно покупал бутылек и выпивал его на рабочем месте.
Сначала это количество спиртного устраивало меня, пока организм не привык к нему, но затем потребление мною алкоголя увеличилось, спиртное стало разрушительным ядом не только для моего тела, но и для характера. Под влиянием алкоголя я стал заносчивым, эгоистичным, лживым. Когда я сегодня вспоминаю то время, тогда мое тогдашнее поведение напоминает мне небольшую историю, в которой очень удачно описывается действие алкоголя. Мышь пошла в подвал и вдруг оказалась перед лужей вина. Сначала она понюхала его, затем сняла пробу. Потом она зашла в лужу передними лапами и, наконец, стоя в ней, жадно пила. Под конец она вывалилась в вине и, едва держась на ногах, стала взбираться по лестнице, хвалясь: «Так, а теперь я могу потребовать отчета у кошки». Этот рассказ наглядно показывает, как алкоголь устраняет препятствия и страхи. К примеру, как-то раз, будучи пьяным, я выкопал за нашим домом яму и развел в ней огонь. Затем я уселся рядом и до поздней ночи пил. Примерно в 2 часа ночи дрова у меня кончились, поэтому я, не раздумывая, пошел в кухню, взял деревянный стул и сжег его. Так как сиденье стула было набито волосом, то скоро стало ужасно вонять сжженным волосом. Через несколько минут бледная от ужаса жена стояла передо мной. Почувствовав запах горелого, она подумала, что я упал в огонь. Ульрике пришлось много натерпеться от моих выходок. К тому же в это время умерла наша 6-месячная дочь, а в последующие годы, вскоре после рождения, у нас умерло еще 2 детей. Сегодня я благодарен Богу, что Он сохранил ее любовь ко мне, что мы вместе смогли перенести то трудное время. Но сначала я все больше двигался вниз по наклонной плоскости. Когда я утром просыпался, у меня тряслись руки, выступал пот и так далее. Прежде чем есть, я должен был выпить несколько бутыльков водки, что снова вызывало у меня рвоту. Положение было мучительным, организм требовал алкоголя, а с другой стороны, уже не был в состоянии перерабатывать этот яд. Так как я уже больше не мог работать, я бросил свое занятие и искал выхода из положения. Сначала я обратился в больницу для прохождения стационарного курса лечения, но через несколько дней лечения я вновь запивал. Начался период, когда я то лечился, то снова запивал. Все мои усилия освободиться от власти алкоголя не приводили к положительным результатам. Когда я окончательно выбился из сил, в дело снова вмешался Иисус Христос. 2 моих друзей из Леопольдсхое, Йорк и Хорст, обратились к Богу. Однажды я встретил их, и они оба радостно свидетельствовали о том, как изменилась их жизнь, и на основе Библии показали мне, чего мне недоставало. Вдруг я понял, что Бог ждет от меня глубокого раскаяния и обращения к Нему. Библия безошибочно показала мне, как велика была моя вина перед Богом. Пораженный я подвел итоги. Передо мной стояли мои грехи: оккультизм, прелюбодеяние, ложь, обман, грабеж, воровство, саморазрушение наркотиками и алкоголем и многое другое. Бог уличил меня. Его приговор за эти грехи был смерть. Но тогда Иисус Христос показал мне также, что Он совершил для меня. Он взошел за меня на крест, умер вместо меня, искупил мои грехи и воскрес. Я ожил. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Верою в Господа Иисуса Христа я получил вечную жизнь и сознание того, что мои грехи прощены. Вскоре после этого вместе с Йоргом и Хорстом я поехал к одному христианину, чтобы поговорить с ним о моем прошлом, так как я все еще ощущал его гнет. Вместе с ним я еще раз признал пред Богом каждый из этих грехов в отдельности и при свидетелях дал слово никогда не повторять их. И все же я должен признать, что такое прошлое не так-то легко перечеркнуть. Нанесенные раны заживают не так скоро, и противник Бога использовал любую возможность, чтобы расставить мне сети. Но Бог сильнее и помог мне освободиться от страсти к алкоголю. Чудесное обетование из Иоанна является моим утешением и надеждой.
Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Поэтому я могу только благодарить Бога за все оказанные мне до сих пор милости и воздавать Ему хвалу. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением.

Габи Брандт. Сколько стоит счастье? Меня воспитали мать-одиночка и бабушка с дедушкой. Своего отца я никогда не знала, так как родители были вместе только 3 месяца, а потом они развелись. О моем детстве много не скажешь, кроме того, что все запретное особенно привлекало меня. Когда мне было 12 лет, у меня уже был первый друг, а через 2 года я попала в среду наркоманов и впервые попробовала гашиш. Над старомодными взглядами матери и бабушки я только смеялась. Ночью моя мать часто озабоченно стояла у окна и ждала, пока ее дочь наконец придет домой. Первая большая любовь скоро прошла, и я искала другого человека, с которым я могла бы быть счастлива. Несмотря на то, что я была еще ребенком, я боялась, что если не испытаю в полной мере любви, свободы и так далее, то упущу все. В то время, как я все время отставала в школе, у меня, как и у других товарищей из нашего круга, развились большие способности к воровству. Нам доставляло удовольствие ходить в продовольственные магазины и возвращаться оттуда с карманами, набитыми водкой и сладостями. И все же я была довольно шокирована тем, что однажды к нам заявилась полиция и сообщила испуганной матери, что меня уличили в воровстве именно там, где я должна буду скоро работать ученицей. В это время, а мне было все еще 14 лет, со мной случилось то, чего всякая девчонка боится больше всего. Мой друг оставил меня. Меня угнетало одиночество, когда меня обнаружили 2 иностранца, прикинувшие шансы и пожелавшие позаботиться обо мне. Они сделали вид, будто хотят отвезти меня домой, но вместо этого привезли меня в какую-то комнату и закрыли за собой дверь. В своей наивности и легковерии я последовала за ними, и теперь должна была нести унизительные последствия. Я хорошо помню, что после этого и подобных переживаний я взывала к Богу о помощи. Но когда Бог слышал мои молитвы и протягивал руку помощи, я снова забывала его и продолжала жить по-старому.

Мы знали друг друга уже 4 месяца, и я была уверена, что все будет в порядке. В начале нашего молодого супружества все было нормально. После того, однако, как родился наш сын Дирк, все медленно, но верно пошло под уклон. Причиной, конечно, было то, что вместо того, чтобы заботиться о ребенке, мы проводили вечера и конец недели вне дома, развлекаясь в клубах, дискотеках, подобных местах. Мы оставляли Дирка на попечении матери, а сами отправлялись утолять свой жизненный голод. Меня мало беспокоило, что я все больше удалялась от своего ребенка, что он становился мне обузой. Я думала только о себе, о своей свободе, которую любила превыше всего. Большого счастья мне это не принесло. Поскольку мною владело ненормальное чувство ревности, мужу не разрешалось разговаривать ни с одной девушкой, и мы часто ссорились. А потому не прошло много времени, как я предприняла еще одну попытку самоубийства. Жизнь уже не казалась мне такой ценной. Сердце было словно сожжено ревностью, бунтом, возмущением. На этот раз я более тщательно подобрала таблетки, но Бог наблюдал за моей жизнью. Муж нашел меня лежащей без чувств и позаботился о том, чтобы меня немедленно доставили в больницу, где после промывания желудка я пришла в сознание. Разочарованная, подавленная, я через несколько дней вышла из больницы, чтобы снова податься в отчаянные поиски большого счастья. Наш сын со временем стал для нас такой обузой, что мы отвезли его к моей тете. В своем эгоизме я не думала о том, какие последствия это могло иметь для Дирка. Я думала только о собственном удовлетворении, которое вскоре стало все больше стимулироваться алкоголем и таблетками. Однажды дело дошло, наконец, до того, что наш брак распался. Я влюбилась в турка, с которым мы познакомились во время многочисленных посещений трактира. Наконец-то, казалось мне, я нашла счастье моей жизни. Тот факт, что я оставила мужа и ребенка и растоптала чувства моей семьи, мало беспокоил меня. Мой муж, который хотя и был неуравновешенным, делал все возможное, пытаясь вернуть меня домой. Но я не желала, и это привело к тому, что в своем смятении он крайне опустился. Он перестал работать, стал принимать наркотики, участвовал в драках. Когда через некоторое время мой иностранный друг ничего не пожелал больше знать обо мне, и мне стало известно, что на своей родине он уже был обручен с девушкой, я даже имела наглость обвинить Бога в том, что была так несчастна. Даже тогда мой муж несколько раз пытался уговорить меня начать все сначала, но, несмотря на то, что мне было жаль его, мои чувства к нему умерли. Поэтому, испытывая только жалость к самой себе, я предприняла новую неудачную попытку уйти из жизни. Отныне, чтобы вынести трезвую реальность жизни, я нуждалась в наркотиках ЛСД и продолжала дальнейшие поиски любви и счастья. Вскоре после этого я познакомилась с Хубертом, моим нынешним мужем. Во всех областях у нас были с ним одинаковые взгляды, за исключением одного. Он интересовался буддизмом, я придерживалась христианства. Хотя я и не хотела стать благочестивой, никто не мог переубедить меня в том, что Иисус Христос является Сыном Божьим и единственным Спасителем мира. Здесь сказалось то, что еще в детстве я охотно читала детскую Библию. Я хорошо помню, как со слезами читала историю о распятии Иисуса. И хотя впечатление о смерти Сына Божьего потускнело, воспоминание во мне осталось. После того, как мы год жили вместе, мы поженились. Хотя внешне наш брак казался счастливым, я снова не достигла удовлетворения, к которому так стремилась. Где же найти счастье? Я испробовала все – алкоголь, наркотики, флирт, любовь, секс, и от всего остался только неприятный осадок. Неужели никто не может мне помочь? Моя чувствительность и отчаяние переросли в депрессии. При возникновении малейшего разногласия во мнениях с мужем я чувствовала себя такой задетой, что сомневалась в его любви ко мне. Тогда я начинала упрекать его в этом, пока не возникала ссора. После такой ссоры я часто думала, это конец наших отношений. Это был настоящий сатанинский круг. Чем больше я раздражала мужа своими утверждениями и обвинениями, тем больше я считала, что его раздражение означает, что он не любит меня. Моему мужу было очень трудно со мной, к тому же я требовала от него, чтобы он освободил меня от моих депрессий. Он был моей последней помощью, единственной опорой. Сегодня мне ясно, что он доказал свою любовь ко мне именно тем, что не бросил меня, несмотря на то, что я была столь невыносима.

0: невыносимо. Однако в то время, как внутренняя пустота и безнадежность разъедали мою душу, даже систематическое употребление ЛСД не могло предотвратить этого в мою жизнь. Начал вмешиваться Бог. Однажды, это было незадолго до Пасхи, мы смотрели телефильм о страданиях Иисуса. Этот фильм глубоко задел меня. Как тогда при чтении детской Библии, так и сейчас по моему лицу текли слезы. В моем сердце все перевернулось. Я поняла, что только распятый может прийти мне на помощь. Следствием этого было то, что я заинтересовалась Библией и вскоре систематически читала эту старую, но всегда актуальную книгу. При этом я все больше осознавала, какой безбожной и грешной была моя жизнь. Но что я могла поделать? Я попыталась стать лучше. Я приняла решение жить как настоящая христианка. Чтение Библии и молитву я уже практиковала, только в церковь я еще не ходила, потому что в нашем селе не было евангелической церкви. Но и это вскоре изменилось, так как мы планировали переехать в ту местность, где жила мать с моим сыном, которому тем временем было уже 5 лет. До сих пор мы могли навещать их только в конце недели, так как мы оба работали. Мне кажется настоящим чудом, что я тогда могла справиться с работой кассирши, будучи чаще всего под воздействием ЛСД. Мой муж, хорошо относившийся к Дирку, был готов усыновить его, и после нашего переезда я твердо решила регулярно ходить в церковь, чтобы, как я тогда считала, стать настоящей христианкой. Однако посещение церкви так же мало изменило мою жизнь, как и все другие попытки жить по-христиански. Удрученная, я пришла к выводу, что, несмотря на все свои усилия, я не проявляла ни любви, ни кротости. Хотя я и взывала к Богу о помощи, я оставалась вспыльчивой, принимала наркотики, впадала в депрессии. Мне все яснее становилась необходимость полного изменения через Иисуса Христа. Решительный перелом наступил, когда мы как-то снова попробовали отказаться от курения. Как-никак, а каждый из нас ежедневно выкуривал примерно по 40-60 сигарет, и все наши попытки прекратить это были безуспешны. Поэтому в этот раз я упорно молилась, чтобы Бог оказал нам свою помощь. 2 недели все шло хорошо, пока не случилось следующее. Мы обедали вне дома и выпили немного лишнего. Слегка возбужденные, мы возвращались домой, когда я затеяла ссору. Рассерженная, я убежала от мужа, и он один поехал поездом домой. Упрямая и злая, я ходила по улицам. Я обозлилась на все, на весь свет, на мужа, и даже начала упрекать Бога. Зачем он допустил эту ссору? Охваченная жалостью к самой себе, я не замечала, что сама во всем виновата. Только успокоившись и пришедши в себя, я увидела свое поведение в другом свете. Теперь мне было жаль, что я так нехорошо обошлась со своим мужем. Где были мои добрые намерения, мое христианство? Я снова потерпела крах и не знала, что предпринять. Внутренне я кричала о помощи и направилась домой в надежде, что все как-то снова встанет на свое место. Было уже поздно, когда я подавленная вернулась домой. Мой муж уже спал. Я вдруг заметила, что он опять курил. Это меня потрясло. Трудно описать, что во мне происходило. Для меня было так важно, чтобы мы отказались от курения. Я так радовалась, что до сих пор все получалось, а теперь я сама все испортила. Меня тяготило чувство вины, и мне стало ясно, если сейчас ничего не произойдет, я приду в отчаяние. Теперь я увидела себя другими глазами, не как человека достойного сожаления, а как самую великую грешницу. На моей совести был не только этот грех, но и бесчисленное множество других. Но не только свои злые поступки. Мне стало очевидно моя злая суть, мое грешное состояние. Исходя из своей вины и в сознании того, что от Бога невозможно ничего утаить, я в молитве излила свое сердце пред Господом Иисусом Христом и просила Его о прощении моих грехов. Я вручила Ему всю свою жизнь и просила Его быть отныне моим Господом. Я не хотела и не могла жить по-старому. Еще во время молитвы я почувствовала, что Бог услышал меня. В моем сердце воцарился неведомый мне мир. Все, что до сих пор тяготило меня, весь гнет, вся боль, все вдруг исчезло. На мне буквально исполнилось обетование Иисуса: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Когда я проснулась на следующее утро, глубокий мир наполнил мое сердце. Я радостно поблагодарила моего Господа, чье присутствие я ощущала. То, что я пережила этой ночью, было ничем другим, как тем, что Библия называет обращением или рождением свыше. Только до этого времени я не осознавала этого, потому что мало о том знала. С этого дня моя жизнь обновилась. В сердце царила радость, и мне казалось, что я самый счастливый человек на земле. С этого дня у меня больше не было депрессии, я больше не чувствовала тяги к алкоголю и наркотикам, я ни разу больше не закурила. К моей большой радости, через 6 недель после этого мой муж тоже обратился к Господу Иисусу. Он увидел большие изменения в моей жизни. Если ранее я была охвачена беспокойством, теперь он с удивлением констатировал, что мое сердце исполнилось необъяснимой радостью. Он видел, с какой радостью и увлечением я читала Библию и думал, она или сошла с ума, или нашла истину. Понадобилось немного времени, чтобы истина освободила и его от греха. Наша личная жизнь, наш брак наполнились через обращение новым содержанием, получили новое направление. Если раньше мы непрестанно искали, где бы найти в этом мире побольше удовольствий, то теперь у нас появилось желание благодарить Бога своей жизнью. Его великая любовь и прощение произвели в нас желание сказать другим людям о том, что произошло с нами. Чтение Библии показало мне, что, насколько это было возможно, мне следовало упорядочить вопрос насчет совершенных краж и так далее. Поэтому я пошла к директору школы, где мы в день окончания ограбили кассу, прихватив с собой несколько томов словарей Дудена, во всем призналась ему и расплатилась. То же самое я сделала, посетив те магазины, в которых мы воровали, а также призналась в совершенном воровстве на месте прежней работы. Все, кому я признавалась в своей вине, реагировали с удивлением и радостью, тогда как я с облегчением и благодарностью уходила после каждой беседы. Теперь мы, естественно, искали общение с христианами, исполненными такой же радости и благодарности. Как само собой разумеющееся, мы искали этих христиан в церкви и были очень разочарованы, когда находили там людей, чье христианство основывалось на воспитании или на возложенных на себя правилах и традициях. Некоторые из них были очень благочестивыми, но не радостными, поэтому им были несколько непонятны наши счастье и радость. Позднее мы обнаружили небольшую миссионерскую общину. Эти скромные, но верные христиане с радостью приняли нас и в начале нашего пути в вере оказали нам большую помощь. В 1980 году у нас появилась возможность переехать в Гумерсбах, где мы познакомились с милыми христианами, недавно приехавшими из СССР, где из-за своих религиозных убеждений им пришлось пережить много страданий, гнета, преследований. Хуберт усыновил моего Дирка, и теперь у нас родилось еще 2 сына – Мануил и Самуил. Бог положительно изменил наше отношение к вопросу о деторождении, так что мы приняли их как подарок от Бога. Нам хочется благодарить Бога своей жизнью за все незаслуженные блага и указать на того, кто заместительной смертью умер на кресте за нас, чтобы предложить всем людям прощение грехов, а тем самым мир и радость.
1: Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Дорогие друзья, моя тема, она будет сегодня очень важна и интересна молодежи. Я бы предложил молодежи, особенно 25+, сесть на переднюю скамеечку, взять конспекты, тетрадки, ручки и, не разговаривая, внимательно писать. Возможно, будут какие-то серьезные уже результаты. Тема моя называется «Воля Божья». Я бы очень хотел, чтобы начались какие-то изменения у этих людей. Общаясь с молодыми людьми, я заметил, что нерешительность в основном из-за непонимания воли Божией. Вот они говорят: объясните, как нам понять волю Божию, и вот тогда мы сделаем вот этот смелый шаг. Очень осторожничают, не решаются. И вот это является сегодня основной причиной, почему молодежь не устраивает судьбы. Я бы очень хотел, чтобы к концу нашего урока наши слушатели приобрели какую-то смелость в этом вопросе, ясность и могли двигаться вперед. Друзья, если бы вы посмотрели в зал с моей стороны, вы бы увидели такие лица восторженные у молодежи. Они похоже, что они нашли то, что искали. Вот как про этот журнал рассказывали братья. О воле Божией настолько много в Библии написано. Как мы говорили, с волей Божией связано наше спасение. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», Христос сказал в Нагорной проповеди, Матфея 7:21, «но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Матфея 12:50 еще также Христос сказал: «Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать». Вот такие очень громкие заявления мы читаем о воле Божьей. Еще написано: «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Об этом апостол Павел написал в послании к Ефесянам. Сам апостол Павел прожил жизнь по воле Божьей. И об этом он свидетельствовал на пресвитерской конференции, которую он проводил на острове Мелите. Это записано в книге «Деяния апостолов», 20 глава, 27 стих. Собрав пресвитеров, он говорит им: «Я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Представьте себе, насколько смело заявил апостол Павел на века вперед. «Я вам всю волю Божью не упускал возвещать». Иисус Христос в 17 главе Евангелия от Иоанна в первосвященнической молитве Отцу Своему, Он сказал так, что: «Я совершил дело, на которое Ты Меня послал. Я исполнил волю Твою». Как прекрасно, если мы в своей жизни сможем произнести эти слова: «Господи, я сделал то, что должен был сделать. Но я вначале это понял, я это узнал». Воля Божья – она состоит из двух таких вот больших разделов, из двух частей. Первая часть – это универсальная воля Божья. То есть воля Божья, которая касается всех, без исключения. Вот если мы возьмем каждого человека по порядку, то вот те аспекты воли Божьей или те повеления, о которых мы будем говорить, они касаются всех, без исключения людей. Это универсальная воля Божья, общая для всех. Но есть еще личная воля Божья. Она разная. Для одного человека она будет одна, для другого – другая. И если Бог одному человеку говорит «иди», то другому Он скажет «не иди». Если одному человеку Он скажет «ты это делай», то другому Он скажет «ты это не делай». И относительно одного человека это будет одна воля Божья, относительно другого человека – это совершенно другая. Это личная воля Божья. Сегодня мы будем говорить и о универсальной воле Божьей, и о личной воле Божьей. Я буду продвигаться от универсальной к личной. Начнем мы с универсальной. Хотел бы несколько важных правил извлечь из Священного Писания для познания воли Божьей. И затем мы с вами сделаем несколько выводов.
Начнем мы с вами с визуализации, то есть мы должны это хорошо себе представить, мы должны это увидеть, мы должны это понять, а потом мы перейдем с вами к принципиализации. Попробуем из некоторых текстов, из некоторых историй извлечь какие-то принципы, которые будут руководящими в нашей жизни. Есть в Священном Писании тексты, которые непосредственно говорят о воле Божьей. Откройте, пожалуйста, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, вторая половина. Здесь написано так: «Ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Вот эта фраза «такова воля Божья о вас во Христе Иисусе» к какому верхнему контексту относится? Друзья, я очень много раз прочитал этот текст. Здесь достаточно много есть повелений. Если руководствоваться предложениями, я думаю, что мы не справимся. Почему? Потому что в оригинальном тексте нет знаков препинания. Здесь стоят запятые или точки, неизвестно. Вот переводчики вот так перевели. Последние идут три коротких предложения, в конце которых стоят точки. Но если мы поднимаемся выше, 15 стих, 14 стих, 12 стих, 11 и так далее, выше и выше, мы находим здесь множество повелений. Но если мы посмотрим на стиль написания, жанр написания вот этой главы, то, скорее всего, вы согласитесь с моим мнением, что вот эти вот последние три предложения, они как раз и являются контекстом вот этого стиха. «Такова вас воля Божия». Давайте мы начнем с 16 стиха. Первый аспект воли Божией. Или первое повеление. «Всегда радуйтесь». Я прочитаю вот эти три стиха полностью, а затем мы с вами их разберем. 16 стих. «Всегда радуйтесь». 17. «Непрестанно молитесь». И 18. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Я верю, что вот эта фраза, «Такова воля Божия о вас во Христе Иисусе», она относится не только к 18 стиху, относится к тексту, который начинается с 16. 16, 17 и 18. «Всегда радуйтесь». В чем заинтересованность Бога, чтобы человек жил в радости? Друзья, это не пожелание, это повеление, и повеление, о котором написано прямо, что это воля Божия относительно каждого из нас. Я говорил, что мы больше будем рассматривать с практической стороны. Давайте откроем 10 глава Евангелия от Луки. Мы не сможем очень подробно разобрать учение о радости, но хотя бы некоторые контуры мы с вами обозначим. Евангелие от Луки, 10 глава. Слова Иисуса Христа для нас будут очень важны здесь. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Это, как мы говорили, это визуализация. Давайте мы посмотрим на вот этот диалог, и из этой истории мы с вами попробуем вывести принцип. То есть после визуализации должна наступить принципиализация. Разговор учеников с Иисусом Христом. Приходят с благовестия восторженно ученики, говорят: «Господи, нам бесы повинуются». Я постараюсь перефразировать, то есть вот эту историю рассказать, как я ее понимаю. Христос махнул рукой и говорит: «Вам бесы повинуются? Мелочь. Я видел сатану, спадшего с неба. У меня намного больше причин для радости». Но Христос им говорит: «Вы позаботьтесь о том, чтобы причиной вашей радости была не переменная величина, а постоянная». То есть успех даже в духовной жизни не должен быть причиной нашей радости. Почему? Потому что это переменная величина. Вот сегодня есть успех, сегодня бесы повинуются, сегодня у нас есть с вами какие-то результаты в духовной жизни, и мы с вами с большим восторгом и с вдохновением радуемся, веселимся, Бога прославляем.
завтра успеха нет, и наша радость пошла на дно. Господь говорит, успех в жизни – это переменная величина. Вы привяжите причину радости к постоянной какой-то константе, постоянной величине. А какая постоянная величина в нашей жизни? Имена наши записаны в книге жизни. Пример из жизни. Отец обучал сына пахать поле. Сын достаточно уже повзрослел, был уже подростком, и отец запряг пар валов для себя и пар валов для сына. И, делая борозду, он сыну своему говорит: «Сынок, иди сюда, вот посмотри, как пашется борозда. Для того, чтобы она у тебя была ровная, ты вот направь валов на какой-то предмет, который впереди. И вот постарайся как-то вот взглядом привязаться к этому предмету и направляй валов и держись вот этого предмета. И тогда у тебя получится ровная борозда». «Понял, сынок, понял». Возвращается к началу поля. Отец встал за свой плуг, сын за свой. И пошли до конца поля. Пропахали они поле. Отец посмотрел на свою борозду, ровненькая, отличная. Как он учил сына, он сам так делал. Подходит, а у сына вот такая вот кривая. «Сынок, ну что такое? Ну только ж тебе объяснял. Ты сказал, все понял». «Папа, вот как ты сказал, так и сделал». «Ну как? Ну вот смотри, я же тоже вот взял себе вон столб вот тот, вот на него направил валов и пошел. И у меня получилась ровная борозда. А у тебя что получилось?» Он говорит: «Папа, я точно так же сделал. Ну, покажи, на что ты направил свой взгляд». Говорит: «Видишь, вон корова пасется». «Да вот я так на нее направил валов. Корова туда, и он валов туда. Корова опять пошла туда, и он туда. И вот так вот, как корова водила, и вот так вот борозда и получилась». Когда мы привязываем свою причину радости к какой-то твердой величине, у нас получается стабильность в жизни. Когда мы привязываем свою причину радости к каким-то переменным величинам, таким как успех, пусть даже это и духовный успех, это будет нестабильно. А теперь практический урок. Вы просыпаетесь утром. Друзья, здесь нужно потренироваться. И я рекомендую всем это начать с завтрашнего утра. Вот вы проснулись утром. Наступает момент, когда вы осознаете, что вы проснулись. Может быть, кому-то портит настроение будильник. Прям вот в осознании этого момента. Кто-то научился уже до будильника вставать. По-любому у каждого вот такой момент наступает. И когда вы просыпаетесь, вот только, может, вы еще не открыли глаза, только вы осознали, что вы проснулись. Друзья, попробуйте вот эти первые мгновения нового дня провести в молитве благодарности за свое спасение. Не открывая еще глаза, даже еще, может быть, не проснувшись как положено, тем более не вставая с постели, поблагодарите искренно Бога за то, что имена ваши записаны в книге жизни. Ну, это сделайте прямо вот в постели. И не торопитесь вставать. Ну, 2-3 минуты можно вот так вот помолиться от сердца и, знаете, этим насладиться. Порадуйтесь этому. Поверьте, если даже в этот день, ну, в лагере у вас нет работы, например, в этот день у вас на работе что-то не будет ладиться, вы с утра получите такой заряд вот привязки к вот этой постоянной величине, к постоянной радости. Вы получите такой эмоциональный заряд, что вашей радости не смогут помешать какие-то неудачи, какие-то насмешки, оскорбления, какие-то, может быть, даже огорчения или беды. Может такое случиться в жизни, что наступит какая-то причина, придет причина для плача. Но как написано в Слове Божьем? Вечером водворяется плач, а дальше как? А на утро опять радость. Почему? Потому что у тебя за ночь опять все обнуляется, и ты утром только открыл глаза. Первая твоя молитва: «Господи, благодарю Тебя за спасение, за то, что имена наши записаны, или имя мое записано в книге жизни». Кто спит один в комнате, сделайте это, пожалуйста, лично, индивидуально. Но когда вы с кем-то встретитесь, то есть, может быть, вы в одной комнате, вернее, в доме спите с кем-то, а может быть, вам придется встретиться где-то вот на улице, выйдя, протестируйте друг друга. Спросите: «Помолился ли ты сегодня утром? Поблагодарил Бога за то, что ты спасен?» А если
семья спит в комнате, муж с женой, или два брата, две сестры в одной комнате. Вот когда вы пробудились, переспросите друг друга, но дайте время для молитвы. И вы посмотрите, если вы втянетесь в эту практику, вы посмотрите, как жизнь ваша, она приобретет другие краски, совершенно другие краски. Вас тогда не будет тяготить ваше социальное положение, ваше материальное положение, ваше здоровье, которое у всех ухудшается. Старость приближающаяся, седина на голове, у кого-то лысина, кому что Бог дал. И вот так мы будем потихоньку, потихоньку с вами двигаться к Царству Небесному с восторгом и с радостью. Друзья, это воля Божья относительно каждого человека, чтобы человек жил в радости. Давайте мы подведем как-то итог вот этого первого повеления. Когда человек живет в огорчении, человек не может жить полноценной жизнью. Поэтому вот это вот первое повеление, я бы вот так вот обобщил: не огорчайтесь в жизни или не допускайте огорчения, потому что, ну, сами себе портите жизнь. Вы не сможете в своей жизни познавать и исполнить волю Божью тогда, когда вы живете в огорчении. Человек закрыт от общения, закрыт, у него не хватает силы, энергии для полноценной работы. Вспомните Иону. Проповедовал, проповедовал, столько у него было энергии, ходил круглосуточно. Но случился момент, под палящим солнцем оказался, без мозгана, да, и вот огорчился. И что главное написано, до смерти огорчился. В таком состоянии не получится познать и исполнить волю Божию. Друзья, радость – это плод Святого Духа. Поэтому это повеление Божье, которое мы должны в своей жизни культивировать. Первое послание Петра, сегодня был прекрасный молитвенный час, написано в первой главе, 6 стих. «Радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». В соотношении радости и скорбей чего в жизни должно быть больше? Еще раз. «Радуйтесь, поскорбев теперь немного, и еще в скобочках, если нужно, от различных искушений». Так чего в жизни должно быть больше? Радости больше, конечно. Об этом, друзья, нужно проповедовать, нужно об этом учить. Но это не должна быть искусственная силиконовая улыбка. Вопрос не в этом. Глаза вас все равно выдадут. Радуетесь вы или не радуетесь? Оно бывает так вот, знаете, пытаешься как-то заменить эту радость весельем, ну а глаза-то грустные, глаза выдают твое истинное состояние, что у тебя радости нет. Вот об этом нужно говорить. Проповедникам очень хорошо видно состояние людей в зале, очень хорошо. И Спержин говорил так на своих проповедях: когда вы говорите о Боге, о небе, ваши лица должны сиять, как у ангелов. Но когда вы будете говорить о дьяволе, то ваши лица должны быть такие, как сейчас. У нас есть зеркала с вами. Насколько мы часто ими пользуемся? Хорошо, чтобы мы почаще смотрели в зеркало, как мы выглядим. То есть, что несет наше лицо? Друзья, глаза нас выдают. Мы можем, ну, губы растянуть. Но губы бывают вот как на смайликах, знаете, бывает вот так. Бывает вот так, вот, губы, по-разному. Губы не всегда сообщат о радости, а вот глаза, глаза не выдадут. Но для этого должна быть внутренняя радость. Не нужно ее пытаться заменить чем-то. В мире очень много сегодня есть заменителей. Например, плод Духа Святого, мы говорили, это радость, а люди, у которых нет радости, они заменяют это весельем. Ну, это такой, знаете, прототип, дешевенький, дешевенький. Сегодня доброты в мире очень мало. Люди заменяют доброту вежливостью. Вот доброты нету, а вот, ну, вежливостью можно хоть немножко скрасить вот свою натуру. Золото очень дорогое, сегодня придумали позолоту. То есть вот таких вот дешевых заменителей очень много. Сегодня любви в мире не встретишь, это заменили влюбленностью. Ну и так далее, и так далее. Держитесь настоящей истинной радости. Это, в этом будет исполнение воли Божьей. Второе, 17 стих. «Непрестанно молитесь».
Друзья, это тоже повеление, и это тоже воля Божья относительно каждого человека. Непрестанно молитесь. Ну, любой скептик задаст вопрос, разве это возможно? Мы ездим за рулем, мы общаемся с людьми, мы выполняем какую-то работу. Как можно непрестанно молиться? Ведь если ты будешь непрестанно молиться, то ты больше ничего в жизни не сможешь делать. Друзья, вот эту истину многие псевдорелигии, они механизировали. Они своим адептам раздали четки. Знаете, да, что такое четки? Это такие вот бусинки на веревочке. И вот должны, перебирая в руках бусинки по порядку, должны произносить какие-то молитвы. Я умышленно не стану произносить вот эти вот заклятия, потому что в каждой есть псевдорелигии, в каждой есть свои формулы вот этих заклятий. Мне неприятно их произносить, но вы понимаете, о чем идет речь, да? То есть вот так вот перебирая вот эти бусинки, молятся, молятся, молятся, и они попытались таким образом вот эту очень важную божественную истину воплотить в своей религии. Я даже видел уже модерную форму непрестанной молитвы. Завели такие молитвенные цилиндры. Я их видал, но не пользовался, не рекомендую никому пользоваться. Туда, в этот цилиндр, побросали вот такие вот таблички, на которых написаны слова. Ну, например, человек написал предложение из табличек. Пластмассовая табличка написал, допустим, «Господи, я благодарю тебя за день». Вот каждое слово он написал на отдельной табличке, он бросил в этот молитвенный цилиндр. Дальше написал свою нужду. И он этот молитвенный цилиндр постоянно крутит. Постоянно крутит. Вот там вот пересыпаются вот эти вот пластмассовые таблички. И тем самым он молится. Он уже не утруждает себя произносить эти слова. Он постоянно, прокручивая молитвенный цилиндр, он как бы непрестанно молится. Этот молитвенный цилиндр можно прокручивать. Это те же самые четки. Можно прокручивать в машине, можно на уроке, где бы ты ни находился. Когда две руки заняты, это невозможно. А только одна рука освободилась, опять катнул цилиндр. И опять молитва. Об этом ли разговор, друзья? Конечно же, нет. О чем здесь Господь нам говорит? Понуждайтесь во мне. Здесь нам как бы Господь как бы нам открывает эту истину. Вот непрестанно молясь, вы покажите, что я вам нужен. 1 Тимофея, 2 глава, 2 стих. Я вам предложу такую необычную интерпретацию этого текста. Текст очень знакомый, и он очень легко и просто толкуется в традиционном понимании. 1 Тимофея, 2 глава, 2 стих. С 1 стиха прочитаю. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Друзья, скажите, вот на основании этого текста, если люди проводили молитвы, прошения, моления и благодарения за всех царей и за начальствующих, и за всех людей, действительно ли эти люди проводили жизнь тихую и безмятежную? Посмотрите судьбу христианства. Судьба христианства, она отмечена кровью. И, как правило, это была рука правителей. Я уверен, что христиане молились. И молились очень много. Но все равно они погибали от рук вначале, наверное, римских палачей, потом инквизиторов. Но если мы просмотрим историю, то она залита кровью христиан. Но как же работает этот стих? Знаете, как, друзья, как я понимаю, вот здесь смысл заложен примерно такой, так я понимаю, что когда ты молишься за царей и за всех начальствующих, тогда тихая и безмятежная жизнь будет тобою проводиться, но не относительно тебя. Ну, может, даже и относительно тебя когда-то. Но главная мысль, что ты будешь проводить жизнь тихую, безмятежную. То есть, начинаются восстания в городе, и всех на площадь выгоняют. Восстание какое-то против правительства. Помолись Богу за царей и всех правителей, чтобы тебе проводить жизнь тихую, безмятежную.
То есть не относительно тебя, чтобы была жизнь тихая и безмятежная, чтобы ты не бунтовал. Вот для чего нам нужна молитва. Друзья, молитва – это как средство привести свою душу в порядок. Когда нас с вами обидят, нам нужно молиться. Зачем? Почему написано «молитесь за обижающих вас»? Друзья, попробуйте эту практику просто на деле исполнить. Молитесь за обижающих. Вот когда горечь обиды внутри, как говорится, подкатила к горлу в виде кома, встаньте на колени и скажите: «Господи, буду молиться до тех пор, пока не освободишь сердце». И вот молись за обидчика, молись и посмотришь, и будешь проводить жизнь тихую и безмятежную к своему обидчику. Здесь не идет разговор о том, чтобы тебя обидчик больше не обижал. Он, может, еще будет обижать. И точно будет обижать. Потому что написано: все желающие жить благочестиво, помните, как дальше написано? Будут гонимы. Конечно, это мы имеем от Бога, вот такое право не только веровать, но и страдать. Молись, не молись, все равно будешь гоним, если ты благочестивый человек. Но тебе молитва нужна, именно тебе, не столько правителям, обидчикам, тебе нужна эта молитва. Написано: молитесь за врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Друзья, вы пробовали когда-нибудь вот эту истину выполнить на практике? У нас как-то был в церкви разбор, и мы говорили о врагах. Мы разобрали учение о врагах, все, что Писание говорит нам о врагах. И мы пришли к такому заключению, что необходимо эту истину попробовать на практике. Написано: если враг твой голоден, что сделай? Накорми его. Друзья, я не прошу, чтобы вы подняли руку, но вы себе ответьте в жизни. Хоть раз в жизни вы пригласили своего врага к себе на обед, чтобы его накормить. Я таких людей не видел никогда. Я вам прямо говорю. Чтобы буквально вот исполнить это слово, чтобы целенаправленно вы или мы пригласили врага к себе на обед, чтобы его накормить. Только потому, что это написано в Библии. Мы не попали под власть обстоятельств. У нас нету каких-то побочных, корыстных целей. А вот исполнить это слово буквально, потому что это написано в Библии. Приглашали? Слава Богу. Это очень хорошо, друзья. И вот мы в церкви дали такое задание. 2 недели вам, пожалуйста, пригласите своего врага к себе на обед. Друзья, это было задание в церкви. Не надо рассказывать, как пройдет этот обед. Вы испытаете огромное благословение. Мы тоже, наша семья тоже пригласили наших врагов на обед. Ну, враги бывают разные, знаете. Нам тяжело согласиться иногда с такой формулировкой. Вроде как бы у христианина не должно быть врагов, но давайте мы помягче назовем. Недоброжелатели. Даже давайте, вот знаете, зажмуримся, скажем, люди, которые нам завидуют. Вот давайте вот их позовем. Они к нам плохо относятся. Ну пусть они такие плохие. Мы хорошие. Ну хорошо, давайте хотя бы таких людей вот просто пригласим к себе. У вас же есть такие люди, правда? У каждого есть. Вот о них нужно молиться. И посмотрите, покой придет в сердце. Друзья, непрестанная молитва – это воля Божья. Мы приготовили вкусный ужин и пригласили семью. Знаете, это было неописуемое зрелище. Не глоталась еда. Я смотрел, как эти люди кушают. У них застревало это жареное мясо, которое вкусно было приготовлено. Застревало в горле. Нет, это не издевательство, это исполнение воли Божьей. Ну разве я это сделал с плохой целью? Так в Библии написано. Голоден враг твой, накорми. В нашей церкви я одному говорю: юноша, у него конфликтная ситуация с другим человеком. Говорю: давай сделай вот так вот, как по слову Божьему. Начни молиться о враге своем, потом его пригласи к себе на обед. Он говорит: я закажу пиццу по его адресу и отправлю ему. Не пойдет, говорю. Ты его накорми. Проблема не в том, чтобы ему что-то съесть. И ты раздели с ним трапезу. Он говорит: трудно. Говорю: верю, что трудно. Давай начинать об этом молиться. Если ты не будешь молиться, не получится тебе
Это действительно, как брат говорит, это будет издевательство. Друзья, непрестанная молитва – это воля Божья в нашей жизни. Непрестанная, по всем вопросам. Посмотрите, что бы мы с вами ни открыли, какой бы мы ни нашли с вами, какой бы сюжет. Иисус Христос молился. Написано, днем учил в храме, ночью проводил на горе Елеонской. Я когда стал перечитывать Павла, друзья, вы знаете, я немножко, признаюсь вам, потерялся. Апостол Павел пишет, «Непрестанно молюсь о вас, чтобы воля Божья благопоспешила мне прийти к вам». Как вы думаете, это гипербола? Это преувеличение? Или действительно апостол Павел постоянно молился о Ефесянах? Он разов 10 вот, во всех посланиях пишет «Непрестанно молюсь о вас». Я когда посмотрел тематику, даже открываем послание к Ефесянам, первая глава, вы хорошо знаете, насколько содержательная вот это была молитва из первой главы. Опять здесь написано, что я непрестанно молюсь о вас. И я думаю, апостол Павел, тебе же нужно все это запомнить. Тебе нужно так много перечислить Богу. Ведь Колоссянам ты сказал, что ты непрестанно молишься о них. Римлянам ты сказал о том, что ты о них молишься. Фессалоникийцам сказал, филиппийцам. И все молишься, молишься, молишься. И непрестанно о них молятся. Друзья, это воля Божья, чтобы мы молились. Это нужно тем, о ком мы молимся. Но это очень нужно и нам. Это нас приводит в форму, это нас успокаивает. Это воля Божья. Третье. За все благодарите. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Знаете, как я назвал вот эту заповедь или это повеление? За все благодарите – это принимайте волю Божью или принимайте все, как из руки Божьей. Принимайте всякую волю Божью. Друзья, попробуйте в слово «все» включить «все». Вот когда мы читаем этот текст «За все благодарите», обычно этот текст звучит на празднике жатвы, когда у нас красивая витрина вкусных плодов. И звучат яркие проповеди. За все благодарите. Благодарите не только за банан, благодарите еще за апельсин. И не только за апельсин, а еще и благодарите и за манго, и за киви, и за картошку, и за рис. Ну, за все благодарите. Друзья, а добавьте туда болезни. Добавьте туда врагов. Добавьте туда неудачи. И вот во все включите все. Дорогие братья-служители, вы представляете себе вашу церковь из членов церкви, которые за все благодарят Бога? Скажите, будет в церкви ропот? Но если человек вот за все благодарит, недовольства будут в церкви, если за все благодаришь? А? Друзья, это золотая церковь. Дорогие отцы и матери, вы представляете себе такую семью, где дети за все благодарны? Ну вот прям вот за все. Практически получается, что недовольству совершенно нет места в жизни. Правда? Если мы за все благодарим. И если вы готовы поспорить в отношении 16-17 стиха, ну, вы скажете, может быть, это не является контекстом вот этого отрывка, но в 18 стихе, ну, здесь уже вариантов нет. Это уже 100% написано «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия». Ну, вот уж теперь здесь споры излишние. Друзья, вот это воля Божья относительно каждого из нас. Что бы ни случилось в твоей жизни, прославь Бога, стань на колени и скажи «Благодарю тебя, Господь». Друзья, написано ли «За все Бога благодарите» или нет? Написано просто «За все благодарите». Даже если мы что-то получаем, и не только от Бога, от своих ближних, от своих дальних, того, чего бы мы не хотели получить.

15 стих. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Такова есть воля Божия, чтобы мы с вами делали добро». В послании к Титу написано, что мы с вами, простите, это к Ефесянам написано во второй главе, мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Это воля Божья, это цель, чтобы мы с вами делали добрые дела. Я назвал это повеление просто «быть добрым человеком». Сегодня очень как-то стало непопулярно вешать ярлыки. И особенно сегодня в мире стараются люди уходить от негатива, особенно от каких-то определений. Друзья, но если есть добрый человек, согласитесь, что точно есть и злой человек, правда? Но мы не согласны никогда на статус злого человека. Мы говорим, что вырвалось у нас, что-то получилось не так, где-то зло проявил. Но, друзья, есть злые люди. Об этом написано в Библии. Кто такие злые люди? Это люди, которые делают зло. А кто такие добрые люди, которые делают добро? Вроде элементарный вопрос. Я хочу спросить вас. Когда человек приобретает статус убийцы, сколько нужно человек убить? 50, 100 или 1000? Чтобы он назывался убийцей. Одного, да, Семен? Убил одного человека, и человек-убийца. Скажите, чтобы получить статус вора, сколько раз надо украсть? Один раз попасться, да? Но это еврейская формулировка. Один раз украсть. Спасибо, Семен. У нас с тобой получается хороший семинар. Друзья, ну у меня третий вопрос. Сколько раз нужно напиться, чтобы стать пьяницей? А вот здесь у нас начинается растяжка. Ну, по чуть-чуть можно. Да? Ну что, прям вот один раз там закружилась голова и уже пьяница. Нет, пьяница – это тот, который систематически пьет. Так или нет? Друзья, ну так что, убийца – это тот, который постоянно убивает? Вор, который постоянно ворует? Ну ведь с первого раза получаешь статус, правда или нет? И так мы можем продолжать до бесконечности. И давайте вот обобщим эту логику рассуждений. Чтобы назваться злым человеком, сколько раз надо делать зло? Достаточно один раз. И ты получаешь ярлык злого человека. Какова воля Божья относительно каждого из нас, друзья? Будьте добрыми людьми. И будьте добрыми людьми не потому, что люди этого достойны, не потому, что они заслуживают, но здесь даже написано «будьте добрыми людьми, чтобы вы заграждали уста невежеству безумных людей». То есть будьте добрыми людьми в среде безумных людей. Друзья, вот как концентрировано, правда? Как пестро здесь противопоставляется. Быть добрым человеком в церкви легко, правда? Ну, когда у тебя справа и слева добрые люди. Неужели и в церкви тяжело? Что, серьезно? Друзья, ну это уже откровение. Если в церкви быть добрым тяжело, что говорить за среду безумных людей? Но Божья воля, чтобы ты был добрым человеком, и ты делал добро не потому, что люди этого достойны. А почему? Потому что это воля Божья. Ты просто делай добро. И делай добро не потому, что люди, может быть, в этом нуждаются. Ты сделай добро, потому что ты добрый человек. Друзья, мне нередко приходится бывать в разных церквах. И скажу вам, я часто бываю покорен воспитанием молодежи. Приезжая, я рассказываю очень такие яркие моменты. Есть церкви, в которых, или лагеря, в которых я бываю первый раз. И вот так же самое, вот как у нас здесь в столовой форма питания, ну, называется шведский стол. Свободный, да, стол? Ну, как-то, не знаю, у нас называется это шведский стол. То есть человек сам себя обслуживает. И вот я наряду со всеми, вот часто становлюсь в очередь, чтобы

0: покушать. Подходит ко мне, друзья, это было не один и не два раза, это было много раз, в разных местах. Подходят какие-то две девочки. Я их имен до сих пор не знаю. Ну, потом я с ними познакомился, но я уже много раз забыл. Но это повторялось из раза в раз, из раза в раз. Подходят какие-то две девочки и говорят: брат Виталий, мы вас очень просим, присядьте, пожалуйста, за стол. Вы скажите, что вы хотите покушать. Разрешите, мы вас обслужим. Знаете, как-то необычно. Я говорю: спасибо, хорошо. Принесли. Еще что-то вам принести? Они не кушают сами, они не торопятся. Они один раз принесли, другой раз принесли. На следующий раз другие сестры подошли. Я не успел доесть, друзья. Я не говорю, что это так надо делать. Никогда. Я ни на что не намекаю. Я говорю, что я покорен воспитанием и добротой. Другие подходят, девочки, говорят: разрешите, мы уберем посуду за вами. Не надо торопиться, не надо суетиться. Вы просто посидите, вот давайте пообщаемся. А мы поухаживаем за вами. Друзья, я покорен иногда бываю добротой людей. Просто покорен. Когда человек, совершенно не имея никаких перспектив и видов на будущее, просто делает добро. Как приятно, когда нас окружают добрые люди. Могу рассказать очень много примеров доброты, когда нас окружают добрые люди, которые покоряют нас своей добротой. Повеление Божье. Просто будьте добрыми людьми. Это воля Божья. Это четвертая грань воли Божьей. И пятая, последняя, об этом уже Михаил Сергеевич достаточно ярко говорил, много, с красивыми схемами. Вы, наверное, понимаете, что это за текст 1 Фессалоникийцам 4:3. «Ибо воля Божья есть освящение ваше». Воля Божья есть в том, чтобы мы сегодня были лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. То есть, чтобы мы возрастали в практической жизни. В теоретической жизни, да, мы получили статус вмененной праведности Иисуса Христа. Но в практике нам нужно научиться господствовать над своей плотью. Это непросто, но нужно в этом возрастать, нужно освещаться, нужно учиться контролировать своего ветхого человека. Для этого Павел говорит: я усмиряю, порабощаю тело мое, чтобы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным. Оказывается, наше тело является не только храмом Духа Святого, оно еще и греховное тело. И написано, что вся тварь совокупно стенает, ожидая усыновление, избавление нашего вот этого тела. Друзья, освящение наше нужно, потому что у Бога есть для нас очень высокое предназначение. Написано в послании к Римлянам 8 главе, 29 стихе. Бог предопределил быть подобными образу Сына Своего. То есть, в Священном Писании достаточно ярко нарисован образ Сына Божьего. Не физически. Ничего не описано о физическом образе Иисуса Христа, а вот о Его духовных, моральных, человеческих качествах, качествах Его характера описано очень много. И написано: научитесь, идите по следам Господа. Ну, очень-очень много написано. И вот нарисовав вот этот образ нам, в совершенстве нарисовав, Господь говорит: я вот определил, чтобы ты был похож на Него. Это моя воля. И для этого я тебе предусмотрел путь освящения. Это путь в гору. Преображайся постоянно, каждый день. Это моя воля, чтобы ты каждый день преобразовывался в образ Сына Божьего. Это мое предназначение для тебя. Это моя цель, конечная цель. Вот этот образ, нарисованный Сына Божьего, чтобы это стал твоим образом, чтобы ты, простите за такое сравнение, стал близнецом Ему, чтобы ты похож был на Него. Это моя воля. И путь к этой воле – это освящение. Итак, друзья, мы с вами разобрали пять аспектов воли Божьей. Теперь давайте некоторые сделаем практические выводы. Универсальная воля Божья, вот эта, которая выражается в пяти вот этих заповедях, в пяти повелениях, мы их в конце еще раз повторим, универсальная воля Божия, она относится абсолютно к каждому человеку. Это одинаковая воля для всех. Теперь давайте мы перейдем к личной воле Божьей. Нас интересует, наверное, больше личная воля Божья. Друзья, но вы убедитесь, что они между собой настолько взаимосвязаны, что, исполнив универсальную волю Божью, дорогие друзья, вы познаете личную волю Божью. Любой вопрос в вашей жизни, я хочу, чтобы вы это услышали слово, любой вопрос в вашей жизни подчините пяти правилам или пяти повелениям, пяти аспектов воли Божьей универсальной, и вы в результате получите личную волю Божью. Любой вопрос подчините вот этим правилам. Посмотрите на практику Писания. Друзья, я исследовал множество вопросов в Писании, множество иллюстраций, когда познавали люди волю Божью. И в этих, во всех случаях, прямо или косвенно, но вот эти пять аспектов воли Божьей, они всегда проявлялись. Посмотрите, даже мы с вами вспоминали вчера, Авраам посылает своего слугу Елиезера, чтобы взял невесту для сына своего. Пришел Елиезер к источнику и стал молиться. Друзья, ну это же аспект воли Божьей, правда же? Начинай молиться, начинай много молиться, непрестанно молись. Смотри, чтобы в познании воли Божьей твоей личной не было никакой предвзятости. За все благодари. Имей предрасположенность к любому варианту, к любому. Очень часто мы говорили, что человек, который идет не по пути повеления Божьих, а по пути позволения Божьего, он предлагает Богу свой вариант и говорит: «Господи, да будет воля Твоя, а воля моя». Господи, не знаю, какой твой вариант, но вот, пожалуйста, посчитайся с моим вариантом. Я уверен, что это воля Твоя, и буду поститься, уговаривать тебя на этот вариант. Если мы присовокупим остальные, друзья, вот эти аспекты воли Божьей к любому частному случаю, вы убедитесь, что, соблюдая все вот эти пять правил, вы сможете вывести для себя личную волю Божью. Еще некоторые важные правила. Никогда личная воля Божья не станет в противоречие с универсальной волей Божьей. Такого никогда не будет, чтобы где-то злыми методами, где-то корыстными методами, где-то какой-то заинтересованностью, предрасположенностью или без молитвы вам получилось познать волю Божью. Никогда личное откровение воли Божьей личное не войдет в конфликт, в противоречие с универсальной волей Божьей. Следующее важное правило. Это практическое правило, это, можно сказать, даже поговорка, но я счел уместно ее сегодня озвучить. Если не знаешь, как поступать, поступай правильно. Вот когда мы разбираем какую-то свою личную ситуацию, друзья, вот мы в больших сомнениях. Так поступить иначе, или третьим вариантом воспользоваться, пятым, десятым, двадцатым. И мы часто в смущении. Как же поступить? Ну, вы посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Просто попробуйте вот эту ситуацию представить в лице другого брата или сестры. И посмотрите, вы сразу найдете совет для этой ситуации. Потому что в любой ситуации есть правильный ответ. Если мы не заинтересованы, на нее посмотрим. Правда же? Так вот, когда не знаешь, как поступать, поступай правильно. Следующее. Есть два смущающих явления в этой жизни. Это тоже из практики. Первое – это когда хорошая вещь дешево продается, и мы сразу теряемся. Мы знаем, что каждая вещь, хорошая вещь, она имеет соответствующую цену. Но когда цена занижена, например, на 2/3, нас смущает. Что-то здесь не то. Так вот, это первый смущающий фактор. И второй смущающий фактор – когда важнейшие решения в жизни принимаются быстро. Друзья, мне приходится разбирать, или правильно сказать, разгребать судьбы, когда очень быстро принимались решения судьбоносные. когда потом разваливались эти решения. Так вот, когда вас торопят в принятии важнейших решений жизни, или когда быстро принимаются решения, какие-то важнейшие решения в жизни, это очень смущает. Не торопитесь. Вы не опоздаете. Помолитесь, много помолитесь. Вы посмотрите, ваше сердце Бог куда-то наклонит. И последний текст. Филиппийцам 4, 7, 8. Если вы все забудете, но запомните только этот стих, он вам поможет в практическом познании воли Божьей. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе. Начинайте много молиться о каком-то вопросе. И, друзья, не торопитесь принимать решения. И вы почувствуете, если вы искренне молитесь, соблюдая вот эти 5 правил, которые мы говорили, универсальной воли Божией, ваше сердце Бог наклонит куда-то. Но честно, представьте вот эти 5 правил. Потянитесь к исполнению этих правил. Давайте мы их повторим. Первое. Не допускайте огорчений, всегда радуйтесь. Подойдите позитивно к этой ситуации. Потому что если есть какой-то осадок огорчения, все равно он будет тяготить вас в какую-то сторону. Второе. Понуждайтесь в Боге, постоянно молитесь. Третье. Не имейте какой-то предрасположенности к решению вопроса, если вы хотите узнать волю Божию. Вы за все поблагодарите. Действительно за все. Четвертое. Не допустите никаких злых проявлений в вашей жизни. Делайте добро, и тогда вы сможете познать волю Божию. И пятое. Преображайтесь в образ Божий. Работайте над собой, боритесь со своей греховной плотью и совершенствуйте свой характер, уподобляясь Сыну Божьему. И тогда не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и Господь ваше сердце наклонит к правильному решению. Слава Господу! Аллилуйя! Аминь! Помолимся!
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Германии 9 часов.
1: Лермонтов, Глинка. Размышления классиков о молитве.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Исаия Богослов. Слово «богослов», возможно, не употреблялось в дни пророка Исаии, но его книга является твердым основанием для истинного богословия, то есть для учения о Боге и Божественном. Возьмем для примера только главные догматы христианской веры. Первое. Слово Божье. К пророку был голос: «Возвещай». А он спросил: «Что мне возвещать?» И получил указание: «Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». 46:8. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». 55:10-11. Объявил Господь. Поэтому при всяких недоумениях и рассуждениях пророк советует: обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. 8:20. О нечестивцах у пророка читаем следующее: «За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так и слеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева». 5:24. Бог. Пророк написал следующее: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». 6:1-2. Серафимы означает «огненные». Пророк видел Бога, описать которого не сумел, хотя у окружающих Бога существ, серафимов, различал лица, крылья и ноги. Серафимы восклицали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Говоря о Боге, пророк Исаия имя «Святый Израилев» употребляет больше 30 раз, имя «Господь Саваоф» более 60 раз и имя «Искупитель» 11 раз. Могущественно Божие стоит у него на первом месте. Господь Саваоф означает «Господь сил» или «Господь воинств». Святость Господня стоит на втором месте, а близость Господня на третьем месте. Слово «искупитель» означает ближайшего родственника, который обязан выкупить и спасти попавшего в беду и отмстить за причиненные обиды. На нелепый вопрос «откуда взялся Бог?» у Исаии имеется такой ответ: «Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его Господь Саваоф. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». 44:6. Может ли что быть перед первым и после последнего? А представление о Боге у пророка такое: «Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для житья». 40:22. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их щитам. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает». 40:26. «У него, то есть у Бога, ничто не выбывает, то есть не пропадает. Следовательно, закон сохранения материи и энергии был известен пророку Исаии около 700 лет до Рождества Христова. О месте пребывания Божьем у Исаии написано следующее. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножье ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного,

против меня. 33:7-28. Горе тому, кто препирается Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? 45:9. Сын Божий у пророка Исаии как бы не упоминается, но сказавший о возвеличении в последующем времени Галилеи языческой, о том, что народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, об увеличении радости и веселья, пророк указывает причину этого в таком совершенном виде, как если бы она совершилась в его время. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». 9:6. Заметьте особенность. Младенец родился нам, а Сын дан нам. Господь Иисус сказал о Себе: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». От Иоанна 3:16. Иисус Христос родился в мир как младенец, но как Сын Божий дан нам. Только к Иисусу Христу могут относиться имена «Чудный», «Советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира». Никого из смертных нельзя назвать «Отцом вечности», потому что всякий человек имеет свое начало, а вечность без начала и конца. И Богом крепким нельзя назвать простого человека, потому что с годами он стареет, слабеет и умирает. Евангелист Иоанн, говоря о Иисусе Христе, которого он назвал Словом, написал следующее: «Все через Него начало быть, что начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». От Иоанна 1:3. С ужасом и скорбью пророк Исаия видел отрицательное отношение евреев к Иисусу Христу, Сыну Божию, и написал: «И будет он освящением, и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима». 8:14. «Хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток обратится». 10:22. Дух Святой у пророка Исаии упоминается несколько раз. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещания, но без Меня, и заключают союзы, но не по духу Моему, чтобы прилагать грех ко греху». 31. О жестоковыйных у пророка имеется такое вспоминание: «Они возмутились и огорчили святого духа его, поэтому он обратился в неприятеля их». 63:10. Покорным же Бог обещал следующее: «Я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». 44:3. Успех служения раба Господня зависел от исполнения Духом Святым. Бог сказал: «Положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не ослабеет и не изнеможет, доколе не утвердит на земле суда, и на закон его будут уповать острова». 42:1-4. О Святой Троице, являющейся для человеческого ума непостижимой и необъяснимой, находим у пророка Исаии таковые слова: «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». 48 глава, 16 стих. Так мог сказать только Сын Божий до Его воплощения. А после Своего страдания и воскресения Господь Иисус сказал Своим

ученикам следующее: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до окончания века. Аминь».

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Путеводитель. На свете книг не перечесть. О нашей жизни, нашем быте. Но лишь в одной благая весть звучит к несчастным и забытым. В той книге все, что нужно нам, чтоб быть душе всегда согретой. Она дорогу к небесам нам освещает ярким светом. Та книга — компас на пути. Та книга — наш путеводитель, чтобы могли мы перейти с земли в небесную обитель. Она зовет на путь святой, где благодать рекою льется. А как название книги той? Та книга Библией зовется. Николай Водневский, 1970 год.
2: Вера и жизнь.
4: Запиши в книгу. И сказал Господь Моисею: напиши это для памяти в книгу. Исход, глава 17, стих 14. Было это в древние времена, около 2448 года от сотворения мира. Бог, решивший заключить с народом израильским завет, повелевает Моисею записывать все самые значительные события, все слова его, обращенные к народу, все обетования в книжный свиток. А сам закон, 10 заповедей, Бог записал своей рукой на каменных скрижалях. Из века в век Слово Божье, записанное Моисеем, а позже пророками, служило ориентиром, нормативом во всех вопросах личной, семейной, общественной жизни народа Божьего. Этот закон лежит в основе законодательства большинства стран мира. На это слово ссылались в спорах, на него опирались в трудные времена, его хранили как сокровище в сердце. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою», говорит в своей песне-молитве царь Давид. Иисус отвечает на искушение дьявола ссылками на Слово Божье. Например, «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». И в нашей повседневной жизни Слово Божье играет решающую роль во всех вопросах семьи и брака, воспитания детей, церковной и общественной жизни. Им мы руководствуемся, когда стоим перед каким-нибудь важным решением, когда нас постигают искушения или испытания, когда государственные законы входят в противоречие с нашей совестью. Потому против Слова Божьего ведется ожесточенная война, и мы знаем, кем она ведется. И тогда, когда римский император Диоклетиан повелел уничтожить все священные писания христиан во всей империи, и когда за перевод писания на понятный язык грозил костер инквизиции, и когда лишь за то, что в доме находили Библию, расстреливали или публично отсекали голову. Это время застали еще и мы, когда за издание Библии в старые добрые времена давали 5 лет лагерей. Но не только так грубо ведется война против Слова Божьего. У врага душ человеческих есть целая армия богословов, прилагающих все усилия, чтобы дискредитировать Библию, лишить ее права на абсолютную истину, на божественное происхождение, на непререкаемую достоверность. Всему этому противостоит живое, действенное, вдохновленное и вдохновляемое Духом Святым Слово и вооруженное им Святая Церковь Иисуса Христа. Этой теме, уважаемый слушатель, мы и посвятили номер журнала. Будем благодарны, если вы пришлете нам свои переживания, связанные с чтением, печатью, переводом или распространением Священного Писания. Благословений вам! Вальдемар Цорн, главный редактор.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Благословение испытания. Она жила в обычном большом городе, окруженная толпами занятых собою людей. Работала, гуляла в парке, готовила себе ужин, ходила по воскресеньям в церковь. Иногда встречалась с подругами, ездила сама в отпуск. В день рождения ей присылали открытки, а несколько друзей прямо с утра появлялись у дверей с букетом цветов и подарочным свертком в руках. Казалось, они хотят спасти ее в праздник от меланхолии. Они смеялись, разрезая торт, и молились вместе. Испытание, согласно словарю, это действие по значению глагола «испытывать». Проверка объекта с целью оценить какие-то его качества. Цель испытания – утверждение, созидание чего-то долговечного, проверенного, надежного, но ни в коем случае не разрушение. Мы, христиане, заявляем, что верим в свое спасение и следуем за Иисусом Христом, что мы верующие. Но иногда нас посещают сомнения. Мы не уверены в том, что действительно спасены, что веры нашей достаточно. К чему призывает Священное Писание? Что оно говорит о нас, верующих в Иисуса Христа? Оно призывает нас испытывать самих себя. Это значит проверять свою веру на истинность, то есть истинно ли то, во что я верю, и на прочность, могу ли я положиться на свою веру и на то, во что верю. Как мы можем испытать веру на практике? Что для этого нужно? Мы можем задать себе такие вопросы. Как у меня появилась вера? Что ее питает? На чем она держится? Помните притчу о сеятеле? В ней Христос упоминает людей, которые вовремя не проверили свою веру. Иисус говорит: «А упавшие на камень – это те, которые, услышав слово, с радостью принимают, но не имеют корня, и некоторое время веруют, а во время искушения отпадают». Луки, глава 8, стих 13. Так что проверять себя и свою веру – архиважное для нашей жизни дело. Проверка на истинность. Мы знаем, что настоящая вера небесного происхождения. Что это значит? То, что она от Слова Божьего. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, говорит Писание. О ней, этой вере небесного происхождения, пишет апостол Павел, прося Господа просветить очи сердец верующих людей, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Ефесянам, глава 1, стихи с 18 по 20. Обратите особое внимание на слова «верующих по действию державной силы Его». Для того, чтобы мы действительно поверили, или, как говорят, уверовали, нужны слово от Бога и Его сила. Это та же сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых и посадила Его одесную Бога. То есть наша вера – дело Божье в нас. И только эта вера спасает. Только она способна посадить нас одесную славы и в свое время вознести на лоно Авраама. Почему мы – верующие? Этот вопрос может и должен задать себе каждый. Павел призывает нас проверять, истинно ли то, во что мы верим, и сразу же проверим себя, свое сердце. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам, глава 13, стих 5. Себя нужно испытывать, проверять, действительно ли мы верующие, и в то ли мы верим, то есть истинно ли то, во что мы верим. Так каков основной признак истинной веры, по словам Павла? Повторю, испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. На какой вопрос мы должны иметь ответ? Верю ли я, что Христос живет во мне со всей Его силой, премудростью и святостью? Это самая важная реальность веры. Христос живет в нас. Все остальное – религия. Простая, примитивная, и широко распространенная религия. Поэтому первое испытание или проверка на истинность нашей веры, действительно ли Христос живет в нас. Мы можем, даже должны, молиться словами псалмопевца: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, стихи 23-24. Проверка на прочность. Второе очень важное дело – проверка веры на прочность. Существует ли вера только как понимание и принятие какой-то богословской истины? Или вера живая, проявляющаяся, действующая? Господь на эту просьбу «испытай сердце мое» отвечает просто и конкретно. Он подвергает нашу веру испытанию. Это испытание – проверка на прочность. Он, как нам в такие моменты иногда кажется, оставляет нас наедине с искушением. Приведу для иллюстрации несколько примеров из Писания, как он это делает. Две сестры и Лазарь. Заболел Лазарь, друг Иисуса Христа. Сестры его сообщили об этом учителю. Но вместо того, чтобы сразу же пойти в Вифанию, Иисус оставался еще два дня там, где он был, чтобы вера сестер могла быть проверена и вера учеников испытана. Эта история – урок и для всех читателей Евангелия. Иисус сказал: «Подождем немного, потом пойдем к Нему». Позже, когда пришел туда, сказал сестрам, что им нужно только верить Ему. И перед тем, как воскресить Лазаря, Иисус помолился вслух, а потом добавил: «Сказал это, чтобы они поверили». Иногда Бог допускает в нашей жизни такие обстоятельства, которые для окружающих становятся свидетельством Его силы. Апостол Павел. Он болел так, что ему казалось, будто ангелы сатаны бьют его кулаками. Трижды молил он Господа, но не получил освобождения. Богу угодно было оставить Павла с его болезнью, чтобы он не превозносился. Господь сказал: «Сила моя совершается в немощи». И Павел отвечает: «Потому хвалюсь немощами моими». В послании к Галатам Павел пишет, что галаты готовы были отдать ему свои глаза, когда он проповедовал им Евангелие в немощи тела. То есть он, по всей вероятности, после того, как прозрел в Дамаске, продолжал страдать болезнью глаз. И эта болезнь сопровождала его до самой смерти, когда ему за проповедь отрубили голову. Апостол Петр. «Я готов умереть за тебя», — говорит Петр. И Господь подвергает его веру испытанию, чтобы Петр мог увидеть, чего стоит его вера. Трижды он отрекается от своего учителя и спасителя. Наша вера подвергается испытанию, когда нас настигают искушения. Об этом пишет испытанный Господом апостол в своем послании. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого — не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». 1 Петра, глава 4, стихи 12 и 13. Как приключение для вас странного. Уверовав, мы ожидали, что теперь у нас не будет больше искушений. Грех Христос простил, от Его власти освободил, победу даровал. А потом чувствуем, что есть в нас где-то глубоко, а иногда прямо и на поверхности, что-то старое, греховное, мерзкое. И мы смущаемся. Петр как бы говорит: «Не смущайся, это естественно. Не считай, что этого у тебя не должно быть». У Петра это были малодушие и страх, или озабоченность мнением других. Как он это победил? Или не победил? Победил. Иисус встретил его, отозвал в сторону и спросил трижды, любит ли Петр его. Петр исповедовал свою любовь к Христу. Но этому предшествовало покаяние. После этого малодушным и боязливым Петр больше никогда не был. Ни перед Синедрионом, ни перед царем Иродом, ни в Риме, где его распяли вниз головой, так как он не считал себя достойным умереть такой же смертью, как его Господь. Что же является для нас тем испытательным полигоном, где проходит проверка нашей веры? испытание на жадность. Встретим ее еще большей жертвенностью, вспыльчивость. Примем решение никогда больше не повышать на людей голос, ни прощения, не будем вспоминать прошлое, каким бы сильным ни было искушение выговориться. Мы знаем, что это просто искушение от плоти нашей. Источник искушений. Что об этом говорит апостол Иаков? Он говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Иакова, глава 1, стихи со 2 по 4 и с 12 по 14. Иаков, брат Господа нашего Иисуса Христа, убеждает нас, что вера проверяется реакцией на искушение плоти. То есть по нашим словам и делам видно и нашу веру. Это и есть второе, очень практичное испытание нашей веры на прочность по поступкам, словам, поведению и характеру. Вера без дел мертва. Иаков говорит: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». По учению Писания, вера живая, прочная, отличается от мертвой делами. Вера действующая. То есть не только нужно что-то не делать, но наоборот – делать. Однако делать противоположное тому, к чему подвигает нас искушение. Апостол Павел убеждает нас жить по вере. Он учит нас, как это необходимо делать. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Выводы. Мы можем проверить свою веру на истинность, задавшись вопросом: воспринимаем ли мы реальность жизни Христа в нас как данность? Во-первых, верю ли я в то, что Христос живет во мне? Для Павла это откровение стало отправной точкой его служения как апостола. Он пишет: «Когда же Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, а пошел». Галатам, глава 1, стихи с 15 по 17. Во-вторых, проявляется ли эта жизнь в нас на деле? Не в теории, а на практике. Другими словами, живая ли в нас вера, проявляющаяся в мыслях, словах, поступках и в конечном итоге в изменении нашего характера? Это и есть испытание на прочность. Закончу словами человека, знающего, что значит впасть в искушение, предать Христа, получить вновь прощение и надежду, а потом до крестной смерти оставаться Ему верным. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и о котором, доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной, достигая цели веры вашей – спасения душ. 1 Петра, глава 1, стихи с 6 по 9. Автор – Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Доверенность Священного Писания. Много раз, когда я рассказывал людям Евангелие, приводя цитаты из Священного Писания, они мне говорили, что не верят в достоверность Библии. Анализируя общение с десятками тысяч людей, с которыми делился благой вестью, я пришел к выводу, что лучший способ доказать собеседнику достоверность Библии – это привести примеры исполнения библейских пророчеств. Такой способ хорошо описан в некоторых курсах по благовестию. Порой люди не осознают всю важность этой особенности Библии, поскольку не знают, что пророчества полностью отсутствуют в письменных источниках других религий. например, в писаниях Будды и Конфуция. В Коране есть только одно пророчество. Это пророчество Мухаммеда о том, что он вернется в Мекку. Конечно же, он исполнил свое собственное пророчество. А в Библии содержится несколько тысяч пророчеств, и практически все они имеют точный, детальный и конкретный характер. Только об Иисусе Христе в Ветхом Завете, который был завершен за 400 лет до его рождения, записано более 300 пророчеств. И даже скептики и атеисты не пытаются сегодня утверждать, что он написан после рождения Христа. Там очень детально описано родословие, рождение, служение, страдание, смерть и воскресение Иисуса. Все библейские пророчества, которым пришло время исполниться, сбылись в точности и вовремя. Например, пророчество о Вавилоне, который фактически был самым величественным городом мира всех времен, где находились знаменитые висячие сады Семирамиды, входящие в одно из семи чудес света. Во времена, когда Вавилон был столицей мира, пророк Иеремия сделал поразительные предсказания. «Толстые стены Вавилона до основания будут разрушены». Глава 51, стих 58. По свидетельствам Геродота и других древних источников, высота стен была около 65 метров, а толщина – около 62 метров. Ни в одном городе мира во все времена не было стен, равных по мощности даже третьей части стен Вавилона. Исследователи и путешественники последних столетий свидетельствуют, что им не удалось обнаружить никаких следов стен Вавилона. А, например, Великая Китайская стена, не отличающаяся такой толщиной и крепостью, стоит до сих пор, хотя по возрасту она старше стен Вавилона. В книге пророка Иеремии сказано, что от гнева Господа земля Вавилона сделается необитаемой, и вся она будет пуста. Глава 50, стих 13. И далее Иеремия изрекает беспрецедентное пророчество. «И не будет обитаема вовеки и населяема в роды родов». Глава 50, стих 39. Многие города Ближнего Востока время от времени подвергались разрушениям, но впоследствии их вновь восстанавливали. Видимых причин, препятствующих восстановлению Вавилона, не было. Город был прекрасно расположен как с торговой, так и с военной точки зрения. На реке Евфрат земля была очень плодородна. Сейчас на месте Вавилона голая пустыня с руинами ранее величественных дворцов. Бог как бы бросает людям вызов. Хотите опровергнуть Писание? Постройте на месте Вавилона хоть небольшое селение. Ведь Бог сказал, что там никогда не будут жить люди, и место это навсегда останется в запустении. Но нашелся человек, решивший восстановить легендарный Вавилон. В его распоряжении были все богатства мира. Это был Александр Македонский. Покорив весь мир, он решил устроить торговый путь из Вавилона в Египет, а в Вавилоне построить главную столицу своей всемирной империи. Он снарядил для этого 600 тысяч человек, но тут же пал от руки Божьей. Александр Македонский заболел лихорадкой и через несколько дней умер. А руины Вавилона по-прежнему стоят молчаливым свидетельством истинности Священного Писания. Это только одно из тысяч пророчеств, которыми изобилует Библия. Их точное исполнение – явное доказательство того, что автор пророчеств – сам Бог, который и дал людям Библию как истинное Божье Слово. В книге пророка Исаии, глава 46, стихи 9 и 10, написано: «Я – Бог, и нет иного Бога. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось». Автор – Виктор Тантюра.
2: Вера и жизнь. Поэзия.
3: О, книга книг! О, книга книг! Кто не изведал в своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе? В череде видений неизменных, как совершенно и чиста, твоих страниц проникновенных младенческая простота. Не меркнут образы святые, однажды вызваны тобой. Пред Евой искушение змея, с голубкой возвращенной Ной. Все в страшный час в горах застыли, отец и сын костер сложив. Жив облик женственный Рахили, Израиль, богоборец, жив. И кто, житейское отбросив, не плакал в детстве, прочитав, как братьев обнимал Иосиф на высоте честей и слав? Кто проникал, не пламенея, в веков таинственную даль, познав сиянье Моисея с горы несущего скрижаль? Резец и карандаш, и кисти, и струны, и певучий стих еще светлей, еще лучистей творят ряд образов твоих. Какой поэт, какой художник к тебе не приходил любя? Еврей, христианин, безбожник, все, все учились у тебя. И столько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты. Сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светят гениев мечты. Ты вечно новый, век за веком, за годом год, за мигом миг. Встаешь, алтарь пред человеком. О, Библия, о, книга книг! Ты — правда тайны сокровенной, ты — откровенье, ты — завет, Всевышним данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет. Валерий Брюсов, 1918 год. Наше желание. Слышу вести тревожные, как морозом по коже отступило безбожие, ну а дьявол все тот же. Те же споры, деления, извращенье писания. Нет любви и смирения, нет конца нареканиям. Фарисеи по-прежнему и законники с ними, как делились при Брежневе, так же делятся ныне. Но все это окончится на печальной октаве, и скорее нам хочется встретить Господа в славе. Ей гряди, как обещано, наш Господь за своими, чтобы славить торжественно твое чудное имя. Николай Водневский, 1991 год. Мое убежище. Земля лучами проиюнина. Укрыться можно в шалаше. Читая Шукшина и Бунина, я не нашел покой душе. Пустые, жалкие мечтания, вы испаритесь, как роса. Открыв священное писание, я слышу чьи-то голоса. Смотри, как солнце над поляною озолотило все цветы. Давай скорей, сердечной раною, уйдем из плена суеты. И в тишине, где воздух светится, где не бывает тень густа, найдешь и ты свое убежище у ног Спасителя Христа. Навек сомнения оставлены, неразрешимых нет задач. Я счастлив тем, что есть прославленный моей души небесный врач. Николай Водневский, 1969 год. Написано. Живое слово, спаянное с письмами в единый обоюдоострый меч, разило дьявола одним своим написано, и тот не смог сломить живую речь. Написано, написано, написано, как власть имеющий Сын Божий отвечал. Он сам был словом, и врагом испытанный пошел на крест с победою в очах. По Слову Божьему свершилось искупление. По Слову Божьему грех мира был на нем. Голгофа увенчалась воскресением, и Дух Святой сошел с небес огнем. Исследуйте священные писания. Они о мне свидетельствуют вам. В них сила, в них для грешных оправдание, в них щит и шлем, и меч в отпор врагам. Водою слова Бог дает напиться нам, и хлебом слово кормит чад своих. Могучим словом Божиим написано, к борьбе со злом вооружает их. Живое слово, спаянное с письмами, вселилось в нас, рожденных от Него. Мы повторяем за Христом, написано, и рушатся твердыни у врагов. Вера Кушнир, 2003 год.
2: Вера и жизнь. Проза.
4: Последний зов. В узких пасмурных коридорах большой каменной казармы в Бремене 13 ноября 1950 года стояла молчаливая очередь. Здесь были русские и украинцы, поляки и чехи, эстонцы и латыши. Словом, люди 12 языков. Здесь были пожилые и молодые, мужчины и женщины, подростки и дети. Очередь продвигалась быстро, оживленно работала канцелярия. Шла последняя проверка по переселению в Америку. Мы все уже были опрошены и проверены много глубже и шире, чем в советских анкетах. Были подсчитаны зубы, проверена кровь, выявлено родство, национальность, происхождение и прочее. На завтра предстояла погрузка на пароход. Небольшая группа верующих евангельского исповедания воспользовалась этим случаем, чтобы каждому отправляющемуся в дальний путь вручить Евангелие на родном языке. У выходной двери в конце очереди было поставлено два стола с книгами и брошюрами. Каждый, получивший номер на пароход, подходил к нашему столу с радостью на лице. Мы спрашивали по-немецки: «На каком языке вы говорите?» И, получив ответ, давали несколько брошюр со словами: «Вот вам в путь для полезного чтения. Обязательно прочтите, это важно для вас. А Евангелие не хотите?» «О, да, прошу, если можно». Когда все запасы литературы подошли к концу, и на наших столах почти ничего не осталось, внезапно открылась дверь, и у порога появился ксёндз. Он бросил несколько Евангелий к моим ногам и подошел ко мне решительным шагом. Лицо его было искажено злобой, небольшие припухшие глаза от гнева налились кровью, дрожали руки. «Кто вам разрешил раздавать эти коммунистические книжки? Это пропаганда!» «Нет, это не московская пропаганда, а Евангелие Господа нашего Иисуса Христа». «Вы безбожники!» – неистово кричал ксёндз, за спиной которого стоял полицейский. «Кто вам разрешил это делать?» «Начальник лагеря», – ответил я и назвал его имя. «Хорошо», – сказал полицейский, обращаясь к ксёндзу. «Пойдем узнаем». Маленький толстенький ксёндз повернулся словно по команде и, мелькая на крахмаленном воротничком на фоне толстой покрасневшей шеи, затерялся в толпе любопытных. Больше я его не видел. Но через минуту к столу подошел черноволосый молодой парень и небрежно бросил на стол Евангелие, которое мы только что ему дали. «Фанатики! Дурманите людям головы!» – пробурчал он с гневом. Я посмотрел на этого юношу с красивыми чертами лица, и чувство глубокого сожаления наполнило мое сердце. Утром огни в барачном общежитии загорелись раньше обыкновенного. Люди готовились к отправке на пароход. У всех настроение было приподнятое, веселое, впереди ожидала богатая Америка. Собираясь в дальний путь, люди выбрасывали ненужные вещи в бочки, расставленные по коридорам. В бараке слышались оживленные голоса, повсюду хлопали дверьми. Люди шли с чемоданами. Я покидал барак одним из последних. Среди старой поношенной обуви, разбитых чашек, закопченных кастрюль, котелков и прочего домашнего скарба, выброшенного за ненадобностью, я увидел несколько новых Евангелий. Это были книги, которые только вчера мы раздавали людям. Тяжело было осознавать, что многие славяне так непочтительны к Слову Божьему, так смело и рискованно отвергают его зов. Я поднял несколько книг и взял их с собой на пароход. Знал, пригодятся. Во дворе лагеря рассказал об этом знакомому литератору. «Скучная эта книга, Евангелие. Читал я когда-то, выдумки», — сказал он. «А в Бога я верю, не безбожник». «Откуда же мы знаем о Боге, если не из Евангелия?» — спросил я. «А что нужно знать о Боге? Признавать его можно и без Евангелия. Дело не в признании. Поверить надо и принять Христа как Спасителя», — говорил я ему на пути к пароходу. «Для меня лучше один раз увидеть, чем 100 раз поверить. Больше пользы. Что верить, когда ничего не видно?» — ответил решительным тоном литератор. «Как видеть, если глаза закрыты?» — спросил я. «Ну, это уж, допустим, не так. Глаза у меня орлиные, политических проходимцев насквозь вижу». Не без гордости закончил литератор и сразу же переключился на свою излюбленную тему о националистах. И вот 14 ноября, в темную непроглядную полночь, пароход генерал Гарри Тейлор внезапно вздрогнул, гулко загудел и при заметном покачивании наших кроватей отшвартовался, взяв курс на Америку. Утром во время прохода по Ла-Маншу пароход отчаянно качало. Ноябрь – тяжелый месяц для плавания. Шел крупный дождь, сильный ветер не давал открыть двери, чтобы выйти на палубу. Стеной поднимались высокие морские волны, били в корабль, бросая его как щепку. Многие заболели морской болезнью. Сидели на ступеньках с белыми мешочками наготове. Меня непривычно тошнило. С трудом я выбрался на палубу, для безопасности обтянутую канатом. Хотелось подышать свежим морским воздухом. Навстречу мне, сгибаясь под сильным ветром, 2 матроса спешно несли носилки. Я последовал за ними. У кормы стояло несколько пассажиров

0: головой о железную решетку. Матросы нашли его уже мертвым. Днем я встретил в столовой литератора. Он ел с аппетитом, и я завидовал ему. Морская болезнь была ему неведома. «Вот вам тема для правдивого рассказа», — сказал я и напомнил ему о роковой смерти молодого пассажира, которого, как говорили его друзья, ожидала в Чикаго невеста. «Я не люблю такие темы», — пробурчал литератор. Он был явно не в духе. На следующий день иммиграционные чиновники разрешили провести евангелизационное собрание. В большом зале пароходного клуба собрались люди. Литератора не было, хотя я его приглашал. После обеда ветер был умеренный. Впервые мы видели над океаном большое красное солнце. Неугомонно кричали прожорливые чайки, у бортов стояло множество пассажиров. Вдруг на палубе появились матросы, одетые в парадную форму. Машина резко перешла на тихие обороты, корабль почти не двигался. «Что это значит?» – спросил я у соседа. «А разве ты не знаешь? Похороны будут. Пойдем поближе и посмотрим». Тело несчастного юноши, зашитое в мешок, подняли на палубу. К нему привязали цементную глыбу для веса. На борту закрепили специальную доску. Пришел капеллан, молодой серьезный американец. Он открыл Евангелие и начал читать. «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Откровение, глава 20, стихи 6 и 13. Я оглянулся. Вблизи стоял литератор. Внимательно слушая капеллана, он погрузился в глубокое раздумье. Все стихло. Только легкий ветерок трепал звездный американский флаг, поднятый над телом, да слегка поскрипывали снасти. Затем раздалась команда, бесшумно скользнул по доске белый мешок и тяжело ударился об воду, обдавая крупными брызгами борт корабля. Снова загудели машины, и, набирая скорость, корабль продолжил путь, оставляя за собой бурлящий пенистый след. Уже было темно, когда в толпе, бесцельно снующей по палубе, я заметил литератора. «Вы знаете», — подойдя, сказал он, — «после этого случая, что я был свидетелем, у меня пропал интерес к политике. Наверное, я изменю курс. Пора и о душе подумать». «Бог вам в помощь», — сказал я, не скрывая радости. «Будете счастливы, не пожалеете». «Кстати, нет ли у вас лишнего Евангелия?» — несколько смущенно спросил литератор в конце беседы. «Мне надо бы кое-что посмотреть». Он охотно принял Новый Завет. Тот самый, который я нашел среди мусора в Бременской казарме. Думаю, он хранит его и сегодня. Автор Николай Водневский.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Марка. Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

Евангелие от Марка. Глава первая. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там, в пустыне, 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. И ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум. И вскоре, в субботу, вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее.
выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.

Евангелие от Марка. Глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за Мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: «Как это? Он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к Нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать».
Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшее с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?» И сказал им: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

0: Возьмите любую из многих молитв апостола Павла, записанных в его посланиях, и каждая из них обилует богатейшими уроками. Если мы желаем узнать, как должно молиться, то не лучше ли всего научиться этому у таких людей, которые отличались своей молитвенной жизнью? И вот для нашего общего назидания, в основу нашего разбора, мы возьмем одну из молитв апостола Павла. Находится она в 3 главе 1 послания Фессалоникийцам. Мы сегодня ограничимся разбором первой половины этой молитвы, стихи с 9 по 11, и гласят они так. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день, все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Не успела церковь в Фессалониках родиться, как враг с бесовской злобой обрушился на нее. Гонение в течение года, отсутствие Павла не только не уменьшилось, но усиливалось. Этим гонимым верующим он напоминает в 1 главе: «Вы приняли слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Так начало свое существование эта церковь. Но это притеснение не прекратилось, а наоборот умножилось. И Павел был озабочен, устоит ли эта молодая церковь под таким постоянным насилием, для чего он и посылает своего молодого верного сотрудника Тимофея узнать о их положении. И что же узнал Тимофей? Настоль ободряюще было его сообщение о них, что Павел первое, что делает, благодарит Господа за них. И, по-видимому, у него нет слов выразить свою благодарность за этих гонимых верующих. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, — говорит он, — за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом? Вы не только приняли слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, но вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Во всяком месте прошла слава о вере вашей Бога. О, как вы меня обрадовали! У меня нет слов выразить мою благодарность Господу за вас». По всей вероятности, что искуситель искушал их, говоря, к чему эти страдания, скорби, притеснения и насилие? К чему они служат? Однако вы можете быть уверены, что враг им не сказал, что их вера в огненном горниле служила ободрением, подкреплением, примером и поощрением другим детям Божьим, включая и апостола Павла. Павел в это время, когда писал им свое послание, был в Коринфе. Переживал он в этом городе немало трудностей, и добрый пример этих молодых верующих ободрил его. Они сами, того не зная, своим примером послужили ему в его испытаниях. О, как бы хотелось сказать и ободрить наших дорогих братьев и сестер, которые томятся в тюрьмах и лагерях, что не напрасны ваши узы, не тщетны ваши слезы и страдания. Знайте, что о вашей вере возвещается во всем мире, и она ободряет многих верующих более смелому и безбоязненному служению Богу. Ваша верность Господу толкнула многих, особенно молодежь, на полную отдачу Христу. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, дорогие братья и сестры? Тебе, мой страдающий друг, Христос говорит, как Он некогда сказал гонимой Смирской церкви, «Знаю твою скорбь и нищету. Впрочем, ты богат, и злословие сборище сатанинского. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Подумай, какой будет счастливый и радостный момент, когда ты услышишь из уст твоего Спасителя, который своим страданием и своей смертью тебя искупил. Ты сделал, что мог. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Есть предел твоих страданий. Они под контролем того, который сказал: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец». Но что дальше учит эта молитва? «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». В этой молитве мы видим настойчивость, самоотвержение и ходатайство за других. Сегодня, однако, я хотел бы подчеркнуть другую, весьма важную истину в связи с этой молитвой – необходимость водительства Божия. Вы заметили, после того, как он говорит, что он день и ночь всеусердно молится, он добавляет эти многозначительные слова: «Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». В предыдущей главе он сказал: «Потому мы, я Павел, и раз, и два, хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Здесь он говорит: «Я, Павел, хотел прийти к вам и пытался раз и два», то есть несколько раз. И что же? «Воспрепятствовал нам сатана». Спекулировать о значении этого стиха мы не собираемся. Однако не без значения, что он тут говорит «Я, Павел». А в нашем тексте, после всеусердной и настойчивой молитвы, он полной уверенности, что сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. Вы заметили, он не говорит тут о том, что он пытался, но что он молился. Дальше он не говорит, когда осуществится его приезд к ним, но что сам Бог управит путь его к ним. В этих словах открывается важнейшая истина. Апостол Павел не мог знать, что только через приблизительно 6 лет, во время его 3-го миссионерского путешествия, вернется он в Фессалонику. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Подумайте, Бог Отец и Сын Его Иисус Христос и Дух Святой, который побудил эту молитву, все 3 лица Святой Троицы заинтересованы в твоей молитве. И не думаешь ли ты, дорогое дитя Божие, вопиющий к Богу день и ночь, что Он не слышит твои молитвы? Он не только слышит, но Он сразу же предпринимает отвечать на твою мольбу. Но ты говоришь: «Я не вижу никаких результатов». Это не важно, это не твое дело. Представь их Богу. Помни, что Он не руководится нашими часами и календарями. У Него может быть 1000 лет, как один день, и один день, как 1000 лет. Господь имеет свои причины, почему Он замедляет с ответом. Но что же мне делать? Моя нужда настолько отчаянна, срочна и настоятельна, что кажется, если я сейчас не получу ответа, то все пойдет на провал. «Я пропаду», — говоришь ты. И тем не менее, ответа еще нет. Возлюбленные, одно, что мы никогда не должны забыть, это то, что Господь всегда с нами поступает в любви. Какие чудные слова были сказаны Господом своему народу, ожидающему избавления. «Потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживает, чтобы жалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие». Или ожидающий, как сказано в английском переводе, на Него. Будем всегда помнить, что эти замедления для пользы, как нашей, так и другим, с которыми связана наша просьба. У апостола Павла также было сильное желание увидеть верующих в Риме, с которыми он еще не встречался, и им он пишет: «Непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне». Нам не сказано, как долго Павел молился о том, чтобы увидеть детей Божьих в Риме. Одно ясно, что Бог ему не открыл, когда он ответит и как. Павел просто говорит, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Из истории нам известно, что он, наконец, попадает в Рим. Но вряд ли мог он даже догадаться, когда он писал свое послание верующим в Риме, что Рим будет его последней остановкой, что попадет он туда не как свободный римский гражданин, но как узник, и что в этом городе он запечатлит свое свидетельство мученической смертью. Бог ответил на его молитву, но совсем иначе, чем думал Павел, но тем не менее ответил. Действительно, человек предполагает, а Бог располагает. Да, Павел правильно молился. Он знал, что его молитва должна пройти через цензуру воли Божьей. Потому он мог сказать, кончая свое послание, «И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Как много мы вредим себе и другим, когда, не дожидаясь Божьего времени, беремся сами отвечать на свои молитвы. Вот почему мы не переживаем полноту Божьего благословения, мы не предоставляем Богу ответить на наши молитвы в Его время и Его путем. Возлюбленные, не будем огорчать Бога нашим нетерпением, но будем постоянно взирать на начальника и совершителя нашей веры Иисуса. Это Он нам дал веру, Он вдохновил в нас молитву, и Он же ее и завершит. Мой друг, ты можешь быть вполне уверен, что Он еще ни разу не опоздал, и Он не опоздает и на этот раз. Продолжай ждать и верить, и хотя бы Он замедлил, жди Его, как сказал Господь пророк Аввакуму, ибо непременно сбудется то, что Он обещал и не отменится. Слава и благодарение нашему Господу! Любовь Его заставляет ждать. Он знает, что преждевременный ответ тебе только причинит вред, и потому медлит. Дорогие друзья, когда мы предоставляем самому Богу, как сказано в нашем тексте, управить путь наш, то есть ответить на наши молитвы в свое время и своим путем, то через это Бог прославляется, а вера наша крепнет. Вы помните случай с учениками в одну темную, бурную ночь на Геннесарецком озере? Христос после насыщения 5000 толпы повелел своим ученикам отправиться на другую сторону озера. И сказано, становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Ученики ожидали, что Спаситель придет к ним в любой момент. Но прошло несколько часов, а Иисуса не было. Притом к этому времени разыгралась необычайная буря. Настолько была она свирепа, что им грозил трагический конец. Представьте себе, что переживали в эту ночь ученики. Несмотря на грозившую им опасность, Господь к ним не приходит на помощь. Все мы до той или иной степени переживали подобное, когда казалось, что давно следовало бы получить помощь и облегчение. Но, увы, время проходило, а дело наше только ухудшалось. Где же Господь? Почему Он не отвечает? Эти замедления кажутся еще сложнее, зная, что Господь видит наше бедствие и как будто ничего не делает. Но заметьте, какие были результаты этого испытания. Христос не опоздал ни на одну секунду. Он пришел им на помощь, но главное, Он был прославлен, ибо здесь человеческая помощь была невозможна. Он словом запретил буре, и немедленно ветер умолк. Но был еще один чудный результат этого замедления. Вера учеников приняла новый объем. До этих пор они не знали, что их учитель имел власть и над стихиями. Обыкновенное искушение во время задержки – думать, что мы теряем самое драгоценное, что мы имеем, а именно время. Дорогие мои, тот, кто с надеждой ожидает Божьего часа избавления, никогда не теряет времени. Посмотрите, что может сделать Господь. Божье замедление – самый короткий путь к желаемой цели. За время, которое нам кажется потерянным, Господь сделал несравненно больше нашего ожидания. Он не только придет в момент крайней нужды и утешит бурю, но совершит чудо, так что наша ладья – в тот час пристанет к берегу, как случилось с учениками, когда Господь явился им в ночной буре. В свое время и своим путем Господь всегда вознаградит тех, которые надеются на Него. Они никогда не постыдятся, и потому мы можем смело сказать вместе с апостолом Павлом, «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам». То есть ответ на нашу молитву будет, когда и как Ему угодно, слава и благодарение Ему. Но если ты, мой дорогой друг, еще не познал Господа, то тебе не нужно ничего ожидать. К тебе относятся слова Христовой притчи: «Все готово, приходите на брачный пир». Ожидание может оказаться твоей погибелью. Ныне, говорит Слово Божие, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Мой друг, приди к источнику спасения сейчас, без задержек и замедления. С Его стороны Он сейчас готов тебя принять и спасти. Да поможет тебе сам Господь прийти к Нему. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

Блажен, кто мудрости высокой, послушен сердцем и умом, кто при лампаде одинокой и при сиянии дневном читает книгу ту святую, где явен божеский закон.

раз грех твой снова его распинал. Сколько раз за любовь ты насмешкой платил. Но с любовью он снова отца умолял. Прости ему,

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Юные пилигримы», читает Любовь Шпика.
2: Глава 16. Наступило воскресенье, святой Божий день, и семья отправилась в находившуюся неподалеку церковь. Мистер и миссис Хоуп и их дочь, одетые во все великолепие моды, ехали в парадной карете в сопровождении двух лакеев, в то время как мальчики предпочли пройти со своим наставником пешком. Эрик, войдя в церковь, привлек к себе внимание всей паствы, отчего ему стало еще более неловко. «Неужели я не могу даже здесь освободиться от ярмарки тщеславия?» — подумал он. «Даже эти стены не могут отгородить меня от мира». Прямо перед сиденьем, которое он занимал, возвышался мраморный памятник необычайной красоты, который, естественно, привлек его внимание. На нем была изображена фигура очень красивого младенца, спящего среди водяных лилий, а его поза и лицо отражали мирный сон невинности. Внизу была надпись, которую мальчик прочел со странным волнением. «В память об Эрике, старшем сыне лорда Фонтанера, который утонул, прежде чем завершил первый год своей жизни». После окончания служения к Клементине пришла фантазия. Она всегда была во власти своих фантазий. Пойти домой пешком с кузенами, вместо того, чтобы ехать с родителями. Она пошла по тропинке через поля вместе с Эриком, а Карл и его учитель шли чуть позади. «Я так увлеклась в церкви», — сказала молодая леди в легкомысленной манере, которую она принимала за остроумие. «Я так развеселилась, увидев, как ты серьезно смотришь на надпись на своем собственном памятнике. Это было так забавно, что я едва удержалась от смеха, хотя это было бы очень неприлично, но сам понимаешь». «Эта надпись совсем не вызвала у меня смех», — заметил Эрик. «Но я бы отдала весь мир. Если бы мир принадлежал Клементине, она отдавала бы его по 10 раз на дню. Я бы отдала весь мир, чтобы узнать, о чем ты думал, когда читал о себе эти слова. Я думал о том, было бы на самом деле лучше, если бы я умер, когда был маленьким, прежде чем узнал что-либо о мире и грехе». «О, ужас! Какие неприятные мрачные представления вы получаете от своего ужасного методистского наставника!» «Клементина, я не желаю слышать, чтобы о нем говорили в таком тоне», — сказал Эрик решительным тоном, какого молодая леди никогда прежде от него не слышала. Она то ли обиделась, то ли подумала, что это дерзко, потому что, когда они остановились у очень низкой загородки, она позвала Карла, чтобы он помог ей перелезть через нее. Ей хотелось досадить Эрику и возбудить в нем чувство ревности к своему брату. Но ей не удалось сделать ни того, ни другого, так как Эрик с довольным видом повернулся к мистеру Эверду и оставил прекрасную леди продолжать путь с избранным ею спутником. «Мне так жаль тебя, дорогой Карл», — сказала Клементина более участливым, чем обычно, тоном. «Это так ужасно, когда низменное, вульгарное существо лишило тебя всех прав. Видишь ли, я не считаю его ни низким, ни вульгарным», — добродушно возразил Карл. «Он очень чуткий, и у него высокие принципы. Что касается вульгарности, то мальчик, который так много думает о таких вещах, о которых думает он, никогда не может, как однажды сказал мне мистер Эверт, иметь вульгарный ум. Я нахожу его невыносимо скучным», — сказала Клементина. «Весьма сожалею», — был сухой ответ кузена. Клементина, в свою очередь, обиделась на Карла. И если бы нашелся кто-нибудь другой, менее неуправляемый, чем мистер Эверт, она, несомненно, выбрала бы его себе в попутчике в восхитительной надежде досадить обоим кузенам. Глупая девушка почти бессознательно строила план разлучить братьев и заставить их ревновать друг друга. Она временами отдавала предпочтение старшему, другой раз младшему, чтобы привлечь внимание обоих к себе. Вы можете подумать, что это было какое-то недоброе и горькое чувство, которое заставило ее желать таким образом разрушить их счастье и союз, и играть роль искусителя по отношению к своим спутникам. но это было не что иное, как эгоистичное тщеславие и глупость. Она забавлялась, и ей было все равно, кто страдает. Способность причинять боль она рассматривала как триумф. По крайней мере, так было принято на ярмарке суеты. Она обернулась, чтобы посмотреть, следит ли Эрик за ней, но была крайне раздражена, обнаружив, что он так увлечен серьезным разговором со священником, что о ее присутствии совершенно забыл. Клементине ничего не оставалось, как идти рядом с Карлом, изо всех сил стараясь выбить из его головы услышанную проповедь. Она с восторгом болтала о своей перспективе скорого отъезда в Лондон и о погорчении, что сейчас не разгар веселья. Говорила о своем убеждении, что в 14 лет девушки становятся молодыми леди, о том, как она очарована перспективой быть на детском балу, Гросвенор-сквер, но в отчаянии от того, что милой графини в городе не будет. Таковы темы разговоров жителей ярмарки тщеславия. Во второй половине дня миссис Хоуп сообщила Эрику о своем намерении уехать, так как обстоятельства вынуждают ее сделать это решение, чем она намеревалась. «Я предполагаю остаться в Лондоне до Рождества», — сказала она. «Конечно, ты и твой брат будете нас сопровождать». «А мистер Эверт?» «В нашем городском доме для него нет места», — ответила леди, которая, как и ее муж, не питала особой любви к человеку, чья святость казалась ей молчаливым упреком. «Мне было бы очень жаль, если бы я оставил свои занятия», — сказал Эрик. «Ведь вы знаете, сколько времени я уже потерял?» «Ох, я уже решила, что ты поедешь. Приобрести современный вид и получить хорошее влияние общества так же необходимо, как и любое книжное образование». По правде говоря, леди не собиралась упустить случай показать своим знакомым племянника, молодого лорда. На следующий вечер Карл пришел к брату, который был занят нудным изучением латинской грамматики, чтобы сообщить ему о прибытии Джека и Бена, которые только что высадились у дома садовника. «Я должен немедленно пойти к ним», — сказал Эрик, вставая. «Уже поздно и холодно. Я думаю, ты мог бы подождать до завтра». «О нет, они здесь чужие. Бедные мальчики, у них нет никого, кроме меня, чтобы приветствовать их». «Тогда я пойду с тобой», — сказал Карл, снимая с вешалки фуражку. В манере Бена было что-то неловкое, немного смешанное со страхом, когда молодой аристократ любезно протянул ему руку. Джек, однако, не утратил своего бесшабашного, дерзкого вида, и странным образом его голос напомнил Эрику прежние дни, когда тот произнес, как будто все еще был в своем доме на пустоши. «Слушай, Марк, вообще-то тебе повезло». «Я не думаю, что парень умеет краснеть», — прошептал Карл. «Я надеюсь, что ты не задержишь нас здесь надолго», — продолжал Джек с презрением, оглядывая чистенькое маленькое жилище. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Эрик. «Я уверен, что тебе здесь будет лучше, чем в приюте». «Неужели ты думаешь, что я буду довольствоваться домиком, когда мой брат живет в замке? Я бы сказал, что это подлая шутка». «Он тебе не брат», — возмущенно произнес Карл. «Я ничем не хуже его», — пробормотал парнишка, глядя на Эрика со смешанным чувством зависти и неприязни. Молодой лорд сдержался, хотя это стоило ему немалых усилий. «Я поместил вас», — сказал он, — «там, где, по мнению одного человека, который гораздо мудрее, чем мы, вы будете чувствовать себя лучше. Я надеюсь, что вам будет хорошо. Вы приобретете специальность и никогда не пожалеете о том, что приехали сюда». С этими словами Эрик и Карл вышли из домика. До них донеслось разочарованное восклицание Бена. «Я думал, он и нас делает благородными». «Как трудно делать добро», — со вздохом огорчения сказал Эрик, когда они отошли на несколько шагов. «Теперь я понимаю сомнения мистера Эверда, когда он сказал, что против этого плана могут быть возражения». «Что ж, ты сделал добро, и в свое время получишь свою награду», — заметил Карл. «Не в благодарности этих ребят». «Ты сделал это, чтобы получить их благодарность?» — спросил его брат. «Мистер Эверт говорит, что одни совершают добрые поступки, чтобы заслужить похвалу, а другие, чтобы получить благодарность. Но оба ищут земной награды. Мне никогда нельзя быть уверенным. Только чаша холодной воды, поданная ради Господа, не забывается и вознаграждается свыше». «Ты прав», — ответил Эрик. Если мы делаем добро только для того, чтобы быть любимыми, то множество разочарований, с которыми мы столкнемся, скоро надоедят нам, и мы перестанем делать добрые дела. Только та благотворительность будет правильной, которая исходит из желания угодить Господу, который никогда не изменяется и не забывает. Глава 17. Проходили дни и недели, но наставления, получаемые Джеком, казалось, не производили особого впечатления на его упрямый дух. В голове у него укоренилась одна мысль, которую не могли поколебать ни пример, ни увещевание. Он считал несправедливым по отношению к себе, что Марк, когда-то равный ему, стал таким богатым, в то время как он остается бедным. Напрасно ему показывали глупость и неблагодарность его поведения. Гордый и упрямый дух овладел его сердцем, и оно не склонялось ни к покорности Богу, ни к благодарности тем, кто делал ему добро. Хотелось бы, чтобы это чувство не царствовало в жилищах простых людей, чтобы те, кому дано мало благ этого мира, помнили, что в то время как богатые имеют обязанности по отношению к бедным, бедные также имеют обязанности по отношению к богатым. Эрик огорчился, что стал предметом зависти и неблагодарности. Это вызвало в нем необходимость постоянно быть настороже. Ему не хотелось проявлять гнев и даже чувствовать его, что было гораздо труднее. Мальчик обрадовался, когда настал день переезда семьи в Лондон. Ему не терпелось увидеть это чудное место, о котором он так много слышал. Наступила зима, и холодная погода делала перспективу путешествия на юг очень приятной. Единственным сожалением мальчика было то, что с ними не будет мистера Эверда, которого он считал скорее отцом, чем учителем. «Прощайте, и да хранит вас Бог», — сердечно сказал священник, стоя в дверях и наблюдая за их отъездом. Карл двумя руками пожал руку своему учителю, а Эрик бросился в его объятия. «Там вы встретитесь с еще большей ярмаркой тщеславия», — тихо предупредил священник. «Для вас у меня одно пожелание. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Не задерживайте нас, ребята, мы опоздаем на поезд», — крикнул мистер Хоуп из коляски. «Не могу понять, что они нашли в этом человеке», — заметил миссис Хоуп не слишком любезным тоном. В следующее мгновение экипаж промчался через двор. Мистер Эверт проследовал за ним через арочные ворота и остановился на подъемном мосту, перекинутом через ров. Он смотрел вслед экипажу, пока не перестал видеть своих дорогих учеников, махавших ему руками. Путешествие по железной дороге было для Эрика в новинку и вызывало у него множество мыслей. Поезд с грохотом мчался по рельсам, то поднимаясь на пригорок, то опускаясь в просеку, то теряясь во тьме туннеля. Но над окружающей местностью или под ней, в сиянии солнца или во мраке, он мчался все дальше и дальше, с удивительной скоростью, с каждым часом приближаясь к цели. «На моем пути тоже были темные дни, но теперь Господь поднял меня», — думал Эрик, — «и надо мной ярко светит солнце. Но когда я доберусь до конца своего путешествия, как мало меня будет волновать, был ли он длинным или коротким, через мрак или свет, неудобным или приятным. Для меня будет вполне достаточно, если он приведет меня домой». А теперь давайте посмотрим, как наши юные пилигримы устроятся в Лондоне, в этом удивительном скопище всего самого благородного и самого низкого в мире. Лондон — обитель величайшего богатства и самой жалкой нищеты. Средоточие учености, искусства, науки, преступности, убожества и невежества. Город, в котором возможно больше добра и зла, чем в любом другом месте земного шара. Эрик обнаружил, что его ожидания относительно его размеров более чем оправдались. Казалось, что количеству кирпичных домов нет конца. Пересечения улиц образовывали могучий лабиринт, который удивлял и смущал ум мальчика. Нескончаемая вереница экипажей и поток прохожих, разнообразие карет всех видов и форм, бесчисленные лавки, величественные общественные здания, церкви, больницы, школы и увеселительные заведения — все было очаровательно новым для молодого дворянина. Каждый час в его душе рождались новые впечатления. Затем наступил черед развлечений, какие только мог предложить Лондон в это время года. Дни и ночи были заполнены мероприятиями, и Эрик попавший в водоворот удовольствий, вскоре начал испытывать усталость от жизни, посвященной веселью. Его ум был забит множеством новых предложений. Голова болела от заточения в переполненных людьми комнатах. Отдых мальчика был нарушен. Он почти падал от возбуждения и чувствовал себя более усталым, чем когда-либо прежде. Эрик затосковал по тишине Фонтанора. Ему хотелось сменить суету веселья, в которую он был погружен, на спокойную учебу и общество мистера Эверда. Как же обстояло дело с духовным здоровьем Пилигрима? Продвигался ли он к небесам или отступал назад? Эрик прибыл в Лондон собранным и вооруженным. Обстоятельства, а не выбор, привели его в самый разгар ярмарки тщеславия, но он все же шел как пилигрим. С самого начала парнишка принял решение первый час каждого утра посвящать Богу. Леность, усиленная усталостью, часто искушала его нарушить это решение. Холодным зимним утром она подсказывала ему много поводов для потворства своим желаниям. Но Эрик знал, что находится на чужой территории, и твердо следовал своему решению. Этот тихий час общения с Богом, самоанализ, чтение Писания и молитвы были его великой защитой среди многочисленных искушений, которые окружали его на новом жизненном пути. Вещи, видимые только в свете факелов мирского возбуждения, всегда принимали ложные краски, рассматриваемые в чистом утреннем свете. Они теряли большую часть своей опасной привлекательности. Я бы рекомендовала всем, молодым и стареньким, высшим сословие или низшим, отдавать свои первые часы Богу. Семья собиралась к завтраку поздно, и Эрик обнаружил, что, проявив немного самоотречения, он мог бы не только посвятить утро служению Богу, но и заняться науками. Он был чрезвычайно озабочен развитием своего ума, чувствуя, что его ограниченность в образовании очень болезненна. Иногда он даже испытывал искушение посягнуть на свой святой час, как он называл его, чтобы иметь больше времени для занятий. Это искушение знакомо многим из моих читателей, и оно тем более опасно, что оно не так шокирует совесть, как другие способы использования времени. Но Эрик по-прежнему старался как можно меньше времени уделять земным заботам. В это драгоценное короткое время, удаленный от мира, он мог собраться силами и возобновить свои добрые намерения. Единственным членом семьи, который оказывал ему наибольшую помощь в продвижении к небесам, был его брат. Эрик часто думал о мудрости и милосердии Спасителя, посылающего своих учеников в мир по двое. Характеры мальчиков были в некоторых отношениях очень непохожи, но у обоих была одна надежда, один руководящий принцип. Возможно, сама разница делала их более способными поддерживать друг друга. По сравнению с братом, Эрик был робким и застенчивым, но обладал более глубоким знанием собственного сердца. Карл знал больше, а Эрик больше размышлял. Карл был в большей опасности из-за любви к миру. Эрик старался уклоняться от его насмешек. Там, где Хоуп был нетерпелив, Фонтанер учился ждать. Их ранняя жизнь прошла в разных школах. Один — дитя роскоши, другой жил в нужде. Один пережил удовольствие, другой — страдание. Но оба они прошли через тесные врата. Оба горели искренней любовью к Спасителю. Оба стремились бороться со своими навязчивыми грехами и старались идти вперед, чтобы получить награду. Если бы мы всегда были так же готовы помочь друг другу на узком пути, как эти два юных пилигрима, если бы вместо того, чтобы действовать, как мы слишком часто делаем, в роли искусителей или мучителей, мы использовали все влияние, которое дает нам дружба и родство, чтобы приблизить наших близких к небу, какое благословение испытали бы мы в своем общении? Насколько это было бы похоже на то, что мы надеемся получить там? Эрик вскоре обнаружил, что деньги в Лондоне исчезают очень быстро. То, что поначалу казалось ему неисчерпаемым богатством, словно таяло в его руке. Одним из первых намерений при въезде в столицу было раздобыть прекрасную Библию и послать ее с благодарственным письмом мисс Сирл. Это было для него одновременно радостью и облегчением. Он боялся, что может показаться неблагодарным, и что те, кто были его друзьями в несчастье, могут подумать, что, окунувшись в роскошь, он забыл о них. Кроме того, нужно было купить так много заманчивых книг, которые Эрик хотел прочесть. Были благотворительные организации, которым он хотел помочь, и несчастные, участь которых он желал облегчить, так что некогда тяжелый кошелек неопытного мальчика вскоре совсем опустел. Эрик уже пробыл некоторое время в Лондоне, прежде чем отправиться в приют навестить Мэгги. Он упрекал себя за нежелание туда идти, но, по правде говоря, поведение ее братьев так расстроило его, что он отправился туда вовсе не ради удовольствия, а из чувства долга. Карл, как всегда, был его единственным спутником. Посещение благотворительных учреждений не входило в планы дяди и его гордой жены. Что же касается Клементины, то она никогда и не мечтала о том, чтобы поехать. Она считала, что бедность и грязь — это одно и то же, и приходила в ужас, если ребенок из низших классов осмеливался приблизиться к ней на расстоянии 2 ярдов. Девочка проливала много слез над романами. К их героям и героиням у нее было особое сочувствие. Она считала, что сентиментальность и возбуждение придают девушке дополнительную прелесть. Но обычное повседневное страдание не имели в себе ничего интересного. Она могла быть тронута горем принцессы, но истинные нужды оборванного ребенка были ниже ее достоинства. Приютом Эрик был приятно удивлен. Все было аккуратным и безупречно чистым. Матрона заботилась о здоровье и хорошей дисциплине детей. Бедняжка Мэгги, увидев знакомое ей лицо, очень обрадовалась, так что Эрик рассердился на себя за то, что не навестил ее раньше. Из своего кошелька он вытряхнул последние монеты и положил их в руку ребенка. Это еще больше расположило сердце Мэгги. Она говорила с ним так же свободно, как если бы все еще считала его своим братом, хотя и без дерзкой фамильярности, которая была так отвратительна в Джеке. Девочка показала Эрику письмо, полученное ею от несчастной матери, которая была приговорена к ссылке, хотя и на более короткий срок, чем ее муж. Суд учел ходатайство о ней. Эрик через мистера Эверда обеспечил Энн небольшим удобством, и она с благодарностью упомянула об этом в своем письме. «Хотя его доброта, — писала она, — только заставила меня почувствовать себя еще более несчастной, когда вспоминаю, как жестоко с ним поступила». Она умоляла дочь избегать соблазнов, которые сбили ее с пути истинного, особенно любви к одежде, которая положила начало всем ее заблуждениям и несчастьям. Тщеславие открыло ей интерес к лести и заставило сделать первый шаг по пути, который привел ее в тюрьму и на каторжные работы. В письме было выражено глубокое сокрушение, которое давало Эрику надежду на то, что бедная блудная дочь еще раскается и обретет спасение. Но ее безрадостный мрачный тон слишком ясно показывал, что топь уныния затягивает несчастную. Вполне удовлетворенный местом для девочки-сироты, выбранным мистером Эвардом, Эрик с братом покинули приют. Он радовался возможности отплатить добром за зло. Мальчик был не в состоянии содержать 3 детей, чьи родители нанесли ему глубокие увечья, и от которых он получил в детские годы жестокость, отравившую ему жизнь. Легче простить одно большое зло, чем долгий путь мелких подлостей. Но когда они соединяются, то пробуждается дух мести. Ничто, кроме благодати, данной нам с небес, не может заставить нас простить так, как были прощены мы. Когда братья по дороге домой проходили мимо книжной лавки, Карл остановился, чтобы взглянуть на книгу в витрине. «О, Эрик!» — воскликнул он. «Посмотри, какая прекрасная книга, о которой так мечтал мистер Эвард. Давай купим ее ему в подарок на Новый год и возьмем с собой Фонтанер. Мои средства довольно скудны, но если мы соединим их, то легко сможем составить нужную сумму». «К сожалению, не могу», — ответил Эрик, задумчиво глядя на прекрасную книгу. «О, но ты должен! Ты знаешь», — добавил Карл, понизив голос до шепота, «что мистер Эверт никогда не позволяет себе такой роскоши. Я слышал от дяди, что он полностью содержит свою престарелую мать. Я никогда не видел, чтобы он тратил на себя лишнюю монету». «Может быть, эта книга есть в нашей библиотеке?» — произнес Эрик. «Нет, нету. Именно ее поиски и дали мне понять, как сильно он хочет ее заполучить». «Я удивляюсь, Эрик», — добавил Карл с легким раздражением, «что такой богатый человек, как ты, делаешь погоду из-за нескольких монет». «Я не слишком богат в настоящий момент», — ответил Эрик, несколько огорченный тоном брата. «У меня в кошельке не осталось ни монеты». «Значит, ты слишком экстравагантный. Даже мне на мое половинное содержание удавалось сохранить немного денег. Экономией я никогда не славился. Эрик ничего не ответил. «Нам лучше поторопиться», — сказал Карл. Некоторое время они шли молча. «Боюсь, что я только что нагрубил тебе. Ты сможешь меня простить?» Наконец произнес Хоуп. «Ох, даже не заикайся о прощении», — весело ответил Эрик. «Я думаю, что могу простить тебе все, что угодно, и никогда не обижусь ни на одно слово». «Мне следовало бы помнить», — заметил Карл, — «что девочка, которую мы только что видели, обходится тебе очень дорого. Мне кажется, что ты тратил так мало, что я даже не представляю, как ты мог потратить деньги за весь квартал. Разве ты не получаешь ту же сумму, что и я, когда воображал себя лордом Фонтонером?» «Нет», — ответил брат, и тут же сменил тему разговора. Они прошли еще некоторое расстояние, разговаривая о чем-то другом. Когда, проходя через один из парков, Карл остановился, словно ему вдруг пришла в голову какая-то мысль. «Эрик», — сказал он, положив руку на плечо брата, — «ответь мне только на один вопрос. Почему ты не получаешь того же содержания, что и я?» Не получив ответа, он продолжал. «Возможно ли, что ты делишь его со мной?» Эрик улыбнулся. «Я не обязан отвечать тебе на вопросы», — сказал он. «О, теперь я все понял. Мой великодушный благородный брат, и ты позволил мне обвинить тебя, воображая твою расточительность? Я упрекнул тебя в лицо, в то время как тратил твои деньги, а ты даже не намекнул на то, что всем этим я обязан тебе». «Обязан — это слово не для братьев», — возразил Эрик. «То, что у меня есть, принадлежит тебе, и я радуюсь тому, что ты тратишь. Пусть у нас всегда будет общий кошелек». «Нет, этого не должно быть», — воскликнул Карл. «У тебя и так достаточно расходов. Меня должен содержать дядя». «Не лишай своего брата его привилегий», — сказал Эрик, который к этому времени уже достаточно познакомился с мистером Хоупом, чтобы понять, что Карлу будет неприятно зависеть от него. «Ты причинишь мне боль, если откажешь в этой милости. Я буду думать, что ты не любишь меня, Карл». Впервые Эрик назвал брата этим дорогим и милым именем. Когда он произносил эти слова, в его тоне и манерах было что-то такое, что наполнило сердце мальчика горячей любовью, какой он никогда прежде не испытывал. Оба чувствовали силу священной прекрасной связи, которая должна объединять членов каждой семьи. Дети одних и тех же родителей на земле и одного и того же отца на небесах, живущие в одном доме, избрали один путь, чтобы идти к одной цели. Неужели гордость и зависть могут когда-либо разъединить сердца, которые сам Бог хотел бы соединить вместе? Глава 18. Однажды вечером, после того, как семья провела в Лондоне больше месяца, Эрик сидел с книгой в гостиной. Мистер и миссис Хоуп были на званом обеде, который леди должна была покинуть пораньше, чтобы заехать за молодыми людьми и отвезти их на долгожданный бал на Гросвенор-сквер. Клементина уже больше часа была наверху, занятая тем, что казалось ей одним из самых интересных занятий в жизни. Она наряжала свою маленькую персону по последнему писку моды. Эрик сидел у окна. Ему было забавно время от времени отрываться от страницы и смотреть на то, что было для него совершенно новым — плотный густой лондонский туман. Из длинного ряда фонарей, тянувшихся вдоль улицы, были видны только два или три ближайших, и сквозь густую мглу они походили на тусклые звезды. Громкие крики, временами смешанные со смехом, доносились от пешеходов, желавших дать знать о своем присутствии. Время от времени два огонька, похожие на пару глаз, медленно приближались, означая, что движется карета. Проносимые мимо факелы бросали странный красный свет, едва достаточный, чтобы показать, кто их несет. «Мы видим нечто подобное в жизни», — подумал Эрик. «Мне кажется, что туман — обычная погода на ярмарке тщеславия. Интересно, в каких моментах я могу найти сходство между туманом природы и туманом, окутывающим мир? Природа обоих туманов не с небес, а снизу. Оба тумана закрывают чистый дневной свет, подвергают нас опасности падения, опасности столкновения и лишают нас способности отличить друга от врага. И все же люди кажутся веселыми в своих случаях, как будто сам риск вызывает удовольствие. Они зажигают факелы и почти на ощупь идут дальше, хотя не видят ни солнца, ни луны, ни звезд. Кому хочется проводить свою жизнь в тумане? И все же некоторые предпочитают жить и умирать среди тумана в ярмарке тщеславия. «Чтение, нравоучение, размышление», — произнес Карл в своей обычной оживленной манере, входя в комнату. «Кто примет тебя за молодого дворянина, идущего на бал? Я подозреваю, что это будет твой последний бал на этот раз. Я слышал, что парламент распущен, а если так, то будут новые выборы, и нам придется отправиться обратно в Фонтанер». «Я не жалею об этом», — ответил Эрик. «Я тоже», — сказал Карл более серьезно. «Боюсь, что такая жизнь для меня опасна. Мне кажется, что ты никогда не подвергаешься такой же опасности, как я, потому что ты лучший пилигрим». «О нет», — воскликнул Эрик, — «ты не можешь заглянуть в мое сердце. Каждый лучше знает свои искушения. Видишь ли, я не могу наслаждаться обществом, потому что всегда чувствую, что недостаточно образован. Я в постоянном страхе разоблачить себя и быть осмеянным. В этом нет никакой заслуги. Если это вся твоя защита от мирской суеты, то я бы назвал ее очень бедной». «Согласен, потому что если это защищает меня с одной стороны, то подвергает опасности с другой. Знаешь, Карл, ничто так не поражает меня в самом себе, как трусость». «Ты хорошо с ней справляешься, потому что никто, кроме тебя, об этом не знает. Я не должен реагировать на мнение мира, иначе я буду бояться его насмешек. До того, как я стал лордом, меня всегда считали довольно смелым. В нашем доме я довольно смело говорил правду, но ничто так не пугает меня, как кривая саркастическая улыбка на губах хорошо воспитанных людей. Иногда мне кажется...» — добавил он со смехом, — что я бы меньше беспокоился, если бы за этим была возможность нанести удар. «Я могу сказать, Эрик, что никогда еще не замечал, чтобы этот страх хоть на шаг сбивал тебя с узкой тропинки. Однако я не могу сказать этого себе, дорогой брат. Мир — опасное место. Какой бы ты называл главный образ ярмарки тщеславия?» — спросил Карл. «Искушение быть неискренним, злым и забыть о Боге. О, ты не назвал даже половины. Подумай только об экстравагантности, тщеславии, любви к шоу, стремлении к моде, интерес к одежде, занятиях различными пустяками, которые не делают нас счастливыми», — добавил Эрик. «Счастливыми? Нет. Они напоминают мне заколдованные деньги из восточной сказки, которые человек так старательно собирал, но они вскоре оказались листьями. Ты в этот вечер видел Клемми? Она так долго и с таким трепетом ждала предстоящего бала?» «Не видел. Она в веселом настроении?» «Я бы сказала, в ужасном, бедняжка. Она бы плакала от души, если бы не боялась, что красные глаза ее не украсят». «А чем она так расстроена?» «У нее три ужасные переживания, которые она не знает, как вынести. Во-первых, она боится, что тетя Матильда может в тумане не найти дорогу и не заедет за нами, чтобы повести нас на бал. Во-вторых, она боится, что даже если мы доберемся до Гроссвеннер-сквер, то в такую ночь, как эта, там никого не будет, и некому будет восхищаться ею и ее новым платьем. В-третьих, и это самое худшее несчастье из трех, что ее жемчужные украшения не придут вовремя». «Они еще не прибыли?» «Нет». Клемми весь день нервничала из-за них и при каждом звонке восклицала: «Ох, надеюсь, это наконец ювелир!» И с тех пор, как она поднялась наверх, чтобы одеться, миссис Клейтон по меньшей мере трижды спускалась вниз, чтобы посмотреть, не привезли ее украшения. Так как она всегда возвращалась с одним и тем же неудовлетворительным ответом, то Клемми к этому времени была в таком состоянии, что ей мог бы посочувствовать даже нищий на улице. «Бедная Клемми», — пробормотал Эрик с искренним сочувствием в голосе. «Ты ведь не жалеешь ее за то, что она несчастлива из-за таких пустяков?» «Мне жаль ее, потому что такие мелочи делают ее несчастной. Карл, ты знаешь, что моя совесть не совсем спокойна за нашу кузину?» «Твоя совесть? Ты не имеешь никакого отношения к ее глупости. Мы ответственны за других. Я вижу ее чаще, чем кого-либо другого. Кроме тебя, конечно. Она моя ближайшая родственница. И все же я никогда не пытался помочь ей идти по правильному пути». «Я не верю, что она на этом пути», — ответил Карл. «Она постоянно пытается натравить нас друг на друга. Ничто так не обрадует ее, как увидеть, что мы поссорились. И все это ради удовлетворения ее эгоистичного тщеславия». «Если она не на правильном пути, то на каком же тогда? Где она окажется, если останется такой, как есть. Мы не можем помочь ей в ее заблуждениях. Это не наша вина. О, Карл, мы не должны поступать согласно слов «разве я сторож брату моему?». Мы так часто встречаемся с ней и должны иметь какое-то влияние на нее. Подумай о встрече на небесах с теми, кому мы помогли достичь их. «Я не могу представить себе большего удовольствия», — сказал Карл, — «но не представляю, что мы могли бы сделать для Клеми. Это глупо с моей стороны, но когда я смотрю на нее, на ее манеры и слышу ее пустые разговоры, то у меня возникает вопрос, есть ли у нее вообще душа?» «И все же она у нее есть, такая же драгоценная, как и наша. Я знаю, но не могу себя побороть». Она мне кажется просто хорошенькой игрушкой, которую можно наряжать, чтобы ею восхищались или смеялись над ней. Было бы хорошо, если бы она могла расти для чего-нибудь более благородного, лучшего. Я не думаю, что мы сможем повлиять на нее. Она всегда думает, что я ее провоцирую. А ты скучный. Она никогда не слушает мистера Эверда. И, по-моему, ходит в церковь только для того, чтобы похвастаться модными нарядами. Я не вижу, что мы могли бы для нее сделать». «Мы можем молиться, дорогой Карл, мы можем искренне молиться. Если мы этого не делали раньше, значит, мы пренебрегали своим долгом. Я не виновен больше, чем ты, так как мы жили вместе все годы», — сказал брат. «Я бы подумал об этом, если бы ее общество не доводило меня до безумия. Мне и в голову не приходило, что я несу за нее какую-то ответственность. Но теперь я чувствую, что был неправ. Я помню, Эрик... что через верного даже на ярмарке тщеславия некоторые стали пилигримами. Ведь уповающий был тоже одним из них. Возможно, бедная Клеми. А вот и она. Я слышу шелест ее платья на лестнице. Разве жемчуг еще не доставили? Ах, какая досада! — воскликнула элегантно одетая молодая леди, входя в комнату. Она церемонно села на диван с печальным выражением лица, обмахивая своим веером из перьев. «Уверен, что это они!» — воскликнул Карл, когда послышался громкий наружный звонок. Клементина живо вскочила и бросилась к двери. Она так торопилась, что споткнулась и со всего размаху упала на пол. Глава 19. «Надеюсь, ты не ушиблась?» В один голос воскликнули оба брата, бросившись на помощь Клементине и поднимая ее, потому что в своем бальном платье она была совсем беспомощна. «Боюсь, она поранилась», — повторил Эрик, увидев, как капли крови стекают с ее лба и падают на кружево платья. «Карл, позвони скорее миссис Клейтон». Тут же была вызвана горничная, которая осмотрела раны дрожащей, рыдающей, почти истеричной Клементины. У нее был довольно глубокий порез на лбу и небольшой ушиб под глазом. Ничего особенного, кроме неприятностей. Карл предложил немедленно послать за доктором. Но молодая леди и слышать об этом не хотела. У нее было какое-то смутное представление о том, что раны зашивают, и она предпочла бы легкое прикосновение миссис Клейтон. В суматохе, вызванной этим несчастным случаем, никто не обратил внимания на свет двух фонарей, остановившихся перед дверью, а последовавший за ними громкий стук возвестил о возвращении миссис Хоуп. Вошедший слуга сообщил, что госпожа ждет, и в то же время поставил на стол шкатулку, в которой лежали столь... долгожданной жемчужины. «Пожалуй, я лучше схожу и расскажу, что случилось», — сказал Карл, выходя из гостиной. Через пару минут он вернулся в сопровождении миссис Хоуп. «Мое дорогое дитя, моя милая Клеми, какое несчастье! Как это произошло? Ты выглядишь так, словно только что вернулась с поля боя. В таком виде ты не сможешь поехать на бал». Клементина опустила голову на диван и жалобно заплакала. «Какой ужас! Клейтон, я надеюсь, что ты аккуратно положила пластырь. Я только боюсь, чтобы у нее на всю жизнь не осталось шрама», — сказала мать. Горе бедной девушки становилось все сильнее. «Ты должна успокоиться, моя дорогая.

0: Надеюсь, вы не станете возражать?
1: Как? А что скажет леди Фицуэгром?
0: Ей все равно. Она видела меня всего один раз. Будьте так добры. Извинитесь за меня.
1: Что ж, это, конечно, очень любезно с твоей стороны.
0: Не знаю, что и сказать, — ответила миссис Хоуп, очень довольна тем, что сможет сообщить светскому обществу, что лорд Фонтанер остался, потому что ее дочь не смогла приехать. Таким образом, все было решено. Карета медленно тронулась с миссис Хоуп и Карлом, а Эрик и его плачущая кузина остались дома, чтобы спокойно провести остаток вечера. Никогда еще Клементина не находила своего кузена таким приятным, как сейчас. Он был так нежен и внимателен, так готов ей посочувствовать, что она вдруг совершенно переменила о нем свое мнение и стала считать молодого лорда очень приятным собеседником. До сих пор ее несколько раздражало его равнодушие к ней. Теперь же, не имея ни малейшего представления о природе христианской вежливости, она приписывала всю его доброту восхищению собой. Она подумала, что белая повязка на ее лбу производила на него интересный эффект. Нежное внимание Эрика утратило бы половину своей силы, если бы Клементина знала, что оно было бы оказано человеку в возрасте 40 лет так же, как и 14. Когда она откинулась на спинку дивана, а Эрик сел рядом с ней, для нее было большим утешением изливать ему свои жалобы.
1: «Никогда еще не было такого несчастья», — сказала она. «Ты не можешь себе представить, каково это — иметь такое разочарование».
0: «Думаю, что смогу, Клементина, потому что однажды я и сам был горько разочарован».
1: «Ах, ну ты такой серьезный человек, такой философ! Осмелюсь сказать, что ты на это даже и внимания не обратил».
0: «Напротив, я чувствую себя почти раздавленным. Я едва мог говорить, едва сдерживал слезы».
1: «Ты?» — с недоверием воскликнула Клементина.
0: «Я думал, — продолжал Эрик, — что на свете нет никого более несчастного, чем я, что все счастье в этом мире исчезло».
1: «Что могло сделать тебя таким несчастным?» — спросила девушка. Ее любопытство было так сильно возбуждено, что на мгновение она забыла о своих бедах.
0: «Я потерял то, чего очень желал».
1: «Что же это могло быть, Эрик?»
0: «Место настолько ниже моего настоящего положения, что я улыбаюсь теперь, думая, что мог когда-то желать его. Если бы на моем пути не было трудностей, я и получил то, что хотел, то, вероятно, никогда не оказался бы здесь. Как я радуюсь теперь тому, что так сильно огорчило меня тогда».
1: «Что же это было, что заставило так страдать при его потере?»
0: «Место слуги мистера Сирла».
1: «Неужели?»
0: — воскликнула Клементина, широко раскрыв глаза.
1: «Это и в самом деле ниже тебя. Так вот чего ты избежал».
0: «Возможно, ничто в моей жизни не причиняло мне большей боли».
1: «Ах, это было потому, что ты не знал, кем ты на самом деле был, иначе бы смотрел намного выше».
0: «Знаешь, Клеми, мне кажется, что именно по этой причине ты так несчастна сегодня».
1: «Что? Что я не знаю, кто я на самом деле? Что ты имеешь в виду?»
0: — воскликнула девушка, еще более пораженная, чем раньше.
1: «Если бы ты узнала, что ты царская дочь, разве стала бы ты волноваться из-за бала или переживать из-за царапины?»
0: «В самом деле, Эрик», — воскликнула Клементина с любопытством и в то же время склоняясь к мысли, что он шутит, хотя он и не выглядел таковым.
1: «Я бы хотела, чтобы ты говорил яснее, чтобы я могла тебя понять».
0: «А я бы хотел, чтобы ты смотрела выше, дорогая кузина. Твои мысли и надежды направлены на то, что гораздо ниже твоего настоящего положения и привилегий, как должность слуги была ниже меня. Разве ты не дитя царя царей? Разве тебе не предлагают обитель на небесах? Разве не готовят для тебя белые одежды и золотой венец? Похоже, что ты не знаешь о блаженстве, которое тебе уготовано. Ты довольна быть служанкой?»
1: «Чьей?»
0: — прервала его Клементина.
1: «Этого мира».
0: «О, кузина, мир плохой хозяин. Ты испытала сегодня, какую плату он может дать. Дай Бог, чтобы ты не знала больше о его горечи в будущем».
1: «Фонтанер, в чем дело? Почему ты так говоришь?»
0: — воскликнула Клементина с некоторым испугом, глядя на серьезное лицо кузена. Ему стоило немалых усилий говорить с ней таким тоном, от собственных слов его бросило в жар.
1: «Я говорю так потому, что хочу видеть тебя счастливой, по-настоящему счастливой. Сейчас ты только как бы гоняешься за пузырями удовольствий. Ты касаешься их, и они лопаются и исчезают навсегда. давай искать настоящее

и надежное, то, что будет нашим, когда эти хрупкие тела превратятся в прах. Очень нехорошо с твоей стороны говорить мне о таких вещах, когда я слаба и нервничаю. Это угнетает меня. Угнетает слышать о прощении грехов? Угнетает слышать об Отце Небесном? Ты не хочешь знать, что нам уготованы сокровища там, где ни моль, ни ржавчина не могут ничего испортить, где счастье вечно и совершенно? Неужели меня огорчило известие о том, что я получил богатое наследство? О, это совсем другое дело! — воскликнула Клементина. — Ты хочешь, чтобы я стала одной из ваших благочестивых святых? Ты говоришь со мной только о счастье в религии, но я очень хорошо знаю все лекции о святости, благочестии и покаянии, которые последуют за этим. — И все же мое сравнение справедливо, — продолжал молодой лорд. — Я еще не вступил в полное владение своим имением. Мне еще предстоит усвоить много трудных уроков, и я не могу потратить на них ничего, кроме части того, что выдают мне. Но в настоящее время ты пользуешься многими удовольствиями. Да, Клементина, и в этом мое положение больше всего можно сравнить с положением христианина. У него есть великое наслаждение, чистое, настоящее наслаждение, которое началось уже здесь. Разве Библия не повелевает нам радоваться непрестанно? Кому же радоваться, как не христианину? Да, продолжал Эрик, оживленно сверкая глазами. Как должно быть счастливы те, кто проделал долгий путь в своем паломничестве, когда я, который только начинаю, могу сказать, что не нашел себе равного наслаждения. О, Клементина, какова была моя радость, когда я узнал, что из бедного крестьянина, вынужденного трудиться за свой хлеб, стал одним из дворян страны. Радость, которую я тогда испытал, это ничто по сравнению с моей радостью, когда я впервые почувствовал уверенность, что мои грехи прощены. Клементина ничего не ответила, и вскоре выразила желание удалиться на покой. Тем, кто никогда не познал счастья прощения, трудно поверить, что оно действительно что-то дает. Слепой человек не может понять красоты света, а глухое от рождения — прелести музыки. Но музыка и свет все же окружают нас и приносят душе радость. «Может быть, когда-нибудь она поразмыслит над тем, что услышала», — подумал Эрик, вежливо прощаясь с кузиной. «По крайней мере, я никогда не перестану о ней молиться».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя!

Псалом 146. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу. Пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его.

Псалом 147. Хвали, Иерусалим, Господа! Хвали, Сион, Бога твоего! Ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя!

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому».

Дорогие радиослушательницы, сегодня вы услышите историю Елены Келлер. У нас будет две беседы о Елене Келлер. Вообще, она не миссионерка в том единственном смысле, в котором мы представляли вам других женщин на нашей программе. То есть, она не служила Господу на миссионерском поле. Но в другом смысле она была миссионеркой, потому что опытом своим, благим опытом и полезным, она поделилась с другими и принесла колоссальную пользу многим-многим глухонемым и слепым в мире. О Елене Келлер знает весь мир. В ее время она была чуть ли не единственным глухонемым человеком с высшим образованием. Ее примеру последовали многие, и сегодня с помощью специальных школ очень многие глухонемые и слепые получают образование, изучают профессии и ведут нормальный образ жизни, являясь полезными и активными членами общества. Историю Елены Келлер мы передадим сокращенно ее словами, подчеркнув главным образом ее душевное и духовное пробуждение и те обстоятельства, при которых это произошло. Пережив массу трудностей, Елена Келлер могла в конце своей жизни сказать: «Я благодарна Богу за мои физические недостатки. Они помогли мне найти себя, мой труд и моего Бога. Какая победа над колецством, отчаянием, над преградами смертного тела!» Вот что рассказывает сама о себе Елена. «Я родилась в июне 1880 года в маленьком городке в штате Алабама. Мой отец был капитаном конфедеративной армии. Его происхождение было швейцарским. Мама была его второй женой и на много лет младше него. До времени болезни, лишившей меня слуха и зрения, мы жили в маленьком домике из двух комнат в нескольких шагах от главного дома нашего имения. Такие домики строились почти всеми, кто имел много земли и большие дома, и пользовались ими для гостей и специальных нужд. Отец построил его после гражданской войны и жил в нем с мамой и мною некоторое время. Домик был весь завит жимолостью и розами, любимыми цветами, и маленьких колибри и пчел было масса в этих зарослях. Семейное имение было окружено роскошным садом, который был для меня раем в раннем детстве. В период после болезни, но еще до того, как мне наняли учительницу, я ходила на ощупь вокруг дома и по нюху отыскивала разные цветы, то фиалки, то лилии. Там часто, после припадков раздражения, я прятала свое воспаленное лицо в прохладе листьев и травы. Как приятно было потеряться в этом саду среди цветов. Их было такое разнообразие, и все они пахли по-разному, приятно кружа мне голову. Я почти не помню себя до болезни. Но по рассказам мамы узнала, что рано научилась говорить слова, особенно слово «вода», которое я произносила «ва-ва». Эти счастливые дни длились недолго. Одна короткая весна с пением малиновок и пересмешников, одно лето с массой плодов и роз, одна осень, сверкающая золотом и пурпуром, прошли и оставили свои дары у ног восторженно ожидавшего чего-то счастливого ребенка. Наступил холодный неприветливый февраль, и пришла болезнь, навсегда закрывшая мои глаза и уши и толкнувшая меня в бездонную бессознательность новорожденного ребенка. Болезнь назвали сильной закупоркой желудка и мозга. Доктор не думал, что я выживу, но в одно раннее утро жар спал так же таинственно, как начался, но никто, включая доктора, не знал, что я уже никогда больше не буду ни видеть, ни слышать. Болезнь прошла как кошмарный сон, и я начала привыкать к тишине и мраку вокруг. Где-то глубоко в памяти осталось голубое небо, цветы и деревья. Никакая тьма не могла стереть это из моей памяти. Если мы видели хотя бы только один раз, день принадлежит нам со всем, что он нам показал. Маме я обязана многим в те первые месяцы и годы моей слепоты и немоты. С величайшим терпением и мудростью она учила меня понимать все, что происходило вокруг. Я знала, когда она хочет, чтобы я сделала что-нибудь для нее, и охотно исполняла ее поручения. Я научилась складывать простиранное белье
и отличать мое от остального. По одежде, которую надевала мама и тетя, я знала, когда они ехали в гости, и просила брать меня с собой. Не помню, когда я поняла, что отличаюсь чем-то от других людей, но знаю, что это произошло до встречи с учительницей. Я заметила, что мать и другие люди в доме не объясняются знаками, как я, но применяют рот. Я трогала их губы, ничего не понимала и нервничала. Я сама начинала шевелить губами, но безрезультатно, и это еще больше раздражало меня. Я начинала брыкаться и кричать до изнеможения. Я думаю, что знала, когда бывала плохой, и знала, что няне больно, когда я брыкаю ее ногами. И когда порыв раздражения проходил, я чувствовала раскаяние, но это не предотвращало повторения припадков, потому что ими я добивалась того, чего хотела. Девочка Марта, дочь одной из наших черных служанок, подружила

Мать была мне настолько близкой, что я не могу без боли вспоминать о ней. Сколько нежности, терпения и ласки вкладывала она в мое воспитание. Мы жили далеко от школ для глухонемых. Лучом надежды для мамы послужили американские записки Чарльза Диккенса, в которых рассказывалось об одной глухонемой, получившей высшее образование. Ее звали Лора Бриджман. К сожалению, ее учителя не было больше в живых. А если бы он был в живых, как могла бы я получить пользу от его метода учения? Я — маленькая девочка в Алабаме. Отец свозил меня в Балтимор к прославленному окулисту, но он ничем не мог помочь и только посоветовал нам обратиться к Александру Грэму Беллу. Мистер Белл принял нас учтиво и не обескураживал моих родителей, выразил уверенность в том, что меня все же можно учить. Он посоветовал нам обратиться в школу для глухонемых имени Перкинса, где все еще проживала Лора Бриджман. Отец написал туда, и ему порекомендовали молодую учительницу Анну Сулливан. О встрече Елены Келлер с ее учительницей мы будем говорить в следующий раз, а на сегодня время не позволяет нам продолжать, и мы закончим нашу беседу молитвой. Милосердный Господь, мы видим, как много может достигнуть любовь, как много может сделать терпение. Господи, в жизни этой девочки, а потом женщины, как много сыграла роль любовь ее родителей, ее учительницы и их терпение. Господи, через эту любовь открылись ее глаза, и глаза не только ее души, но и ее духа. Господи, через эту любовь явился ей Ты в свое время. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты есть любовь, и за то, что Ты живешь в сердцах людей, проявляя себя как любовь. Во имя Твое мы благодарим Тебя за это. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Дорогие друзья, сегодня вы услышите продолжение чтения рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи!» Прозвучит третья часть этого рассказа. «Верни его, Господи!» Лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих, вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как в воду сердце твое пред лицем Господа. Плач Иеремии 2, 18, 19.

Лике до сих пор не верилось, что отношения с Игорем, некогда крепкие и надежные, так быстро разрушились. Не верилось в то, что твердая почва стабильности ушла из-под ног, а хрустальная мечта о хорошем доме со множеством детей и с любящим, заботливым мужем разбилась вдребезги. «Боже!» – прошептала она в ночной тиши. «Почему это происходит? За что? Сделай что-нибудь, Господи!» Лика снова унеслась мыслями в тот день, когда приехала в офис Игоря. Она много раз задавала себе одни и те же вопросы. Если бы тогда она просто ждала его дома, как всегда, если бы не увидела и не услышала ничего того, что уничтожило их семью, она жила бы спокойно и тихо, не зная, что муж изменяет ей и давно уже не любит. От этих мыслей стало страшно. Но сейчас она предпочла бы такой вариант. Тот ужасный день стал последним счастливым и спокойным днем в ее жизни. Лика знала, что память о нем будет всегда преследовать ее. Она долго стояла у окна, пока первые проблески нового дня не появились на горизонте. Солнце еще не смело окрашивало своими лучами небосклон, словно угасающие искры постепенно исчезали звезды. Задорная игра ранних лучей будто напоминала Лике о том, что до нее никому нет дела. В природе все идет своим чередом. Начинался новый день, который не предвещал ничего хорошего.

0: Через 2 дня позвонил пастор. «Приветствую, Лика. Как дела?» «Все нормально, Владимир Иванович». Лика старалась говорить спокойно, хотя внутренне сильно встрепенулась. Она уже знала, что родители мужа ходили к пастору и собирались сегодня вечером приехать вместе с ним, чтобы поговорить с Игорем. «Я несколько раз звонил Игорю, но он не отвечает. Поэтому звоню тебе. В котором часу твой муж приходит домой?» «А я не знаю», – растерялась Лика. «По-разному бывает. Если я приеду в 8, это будет нормально?» «Да, конечно. Приезжайте, пожалуйста». Лика села на диван. Что делать? Она не хочет этой встречи. Не хочет обсуждать поступки мужа ни с кем. А тем более с пастором. Позвонила свекровь. «Как ты, детка? Как Ник?» «Все нормально, мама», – сдерживала слезы Лика. «Вечером мы приедем к вам с пастором. Я звонила Игорю, но бесполезно. Папа поехал к нему в мастерскую предупредить, чтобы к 8 он был дома». «Не знаю, мама. Он приезжает домой очень поздно и спит до 10. Со мной почти не разговаривает, только свои грязные вещи в стирку бросает. Ник по утрам ждет, когда он проснется, и задает ему очень серьезные вопросы. Игорь злится и считает, что это я научила ребенка. Он просто ненавидит меня!» Лика положила трубку и разрыдалась. Прибежал Ник и стал ее успокаивать. «Не плачь, мамочка! У нас все будет хорошо. Папа больше не будет на тебя сердиться. Я поговорю с ним и скажу, что Иисусу это очень не нравится». Они обнялись и долго сидели так, пока не уснули. Бессонные ночи давали о себе знать. Их разбудил звонок в дверь. Родители приехали первые. Расстроенные и уставшие лица пожилых людей – свидетельствовали о том, что и этот день прошел для них в переживаниях. Владимир Иванович прибыл без 5 минут 8. Он поздоровался и, узнав, что Игоря до сих пор нет с работы, предложил пока побеседовать с Ликой. Все помолились, и родители пошли наверх с внуком. Пастор сел в глубокое кресло и положил на кофейный столик свою Библию, с которой он никогда не расставался. Его мудрый взгляд выражал печаль. «Лика, расскажи мне, что происходит в вашей семье?»
1: «А разве вам родители не рассказали?»
0: Опустила глаза Лика. «Рассказали», вздохнул пастор. «Но мне бы хотелось услышать все от тебя». Лика не собиралась плакать перед этим пожилым человеком, которого знали и уважали все русскоговорящие христиане Сакраменто. Но боль и обида опять сдавили сердце. Рыдания вырвались из груди, прежде чем ей удалось вымолвить слово. Несколько минут она не могла успокоиться. Потом к горлу подкатила тошнота. Лика еле добежала до ванной комнаты. Со 2-го этажа спустилась свекровь. Она усадила невестку в кресло, налила стакан прохладной воды, погладила по голове и опять ушла наверх. Владимир Иванович терпеливо ждал. Его глаза были закрыты. Он молился. Лика вытерла слезы, стараясь взять себя в руки. «Будет лучше, если всю вину она возьмет на себя, чтобы поскорее закончить этот неприятный разговор.
1: Во всем виновата я одна», —
0: с Судорожно вздохнула она.
1: «Наверное, я оказалась плохой женой».
0: «Лика, перестань бросать в себя камни», – остановил ее пастор. «Просто расскажи, что происходит, и все». В его голосе звучало столько неподдельной любви и отцовской заботы, что Лика вдруг передумала. Сквозь слезы она стала рассказывать пастору все с того дня, когда пришла в офис к Игорю.
1: «Я стараюсь молчать ради ребенка, но Игорь или делает вид, что не замечает меня в доме, или злится. Он обзывает меня ужасными словами, обвиняя, что я настраиваю против него сына».
0: Пожилой служитель слушал, не перебивая. Казалось, ее боль касалась пасторского сердца.
1: «Скажите, Владимир Иванович!» — вздрагивала от рыданий Лика. «За что Бог так наказывает меня? Я старалась жить честно, молилась, читала Библию».
0: «Бог не наказывает, Лика», — мягко, как ребенку, возразил пожилой пастор. «Он просто указывает нам на наши грехи, чтобы мы их признали и покаялись перед Ним».
1: «Мне не о чем каяться», —
0: повысила голос Лика.
1: «Мне даже не в чем упрекнуть себя. Я только и делала, что старалась угодить Игорю во всем».
0: Пастор глубоко вздохнул. Было заметно, что он очень устал, и каждое слово дается ему с трудом. «Скажи, Лика, а какая была ваша молитвенная жизнь до того, как случилась эта беда?» Не зная, что ответить на этот неожиданный вопрос, Лика растерялась. Быстрый и лживый ответ, что молитвенная жизнь у них с Игорем была в порядке, словно напрашивался сам с собой, и только под неумолимым взглядом пастора она неохотно признала.
1: «Иногда Игорь так уставал за неделю, что даже не хотел идти на утреннее богослужение в воскресенье. А я никогда не настаивала на церкви, Библии и молитве».
0: «Почему?» Мудрые глаза пожилого служителя, казалось, смотрели в ее душу. Лика перестала плакать. Слезы высохли сами по себе. Она ввела глазами комнату, чтобы не встречаться взглядом с пастором, который сидел напротив и ждал ответа.
1: «Я боялась, что Игорь рассердится. Несколько раз, когда он не хотел вставать утром в воскресенье, я ходила в церковь с сыном, но ему это не нравилось. Он мог не разговаривать со мной из-за этого весь день».
0: «Скажи, Лика...» Пастор опять глубоко вздохнул. «Как человек верующий, ты понимала, что вы лишаете себя духовной пищи и отступаете от Бога?»
1: «Да», —
0: еле слышно произнесла она. «А ты просила у Бога помощи в этом вопросе? Ты молилась, чтобы Игорь снова полюбил Господа?»
1: «Нет».
0: «Насколько я знаю, он первый рассказал тебе об Иисусе и привел в церковь».
1: «Верно. 8 лет назад. Тогда он был совсем другим. Чего ему сейчас не хватает, я не знаю».
0: «А ты? Что было важно для тебя? Почему все изменилось?» Вопросы пастора, как мелкие горошины, сыпались на нее со всех сторон. Лике хотелось закрыть лицо руками и ничего не слышать. Настенные часы пробили 10. Игорь еще не вернулся.
1: «Что было важно для нее? Что было важно для нее?»
0: Повторяла она в уме слова пастора, не решаясь вслух согласиться с действительностью. Лика подняла на пожилого служителя наполненные болью глаза. Только теперь она поняла, что на самом деле было важно для нее последние годы.
1: «Мне нравилось, что Игорь стал хорошо зарабатывать. Я очень радовалась, когда мы смогли купить этот большой дом и обставить его хорошей мебелью. Нравились восторженные возгласы наших друзей и зависть подруг, когда они приходили к нам в гости. Нравилось покупать продукты и одежду в дорогих магазинах. Нравилось, что на моем личном счету всегда есть деньги. Нравилось все, что заслоняло собой Бога. Поэтому я не возражала, когда мы пропускали богослужение по воскресеньям. Я внушала себе, чтобы Игорь хорошо зарабатывал, ему нужно больше отдыхать. Хотя я прекрасно осознавала, что такому молодому здоровому человеку, как мой муж, вполне достаточно для отдыха 8 часов. Но я не смела перечить ему.
0: Владимир Иванович внимательно слушал ее, слегка кивая головой, словно он заведомо знал, что она скажет. Его очень встревожила проблема этой молодой семьи. За последние годы среди прихожан церкви, которой верил ему Господь, значительно увеличились такого рода проблемы. 2 дня назад, когда к нему приходили родители Игоря, он записал эту семью в свою толстую молитвенную тетрадь и стал просить у Бога особой милости для этих молодых людей. При виде этой худенькой молодой женщины с большими глазами жалость сжимала его пасторское сердце. Похоже, она сильно страдает. Его старшая внучка – ровесница ей. От родителей Игоря он знал, что Лика ждет 2-го ребенка. А это только усугубляло сложившуюся ситуацию. Пожилой мужчина поднялся, давая понять, что на сегодня разговор окончен. «Уже поздно, Лика. Тебе нужно отдыхать. Пожалуйста, постарайся запомнить то, что я скажу тебе». Он строго посмотрел на нее и продолжил. «Или Господь будет возрастать в человеке, давая победу над всем, или все мирское возобладает. Но тогда Бог начнет удаляться от нас. Многие верующие, особенно в молодости, чрезмерно увлекаясь материальными благами, отступают от Господа. Для таких людей это происходит постепенно и почти незаметно. Самое страшное – это потерять Бога, Лика. Ничего страшнее этого нет». Пастор тяжело вздохнул, и Лике показалось, что едва заметные слезы выступили на покрасневших от постоянного недосыпания глазах. «В это тяжелое время тебе, как никогда, нужно приблизиться к Господу. Знай, Лика, если ты страдаешь, Иисус страдает вместе с тобой. Если ты плачешь, Он плачет рядом. Изливай перед Христом свое сердце, как воду. Я тоже буду молиться о вас. Ты в любое время можешь прийти ко мне для беседы и молитвы. Наверное, ты не знаешь, что у нас в церкви по средам собирается группа женщин в молитве. Приходи, если захочешь. А с Игорем я поговорю. Завтра заеду к нему в мастерскую. Позови родителей, если они не уснули. Помолимся, и я поеду». В эту ночь Игорь не вернулся домой. С тех пор он стал делать это часто. На вопросы Лики не реагировал И только однажды, покосившись на слегка округлившийся живот жены, язвительно выпалил: «Если ты вздумала держать меня на коротком поводке, у тебя ничего не выйдет. Между нами все кончено. Ты можешь жаловаться кому хочешь, хоть родителям, хоть пастору, хоть самому Господу Богу. Мне плевать. Понятно?» От этих слов Лике становилось страшно. Игорь очень изменился. Она громко рыдала, бросая в его адрес упреки. «Да пойми ты! Я люблю другую женщину!» — безжалостно заявлял он. Но Лика не принимала этих слов. Любовь к мужу и ненависть к его любовнице сплелись в один колючий клубок. Она четко представляла себе, как проезжает их обоих асфальтным катком.
1: «Накажи его, Господи!» — шептала она в отчаянии. «Пусть он будет несчастлив с ней!»
0: Недели сменяли друг друга, а время только увеличивало разрыв между ними. Каждый новый день приносил новые слезы. Боль в сердце порой становилась невыносимой. Лике до сих пор казалось, что она видит кошмар и никак не может проснуться. Каждый вечер она смотрела видеозапись их свадьбы. Игорь делал вид, что его это абсолютно не интересует. От свекрови она узнала, что Игорь не захотел разговаривать с пастором и не приходил на назначенные встречи. Дозвониться ему тоже было невозможно. Семья перестала для него существовать. Лика еще несколько раз беседовала с пастором, молилась, но легче ей не стало. Иногда в отчаянии появлялось желание позвонить своим родителям и все им рассказать. Но она заранее знала, что услышит от них. Тогда они вполне оправданно смогут воскликнуть: «Мы же тебе говорили!» Это послужит хорошим поводом лишний раз упрекнуть ее в непослушании. Разве не станут они твердить, что с самого начала предупреждали ее? Они будут повторять это до конца своих дней. Каждый день Лика с ужасом ждала, что Игорь может уйти на работу и обратно уже не вернуться. Боялась, что он может остаться у своей блондинки навсегда и приехать домой только за вещами. Ей казалось, что страшнее этого в жизни уже ничего не может быть. Она не могла без него жить. Ее любовь к нему напоминала тяжелую болезнь. Лика осознавала, что Игорь больше не любит ее, но все равно ждала его вечерами. Подавала тапочки, когда он приезжал. Кормила ужином, если он возвращался поздно голодный. Горячими завтраками по утрам. Стирала и гладила его одежду. Она готова была делать что угодно, лишь бы Игорь не бросил ее с Ником. Свекровь со свекром приходили почти каждый день и часто оставались на ночь, не давая Лике погружаться в горестные мысли. В один из таких вечеров, когда Игорь приехал домой выспаться и переодеться, родители, уложив внука спать, снова старались убедить сына, насколько им хватало родительского терпения, одуматься и раскаяться в содеянном. Игорь сердился и оправдывал свое поведение тем, что жить с Ликой стало невыносимо. «Ревновать, кричать и плакать – это все, что она может делать!» — громко возмущался он. При этом он добавил, что хочет развестись с ней, потому что Лика, по его мнению, превратилась в ужасную женщину. При этом он совсем не учел, что первый изменил ей, и потом их семейная жизнь разладилась. Слушая слова мужа из комнаты сына, который крепко спал в своей кровати, Лике хотелось побежать вниз и влепить Игорю пощечину. Ее снова затрясло от обиды, ревности и негодования. руки упали на колени. Ее терпение постепенно иссякало, и сейчас было на пределе. Она напоминала тонкий волосок, который при любом прикосновении рвался. Будущее теперь казалось ей мрачным и безрадостным. Плотно закрыв за собой дверь, Лика подошла к лестнице. Снизу доносился слезный голос матери и возмущенные реплики Игоря. «Не надо меня переубеждать, мама! Это моя жизнь, и я хочу прожить ее так, как мне нравится!»
1: «А как же Господь, сын? Ты ведь с детства знаешь истину! Тебя отлучат от церкви!»
0: «Только не надо меня пугать! И вообще, я хочу вас с отцом попросить больше не молиться обо мне. Обойдусь как-то без Бога». От этих слов внутри Лики похолодело. На дрожащих ногах она спустилась вниз и увидела, как побледневшая свекровь, схватившись за сердце, ловит ртом воздух. Лика в оцепенении застыла на нижней ступеньке.
1: «Игорь! Ты сошел с ума!»
0: Мать встала с дивана, стараясь справиться с собой.
1: «Хорошо, что отец вышел во двор. Его бы удар хватил!»
0: «Когда вы молитесь обо мне, меня мучает совесть. Кроме того, я испытываю дискомфорт. Мне это мешает». Отвернувшись к окну, равнодушно произнес Игорь. «Вот решил попробовать жить без ваших молитв. Я сам о себе позабочусь. Спокойной ночи!» Он скрылся в спальне и запер двери на ключ. Лика подошла к свекрови и взяла ее за руку. Потрясенные, они сели на диван, пытаясь осмыслить услышанное.

0: Несмотря на постоянные слезы и переживания, ребенок развивался нормально. Лика находила в себе силы каждые 2 недели приезжать на прием к своему врачу. Сдавала анализы, выслушивала советы и рекомендации, пила витамины. Клиника стала единственным местом, где она на некоторое время забывала о своем горе и вежливо улыбалась, отвечая на улыбки доброжелательных медиков. Но стоило ей сесть в машину, как слезы тут же застилали лицо. Иногда она сама не замечала, что крутит руль машинально, и только оказавшись на скоростной трассе, приходила в себя и начинала следить за дорогой. В тот день, который наложил новые шрамы на ее сердце, Лика с утра поехала в женскую консультацию на очередной прием к врачу. Доктор Кэрон Блейк, симпатичная блондинка средних лет, внимательно смотрела на экран монитора. «У тебя девочка, Лики!» Улыбаясь, сообщила она. «Я нисколько не сомневаюсь в этом. Вот, смотри сама. А муж твой кого хочет?» «Мой мечтает о 7 мальчиках, не меньше». Лика лежала на кушетке в большом светлом кабинете, где ей делали УЗИ, размышляя о маленькой беззащитной девочке, которая развивалась в ней. Она постоянно возвращалась к Игорю и к его любовнице. Она машинально улыбнулась доктору Кэрен, которая с радостным блеском в глазах продолжала что-то говорить о своем муже. Лике хотелось рассказать этой смеющейся женщине, что ее муж завел себе любовницу, больше не хочет детей и вообще заставляет ее сделать аборт. Она села на кушетку, смахнув слезы. Доктор стала серьезной. «Что случилось, Лики? У тебя проблемы с мужем?» Лика кивнула головой, не в силах сдержать слез. «Успокойся, дорогая!» Кэрен погладила ее по блестящим волосам. «А я и ума не приложу. Почему моя пациентка, такая молодая и красивая, всегда грустит?» «Что-то серьезное? Или просто поссорились?» Добрые голубые глаза доктора располагали к себе, вызывая на откровенный разговор. Лика вытерла слезы. «Мой муж любит другую женщину и почти не бывает дома. Он хотел, чтобы я сделала аборт». «О, мой Бог!» – воскликнула Кэрен. «Сочувствую тебе, Лики. Держись, дорогая. Больше думай о ребенке. Твой муж никуда не денется. А вот твоя малышка может сильно пострадать от твоих переживаний». Кэрен обняла ее. «Все будет хорошо, дорогая», — улыбнулась она. «Береги себя. Мы ждем тебя через 2 недели». Лика садилась в машину, когда позвонила свекровь. «Как дела, деточка? Что сказал доктор?» «С ребенком все нормально. У меня девочка». «Какая радость, милая! Вот Ник обрадуется!» «А ты Игорю сказала?» «Нет, не думаю, что ему это интересно», — вздохнула Лика. «К тому же дома его почти никогда нет». «А ты все равно скажи ему», — настаивала свекровь. «Ты к нам заедешь?»
1: «Да, мама. Я обещала Нику поехать с ним в магазин и купить все к школе. И я сейчас домой, а часов в 5 приеду. Пусть жара немного спадет».
0: «Крепись, дорогая. Бог не без милости», — ласково произнесла свекровь. Не успела Лика переступить порог своего дома, как почувствовала тревогу. По грязной посуде на столе, запаху кофе и разбросанной одежде она поняла, что Игорь приезжал домой завтракать. Она тут же стала винить себя, что так рано ушла из дома, а мужу пришлось самому готовить себе еду. В ванной тоже царил беспорядок. Вместе с грязным бельем Игоря на полу валялись полотенца. Лика вошла в спальню и ахнула. Дверцы из стенного шкафа были настежь открыты, а полки для одежды пустовали.
1: «Может, их обокрали?»
0: — мелькнула в голове мысль. Но все ее вещи в этом шкафу были аккуратно сложены. Да и в остальной части дома все стояло на своих местах. Догадаться, куда делась одежда из шкафов Игоря, не составляло труда. Знакомый приступ страха сковал грудь. Лика буквально заставила себя выпить сок и пожевать немного орехов. Потом принялась убирать, всячески стараясь отвлечь себя от горестных мыслей. И вдруг услышала звук подъехавшей машины. Игорь ворвался в дом и, слегка кивнув ей, стремительно направился в спальню. В руках он держал картонные листы.
1: «Это коробки», — догадалась Лика. «Зачем они ему?»
0: На ватных ногах она пошла следом за мужем. Игорь сидел на корточках и склеивал липкой лентой дно картонной коробки. Мысленно Лика призвала на помощь Бога.
1: «Что ты делаешь? Зачем эти коробки?»
0: «Я складываю в них свои вещи».
1: «Для чего?»
0: — чуть слышно спросила Лика. «Я ухожу от тебя. Мы больше не будем жить вместе». В ее огромных глазах появился страх. На секунду Игорю показалось, что он помогает своей беременной жене сесть на электрический стул. Опять что-то похожее на жалость проскользнуло в его душе. Но это длилось всего несколько секунд.
1: «Не делай этого, Игорь!»
0: – взмолилась Лика.
1: «Я была сегодня у врача. У нас будет девочка!»
0: Он резко повернул голову и встал. Лике показалось, что он сейчас ударит ее. Она отступила назад, закрыв живот руками. Игорь гневно сверкнул глазами. «Я сделаю так, как хочу. Не старайся вызывать во мне жалость, Лика. Это не поможет. Ясно? Я тебя презираю!» Он сказал это так, словно огласил ей смертельный приговор. Лика оцепенела. Потом, вернувшись в реальность, до боли сжала пальцами виски, прикрыв лицо ладонью. Игорь ждал, что она начнет плакать и кричать. Но этого не произошло. В глубоком потрясении она вышла из спальни. Игорь снова нагнулся над коробкой, складывая в нее свою обувь. Было заметно, что он торопился. Стоя у окна, Лика старалась унять дрожь.
1: «Боже!»
0: – шептала она, глотая слезы.
1: «Зачем ты все это делаешь со мной? Почему?»
0: Сквозь сердечную боль Лика слышала ненавистный, раздирающий душу звук липкой ленты, которой Игорь склеивал коробки и переносил их в свою машину. Провожая его взглядом, она еле сдерживала рыдание. Ей казалось, будто ее лишили конечностей и сложили в эти коробки, которые забирал с собой Игорь. Вместе с личными вещами он увозил часть ее самой. Лика закрыла лицо руками,
1: Слезы обжигали тонкие пальцы, оставляя мокрые дорожки на руках. С этим невозможно было смириться. С этим невозможно было жить. Сколько же времени ей понадобится, чтобы забыть Игоря? Наверное, целая жизнь.
0: Стоя у окна, Лика отрешенно смотрела на соседский сад, весь залитый лучами жаркого августовского солнца.
1: Господи, дай мне силы вынести это. Накажи его, лиши его радости.
2: Я поехал,
0: бросил Игорь и увидел, как по лицу жены текут слезы.
2: Звони.
0: Она кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Ком в горле мешал говорить. Он повернулся и почти побежал к загруженными коробками Лексусу, оставив плачущую Лику посреди кухни. Хлопнула дверца машины. Все кончено. Из ее груди словно вырвали сердце. То, во что не верилось до последней минуты, все же произошло. Уныние и скорбь плотной завесы повисли в доме. Случилось самое ужасное. А она еще находит в себе силы стоять здесь и плакать. Вдруг ребенок дал о себе знать. Лика замерла от неожиданности. Несмотря на скорбь в сердце, она почувствовала огромную нежность к своей крошечной девочке. Одной рукой она вытирала горькие слезы, другой гладила выпуклый живот. Лика не знала, сколько времени она простояла у окна, ожидая, что Игорь вернется зачем-нибудь. Дыхание знойного лета, свет солнца, сияние синих небес врывалось в дом среди прозрачные стекла. Но, оцепеневшая от горя, она не замечала ничего. Ее худенькое тело сотрясалось от сильных рыданий. Вспоминая слова пастора о том, что Бог всегда рядом и страдает вместе с ней, Лика не могла представить, что Господь находится сейчас здесь, на ее кухне, и плачет вместе с ней.
1: «Нет!»
0: – закричала она. И этот крик эхом отозвался в пустом доме.
1: «Этого не может быть! Господи!»

0: Резкий звонок мобильного телефона заставил ее вздрогнуть. Звонила свекровь. «Как ты, Лика?»
1: «Ник тебя заждался. Уже 6.
0: Может, мне привезти его?»
1: «Да, пожалуйста. Я не могу никуда ехать», —
0: дрожащим голосом произнесла Лика.
1: «Что еще стряслось, детка?» —
0: взволнованно спросила свекровь, почувствовав недоброе. Лика расплакалась. Сейчас ей казалось, что она уже никогда не оправится после ухода Игоря. Даже если когда-нибудь он вернется домой,

0: ребенку, что его отец променял их на другую женщину. Выручил свекор. Он отвлек мальчика и пошел с ним наверх. Свекровь села рядом с Ликой и выслушала рыдающую невестку. Мать Игоря никогда не покрывала поступков своего сына, как сделали бы 99 матерей из 100. Верующая женщина делала это по одной простой причине. Она боялась Бога. Свекровь сидела с опущенными плечами и, закрыв глаза, обращалась к Господу.
1: «Боже, помилуй нас!»
0: Вытирала женщина слезы.
1: «Вмешайся, милосердный! Останови нашего сына на грешном пути и направь его на путь вечный!»
0: Отец спустился вниз. Сам не свой от переживаний, он сел в машину и уехал, не говоря ни слова. Вернулся он часа через 2. И тихо сообщил жене, что нигде не нашел Игоря, а телефон он не берет. Заканчивался день, унося с собой летний зной. К вечеру город погружался в приятную прохладу, словно возвращаясь к жизни после дневной жары. Сегодня родители опять решили остаться на ночь. Лике показалось, что в этот вечер Ник выглядел значительно старше своих лет. Мальчик наблюдал за взрослыми, прислушиваясь к каждому слову, и ходил по дому, заглядывая во все комнаты. За ужином он отказался от еды, обвел всех серьезным взглядом и спросил: «Где папа? Он что, умер?» «С чего ты взял, Ник?» В один голос воскликнули дедушка и бабушка. «А с того, что вы все грустные и заплаканные. В папином шкафу нет одежды. Из прихожей исчезли его тапочки. А в кладовке нет теннисных ракеток, удочек и папиных старых кроссовок для рыбалки. В ванне отсутствует его зубная щетка и бритва. А в спальне нет его магнитофона. И осталась только одна фотография на тумбочке, где он с мамой!» Ник перевел дыхание и быстро заговорил снова. «Если бы папа уехал по делам, он бы не забирал все свои вещи, а только те, которые ему нужны на время. Его тапочки стояли бы в прихожей, как всегда. Что случилось? Мама! Где мой папа?» Мальчик ждал ответа и не сводил с матери вопросительных глаз. «Он на самом деле уехал, сынок!» Лика старалась говорить как можно мягче и спокойнее. «Только на этот раз он взял все свои вещи». «Зачем?» – снова спросил Ник. «У папы сейчас очень длительная командировка», — ответил внуку дедушка. «Ты молись, Коленька, чтобы Господь сохранил папу и скорее вернул его домой».
1: «Хорошо, дедушка, я буду каждый день молиться о папе. А звонить ему можно?»
0: «Конечно, милый, только сейчас уже поздно. Пойдем почитаем твою Библию, помолимся и ляжем спать. Давай руку». Оставшись одна в комнате, Лика в который раз за сегодняшний день попробовала молиться. Плотно сжав губы, она закрыла глаза, подыскивая нужные слова.
1: «Боже, прошу тебя!»
0: Больше ничего не приходило в голову. Лика вспомнила, когда молитва лилась рекой из ее благодарного сердца. Тогда это было так же легко и естественно, как дышать. В то счастливое время она проговаривала слова молитвы вслух и произносила их сердцем. Она точно знала, что Бог слышит ее.

0: Но сейчас такой уверенности не было. Лика заплакала.
1: «Умоляю тебя, Господи, помоги мне!»
0: Она еще долго стояла у открытого окна своей опустевшей спальни. Поток прохладного воздуха освежал ее разгоряченную голову. Лика села в кресло и попыталась немного успокоиться. Для этого ей потребовалось больше половины ночи.

0: На следующий день Лика нашла в себе силы поехать с Ником в супермаркет, чтобы купить все к новому учебному году. О своем горе она не забывала ни на минуту. Радостные лица людей, особенно супружеских пар, в огромном магазине только увеличивали ее печаль. Она то и дело смахивала со щек слезы, стараясь скрыть от Ника свою скорбь. Единственное, что отвлекало ее от горестных мыслей, это толчки ребенка, которые она теперь чувствовала все чаще и чаще. Вечером она снова решила помолиться. На этот раз молитва звучала естественнее. Конечно, это было непросто, но, по крайней мере, ей удавалось подобрать слова, которые выражали ее состояние. Через 2 недели на телефон Лики пришло сообщение от Игоря. «Положил на твой счет $1000». Ни одного вопроса о ней или о Нике. Обычно в неделю он выделял $2000 на погашение различных счетов и другие расходы. Несколько дней назад он заезжал к родителям и оставил для нее немного наличных, на бензин и продукты. Но этого все равно не хватало. У Лики, конечно, были собраны кое-какие сбережения. Но если Игорь перестанет класть на ее счет достаточно денег, этих сбережений хватит только на пару месяцев. Пряча слезы от сына, Лика внушала себе, что если бы она свыклась и смирилась с любовницей Игоря, он бы не ушел из дома и не бросил бы их. Так живут многие и делают вид, что в их семье все нормально. Но со временем эти мысли стали ей противны. Время шло. Каждый день однообразно переходил во вчерашний. Если бы не свекровь, Лика так и сидела бы часами в своем глубоком кресле, глядя на мир через большое окно. Мать Игоря буквально заставляла ее ходить на вечернюю прогулку, пить соки и нормально питаться. Раз в 2 недели Лика ездила к доктору Кэрон. Девочка развивалась нормально, и за это Лика была благодарна Богу. Игорь никому не звонил и на телефонные звонки родных тоже не отвечал. Его мастерская по-прежнему работала. В офисе сидел незнакомый парень, который замещал Игоря в его отсутствие. Он отвечал на звонки и принимал заказы. Отцу Игоря он сообщил, что его начальник уехал в отпуск на Гавайские острова, а когда вернется, неизвестно. Постепенно все друзья Лики узнали о том, что Игорь ушел из семьи. Подруги наперебой принялись утешать ее и давать советы. «Подумать только!» – возмущалась мать 3 детей Лена. «Игорь сорвался со всех катушек, а я ставила его в пример своему мужу и всегда считала порядочным, честным человеком, отличным семьянином и возрожденным христианином. Во всяком случае, он выглядел так. «Срочно подавай на алименты!» пока на любовницу все деньги не потратил. С видом учительницы младших классов советовала другая подруга, незамужняя Люба. «По-моему, у твоего Игоря барзометр зашкаливает», резюмировала землячка Ирина. Лика молчала, с трудом сдерживала слезы. Она не собиралась обсуждать с подругами поступки своего мужа. Сейчас ей хотелось одного – чтобы они ушли и оставили ее в покое. Весь вечер она просидела в кресле, вспоминая то прекрасное время, когда Игорь любил ее, и все их дни были наполнены радостью. Эти воспоминания, подобно кинопленке, беспрерывно мелькали в ее истерзанном горе сознании.
1: «Накажи его, Господи!» — рыдала она. «Покарай за мою боль и слезы! Пусть он будет несчастлив с ней! Пусть забудет, что такое радость. Я ненавижу его. Возможно, думала она, этот кошмар затянется надолго, а то и до конца жизни.
0: Лика посмотрела на свое обручальное кольцо. Бриллиант ярко переливался, отражая свет люстры.
1: Я не сниму его. Я жена Игоря, даже если он не считает меня таковой.
0: Она ненавидела и одновременно любила своего мужа и скучала по нему так, что задыхалась от боли. Часто под своей ладонью Лика чувствовала твердую выпуклость маленькой пяточки или коленочки. В такие минуты боль, ненависть и тоска по мужу отступали, тускнея в ярком свете пока еще невидимой жизни. В конце октября Лика получила от Игоря сообщение. «Сократи свои расходы. Смогу класть на твой счет только 2500 в месяц». Лика опешила. «Этой суммы не хватит, чтобы заплатить за дом, страховку и машину. Кроме того, коммунальные платежи, телефон, продукты, бензин, интернет и многое другое». Голова пошла кругом. Гнев быстро овладел ею.
1: «А считать ты не разучился? Эта сумма даже не покроет расходов на дом!» — написала она Игорю.
0: Ответ пришел сразу. «Это не обсуждается. Дом я выставил на продажу». Лика долго смотрела на экран телефона, пока он не погас. Потерять любовь мужа, да еще и комфортный дом, это было уже слишком. Она бродила из комнаты в комнату, терзая себя воспоминаниями. В каждый уголок их жилища она вложила часть своей души –

Сегодня прозвучала третья часть рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, сегодня мы приготовили вам интересный рассказ.
1: Двоюродная сестра. На качелях под тенью большой раскидистой яблони лениво покачивалась грустная девочка. Теплый ветер легонько шевелил ее светлые волосы. Опустив голову, она задумчиво смотрела себе под ноги. Ее волновало предстоящее событие. Ни за что и никому не призналась бы она, что совсем не рада приезду двоюродной сестры. Вообще, кто она такая? Почему именно ее зовут Эллой, тем именем, которое больше всего ей нравится? И вот эта Элла едет к ним в лесничество откуда-то из-за границы и будет жить вместе с ними в их красивом доме. Скорее всего, Отто с Францем сразу подружатся с ней. Но нет, она не потерпит, чтобы чужую девочку братья любили так же, как ее, свою единственную сестру. Она ни за что не потерпит этого. «Магда! Магдалина!» — донеслось откуда-то из сада. Девочка нехотя оставила качели и, не торопясь, направилась в малинник. «Скоро уже папа с Эллой приедут», — сказала мама. «Помоги мне побыстрее собрать ягоды». Магда лениво начала обрывать малину. «Папа через лес будет идти?» — спросила она. «Да, он говорил, что от станции пойдет пешком. Он хотел показать Элле наш лес. Думаю, ей понравится здесь». Магда неодобрительно хмыкнула. Приезд сестры сломал все ее планы, и ей казалось, что каникулы полностью будут испорчены. Одна поездка уже сорвалась. Еще вчера Магда с Отто должны были уехать в город к родственникам. Но мама сказала, что хорошо было бы встретить Эллу всей семьей. Интересно, в каком классе она будет учиться? Только бы не в шестом, ведь тогда им придется ходить в один класс. Магда помнила, как еще весной они получили печальное письмо от папиного брата. Дядя с горечью сообщал о смерти своей жены, матери Эллы, и очень просил принять на время его единственную дочь. «Только бы не насовсем», — недовольно нахмурила брови Магда и тут же услышала радостный возглас братьев. «Идут, идут!» Отто и Франца распирало любопытство. Им казалось, что из Суматры должна явиться чудо-девочка. «Наконец-то приехали! Слава Богу!» — обрадовалась мать Магды, выходя навстречу племяннице. Она обняла девочку, крепко поцеловала и повела в дом. Мальчики, подмигнув друг другу, пошли за родителями. Магда тоже поплелась следом. Все собрались в зале. Элла в смущении, опустив глаза, стояла рядом с отцом Магды, лесничим Фриманом. Сейчас для нее это был самый близкий человек. «Теперь, Элла, наш дом, это и твой дом», — доброжелательно сказал Фриман. «Отто с Францем — твои братья, а Магда — сестра». «Мы очень рады, что ты приехала к нам», — добавила мама и еще раз поцеловала девочку. Элла покраснела и чуть не расплакалась, чувствуя тепло и радушие. Магда, заметив на глазах матери слезы, с трудом подавила в себе ревность. «Сейчас мы помолимся. Поблагодарим Бога за благополучие в пути», — сказал отец. «Нам хочется, Элла, чтобы Господь благословил тебя у нас. Потом я покажу тебе комнату, где ты будешь жить», — сказала мама. «Мы решили, что вам с Магдой хорошо будет вместе». После молитвы, как только родители и Элла вышли, Отто признался. «Мне Элла понравилась, она симпатичная. Коричневая, как кофе, а разговаривает, как заморская принцесса», — сострила Магда. Мальчики рассмеялись. «Она на самом деле коричневая, к тому же ужасно худая», — подхватил Франц и тут же добродушно добавил. «Ничего, наша мама откормит ее». Магда знала, что мама вот-вот позовет ее, поэтому, хитро прищурив глаза, шепнула брату. «Бежим на речку». Отто почесал затылок. «Магдалина», — вошла в комнату мама, — «пойди наверх и помоги Элле распаковать вещи. Познакомься с ней поближе. Расскажи и покажи, где что находится в доме и на улице. Из-за нее теперь и не искупаешься. Так и лето пройдет», — проворчала Магда, поднимаясь по лестнице. Еще на прошлой неделе в комнате Магды сделали перестановку. Для Эллы у окна поставили кровать, над которой в скромной рамке повесили стих из Библии. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой». Когда Магда вошла в комнату, Элла, едва заметно шевеля губами, читала текст. Потом она подошла к окну и, грустно глядя поверх деревьев, чуть слышно вздохнула. Магда на мгновение представила себя на месте Эллы. Ей стало жалко сестру. Захотелось подойти, обнять, сказать, что она рада ее приезду и хочет дружить с ней. Но задетое самолюбие не уступило, и, капризно поджав губы, Магда заглушила этот тихий призыв совести. Резко шагнув к открытому чемодану, она наклонилась над ним и стала небрежно выкладывать вещи на свою кровать. Элла хотела помочь ей, но, увидев на стене еще один текст, тихо спросила: «Это твой любимый стих?» Магда смерила сестру недружелюбным взглядом и подняла глаза на хорошо знакомый текст. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Она уже давно старалась не замечать этих слов. «Я не обязана ее любить», — недовольно подумала Магда и, не ответив на вопрос, снова принялась доставать вещи. Элла бросила робкий взгляд на сестру и отступила в сторону. Как ей хотелось домой, папе! «Элла!» — ласково позвала мама снизу. «Иди пообедай, я уже накрыла на стол». «Мы еще не разобрали вещи», — робко отозвалась Элла. «Оставь, пожалуйста, тут не так уж много барахла. Я и сама справлюсь», — буркнула Магда, вытряхивая из чемодана последние вещи. Элла ушла. Летние каникулы всегда доставляли детям лесничего много радости, и они ждали их с нетерпением. Но у Магды в этом году радости было мало. Она сердито убеждала братьев, что ее предположения подтвердились, и теперь все неприятности и неудачи у них случаются только из-за Эллы. А когда она узнала, что Отто с Францем решили взять сестру на рыбалку, то стала сильно возмущаться. «Зачем она там нужна? Пусть дома сидит. Если она пойдет с вами, я не пойду». «Элла еще не была на нашей речке», — возразил Франц. «Да-да, пусть посмотрит, как мы будем ловить рыбу», — поддержал Отто. «У них там, на Суматре, наверное, нет такой речки». Магда, обиженно сдвинув брови, попыталась разубедить братьев, но они настояли на своем, и на рассвете следующего дня втроем отправились на тихую лесную речушку. Вскоре Магда поняла, что Отто по-настоящему подружился с Эллой. У них было много общих занятий. Отто с восторгом рассказывал ей о своих наблюдениях за птицами и растениями. Элла охотно помогала ему во всем и вести дневник, и сушить цветы и травы для гербария. Магда втайне завидовала Элле, хотя всегда считала увлечение брата ненужным делом и отказывалась помогать ему. Однажды, убирая на кухне, Магда торопливо домывала пол. Ей хотелось как можно быстрее закончить эту скучную работу и убежать к братьям на речку. Едва закончила она мыть, как услышала звон упавшей металлической крышки. «Магдалина!» — окликнула ее мама, открыв дверцу шкафа, где в беспорядке громоздились кастрюли, миски, сковороды. «Как тебе кажется, это хорошо?» — Магда недовольно хмыкнула. «Ты заметила, как Элла аккуратно ставит все на место?» «Эта Элла слишком умная», — раздраженно бросила Магда, выжимая тряпку. «Как ты думаешь, ей нравится у нас?» — спросила мама так, словно не расслышала ее слов. «Доченька, ты когда-нибудь представляла себя на ее месте?» Мама с такой грустью посмотрела на Магду, что ей стало не по себе. «А если бы тебе пришлось жить там, где чувствуешь себя лишней, ненужной? Мы считаем себя христианами и говорим, что Иисус живет в нас. Но может ли Элла сказать, что Бог с нами, видя, как мы относимся к ней? Если мы только выдаем себя за детей Божьих, и если не поступаем так, как написано в Библии, мы, во-первых, жестоко обманываем себя, а во-вторых, соблазняем тех, кто живет рядом с нами и видит наши дела». Магда слушала с напряжением. Этот разговор был неприятен ей. «Я нередко вспоминаю случай из жизни двух учеников Иоанна Крестителя, когда они впервые увидели Иисуса и услышали, что это Агнец Божий, то сразу же пошли за Ним, чтобы узнать, где Он живет. Иисус позволил им пойти и посмотреть. Они гостили у Него целый день и поверили, что Он действительно Мессия, Христос, и потом уже не захотели расстаться с Ним до конца жизни». Магда стояла, не поднимая глаз. А мама продолжала. «Элла прожила у нас не один день. Как тебе кажется? Она увидела в нашем доме Божью любовь. Хочется ли ей поступать, как мы поступаем?» Магда вспыхнула. Ей казалось, что никто не замечает ее неприязни к Элле. Где-то в глубине сердца она понимала, что Элла намного лучше ее. Магда готова была признаться, попросить прощения. Но эгоизм и упрямство настолько овладели ею, что она не в состоянии была сделать это. Ничего не ответив матери, Магда выскочила на улицу. Лето подошло к концу. Начались занятия в школе. Франц, как старшеклассник, уехал учиться в город и приезжал домой только раз в месяц. Магда, Отто и Элла пошли в деревенскую школу. Магда не скрывала своей радости, когда узнала, что Эллу определили в 5-й класс, хотя она была на полгода старше. Из-за болезни и смерти матери Элла отстала в учебе. На первой же перемене девочки обступили Магду и стали расспрашивать о новенькой. «В ней есть что-то особенное», — подметил кто-то. «Сразу видно, иностранка». «Ничего особенного я в ней не заметила. Такая же, как и все», — возразила Магда. На следующий день, после урока географии, девочки попросили Магду показать на карте остров, где жила Элла. Магда важно подошла к доске и повела указкой по карте через Тихий океан к островам Австралии. Приближаясь к Суматре, она задержала кончик указки рядом на острове Борнео. Тут же послышался взрыв хохота, и девочки дружно запели распространенную шуточную песню. «Родилась я на Борнео и учиться не могу». «Нет!» — воскликнула Магда и, довольная своей выдумкой, перевела указку. «Вот здесь!» Но ее уже никто не слушал. Девочки, весело смеясь и напевая насмешливую песенку, побежали во двор. «Так где же все-таки жила Элла?» — задумчиво спросила Магду, соседка по парте. «Я так и не поняла, что ты хотела показать». «Не поняла, не поняла», — передразнила Магда. «На Суматре! Куда ты смотрела?» На перемене, как обычно, девочки играли в разные игры. Элла застенчиво стояла в стороне и с интересом наблюдала за ними. Она уже осмелилась была присоединиться к ним, как вдруг... «Родилась я на Борнео», — пропищал кто-то из девочек. Все дружно рассмеялись и посмотрели на Эллу. Она покраснела и отошла в сторону. Магде вдруг стало неловко за такую насмешку, но заступиться за сестру она не захотела. Теперь, как только Элла появлялась в школьном дворе, девочки, как будто сговорившись, начинали петь шуточную песню. Элла поняла, что это относится именно к ней. «Но я ведь родилась на Суматре», — набравшись смелости, робко возразила она однажды. «Подумаешь, все равно эти острова рядом», — не сдавались девочки. Элла больше не пыталась защищаться. Однако девочки из 5-го класса, где училась Элла, полюбили ее и заступались за нее, хотя им тоже приходилось терпеть насмешки от одноклассниц Магды. Элла старалась не появляться во дворе. Почти на всех переменах она оставалась в классе, где чувствовала себя в полной безопасности. Наступил октябрь. В воздухе плавно летала липкая паутина и, цепляясь за деревья, повисала на ветках прозрачными нитями. В саду, наполненном сладким ароматом спелых яблок и груш, то тут, то там мелькало яркое платье Эллы. Она собирала опавшие фрукты и складывала их в корзину. Элла любила помогать тете. И вообще, ей нравилось здесь все. И лес, и дом, и сад. Она полюбила тетю с дядей и Отто с Францем. И одного только не понимала девочка, из-за чего Магда сердится на нее и не любит ее. Эти мысли не давали ей покоя. Вечером Элла обычно долго не могла уснуть, и ее взгляд останавливался на тексте, который висел над кроватью Магды. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». И она, закрыв глаза, искренне шептала: «Дорогой Иисус, помоги мне любить Магду и не обижаться на нее. И еще помоги мне любить девочек, которые меня обзывают». Однажды Элла была в саду одна. Отто ушел с одноклассниками на экскурсию. Магда помогала матери на кухне. Набрав полную корзину яблок, Элла понесла их в дом. Как только она вошла в кухню, следом влетел Отто и, не задерживаясь, направился в комнату к отцу. «Как это все же бессовестно!» — послышался его возмущенный голос. «Она же вовсе не из Борнео! Кто распустил этот негодный слух?» Элла, услышав это, замерла. Магда покраснела. «Это несправедливо!» — не переставал возмущаться Отто. «Все, кому не лень, поют эту песню!» «Кто может понять, о чем ты говоришь, Отто?» — посмотрел на него отец. «Расскажи, пожалуйста, нормально, что случилось?» Сбивчиво и возбужденно Отто стал рассказывать, что некоторые мальчики смеялись над ним и дразнили шуточной песней про Борнео. А потом его товарищи рассказали, что это песня про его сестру, что над ней смеются все девочки из 6 класса. Отто замолчал и, красный от негодования, выжидающе посмотрел на отца. Тем временем мама, ничего не подозревая, подала Элле конверт и попросила: «Отнеси, пожалуйста, это письмо дяде, а то я совсем забыла про него». Мама не слышала, о чем говорил Отто. С трудом поборов волнение, Элла передала дяде письмо и тут же вернулась к тете. «Я рад за тебя, Элла!» Через несколько минут зашел отец в кухню. «Директор школы пишет, что на следующей неделе тебя хотят перевести в 6 класс. Оказывается, ты уже наверстала упущенное. Молодец!» Элла опустила голову. «Разве тебе от этого не радостно?» — спросил отец и заглянул ей в глаза. Элла покачала головой. «Нет, оставьте меня лучше в 5 классе. У нас такие хорошие девочки!» — жалобно попросила она, и на ее глазах заблестели слезы. «У Магды в классе тоже хорошие девочки», — заметил отец. «И кроме того, вы с Магдой будете вместе. А вместе намного легче учиться». Словно о чем-то догадываясь, он вдруг настороженно замолчал. Его брови сосредоточенно сошлись на переносице. «Девочки из 6 класса дразнят тебя? Поэтому ты не хочешь переходить к ним?» «Нет, это не так страшно», — покраснела Элла. «Я тоже так думаю. Им это скоро надоест. А Магда будет всегда рядом. Думаю, она остановит тех, кто выдумал эту бессмыслицу». «Сейчас она все расскажет», — испугалась Магда. «Ведь она давно поняла, что это я во всем виновата». От волнения у нее пересохло во рту. «Конечно, дядя, Магда всегда будет рядом», — тихо подтвердила Элла. Магда почувствовала, как загорелось ее лицо. Не в силах скрыть волнение, она выскочила из комнаты и побежала в лес. Она хорошо знала, для чего задержала указку на Борнео. И зачем только я так поступила? Зачем так жестоко унижала беззащитную сестру? А она никому не жаловалась и ни разу даже плохого слова мне не сказала. Уткнувшись лицом в колени, Магда сидела под большим деревом и безутешно плакала, горько сожалея о своем злом поступке. «Любите друг друга, как я возлюбил вас», — пришел ей на память давно знакомый текст. О нет, она не исполнила эту заповедь Спасителя. Магда поняла, что ее черством, безжалостном сердце нет ни капельки любви. А она ведь считала себя христианкой, каждый вечер молилась и просила прощения у Бога, а днем холодно умножала свои грехи. Магда поняла, что неприязнь к сестре нельзя искупить молчанием. Опустились сумерки. Магде не становилось легче. В сердце настойчиво звучало знакомое увещание. «Признавайтесь друг перед другом в проступках». «Признаться? Как это стыдно! Как тяжело! Нет, это просто невозможно!» На ужин Магда не пришла. Стемнело. В доме лесничего царило тревожное молчание. Отец, сидя за столом, сосредоточенно о чем-то думал. Отто молча доедал кашу. Элла задумчиво жевала бутерброд. Ей казалось, что во всем неустройстве в доме виновата только она. Не будь ее, все было бы хорошо. Самую большую тревогу вселяло то, что через 2 дня ей нужно идти в класс, где все обзывали ее. Закончился ужин. А Магды все не было. «Отто, пойди поищи ее», — с беспокойством в голосе попросила мама. Отто тоже переживал за сестру и был рад, что его отправили на поиски. Выскочив из комнаты, он кинулся в сад и проверил все любимые места Магды. Но ее нигде не было. Семья уже собралась на вечернюю молитву, когда дверь бесшумно отворилась, и в прихожую вошла Магда. Она прислушалась к пению в гостиной и на цыпочках подошла к двери. Магда знала, что сейчас папа прочитает отрывок из Священного Писания, а потом все будут молиться. «Сегодня я прочитаю стих из 26 главы книги Второзакония», — послышался голос отца. «Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным его народом, как он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди его». Магда затаила дыхание. Она понимала, что эти слова относятся лично к ней. «Всем нам хочется быть Божьими детьми», — сказал папа, — «и это хорошее желание. Но чтобы быть в числе его детей, нам надо согласиться на одно условие — исполнять его заповеди. Одна из них очень знакома всем нам — это заповедь любви. Мы должны любить друг друга. Мы ответственны за то, чтобы не только знать заповеди, но помнить их и исполнять. Если мы будем стараться жить по Слову Божьему, Господь пошлет нам свою помощь. Поэтому, дети, не будем лишать себя защиты Божьей и благословений. Помолимся о том, чтобы нам любить друг друга и тем самым исполнять эту самую большую заповедь. И еще помолимся за Магду». Прислонившись к стене, Магда беззвучно плакала. Она в ужасе должна была признать, что не имеет права называться верующей, потому что не любит Эллу. Но у нее не хватало сил сказать об этом перед всеми. Когда в гостиной преклонились для молитвы, Магда решительно распахнула дверь и тут же на пороге упала на колени. «Господи, прости меня! Я не любила Эллу, завидовала ей!» Горько заплакала она. «Прости, это из-за меня ее дразнили!» Плакали все, и отец, и мать, и Отто, и Элла. Все просили прощения у Бога и хотели больше любить. После молитвы Элла первая подошла к Магде и поцеловала ее. «Я люблю тебя, Магда», — от сердца сказала она. Растроганная Магда тоже поцеловала Эллу и попросила у нее прощения. Потом она рассказала, как случилось, что девочки стали петь шутливую песню в адрес Эллы. Трудный день закончился радостно. Но Магде предстояло еще одно нелегкое дело – попросить прощения у одноклассниц. Магда верила, что и в этом Бог ей поможет.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы продолжим читать седьмую главу, в которой Даниил рассказывает нам о своем видении четырех животных. Особенно интересно для нас четвертое животное, поскольку оно символизирует эпоху, в которой мы с вами живем сейчас. Пророк Даниил свидетельствует, что у этого страшного, ужасного и весьма сильного зверя большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает свою жертву, остатки же попирает ногами, и 10 рогов было у него. Пророк уделяет этому зверю больше внимания, чем трем другим животным, вместе взятым. И сейчас мы подробно изучим описание этого чудовища. Читаю вам 8 стих 7 главы. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Пророк обращает наше внимание на 10 рогов. Хотя рога являются символом власти, они не представляют собой отдельное 5-е царство. Они растут на голове 4-го зверя, то есть вырастают из него. Во сне Навуходоносора ноги истукана были сделаны из железа и глины. О железе упоминается и в этом видении Даниила о 4-м животном. Присутствие железа означает, что Рим держится силой. Но железо, если мы вспомним про сон, оказывается перемешанным с глиной, символом слабости. Железо, как мне кажется, означает здесь единовластное правление Антихриста, а глина — это власть толпы, или, другими словами, демократия. Честно говоря, современная демократия слаба. Конечно, мы гордимся своей свободой, и я благодарю Бога за нее, но мы не свободны от общественного мнения. А кроме того, мы сильно зависим от своего государства. Если быть откровенными, то мы с вами не так уж и нужны для управления государством. Народ нужен только, когда наступает время выборов, и тогда политики в один голос твердят, насколько чудесны, умны и образованы их избиратели. Кандидаты на руководящие государственные должности наперебой рассказывают нам, какой у нас славный народ и какого хорошего правительства он достоин. Они обещают, что выбранное правительство обязательно будет учитывать мнение своих избирателей. Но, когда выборы заканчиваются и министерские портфели поделены, то оказывается, что мы никак не влияем на решение нашего правительства и нашего президента. Решения принимают сами политики. А чтобы народ не возмущался, политики используют средства массовой информации и промывают нам мозги, желая заставить нас думать так же, как наше правительство или как определенные партии. Идеальное правление в глазах Бога — это совсем не демократия, это диктатура. Когда Иисус Христос будет править землей, Он не станет никого спрашивать, как Ему поступать. Он сам будет принимать решения, а вся земля будет слушаться Его. Вот почему мне хотелось бы, чтобы мы с вами помышляли прежде всего о Нем. В противном случае нам будет очень неприятно жить под Его руководством. Христос удалит из своего царства все, что ему не угодно, и каждого, кто будет бунтовать против него. Так что людям остается лишь принять его власть и покорно склониться перед ним. Рим развалился изнутри, потому что в этой великой стране царили разврат, бесчестие и пьянство. Пьянство сыграло роль в распаде каждой из 4 великих держав. Мы в нашей стране много говорим о проблеме наркомании, но спиртное у нас разрешено. А кого мы обманываем, гордясь царящей в нашей стране вседозволенностью? Друзья мои, сегодня у нас живут миллионы алкоголиков.
Причем в этой многомиллионной статистике не учитываются домохозяйки и дети, которые тоже пьют, и никто не думает о них, пока они не совершат самоубийство или не сойдут с ума. Вот как мрачна жизнь в стране, которая со стороны представляется чем-то вроде заоблачного рая. Проблема алкоголизма довольно остро стоит в России, и та же проблема выходит на передний план в Европе. Однако давайте вернемся к повествованию о четвертом животном, которое пока что не утратило своей власти. Итак, из пророческих писаний Даниила следует, что Рим снова объединится. И если судить по современным тенденциям развития общества, то это событие вполне вероятно. Люди ждут вождя, который был бы способен объединить Европу и подчинить ее своей власти. Немецкий историк Хоффман сказал как-то: «Когда германцы и славяне вторглись на территорию Римской империи, их знать стала заключать браки с римской знатью. Карл Великий происходил из римской семьи, а немецкий император Оттон II и русский великий князь Владимир женились на дочерях императора восточной части Римской империи. Новые нации, вторгающиеся в Рим, не основывали свои царства, а всего лишь продолжили писать историю Римской империи. И этот процесс будет продолжаться до последних времен, пока не образуются 10 последних царств». Но пытаться сегодня определить, что это будут за царства, так же бессмысленно, как и точно вычислить дату второго пришествия Христа. Обратите также внимание на одну деталь, которая может оказаться ключом ко всему повествованию Даниила о четвертом животном под действием небольшого рога, с корнем исторгаются три возникающие до него царства, а затем этот рог возвышается над всеми 10 рогами. Я не знаю точно, какие 10 царств это будут, но знаю, что они возникнут при распаде Римской империи. Про небольшой рог также сказано, что у него были глаза. Это качество указывает на обладание человеческим разумом и недюжинными способностями. У небольшого рога будут и уста, говорящие высокомерно, а значит, на арену мировой истории выйдет еще один богохульник. И далее пророк Даниил видит небеса и Божий престол. Послушайте стих 9. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его — как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Та же самая сцена описана в 4 и 5 главах книги Откровения. Это подготовка к Божьему суду в период великой скорби и второго пришествия Христа на землю. Слова «видел я, наконец, что поставлены были престолы» перекликаются с 4 стихом 4 главы Откровения. Причем апостол Иоанн в Откровении приводит больше подробностей, чем Даниил. Например, Иоанн указывает на число старцев. Но Даниила здесь волнует другое, и он в своем видении рассказывает нам совсем не о Церкви Христовой и не о ее будущем. «Ветхий днями — это вечный Бог. Одеяние на нем было бело, как снег». Оно символизирует святость и праведность Бога. Волосы главы его, как чистая волна. Это указывает на его мудрость. Престол его, как пламя огня. Это наводит на мысль о суде. Колеса его, пылающий огонь, это указывает на неустанную энергию и бесконечное могущество Бога. Теперь послушайте, что написано далее, в стихах 10 и 11. «Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги.
Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, которые говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. Здесь рассказывается не о великом суде, который произойдет после тысячелетнего царства, но о суде в период великой скорби,

отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Хотя три первых зверя были уничтожены, идеология и философия этих царств, очевидно, еще жива, и она проявит себя в период великой скорби. А далее в стихе 13 написано: «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». Здесь мы читаем, как сыну человеческому, находящемуся на небесах, дается власть над царствами этого мира. Иисус имел в виду именно этот текст из книги Даниила, когда отвечал перед Синедрионом. В 14 главе Евангелия от Марка, в стихах 61 и 62 мы читаем: «Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: „Ты ли Христос, Сын Благословенного?“ Иисус сказал: „Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“». У евангелиста Луки, глава 1, стих 32, описано, как ангел, который пророчествовал о рождении Христа, сказал: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Итак, в книге Даниила однозначно утверждается, что Господь Иисус Христос будет тем самым камнем, который разобьет истукана и установит свое царство на земле. Приведу вам параллельные места, касающиеся этого события. В 7 стихе 2 псалма мы читаем: «Возвещу определение. Господь сказал мне: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“». Как вы думаете, о чем рассказывается здесь? О рождении Христа в Вифлееме? Нет, здесь имеется в виду воскрешение Иисуса из мертвых, вследствие которого ему будет дана всякая власть на небе и на земле. Апостол Павел приводит нам толкование этого места в 13 главе Деяний, стих 33. А далее, в 8 стихе 2 псалма, мы читаем такие слова Бога: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Иисус Христос получит царство. Как он овладеет им? Об этом сообщает нам 9 стих 2 псалма: «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Когда Христос вернется на землю, тысячелетнее царство не будет ждать его. Христос сам установит его. Он сокрушит всех бунтовщиков, и войдут в его царство только верные и послушные ему люди. Обратите внимание на 14 стих 7 главы книги Даниила: «И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его — владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Итак, Христос придет и разобьет идола, подобно камню, упавшему с горы. Использованные здесь слова «владычество вечное» как будто бы противоречат названию «тысячелетнее царство», которое будет длиться только 1000 лет. Однако на самом деле эти слова истинны. После окончания тысячелетнего правления Христа, сатана в последний раз и лишь на небольшое время получит возможность взбунтоваться, но у него ничего не выйдет. Его попытки будут обречены на провал. А тысячелетнее правление Христа станет прелюдией к его царству, которое продлится вечно. В 6 стихе 20 главы Откровения сказано: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Тысячелетнее царство — это всего лишь один из этапов истории царства вечного.
периода этой истории

Истории ясно выделены в 20 главе Откровения. Христос 1000 лет правит землей. Потом на волю будет выпущен сатана. Неблагодарное человечество восстанет против Бога, подчинится сатане и выступит на битву против Христа. Затем сатана и бунтовщики будут брошены в огненное озеро, а мертвые воскреснут и предстанут перед судом. И после этого начнется период вечного царства. Кроме такого поэтапного описания грядущих событий, происходящих на небе, в Слове Божьем ясно говорится и о том, где будет расположено Божье царство на земле. В 4 главе книги пророка Михея, стих 2, мы читаем: «И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Сновидение о четырех зверях встревожило Даниила, подобно тому, как сон об истукане обеспокоил Навуходоносора. Послушайте стихи с 15 по 18. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного». Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Эти четыре зверя символизируют не только царство, но и царей. В частности, Навуходоносор и Вавилон нашли отражение в образах золотой головы и крылатого льва, тогда как Александр Македонский и греко-македонская империя нашли отражение в образах медного живота и барса. Все четверо животных были хищниками, прожорливыми и жестокими, и они как нельзя лучше характеризовали жестоких правителей и их державы. Но кто же такие святые, которые упоминаются в этой главе 5 раз и которые будут владеть царством? Одни исследователи утверждают, что здесь подразумеваются святые Нового Завета, а многие другие толкователи вообще считают, что это некая вполне определенная церковь или церковная деноминация. Но, друзья мои, Божья семья очень велика, и нельзя распространять повествование Слова Божьего только на узкую группу людей, подходящую под ваши мерки. Поскольку мы с вами читаем сейчас Ветхий Завет, то здесь, конечно же, говорится о ветхозаветных святых. А святыми в Ветхом Завете назывался народ Израиля, и кроме израильтян, святыми называли еще язычников, которые обращались в иудейскую веру. Ветхозаветные святые — это не то же самое, что современные святые, то есть Церковь Христова. И не надо думать, что Бог спасет только членов вашей церкви. Не думайте также, что спасутся только крещенные христиане. Не забывайте, что Бог спасал людей задолго до Дня Пятидесятницы. И не сомневайтесь в том, что Он будет спасать их и после восхищения церкви. Бог заинтересован в спасении людей. И даже если вашей церкви не удастся донести до некоторых людей благую весть, то это обязательно удастся Богу. Приведу вам несколько мест, в которых также упоминаются святые. В 24 стихе 8 главы Даниила написано: «И укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать, и действовать, и губить сильных и народ святых». Использованное здесь сочетание «народ святых» обозначает то же самое, что и одиночное слово «святые». А в 19 главе книги Исход, стих 6, святым называется Израиль. Бог говорит об израильтянах: «Вы будете у меня царством священников и народом святым».
Что касается Нового Завета, то там слово «святой» по-гречески «хагиос» встречается примерно 200 раз. 99 раз оно употреблено вместе со словом «дух» и указывает на Духа Святого, но в других местах оно относится непосредственно к верующим. Новый Завет называет святыми грешников, которые спасены, поскольку они приняли жертву Христа, и вера во Христа вменилась им в праведность. Но нет никаких оснований называть святыми только христиан. Слово «святой», конечно же, может относиться и к верующим Ветхого Завета, а также к верующим периода Великой Скорби. Вот почему вполне можно утверждать, что упомянутые в книге Даниила святые — это народ Израиля, а точнее, те его представители, которые сохранят верность Богу. О церкви же здесь ничего не сказано, потому что Даниила эта проблема не волновала. Итак, дорогие друзья, на этом завершается наша беседа по книге пророка Даниила. В следующий раз мы продолжим читать седьмую главу и узнаем кое-что новое о четвертом звере, которому пророк уделяет большое внимание. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Путеводитель. На свете книг не перечесть. О нашей жизни, нашем быте. Но лишь в одной благая весть звучит к несчастным и забытым. В той книге все, что нужно нам, чтоб быть душе всегда согретой. Она дорогу к небесам нам освещает ярким светом. Та книга — компас на пути. Та книга — наш путеводитель, чтобы могли мы перейти с земли в небесную обитель. Она зовет на путь святой, где благодать рекою льется. А как название книги той? Та книга Библией зовется. Николай Водневский, 1970 год.
2: Вера и жизнь.
4: Запиши в книгу. И сказал Господь Моисею: напиши это для памяти в книгу. Исход, глава 17, стих 14. Было это в древние времена, около 2448 года от сотворения мира. Бог, решивший заключить с народом израильским завет, повелевает Моисею записывать все самые значительные события, все слова его, обращенные к народу, все обетования в книжный свиток, а сам закон, 10 заповедей, Бог записал своей рукой на каменных скрижалях. Из века в век Слово Божье, записанное Моисеем, а позже пророками, служило ориентиром, нормативом во всех вопросах личной, семейной, общественной жизни народа Божьего. Этот закон лежит в основе законодательства большинства стран мира. На это слово ссылались в спорах, на него опирались в трудные времена, его хранили как сокровище в сердце. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою», говорит в своей песне-молитве царь Давид. Иисус отвечает на искушение дьявола ссылками на Слово Божье. Например, «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». И в нашей повседневной жизни Слово Божье играет решающую роль во всех вопросах семьи и брака, воспитания детей, церковной и общественной жизни. Им мы руководствуемся, когда стоим перед каким-нибудь важным решением, когда нас постигают искушения или испытания, когда государственные законы входят в противоречие с нашей совестью. Потому против Слова Божьего ведется ожесточенная война, и мы знаем, кем она ведется. И тогда, когда римский император Диоклетиан повелел уничтожить все священные писания христиан во всей империи, и когда за перевод писания на понятный язык грозил костер инквизиции, и когда лишь за то, что в доме находили Библию, расстреливали или публично отсекали голову. Это время застали еще и мы, когда за издание Библии в старые добрые времена давали 5 лет лагерей. Но не только так грубо ведется война против Слова Божьего. У врага душ человеческих есть целая армия богословов, прилагающих все усилия, чтобы дискредитировать Библию, лишить ее права на абсолютную истину, на божественное происхождение, на непререкаемую достоверность. Всему этому противостоит живое, действенное, вдохновленное и вдохновляемое Духом Святым Слово и вооруженная им Святая Церковь Иисуса Христа. Этой теме, уважаемый слушатель, мы и посвятили номер журнала. Будем благодарны, если вы пришлете нам свои переживания, связанные с чтением, печатью, переводом или распространением Священного Писания. Благословений вам! Вальдемар Цорн, главный редактор.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Благословение испытания. Она жила в обычном большом городе, окруженная толпами занятых собою людей. Работала, гуляла в парке, готовила себе ужин, ходила по воскресеньям в церковь. Иногда встречалась с подругами, ездила сама в отпуск. В день рождения ей присылали открытки, а несколько друзей прямо с утра появлялись у дверей с букетом цветов и подарочным свертком в руках. Казалось, они хотят спасти ее в праздник от меланхолии. Они смеялись, разрезая торт, и молились вместе. Испытание, согласно словарю, это действие по значению глагола «испытывать». Проверка объекта с целью оценить какие-то его качества. Цель испытания – утверждение, созидание чего-то долговечного, проверенного, надежного, но ни в коем случае не разрушение. Мы, христиане, заявляем, что верим в свое спасение и следуем за Иисусом Христом, что мы – верующие. Но иногда нас посещают сомнения. Мы не уверены в том, что действительно спасены, что веры нашей достаточно. К чему призывает Священное Писание? Что оно говорит о нас, верующих в Иисуса Христа? Оно призывает нас испытывать самих себя. Это значит проверять свою веру на истинность. То есть, истинно ли то, во что я верю? И на прочность. Могу ли я положиться на свою веру и на то, во что верю? Как мы можем испытать веру на практике? Что для этого нужно? Мы можем задать себе такие вопросы. Как у меня появилась вера? Что ее питает? На чем она держится? Помните притчу о сеятеле? В ней Христос упоминает людей, которые вовремя не проверили свою веру. Иисус говорит: «А упавшая на камень – это те, которые, услышав слово, с радостью принимают, но не имеют корня, и некоторое время веруют, а во время искушения отпадают». Луки, глава 8, стих 13. Так что проверять себя и свою веру – архиважное для нашей жизни дело. Проверка на истинность. Мы знаем, что настоящая вера небесного происхождения. Что это значит? То, что она от Слова Божьего. Вера от слышания, а слышание – от Слова Божьего, говорит Писание. О ней, этой вере небесного происхождения, пишет апостол Павел, прося Господа просветить очи сердец верующих людей, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Ефесянам, глава 1, стихи с 18 по 20. Обратите особое внимание на слова «верующих по действию державной силы Его». Для того, чтобы мы действительно поверили, или, как говорят, уверовали, нужны Слово от Бога и Его сила. Это та же сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых и посадила Его одесную Бога. То есть наша вера – дело Божье в нас. И только эта вера спасает. Только она способна посадить нас одесную славы и в свое время вознести на лоно Авраама. Почему мы верующие? Этот вопрос может и должен задать себе каждый. Павел призывает нас проверять, истинно ли то, во что мы верим. И сразу же проверим себя, свое сердце. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам, глава 13, стих 5. Себя нужно испытывать, проверять, действительно ли мы верующие и в то ли мы верим. То есть, истинно ли то, во что мы верим. Так каков основной признак истинной веры, по словам Павла? Повторю. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. На какой вопрос мы должны иметь ответ? Верю ли я, что Христос живет во мне со всей Его силой, премудростью и святостью? Это самая важная реальность веры. Христос живет в нас. Все остальное – религия. Простая, примитивная, и широко распространенная религия. Поэтому первое испытание или проверка на истинность нашей веры – действительно ли Христос живет в нас? Мы можем, даже должны, молиться словами псалмопевца: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, стихи 23-24. Проверка на прочность. Второе очень важное дело – проверка веры на прочность. Существует ли вера только как понимание и принятие какой-то богословской истины? Или вера живая, проявляющаяся, действующая? Господь на эту просьбу «испытай сердце мое» отвечает просто и конкретно. Он подвергает нашу веру испытанию. Это испытание – проверка на прочность. Он, как нам в такие моменты иногда кажется, оставляет нас наедине с искушением. Приведу для иллюстрации несколько примеров из Писания, как он это делает. Две сестры и Лазарь. Заболел Лазарь, друг Иисуса Христа. Сестры его сообщили об этом учителю. Но вместо того, чтобы сразу же пойти в Вифанию, Иисус оставался еще два дня там, где он был, чтобы вера сестер могла быть проверена и вера учеников испытана. Эта история – урок и для всех читателей Евангелия. Иисус сказал: «Подождем немного, потом пойдем к Нему». Позже, когда пришел туда, сказал сестрам, что им нужно только верить Ему. И перед тем, как воскресить Лазаря, Иисус помолился вслух, а потом добавил: «Сказал это, чтобы они поверили». Иногда Бог допускает в нашей жизни такие обстоятельства, которые для окружающих становятся свидетельством Его силы. Апостол Павел. Он болел так, что ему казалось, будто ангелы сатаны бьют его кулаками. Трижды молил он Господа, но не получил освобождения. Богу угодно было оставить Павла с его болезнью, чтобы он не превозносился. Господь сказал: «Сила моя совершается в немощи». И Павел отвечает: «Потому хвалюсь немощами моими». В послании к Галатам Павел пишет, что галаты готовы были отдать ему свои глаза, когда он проповедовал им Евангелие в немощи тела. То есть он, по всей вероятности, после того, как прозрел в Дамаске, продолжал страдать болезнью глаз. И эта болезнь сопровождала его до самой смерти, когда ему за проповедь отрубили голову. Апостол Петр. «Я готов умереть за тебя», — говорит Петр. И Господь подвергает его веру испытанию, чтобы Петр мог увидеть, чего стоит его вера. Трижды он отрекается от своего учителя и спасителя. Наша вера подвергается испытанию, когда нас настигают искушения. Об этом пишет испытанный Господом апостол в своем послании. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». 1 Петра, глава 4, стихи 12 и 13. Как приключение для вас странного. Уверовав, мы ожидали, что теперь у нас не будет больше искушений. Грех Христос простил, от Его власти освободил, победу даровал. А потом чувствуем, что есть у нас где-то глубоко, а иногда прямо и на поверхности, что-то старое, греховное, мерзкое. И мы смущаемся. Петр как бы говорит: «Не смущайся, это естественно. Не считай, что этого у тебя не должно быть». У Петра это были малодушие и страх, или озабоченность мнением других. Как он это победил? Или не победил? Победил. Иисус встретил его, отозвал в сторону и спросил трижды, любит ли Петр его. Петр исповедовал свою любовь к Христу. Но этому предшествовало покаяние. После этого малодушным и боязливым Петр больше никогда не был. Ни перед Синедрионом, ни перед царем Иродом, ни в Риме, где его распяли вниз головой, так как он не считал себя достойным умереть такой же смертью, как его Господь. Что же является для нас тем испытательным полигоном, где проходит проверка нашей веры? испытание на жадность. Встретим ее еще большей жертвенностью, вспыльчивость. Примем решение никогда больше не повышать на людей голос, ни прощения, не будем вспоминать прошлое, каким бы сильным ни было искушение выговориться. Мы знаем, что это просто искушение от плоти нашей. Источник искушений. Что об этом говорит апостол Иаков? Он говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Иакова, глава 1, стихи со 2 по 4 и с 12 по 14. Иаков, брат Господа нашего Иисуса Христа, убеждает нас, что вера проверяется реакцией на искушение плоти. То есть, по нашим словам и делам, видно и нашу веру. Это и есть второе, очень практичное испытание нашей веры на прочность, по поступкам, словам, поведению и характеру. Вера без дел мертва. Иаков говорит: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». По учению Писания, вера живая, прочная, отличается от мертвой делами. Вера действующая. То есть не только нужно что-то не делать, но наоборот – делать. Однако делать противоположное тому, к чему подвигает нас искушение. Апостол Павел убеждает нас жить по вере. Он учит нас, как это необходимо делать. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Выводы. Мы можем проверить свою веру на истинность, задавшись вопросом: воспринимаем ли мы реальность жизни Христа в нас как данность? Во-первых, верю ли я в то, что Христос живет во мне? Для Павла это откровение стало отправной точкой его служения как апостола. Он пишет: «Когда же Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, а пошел». Галатам, глава 1, стихи с 15 по 17. Во-вторых, проявляется ли эта жизнь в нас на деле? Не в теории, а на практике. Другими словами, живая ли в нас вера, проявляющаяся в мыслях, словах, поступках и в конечном итоге в изменении нашего характера? Это и есть испытание на прочность. Закончу словами человека, знающего, что значит впасть в искушение, предать Христа, получить вновь прощение и надежду, а потом до крестной смерти оставаться Ему верным. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и о котором, доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной, достигая цели веры вашей – спасения душ. 1 Петра, глава 1, стихи с 6 по 9. Автор – Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Доверенность Священного Писания. Много раз, когда я рассказывал людям Евангелие, приводя цитаты из Священного Писания, они мне говорили, что не верят в достоверность Библии. Анализируя общение с десятками тысяч людей, с которыми делился благой вестью, я пришел к выводу, что лучший способ доказать собеседнику достоверность Библии – это привести примеры исполнения библейских пророчеств. Такой способ хорошо описан в некоторых курсах по благовестию. Порой люди не осознают всю важность этой особенности Библии, поскольку не знают, что пророчества полностью отсутствуют в письменных источниках других религий. например, в писаниях Будды и Конфуция. В Коране есть только одно пророчество. Это пророчество Мухаммеда о том, что он вернется в Мекку. Конечно же, он исполнил свое собственное пророчество. А в Библии содержится несколько тысяч пророчеств, и практически все они имеют точный, детальный и конкретный характер. Только об Иисусе Христе в Ветхом Завете, который был завершен за 400 лет до его рождения, записано более 300 пророчеств. И даже скептики и атеисты не пытаются сегодня утверждать, что он написан после рождения Христа. Там очень детально описано родословие, рождение, служение, страдание, смерть и воскресение Иисуса. Все библейские пророчества, которым пришло время исполниться, сбылись в точности и вовремя. Например, пророчество о Вавилоне, который фактически был самым величественным городом мира всех времен, где находились знаменитые висячие сады Семирамиды, входящие в одно из семи чудес света. Во времена, когда Вавилон был столицей мира, пророк Иеремия сделал поразительные предсказания. «Толстые стены Вавилона до основания будут разрушены». Глава 51, стих 58. По свидетельствам Геродота и других древних источников, высота стен была около 65 метров, а толщина – около 62 метров. Ни в одном городе мира во все времена не было стен, равных по мощности даже третьей части стен Вавилона. Исследователи и путешественники последних столетий свидетельствуют, что им не удалось обнаружить никаких следов стен Вавилона. А, например, Великая Китайская стена, не отличающаяся такой толщиной и крепостью, стоит до сих пор, хотя по возрасту она старше стен Вавилона. В книге пророка Иеремии сказано, что от гнева Господа земля Вавилона сделается необитаемой, и вся она будет пуста. Глава 50, стих 13. И далее Иеремия изрекает беспрецедентное пророчество. «И не будет обитаема вовеки и населяема в роды родов». Глава 50, стих 39. Многие города Ближнего Востока время от времени подвергались разрушениям, но впоследствии их вновь восстанавливали. Видимых причин, препятствующих восстановлению Вавилона, не было. Город был прекрасно расположен как с торговой, так и с военной точки зрения. На реке Евфрат земля была очень плодородна. Сейчас на месте Вавилона голая пустыня с руинами ранее величественных дворцов. Бог как бы бросает людям вызов. Хотите опровергнуть Писание? Постройте на месте Вавилона хоть небольшое селение. Ведь Бог сказал, что там никогда не будут жить люди, и место это навсегда останется в запустении. Но нашелся человек, решивший восстановить легендарный Вавилон. В его распоряжении были все богатства мира. Это был Александр Македонский. Покорив весь мир, он решил устроить торговый путь из Вавилона в Египет, а в Вавилоне построить главную столицу своей всемирной империи. Он снарядил для этого 600 тысяч человек, но тут же пал от руки Божьей. Александр Македонский заболел лихорадкой и через несколько дней умер. А руины Вавилона по-прежнему стоят молчаливым свидетельством истинности Священного Писания. Это только одно из тысяч пророчеств, которыми изобилует Библия. Их точное исполнение – явное доказательство того, что автор пророчеств – сам Бог, который и дал людям Библию как истинное Божье Слово. В книге пророка Исаии, глава 46, стихи 9 и 10, написано: «Я – Бог, и нет иного Бога. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось». Автор – Виктор Тантюра.
2: Вера и жизнь. Поэзия.
3: О, книга книг! О, книга книг! Кто не изведал в своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе? В череде видений неизменных, как совершенна и чиста, твоих страниц проникновенных младенческая простота. Не меркнут образы святые, однажды вызваны тобой. Пред Евой искушение змея, с голубкой возвращенной Ной. Все в страшный час в горах застыли, отец и сын, костер сложив. Жив облик женственный Рахили, Израиль, богоборец, жив. И кто, житейское отбросив, не плакал в детстве, прочитав, как братьев обнимал Иосиф на высоте честей и слав? Кто проникал, не пламенея, в веков таинственную даль, познав сиянье Моисея с горы несущего скрижаль? Резец и карандаш, и кисти, и струны, и певучий стих еще светлей, еще лучистей творят ряд образов твоих. Какой поэт, какой художник к тебе не приходил любя? Еврей, христианин, безбожник, все, все учились у тебя. И столько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты. Сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светят гениев мечты. Ты вечно новый, век за веком, за годом год, за мигом миг. Встаешь, алтарь пред человеком. О, Библия, о, книга книг! Ты — правда тайны сокровенной, ты — откровение, ты — завет, Всевышним данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет. Валерий Брюсов, 1918 год. Наше желание. Слышу вести тревожные, как морозом по коже отступило безбожие, ну а дьявол все тот же. Те же споры, деления, извращенье писания. Нет любви и смирения, нет конца нареканиям. Фарисеи по-прежнему и законники с ними, как делились при Брежневе, так же делятся ныне. Но все это окончится на печальной октаве, и скорее нам хочется встретить Господа в славе. Ей гряди, как обещано, наш Господь за своими, чтобы славить торжественно твое чудное имя. Николай Водневский, 1991 год. Мое убежище. Земля лучами проиюнина. Укрыться можно в шалаше. Читая Шукшина и Бунина, я не нашел покой душе. Пустые, жалкие мечтания, вы испаритесь, как роса. Открыв священное писание, я слышу чьи-то голоса. Смотри, как солнце над поляною озолотило все цветы. Давай скорей, сердечной раною, уйдем из плена суеты. И в тишине, где воздух светится, где не бывает тень густа, найдешь и ты свое убежище у ног Спасителя Христа. Навек сомнения оставлены, неразрешимых нет задач. Я счастлив тем, что есть прославленный моей души небесный врач. Николай Водневский, 1969 год. Написано. Живое слово, спаянное с письмами в единый обоюдоострый меч, разило дьявола одним своим написано, и тот не смог сломить живую речь. Написано, написано, написано, как власть имеющий Сын Божий отвечал. Он сам был словом, и врагом испытанный пошел на крест с победою в очах. По Слову Божьему свершилось искупление. По Слову Божьему грех мира был на нем. Голгофа увенчалась воскресением, и Дух Святой сошел с небес огнем. Исследуйте священные писания. Они о мне свидетельствуют вам. В них сила, в них для грешных оправдание, в них щит и шлем, и меч в отпор врагам. Водою слова Бог дает напиться нам, и хлебом слово кормит чад своих. Могучим словом Божиим написано, к борьбе со злом вооружает их. Живое слово, спаянное с письмами, вселилось в нас, рожденных от Него. Мы повторяем за Христом, написано, и рушатся твердыни у врагов. Вера Кушнир, 2003 год.
2: Вера и жизнь. Проза.
4: Последний зов. В узких пасмурных коридорах большой каменной казармы в Бремене 13 ноября 1950 года стояла молчаливая очередь. Здесь были русские, украинцы, поляки и чехи, эстонцы и латыши. Словом, люди 12 языков. Здесь были пожилые и молодые, мужчины и женщины, подростки и дети. Очередь продвигалась быстро, оживленно работала канцелярия. Шла последняя проверка по переселению в Америку. Мы все уже были опрошены и проверены много глубже и шире, чем в советских анкетах. Были подсчитаны зубы, проверена кровь, выявлено родство, национальность, происхождение и прочее. На завтра предстояла погрузка на пароход. Небольшая группа верующих евангельского исповедания воспользовалась этим случаем, чтобы каждому отправляющемуся в дальний путь вручить Евангелие на родном языке. У выходной двери в конце очереди было поставлено два стола с книгами и брошюрами. Каждый, получивший номер на пароход, подходил к нашему столу с радостью на лице. Мы спрашивали по-немецки: «На каком языке вы говорите?» И, получив ответ, давали несколько брошюр со словами: «Вот вам в путь для полезного чтения. Обязательно прочтите. Это важно для вас. А Евангелие не хотите?» «О, да, прошу, если можно». Когда все запасы литературы подошли к концу, и на наших столах почти ничего не осталось, внезапно открылась дверь, и у порога появился ксёндз. Он бросил несколько Евангелий к моим ногам и подошел ко мне решительным шагом. Лицо его было искажено злобой, небольшие припухшие глаза от гнева налились кровью, дрожали руки. «Кто вам разрешил раздавать эти коммунистические книжки? Это пропаганда!» «Нет, это не московская пропаганда, а Евангелие Господа нашего Иисуса Христа». «Вы безбожники!» – неистово кричал ксёндз, за спиной которого стоял полицейский. «Кто вам разрешил это делать?» «Начальник лагеря», – ответил я и назвал его имя. «Хорошо», – сказал полицейский, обращаясь к ксёндзу. «Пойдем узнаем». Маленький толстенький ксёндз повернулся словно по команде и, мелькая накрахмаленным воротничком на фоне толстой покрасневшей шеи, затерялся в толпе любопытных. Больше я его не видел. Но через минуту к столу подошел черноволосый молодой парень и небрежно бросил на стол Евангелие, которое мы только что ему дали. «Фанатики! Дурманите людям головы!» – пробурчал он с гневом. Я посмотрел на этого юношу с красивыми чертами лица, и чувство глубокого сожаления наполнило мое сердце. Утром огни в барачном общежитии загорелись раньше обыкновенного. Люди готовились к отправке на пароход. У всех настроение было приподнятое, веселое, впереди ожидала богатая Америка. Собираясь в дальний путь, люди выбрасывали ненужные вещи в бочки, расставленные по коридорам. В бараке слышались оживленные голоса, повсюду хлопали дверьми. Люди шли с чемоданами. Я покидал барак одним из последних. Среди старой поношенной обуви, разбитых чашек, закопченных кастрюль, котелков и прочего домашнего скарба, выброшенного за ненадобностью, я увидел несколько новых Евангелий. Это были книги, которые только вчера мы раздавали людям. Тяжело было осознавать, что многие славяне так непочтительны к Слову Божьему, так смело и рискованно отвергают его зов. Я поднял несколько книг и взял их с собой на пароход. Знал, пригодятся. Во дворе лагеря рассказал об этом знакомому литератору. «Скучная эта книга, Евангелие. Читал я когда-то, выдумки», — сказал он. «А в Бога я верю, не безбожник». «Откуда же мы знаем о Боге, если не из Евангелия?» — спросил я. «А что нужно знать о Боге? Признавать его можно и без Евангелия. Дело не в признании. Поверить надо и принять Христа как Спасителя», — говорил я ему на пути к пароходу. «Для меня лучше один раз увидеть, чем 100 раз поверить. Больше пользы. Что верить, когда ничего не видно?» — ответил решительным тоном литератор. «Как видеть, если глаза закрыты?» — спросил я. «Ну, это уж, допустим, не так. Глаза у меня орлиные, политических проходимцев насквозь вижу». Не без гордости закончил литератор и сразу же переключился на свою излюбленную тему о националистах. И вот 14 ноября, в темную непроглядную полночь, пароход генерал Гарри Тейлор внезапно вздрогнул, гулко загудел и при заметном покачивании наших кроватей отшвартовался, взяв курс на Америку. Утром во время прохода по Ла-Маншу пароход отчаянно качало. Ноябрь – тяжелый месяц для плавания. Шел крупный дождь, сильный ветер не давал открыть двери, чтобы выйти на палубу. Стеной поднимались высокие морские волны, били в корабль, бросая его как щепку. Многие заболели морской болезнью. Сидели на ступеньках с белыми мешочками наготове. Меня непривычно тошнило. С трудом я выбрался на палубу для безопасности, обтянутую канатом. Хотелось подышать свежим морским воздухом. Навстречу мне, сгибаясь под сильным ветром, два матроса спешно несли носилки. Я последовал за ними. У кормы стояло несколько пассажиров и иммиграционный чиновник. На полу навзничь лежал человек. Я взглянул на него, и небывалое волнение охватило меня с головы до ног. Это был тот самый молодой парень, который всего лишь 2 дня назад в Бремене не пожелал иметь Евангелие и бросил его на стол. Узкий красивый рот его был полураскрыт, словно он хотел что-то сказать. Помутневшие глаза открыты. Мокрый порывистый ветер небрежно трепал его густые черные волосы. Вскоре мы узнали о случившемся на пароходе несчастье. Молодой пассажир, страдая морской болезнью, вышел утром на палубу. Прогуливаясь, он поскользнулся и от сильного порыва ветра упал навзничь, ударившись при этом головой о железную решетку. Матросы нашли его уже мертвым. Днем я встретил в столовой литератора. Он ел с аппетитом, и я завидовал ему. Морская болезнь была ему неведома. «Вот вам тема для правдивого рассказа», — сказал я и напомнил ему о роковой смерти молодого пассажира, которого, как говорили его друзья, ожидала в Чикаго невеста. «Я не люблю такие темы», – пробурчал литератор. Он был явно не в духе. На следующий день иммиграционные чиновники разрешили провести евангелизационное собрание. В большом зале пароходного клуба собрались люди. Литератора не было, хотя я его приглашал. После обеда ветер был умеренный. Впервые мы видели над океаном большое красное солнце. Неугомонно кричали прожорливые чайки, у бортов стояло множество пассажиров. Вдруг на палубе появились матросы, одетые в парадную форму. Машина резко перешла на тихие обороты, корабль почти не двигался. «Что это значит?» – спросил я у соседа. «А разве ты не знаешь? Похороны будут. Пойдем поближе и посмотрим». Тело несчастного юноши, зашитое в мешок, подняли на палубу. К нему привязали цементную глыбу для веса. На борту закрепили специальную доску. Пришел капеллан, молодой серьезный американец. Он открыл Евангелие и начал читать. «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим». Откровение, глава 20, стихи 6 и 13. Я оглянулся. Вблизи стоял литератор. Внимательно слушая капеллана, он погрузился в глубокое раздумье. Все стихло. Только легкий ветерок трепал звездный американский флаг, поднятый над телом, да слегка поскрипывали снасти. Затем раздалась команда, бесшумно скользнул по доске белый мешок и тяжело ударился об воду, обдавая крупными брызгами борт корабля. Снова загудели машины, и, набирая скорость, корабль продолжил путь, оставляя за собой бурлящий пенистый след. Уже было темно, когда в толпе, бесцельно снующей по палубе, я заметил литератора. «Вы знаете», — подойдя, сказал он, — «после этого случая, что я был свидетелем, у меня пропал интерес к политике. Наверное, я изменю курс. Пора и о душе подумать». «Бог вам в помощь», — сказал я, не скрывая радости. «Будете счастливы, не пожалеете». «Кстати, нет ли у вас лишнего Евангелия?» — несколько смущенно спросил литератор в конце беседы. «Мне надо бы кое-что посмотреть». Он охотно принял Новый Завет. Тот самый, который я нашел среди мусора в Бременской казарме. Думаю, он хранит его и сегодня. Автор – Николай Водневский.
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Сила любви. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Книга «Песни и песни», 8 глава, 7 стих. Есть у Ивана Сергеевича Тургенева стихотворение в прозе «Воробей», которое посвящено великой силе любви. «Я возвращался с охоты, — пишет Тургенев, — и шел по дорожке сада. Впереди меня бежала собака. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь. Я глянул вдоль дорожки и увидел молодого воробья. Он упал из гнезда и сидел неподвижно, растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему. Вдруг сорвался с ближайшего дерева старый воробей и камнем упал перед самой мордой моей собаки. Весь взъерошенный, он с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой, раскрытой пасти собаки. Он кинулся спасать и, жертвуя собою, заслонил свое детище. Но его маленькое тело трепетало от ужаса. Голос охрип, он жертвовал собою. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака? И все-таки он не мог усидеть на своей высокой и безопасной ветке. Сила любви, сильнее его воли, сбросила его оттуда. Мой трезор остановился и попятился назад. Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился благоговея. Я благоговел перед этой маленькой птицей, перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь. Любовь является бесконечной цепью отдачи всего, что нам дорого, тому, кого мы любим. Любовь есть та великая сила, которая порождает жизнь и побеждает смерть. Она есть причина всех благ, соль добродетелей и конец закона. Христианин без любви – лжехристианин, и христианство без любви – лжехристианство.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Когда недостает мудрости. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Послание Иакова, 1 глава, 5 стих. Маша пришла домой еще до того, как мама позвала ее обедать. Вид у нее был печальный. По всему было видно, что на прогулке что-то произошло. «Ты плакала, доченька? Почему у тебя такое красное личико?» — спросила она у Маши. Девочка чуть было не расплакалась снова, но сдержалась и рассказала маме, что у ее куклы выпала нога. Она пыталась ее вставить обратно, но нога не слушалась и никак не становилась на место. Тогда Маша подошла к старшим девочкам, которые играли в классике, и попросила их помочь. «Я вижу, что у твоей куклы нога на месте. Значит, девочки помогли», — заметила мама. Маша не вытерпела и расплакалась. «Они смеялись надо мной и говорили, что я глупая, потому что не могу сама починить свою куклу», — сквозь слезы еле вымолвила девочка. Мама посадила Машеньку к себе на колени, вытерла слезы и, нежно обнимая, сказала: «Милая моя, эти девочки не знают Бога и не имеют Его мудрости в общении с людьми. Нам с тобой нужно помолиться о них, чтобы Иисус простил их. В следующий раз, когда окажешься в затруднительном положении, обратись сначала к Господу и попроси у Него мудрости. Он обязательно тебе поможет и никогда не упрекнет, как сделали это девочки. Никогда не упрекнет, как сделали это девочки». Дорогой друг,

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Божья поэма красоты. Кто найдет добродетельную жену? Книга притчей, 31 глава, 10 стих. Сегодня мы начинаем рассматривать Божий портрет особенной женщины, сокровища, цена которого гораздо выше жемчугов. Этот красочный портрет написан в книге притчей, 31 главе, с 10 по 31 стихи. В 22 стихах Бог представляет свое видение благочестивой женщины, которой нам всем следует подражать на протяжении всех дней нашей жизни. Можно сказать, что из этих 22 стихов складывается целая поэма. Давайте в течение следующих 22 дней насладимся тем, как Господь придумал рассказать нам об этой прекрасной женщине. Вы колеблетесь? Вы думаете, я всю жизнь слушала об этой знаменитой женщине? Это случайно не та, так сказать, идеальная женщина? Не женщина несбыточной мечты, из-за которой я постоянно чувствую себя неполноценной, полной неудачницей? Я никогда не смогу стать такой, как она. Она действительно поразительная женщина, но это неправда, что вы не сможете стать такой, как она. Пусть следующие обстоятельства воодушевят вас на подражение этому данному Богом благочестивому образу. Первое. 31 глава книги притчей – это указание женщины. Это женская оценка того, какой должна и может быть женщина. Второе. 21 стих из этой главы книги притчей отвечает на вопрос, кто найдет добродетельную жену, раскрывая для нас, что же такое добродетель. Третье. Мудрая мать, которая рассказывает своему сыну о женщине, сильной духом, и сама должна быть такой, иначе не сможет описать ее как следует. Четвертое. Зная, что благочестивые женщины все-таки есть на свете, такая мать воодушевляет своего сына искать одну из них. И пятое. Наконец, много было жен добродетельных. Притча 31:29. Посчитайте их много. Женщина из книги притчи – это несчастливое исключение. Да, Божья сильная и добродетельная женщина – это воистину драгоценное сокровище. И Бог утверждает, что вы можете стать такой же. Как? Читайте дальше. Несколько следующих недель вы будете знакомиться с Божьей поэмой о добродетельной женщине. Вы узнаете, как впустить в свою жизнь всю ту красоту, которую он описывает. Старайтесь не пропустить ни дня, ни строчки в его поэме, и, узнав Божье определение истинной красоты, научитесь, как ее достигнуть.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Радіопрограма «Поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

В нашей передаче сегодня вы услышите продолжение книги «Обречены на существование», автор которой Вольфганг Бюнер.

Удо Пианка. 10 лет в плену сатаны. Из громкоговорителя доносятся хриплые нестройные звуки дахау-блюзов. Из одной фигуры Будды поднимается густой дым курящейся палочки, распространяя вокруг сладковатый смолистый запах. Бросая сегодня взгляд на этот день десятилетней давности, я вспоминаю все то, что годами составляло смысл моей жизни, или, вернее, лишало жизнь смысла. Наркотики, буддизм, дахау-блюзы символизировали духовное и физическое изнасилование, которому я был годами подвержен, находясь в плену сатаны. Происхождение, без сомнения, тоже оказало влияние на мое развитие. Родители только назывались христианами, а вся родня была не только верующей, но и суеверной. Бабушка обращала внимание на крики птиц, раскладывала карты и толковала сны, а ее сестра занималась черной магией. Поэтому неудивительно, что мать переняла много суеверий от бабушки, а я с детства был предоставлен этим зловещим, нездоровым влиянием. О христианстве мне были известны сказки, которые не рассказывают даже маленьким детям. Когда я, например, один раз спросил мать, почему вечером небо иногда бывает красным, я услышал: «Младенец Христос и ангелы пекут к Рождеству печенье». Тогда мне казалось это очень интересным, я горел желанием заглянуть за этот красный занавес. Когда затем приближалось Рождество, и накануне Святого Вечера я стоял у закрытой двери гостиной, я все же, несмотря на предупреждение о том, что это опасно, пробовал заглянуть в скважину, чтобы увидеть таинственного младенца Христа за работой. Когда мне позднее было позволено войти в гостиную, на мой вопрос «Где же младенец Христос?», мне объясняли, он только что вылетел через окно. Как мне хотелось тогда увидеть эту таинственную личность. Спустя 7 лет, когда мне было примерно 12, я впервые серьезно встретился с Иисусом Христом. Наш учитель религии, искренний христианин, очень много рассказывал нам из Библии, так что я чувствовал большую симпатию к Иисусу Христу. Тот же учитель организовал для нас, мальчиков, домашний кружок изучения Библии, который мы регулярно посещали. В то время я с большой радостью воспринимал Слово Божие. Оно утешало меня и помогало мне переносить очень трудное положение в доме родителей. Отец был пьяницей, а поэтому в нашей семье был постоянный скандал. К сожалению, вскоре учитель переехал из Леопольд-Схое в Каллетал, так что я потерял с ним связь, а наш кружок распался. «Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 19. В то время я очень нуждался в поддержке Слова Божьего, но я не знал ни одного христианина, к которому мог бы обратиться. Семя Слова Божьего, павшее в мою душу, было заглушено, а вместо него во мне росло и разрасталось нечто другое, нездоровое. Я стал проявлять большой интерес ко всему таинственному. Уже тогда, когда я еще посещал домашний библейский кружок, я буквально проглотил книгу о суеверии, найденную в библиотеке своего учителя. Все сообщения на эту тему, появлявшиеся в газетах, также интересовали меня. Вначале этот урок едва ли имел какие-то последствия для моего непосредственного окружения. Но по прошествии 2 лет, когда мне было около 14, это семя дало всход. Я стал очень агрессивен по отношению к любому виду авторитета и восставал против него. К тому же я нашел друзей, находившихся в гимназии под влиянием марксистской идеологии и имевших отношение к распространению наркотиков. Так я впервые столкнулся с революционными взглядами. Это было время, когда обывателя можно было шокировать длинными волосами. Время, когда появился Янис Йоплин со своим стихом об интенсивной любви. Когда Джимми Хендрикс под воздействием наркотика ЛСД обрабатывал струны своей гитары языком и приводил этим самым в экстаз тысячи людей. Это было время наступления гашиша, и все это словно огромный вал обрушилось на нас, молодежь, и многих унесло с собой, сорвав с семейного и общественного якоря.
Мы систематически встречались в конце недели, разбивали палатку, подражая необузданной жизни наших идолов. Мы пьянствовали, занимались сексом, слушали рок-музыку и вели бесконечные дискуссии. Несмотря на то, что мы воображали, будто обрели настоящую свободу, с течением времени мы поняли, что такая жизнь только заглушала, но не решала ни единой проблемы. Поэтому через несколько месяцев наша группа распалась. Осенью того же года я познакомился с одним хиппи, от которого уже на расстоянии было видно, что он наркоман. Я упросил его дать мне немного гашиша, и через несколько минут я уже курил. Начиная с того дня, я в течение 10 лет был привязан к наркотикам. И одновременно с этим я очень заинтересовался восточной философией. Только позже я пришел к выводу, что наркомания и оккультизм тесно связаны друг с другом. Но тогда противник Бога в такой мере ослепил меня, что я пошел на все то, что есть мерзость пред Богом. Началось рабство, продолжавшиеся годы. Все, что я отныне делал, я безмерно преувеличивал. Поскольку материальные цели и ценности уже не удовлетворяли меня, моей целью стало разрушить все общественные нормы и формы. Я с презрением свысока смотрел на людей, пойманных на удочку и ослепленных материализмом, тогда как считал, что я нашел истинный смысл жизни в азиатских религиях и наркомании. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти. Экклезиаст, глава 8, стих 8. Я также верил, что нашел, наконец, путь к внутреннему спокойствию и истинной любви. Мне твердили, что если я буду теперь усердно практиковать йогу и медитацию и жить по основам этого учения, то мир и любовь сами водворятся во мне. Но наступило нечто совсем обратное. Я становился все более неспокойным и эгоистичным. Следствием этого явилось то, что я стал страдать от сильных депрессий. Но и в это время Бог еще раз встал на моем пути. Один из моих друзей, бывший делец, вручил свою жизнь Господу Иисусу. Он совершенно открыто засвидетельствовал нам об этом и радостно говорил нам о любви Божией. Он также пригласил меня и моего друга Густава в кружок, который он посещал. Мы последовали приглашению, но договорились, однако, ответить на гостеприимство насмешками и каверзой. К сожалению, тогда этим милым христианам не удалось опровергнуть наши аргументы. При всей своей любви и усилиях, противопоставленных нам, они не справились с нами и затем агрессивно реагировали на наши провокации, что вызвало с нашей стороны еще больше насмешек в их адрес. Относительно меня у них было твердое мнение: «Ты никогда не будешь спасен, но погиб навечно». Как хорошо, что любовь и терпение Божие больше, чем любовь и терпение Его последователей. Но я стал так страдать от депрессии, что принял решение положить конец моей бессмысленной жизни. Не нашедший другого выхода, я сел, написал прощальное письмо, в котором я также завещал свое небольшое имущество оставшимся друзьям, раздобыл, соответственно, большую дозу снотворного и так назначил день и час своего запланированного самоубийства, чтобы меня не сразу же обнаружили. По человеческим понятиям было невозможно помешать моей смерти, настолько тщательно все было продумано. «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 6. Когда я снова пришел в себя, у моей кровати сидела мать. В день, на который я назначил свое самоубийство, у нее тоже были сильные депрессии, так что ее отпустили с работы и велели идти домой. Так как я заперся в квартире, владельцу дома пришлось взломать дверь, и тогда испуганный взгляд матери пал на меня, лежащего в своей блевотине. Было ли совпадением то, что в тот день мать пришла домой раньше, что тут же оказался хозяин дома, что быстро приехала скорая помощь? Если бы мать пришла на полчаса позже, то, по мнению врачей, меня уже не было бы в живых. Мое единственное воспоминание об этом часе – впечатление абсолютной пустоты и черноты. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Притчи,
Глава 14, стих 12. В конце 1972 года я переехал в коммуну, считая, что там скорее осуществятся мои цели. Дело, задуманное, в общем-то, совсем неплохо, кончилось полным хаосом. Хотя мы и кричали во весь голос о любви, мире, свободе, но у нас не было и намека на все это. По той причине, что мы выбросили за борт все правила морали, ничто больше не стояло на пути к эгоистическим стремлениям. Поэтому коммуна служила лишь удовлетворению запросов своего «я». Библия очень удачно описывает наш тогдашний стиль жизни. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Галатам, глава 5, стихи 19-20. Через 2 года такая жизнь мне настолько опротивила, что совершенно разочарованный я выехал оттуда. Я снова подался на поиски альтернативы, в которой бы осуществились мои мечты о жизни, полной любви, мира и свободы. Когда я познакомился с учениками Харе Кришны, я думал, что достиг цели своих мечтаний. Во время одной поездки я решил стать монахом Кришной. Я был настолько убежден в правильности этого решения, что раздарил все свое имущество и переехал в храм движения Харе Кришны, готовый выполнять все суровые правила. Мой день выглядел примерно так. Подъем в 3 часа утра, холодный душ. 3:30-4:00 – медитация. 4:00-4:30 – поклонение божественным повелителям и языческим идолам. 4:36-00 – медитация. 6:00-7:00 – изучение Бхагавад-гита и Бхагатавама. 7:30 – завтрак. 8:00-18:00 – работа в храме. И, наконец, снова медитация, поклонение идолам, занятия. Все мое имущество состояло из 12 метров ткани, пары сандалий, молитвенной цепочки и спального мешка. Но длительные медитации, поклонение идолам и изучение писаний не смогли успокоить мое сердце. После некоторого времени я покинул храм, но часто, однако, возвращался туда. Моя жизнь курсировала между храмом и средой наркоманов. И все-таки я научился обращаться с реальностью и силами оккультизма и распоряжаться ими. Сначала я гордился тем, что владею этими разрушительными силами. Но вскоре я стал подвержен необъяснимым приступам страха. Я постоянно подвергался нападкам демонических сил. Независимо от того, находилось ли мое тело под воздействием наркотика или нет, мне всегда чудились видения, я видел цвета и огни. Мой характер изменился в отрицательную сторону. Я стал бездушным и холодным, мой мистический образ мышления всегда оправдывал все мои негативные поступки. Чтобы вынести такое состояние, я принимал все большие дозы наркотика. В 1977 году в Детмольде я познакомился со своей будущей женой. Она была выходцем из среды наркоманов и тоже интересовалась йогой. После многих и долгих бесед я убедил ее в том, что путь ученика Кришны, то есть бхакти-йога, йога самоотречения любящего, является единственно правильным. Мы бросили работу, раздарили все, что имели, и отправились жить в храме. Ульрике и я намеревались пожениться и жить в замке Реттерсхоф-Кёнигштейн, тогдашнем опорном пункте секты. Но не прошло и нескольких дней, как я заметил, что там нас намеревались не поженить, а разлучить. Я должен был ехать в храм в Цюрих, а Ульрике должна была оставаться в Кёнигштейн. Эта попытка разлучить нас привела к тому, что я впервые взглянул на эту секту критическим взглядом. Я вдруг заметил очень много отрицательного, особенно как ужасно там обращались с женщинами. С точки зрения индуизма, женщины стоят еще на более низкой ступени, чем животные. Со святой коровой обращаются лучше, чем с женщиной. Им давались в пищу только остатки еды. Им приходилось выполнять всю самую грязную работу и до самой ночи шить одежду для идолов. Так как мы вставали уже в 3 часа утра, это было для них очень тяжело. Замужним женщинам приходилось еще хуже. Их мужья обращались с ними практически как с племенными животными во свидетельство об освященных Богом. Когда дети достигали 4-6-летнего возраста, их забирали от матерей и посылали в храмы Америки или Индии. В большинстве случаев это было расставанием на всю жизнь. Я никогда еще не видел столько подавленных, униженных женщин, как там.
Несмотря на эти ужасные жизненные обстоятельства, они не находили в себе сил освободиться от такой жизни. Когда у меня открылись глаза на все это, я хотел уговорить Ульрике покинуть храм вместе со мной. Но она уже так прочно сидела на крючке этой религии, что не решалась сделать это, и я ушел один. Через несколько дней я попытался уговорить ее еще раз, но безуспешно. Священство выдворило меня из храма. С этого дня во мне росло сомнение по отношению к восточным религиям. Я очень страдал от разрыва с Ульрике, был духовно надорван. В своей великой скорби я вспомнил о Господе Иисусе Христе, о котором я часто слышал в ранней юности. Я молился: «Господь Иисус Христос, если Ты действительно Господь, единственный путь и истина, покажи мне это и верни мне Ульрике». Через несколько дней Ульрике была снова со мной, но она хотела остаться только с условием, что мы будем регулярно вставать в 3:00, чтобы медитировать и соблюдать гуру Пуя, поклоняться гуру. Чтобы снова не потерять Ульрике, я согласился и опять принялся за медитацию, которая, однако, уже не оказывала на меня прежнего воздействия. Но, к моему большому опасению, она вызывала у Ульрике серьезное состояние транса. Однажды в воскресенье мы пошли прогуляться, и я признался Ульрике, что после того, как Господь Иисус ответил на мою молитву, я желаю следовать за Ним и хочу порвать теперь со всеми сатанинскими связями, к которым привели меня восточные религии. Ульрике выросла в христианской семье, в какой-то степени знала Библию и понимала, что ей следует перестать заниматься медитацией и тому подобными вещами. Но сатана не желал так легко отпустить ее. Уже во время этой прогулки она вдруг почувствовала слабость. Дома она впала в транс, ее мучили ужасные видения, она билась головой о радиатор отопления. Я держал ее и громко взывал к Господу. И Он услышал меня. Через несколько минут ее рассудок прояснился. С того дня Ульрике, как чумы, сторонилась этой философии и религии, но еще много лет ей пришлось страдать от последствий всего этого. Как же обстояло дальше дело со мной? Был ли я спасен? Нет, тогда я еще не пережил полного обращения к Богу. Несмотря на то, что я уже не медитировал, не прикасался к индуистским книгам, я все еще принимал наркотики и слушал одурманивающую музыку. Это, а также чтение соответствующих книг, снова затягивало меня в область оккультизма. Со временем во мне стало расти чувство недовольства. Хотя в среде наркоманов и говорилось о любви, свободе и мире, мы обманывали и предавали друг друга. Однажды мне все это надоело. Я пошел в уголовную полицию и исповедался. Следствием этого было то, что вскоре полиция смогла конфисковать 42 килограмма гашиша, и мои бывшие друзья, долгие годы говорившие о свободе и терпимости, доказали, естественно, свою терпимость тем, что ворвались ко мне и жестоко меня избили. Тем временем мы с Ульрикой поженились, и некоторое время мне удалось воздерживаться от принятия наркотиков, пока я не пристрастился к алкоголю. Хотя я уже несколько лет не работал, мне все же удалось найти себе работу, но поскольку мой организм был значительно ослаблен приемом наркотиков, я весил всего 54 килограмма, сдельная работа за фанерным прессом стала для меня мучением. Необходимость изо дня в день выполнять одинаковые приемы по 8 часов в день привела к тому, что вечером я приходил домой полностью разбитый. Так как я уже не хотел прикасаться к наркотикам, я пристрастился к алкоголю, чтобы расслабиться физически и духовно. Сначала, пока я не сменил работу, я пил умеренно. В соседнем провинциальном городке я нашел место наладчика станков и приступил к работе в надежде, что избавился от монотонной работы на конвейере. Но спустя несколько месяцев, когда чувство новизны прошло, эта работа мне тоже наскучила. Однажды, когда у одного из моих товарищей по работе был день рождения, и по этому поводу по кругу пошла бутылка, я глотнул лишнего. Но что удивительно, под воздействием алкоголя я смог быстро справиться с работой, исчез душевный гнет. Это окрыляющее чувство так понравилось мне, что теперь я ежедневно покупал бутылек и выпивал его на рабочем месте.
Сначала это количество спиртного устраивало меня, пока организм не привык к нему, но затем потребление мною алкоголя увеличилось, спиртное стало разрушительным ядом не только для моего тела, но и для характера. Под влиянием алкоголя я стал заносчивым, эгоистичным, лживым. Когда я сегодня вспоминаю то время, тогда мое тогдашнее поведение напоминает мне небольшую историю, в которой очень удачно описывается действие алкоголя. Мышь пошла в подвал и вдруг оказалась перед лужей вина. Сначала она понюхала его, затем сняла пробу. Потом она зашла в лужу передними лапами и, наконец, стоя в ней, жадно пила. Под конец она вывалилась в вине и, едва держась на ногах, стала взбираться по лестнице, хвалясь: «Так, а теперь я могу потребовать отчета у кошки». Этот рассказ наглядно показывает, как алкоголь устраняет препятствия и страхи. К примеру, как-то раз, будучи пьяным, я выкопал за нашим домом яму и развел в ней огонь. Затем я уселся рядом и до поздней ночи пил. Примерно в 2 часа ночи дрова у меня кончились, поэтому я, не раздумывая, пошел в кухню, взял деревянный стул и сжег его. Так как сиденье стула было набито волосом, то скоро стало ужасно вонять сжженным волосом. Через несколько минут бледная от ужаса жена стояла передо мной. Почувствовав запах горелого, она подумала, что я упал в огонь. Ульрике пришлось много натерпеться от моих выходок. К тому же в это время умерла наша 6-месячная дочь, а в последующие годы, вскоре после рождения, у нас умерло еще 2 детей. Сегодня я благодарен Богу, что Он сохранил ее любовь ко мне, что мы вместе смогли перенести то трудное время. Но сначала я все больше двигался вниз по наклонной плоскости. Когда я утром просыпался, у меня тряслись руки, выступал пот и так далее. Прежде чем есть, я должен был выпить несколько бутыльков водки, что снова вызывало у меня рвоту. Положение было мучительным, организм требовал алкоголя, а с другой стороны, уже не был в состоянии перерабатывать этот яд. Так как я уже больше не мог работать, я бросил свое занятие и искал выхода из положения. Сначала я обратился в больницу для прохождения стационарного курса лечения, но через несколько дней лечения я вновь запивал. Начался период, когда я то лечился, то снова запивал. Все мои усилия освободиться от власти алкоголя не приводили к положительным результатам. Когда я окончательно выбился из сил, в дело снова вмешался Иисус Христос. 2 моих друзей из Леопольдсхое, Йорк и Хорст, обратились к Богу. Однажды я встретил их, и они оба радостно свидетельствовали о том, как изменилась их жизнь, и на основе Библии показали мне, чего мне недоставало. Вдруг я понял, что Бог ждет от меня глубокого раскаяния и обращения к Нему. Библия безошибочно показала мне, как велика была моя вина перед Богом. Пораженный я подвел итоги. Передо мной стояли мои грехи: оккультизм, прелюбодеяние, ложь, обман, грабеж, воровство, саморазрушение наркотиками и алкоголем и многое другое. Бог уличил меня. Его приговор за эти грехи был смерть. Но тогда Иисус Христос показал мне также, что Он совершил для меня. Он взошел за меня на крест, умер вместо меня, искупил мои грехи и воскрес. Я ожил. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Верою в Господа Иисуса Христа я получил вечную жизнь и сознание того, что мои грехи прощены. Вскоре после этого вместе с Йоргом и Хорстом я поехал к одному христианину, чтобы поговорить с ним о моем прошлом, так как я все еще ощущал его гнет. Вместе с ним я еще раз признал пред Богом каждый из этих грехов в отдельности и при свидетелях дал слово никогда не повторять их. И все же я должен признать, что такое прошлое не так-то легко перечеркнуть. Нанесенные раны заживают не так скоро, и противник Бога использовал любую возможность, чтобы расставить мне сети. Но Бог сильнее и помог мне освободиться от страсти к алкоголю. Чудесное обетование из Иоанна является моим утешением и надеждой.
Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Поэтому я могу только благодарить Бога за все оказанные мне до сих пор милости и воздавать Ему хвалу. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением.

Габи Брандт. Сколько стоит счастье? Меня воспитали мать-одиночка и бабушка с дедушкой. Своего отца я никогда не знала, так как родители были вместе только 3 месяца, а потом они развелись. О моем детстве много не скажешь, кроме того, что все запретное особенно привлекало меня. Когда мне было 12 лет, у меня уже был первый друг, а через 2 года я попала в среду наркоманов и впервые попробовала гашиш. Над старомодными взглядами матери и бабушки я только смеялась. Ночью моя мать часто озабоченно стояла у окна и ждала, пока ее дочь наконец придет домой. Первая большая любовь скоро прошла, и я искала другого человека, с которым я могла бы быть счастлива. Несмотря на то, что я была еще ребенком, я боялась, что если не испытаю в полной мере любви, свободы и так далее, то упущу все. В то время, как я все время отставала в школе, у меня, как и у других товарищей из нашего круга, развились большие способности к воровству. Нам доставляло удовольствие ходить в продовольственные магазины и возвращаться оттуда с карманами, набитыми водкой и сладостями. И все же я была довольно шокирована тем, что однажды к нам заявилась полиция и сообщила испуганной матери, что меня уличили в воровстве именно там, где я должна буду скоро работать ученицей. В это время, а мне было все еще 14 лет, со мной случилось то, чего всякая девчонка боится больше всего. Мой друг оставил меня. Меня угнетало одиночество, когда меня обнаружили 2 иностранца, прикинувшие шансы и пожелавшие позаботиться обо мне. Они сделали вид, будто хотят отвезти меня домой, но вместо этого привезли меня в какую-то комнату и закрыли за собой дверь. В своей наивности и легковерии я последовала за ними и теперь должна была нести унизительные последствия. Я хорошо помню, что после этого и подобных переживаний я взывала к Богу о помощи. Но когда Бог слышал мои молитвы и протягивал руку помощи, я снова забывала его и продолжала жить по-старому. Когда в том же году меня снова оставил друг, я больше не желала переносить свои любовные разочарования и решила покончить с собой. Я запаслась 30 таблетками и проглотила их в надежде никогда больше не проснуться. Но на следующее утро, испытывая головокружение и недомогание, я обнаружила, что я жива. Не обратив внимания на вид таблеток, я, к счастью, наглоталась менее опасных. Когда мне исполнилось 15 лет, я почувствовала, что жду ребенка. С его будущим отцом я была в хороших отношениях и была уверена, что он является как раз тем, кто мне будет мужем на всю жизнь. Поэтому мы решили пожениться. Мать настоятельно советовала мне немного воздержаться, пока мы не узнаем друг друга получше, и, если необходимо, родить внебрачного ребенка. Но я пропустила этот совет мимо ушей. Ведь, в конце концов, мы знали друг друга уже 4 месяца, и я была уверена, что все будет в порядке. В начале нашего молодого супружества все было нормально. После того, однако, как родился наш сын Дирк, все медленно, но верно пошло под уклон. Причиной, конечно, было то, что вместо того, чтобы заботиться о ребенке, мы проводили вечера и конец недели вне дома, развлекаясь в клубах, дискотеках, подобных местах. Мы оставляли Дирка на попечении матери, а сами отправлялись утолять свой жизненный голод. Меня мало беспокоило, что я все больше удалялась от своего ребенка, что он становился мне обузой. Я думала только о себе, о своей свободе, которую любила превыше всего. Большого счастья мне это не принесло. Поскольку мною владело ненормальное чувство ревности, мужу не разрешалось разговаривать ни с одной девушкой, мы часто ссорились. А потому не прошло много времени, как я предприняла еще одну попытку самоубийства. Жизнь уже не казалась мне такой ценной. Сердце было словно сожжено ревностью, бунтом, возмущением. На этот раз я более тщательно подобрала таблетки, но Бог наблюдал за моей жизнью. Муж нашел меня лежащей без чувств и позаботился о том, чтобы меня немедленно доставили в больницу, где после промывания желудка я пришла в сознание. Разочарованная, подавленная, я через несколько дней вышла из больницы, чтобы снова податься в отчаянные поиски большого счастья. Наш сын со временем стал для нас такой обузой, что мы отвезли его к моей тете. В своем эгоизме я не думала о том, какие последствия это могло иметь для Дирка. Я думала только о собственном удовлетворении, которое вскоре стало все больше стимулироваться алкоголем и таблетками. Однажды дело дошло, наконец, до того, что наш брак распался. Я влюбилась в турка, с которым мы познакомились во время многочисленных посещений трактира.
Наконец-то, казалось мне, я нашла счастье моей жизни. Тот факт, что я оставила мужа и ребенка и растоптала чувства моей семьи, мало беспокоил меня. Мой муж, который, хотя и был неуравновешенным, делал все возможное, пытаясь вернуть меня домой. Но я не желала, и это привело к тому, что в своем смятении он крайне опустился. Он перестал работать, стал принимать наркотики, участвовал в драках. Когда через некоторое время мой иностранный друг ничего не пожелал больше знать обо мне, и мне стало известно, что на своей родине он уже был обручен с девушкой, я даже имела наглость обвинить Бога в том, что была так несчастна. Даже тогда мой муж несколько раз пытался уговорить меня начать все сначала, но, несмотря на то, что мне было жаль его, мои чувства к нему умерли. Поэтому, испытывая только жалость к самой себе, я предприняла новую неудачную попытку уйти из жизни. Отныне, чтобы вынести трезвую реальность жизни, я нуждалась в наркотиках ЛСД и продолжала дальнейшие поиски любви и счастья. Вскоре после этого я познакомилась с Хубертом, моим нынешним мужем. Во всех областях у нас были с ним одинаковые взгляды, за исключением одного. Он интересовался буддизмом, я придерживалась христианства. Хотя я и не хотела стать благочестивой, никто не мог переубедить меня в том, что Иисус Христос является Сыном Божьим и единственным Спасителем мира. Здесь сказалось то, что еще в детстве я охотно читала детскую Библию. Я хорошо помню, как со слезами читала историю о распятии Иисуса. И хотя впечатление о смерти Сына Божьего потускнело, воспоминание во мне осталось. После того, как мы год жили вместе, мы поженились. Хотя внешне наш брак казался счастливым, я снова не достигла удовлетворения, к которому так стремилась. Где же найти счастье? Я испробовала все – алкоголь, наркотики, флирт, любовь, секс, и от всего остался только неприятный осадок. Неужели никто не может мне помочь? Моя чувствительность и отчаяние переросли в депрессии. При возникновении малейшего разногласия во мнениях с мужем я чувствовала себя такой задетой, что сомневалась в его любви ко мне. Тогда я начинала упрекать его в этом, пока не возникала ссора. После такой ссоры я часто думала, это конец наших отношений. Это был настоящий сатанинский круг. Чем больше я раздражала мужа своими утверждениями и обвинениями, тем больше я считала, что его раздражение означает, что он не любит меня. Моему мужу было очень трудно со мной, к тому же я требовала от него, чтобы он освободил меня от моих депрессий. Он был моей последней помощью, единственной опорой. Сегодня мне ясно, что он доказал свою любовь ко мне именно тем, что не бросил меня, несмотря на то, что я была столь невыносима. Однако в то время, как внутренняя пустота и безнадежность разъедали мою душу, даже систематическое употребление ЛСД не могло предотвратить этого в мою жизнь. Начал вмешиваться Бог. Однажды, это было незадолго до Пасхи, мы смотрели телефильм о страданиях Иисуса. Этот фильм глубоко задел меня. Как тогда при чтении детской Библии, так и сейчас по моему лицу текли слезы. В моем сердце все перевернулось. Я поняла, что только распятый может прийти мне на помощь. Следствием этого было то, что я заинтересовалась Библией и вскоре систематически читала эту старую, но всегда актуальную книгу. При этом я все больше осознавала, какой безбожной и грешной была моя жизнь. Но что я могла поделать? Я попыталась стать лучше. Я приняла решение жить как настоящая христианка. Чтение Библии и молитву я уже практиковала, только в церковь я еще не ходила, потому что в нашем селе не было евангелической церкви. Но и это вскоре изменилось, так как мы планировали переехать в ту местность, где жила мать с моим сыном, которому тем временем было уже 5 лет. До сих пор мы могли навещать их только в конце недели, так как мы оба работали. Мне кажется настоящим чудом, что я тогда могла справиться с работой кассирши, будучи чаще всего под воздействием ЛСД. Мой муж, хорошо относившийся к Дирку, был готов усыновить его, и после нашего переезда я твердо решила регулярно ходить в церковь, чтобы, как я тогда считала, стать настоящей христианкой. Однако посещение церкви так же мало изменило мою жизнь, как и все другие попытки жить по-христиански. Удрученная, я пришла к выводу, что, несмотря на все свои усилия, я не проявляла ни любви, ни кротости,
Хотя я и взывала к Богу о помощи, я оставалась вспыльчивой, принимала наркотики, впадала в депрессии. Мне все яснее становилась необходимость полного изменения через Иисуса Христа. Решительный перелом наступил, когда мы как-то снова попробовали отказаться от курения. Как-никак, а каждый из нас ежедневно выкуривал примерно по 40-60 сигарет, и все наши попытки прекратить это были безуспешны. Поэтому в этот раз я упорно молилась, чтобы Бог оказал нам свою помощь. 2 недели все шло хорошо, пока не случилось следующее. Мы обедали вне дома и выпили немного лишнего. Слегка возбужденные, мы возвращались домой, когда я затеяла ссору. Рассерженная, я убежала от мужа, и он один поехал поездом домой. Упрямая и злая, я ходила по улицам. Я обозлилась на все, на весь свет, на мужа, и даже начала упрекать Бога. Зачем он допустил эту ссору? Охваченная жалостью к самой себе, я не замечала, что сама во всем виновата. Только успокоившись и пришедшей в себя, я увидела свое поведение в другом свете. Теперь мне было жаль, что я так нехорошо обошлась со своим мужем. Где были мои добрые намерения, мое христианство? Я снова потерпела крах и не знала, что предпринять. Внутренне я кричала о помощи и направилась домой в надежде, что все как-то снова встанет на свое место. Было уже поздно, когда я подавленная вернулась домой. Мой муж уже спал. Я вдруг заметила, что он опять курил. Это меня потрясло. Трудно описать, что во мне происходило. Для меня было так важно, чтобы мы отказались от курения. Я так радовалась, что до сих пор все получалось, а теперь я сама все испортила. Меня тяготило чувство вины. Мне стало ясно, если сейчас ничего не произойдет, я приду в отчаяние. Теперь я увидела себя другими глазами, не как человека, достойного сожаления, а как самую великую грешницу. На моей совести был не только этот грех, но и бесчисленное множество других. Но не только свои злые поступки. Мне стала очевидна моя злая суть.

0: До этого времени я не осознавала этого, потому что мало о том знала. С этого дня моя жизнь обновилась. В сердце царила радость, и мне казалось, что я самый счастливый человек на земле. С этого дня у меня больше не было депрессии, я больше не чувствовала тяги к алкоголю и наркотикам, я ни разу больше не закурила. К моей большой радости, через 6 недель после этого мой муж тоже обратился к Господу Иисусу. Он увидел большие изменения в моей жизни. Если ранее я была охвачена беспокойством, теперь он с удивлением констатировал, что мое сердце исполнилось необъяснимой радостью. Он видел, с какой радостью и увлечением я читала Библию и думал, она или сошла с ума, или нашла истину. Понадобилось немного времени, чтобы истина освободила и его от греха. Наша личная жизнь, наш брак наполнились через обращение новым содержанием, получили новое направление. Если раньше мы непрестанно искали, где бы найти в этом мире побольше удовольствий, то теперь у нас появилось желание благодарить Бога своей жизнью. Его великая любовь и прощение произвели в нас желание сказать другим людям о том, что произошло с нами. Чтение Библии показало мне, что, насколько это было возможно, мне следовало упорядочить вопрос насчет совершенных краж и так далее. Поэтому я пошла к директору школы, где мы в день окончания ограбили кассу, прихватив с собой несколько томов словарей Дудена, во всем призналась ему и расплатилась. То же самое я сделала, посетив те магазины, в которых мы воровали, а также призналась в совершенном воровстве на месте прежней работы. Все, кому я признавалась в своей вине, реагировали с удивлением и радостью, тогда как я с облегчением и благодарностью уходила после каждой беседы. Теперь мы, естественно, искали общение с христианами, исполненными такой же радости и благодарности. Как само собой разумеющееся, мы искали этих христиан в церкви и были очень разочарованы, когда находили там людей, чье христианство основывалось на воспитании или на возложенных на себя правилах и традициях. Некоторые из них были очень благочестивыми, но не радостными, поэтому им были несколько непонятны наши счастье и радость. Позднее мы обнаружили небольшую миссионерскую общину. Эти скромные, но верные христиане с радостью приняли нас и в начале нашего пути в вере оказали нам большую помощь. В 1980 году у нас появилась возможность переехать в Гумерсбах, где мы познакомились с милыми христианами, недавно приехавшими из СССР, где из-за своих религиозных убеждений им пришлось пережить много страданий, гнета, преследований. Хуберт усыновил моего Дирка, и теперь у нас родилось еще 2 сына – Мануил и Самуил. Бог положительно изменил наше отношение к вопросу о деторождении, так что мы приняли их как подарок от Бога. Нам хочется благодарить Бога своей жизнью за все незаслуженные блага и указать на того, кто заместительной смертью умер на кресте за нас, чтобы предложить всем людям прощение грехов, а тем самым мир и радость.
1: Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить по

0: сообщить нам, позвонив по телефону 00-49-5-231-500-59-88.
1: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
0: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
1: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
0: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
1: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
0: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Дорогие друзья, моя тема, она будет сегодня очень важна и интересна молодежи. Я бы предложил молодежи, особенно 25+, сесть на переднюю скамеечку, взять конспекты, тетрадки, ручки и, не разговаривая, внимательно писать. Возможно, будут какие-то серьезные уже результаты. Тема моя называется «Воля Божья». Я бы очень хотел, чтобы начались какие-то изменения у этих людей. Общаясь с молодыми людьми, я заметил, что нерешительность в основном из-за непонимания воли Божией. Вот они говорят: объясните, как нам понять волю Божию, и вот тогда мы сделаем вот этот смелый шаг. Очень осторожничают, не решаются. И вот это является сегодня основной причиной, почему молодежь не устраивает судьбы. Я бы очень хотел, чтобы к концу нашего урока наши слушатели приобрели какую-то смелость в этом вопросе, ясность и могли двигаться вперед. Друзья, если бы вы посмотрели в зал с моей стороны, вы бы увидели такие лица восторженные у молодежи. Они, похоже, что они нашли то, что искали. Вот как про этот журнал рассказывали братья. О воле Божией настолько много в Библии написано. Как мы говорили, с волей Божией связано наше спасение. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», Христос сказал в Нагорной проповеди, Матфея 7:21, «но исполняющий волю Отца моего Небесного». Матфея 12:50 еще также Христос сказал: «Кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать». Вот такие очень громкие заявления мы читаем о воле Божьей. Еще написано: «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Об этом апостол Павел написал в послании к Ефесянам. Сам апостол Павел прожил жизнь по воле Божьей, и об этом он свидетельствовал на пресвитерской конференции, которую он проводил на острове Мелите. Это записано в книге «Деяния апостолов», 20 глава, 27 стих. Собрав пресвитеров, он говорит им: «Я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Представьте себе, насколько смело заявил апостол Павел на века вперед. «Я вам всю волю Божью не упускал возвещать». Иисус Христос в 17 главе Евангелия от Иоанна в первосвященнической молитве Отцу Своему, Он сказал так, что: «Я совершил дело, на которое Ты меня послал. Я исполнил волю Твою». Как прекрасно, если мы в своей жизни сможем произнести эти слова: «Господи, я сделал то, что должен был сделать. Но я вначале это понял, я это узнал». Воля Божья, она состоит из двух таких вот больших разделов, из двух частей. Первая часть – это универсальная воля Божья. То есть воля Божья, которая касается всех, без исключения. Вот если мы возьмем каждого человека по порядку, то вот те аспекты воли Божьей или те повеления, о которых мы будем говорить, они касаются всех, без исключения людей. Это универсальная воля Божья, общая для всех. Но есть еще личная воля Божья. Она разная. Для одного человека она будет одна, для другого – другая. И если Бог одному человеку говорит «иди», то другому Он скажет «не иди». Если одному человеку Он скажет «ты это делай», то другому Он скажет «ты это не делай». И относительно одного человека это будет одна воля Божья, относительно другого человека – это совершенно другая. Это личная воля Божья. Сегодня мы будем говорить и о универсальной воле Божьей, и о личной воле Божьей. Я буду продвигаться от универсальной к личной. Начнем мы с универсальной. Хотел бы несколько важных правил извлечь из Священного Писания для познания воли Божьей. И затем мы с вами сделаем несколько выводов.
Начнем мы с вами с визуализации, то есть мы должны это хорошо себе представить, мы должны это увидеть, мы должны это понять. А потом мы перейдем с вами к принципиализации. Попробуем из некоторых текстов, из некоторых историй извлечь какие-то принципы, которые будут руководящими в нашей жизни. Есть в Священном Писании тексты, которые непосредственно говорят о воле Божьей. Откройте, пожалуйста, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, 2 половина. Здесь написано так: «Ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Вот эта фраза «такова воля Божья о вас во Христе Иисусе». К какому верхнему контексту относится? Друзья, я очень много раз прочитал этот текст. Здесь достаточно много есть повелений. Если руководствоваться предложениями, я думаю, что мы не справимся. Почему? Потому что в оригинальном тексте нет знаков препинания. Здесь стоят запятые или точки, неизвестно. Вот переводчики вот так перевели. Последние идут три коротких предложения, в конце которых стоят точки. Но если мы поднимаемся выше, 15 стих, 14, 12 стих, 11 и так далее, выше и выше, мы находим здесь множество повелений. Но если мы посмотрим на стиль написания, жанр написания вот этой главы, то, скорее всего, вы согласитесь с моим мнением, что вот эти вот последние три предложения, они как раз и являются контекстом вот этого стиха. «Такова вас воля Божия». Давайте мы начнем с 16 стиха. Первый аспект воли Божией. Или первое повеление. «Всегда радуйтесь». Я прочитаю вот эти три стиха полностью, а затем мы с вами их разберем. 16 стих. «Всегда радуйтесь». 17. «Непрестанно молитесь». И 18. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Я верю, что вот эта фраза «такова воля Божия о вас во Христе Иисусе», она относится не только к 18 стиху, относится к тексту, который начинается с 16. 16, 17 и 18. «Всегда радуйтесь». В чем заинтересованность Бога, чтобы человек жил в радости? Друзья, это не пожелание, это повеление, и повеление, о котором написано прямо, что это воля Божья относительно каждого из нас. Я говорил, что мы больше будем рассматривать с практической стороны. Давайте откроем 10 глава Евангелия от Луки. Мы не сможем очень подробно разобрать учение о радости, но хотя бы некоторые контуры мы с вами обозначим. Евангелие от Луки, 10 глава. Слова Иисуса Христа для нас будут очень важны здесь. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Это, как мы говорили, это визуализация. Давайте мы посмотрим на вот этот диалог, и из этой истории мы с вами попробуем вывести принцип. То есть, после визуализации должна наступить принципиализация. Разговор учеников с Иисусом Христом. Приходят с благовестия восторженно ученики, говорят: «Господи, нам бесы повинуются». Я постараюсь перефразировать, то есть вот эту историю рассказать, как я ее понимаю. Христос махнул рукой и говорит: «Вам бесы повинуются». Мелочь. «Я видел сатану, спадшего с неба. У меня намного больше причин для радости». Но Христос им говорит: «Вы позаботьтесь о том, чтобы причиной вашей радости была не переменная величина, а постоянная». То есть успех даже в духовной жизни не должен быть причиной нашей радости. Почему? Потому что это переменная величина. Вот сегодня есть успех, сегодня бесы повинуются, сегодня у нас есть с вами какие-то результаты в духовной жизни, и мы с вами с большим восторгом и с вдохновением радуемся, веселимся, Бога прославляем.
завтра успеха нет, и наша радость пошла на дно. Господь говорит, успех в жизни – это переменная величина. Вы привяжите причину радости к постоянной какой-то константе, к постоянной величине. А какая постоянная величина в нашей жизни? Имена наши записаны в книге жизни. Примеры жизни. Отец обучал сына пахать поле. Сын достаточно уже повзрослел, был уже подростком, и отец запряг пар валов для себя и пар валов для сына. И, делая борозду, он сыну своему говорит: «Сынок, иди сюда, вот посмотри, как пашется борозда. Для того, чтобы она у тебя была ровная, ты вот направь валов на какой-то предмет, который впереди. И вот постарайся как-то вот взглядом привязаться к этому предмету и направляй валов и держись вот этого предмета. И тогда у тебя получится ровная борозда». «Понял, сынок, понял». Возвращается к началу поля. Отец встал за свой плуг, сын за свой. И пошли до конца поля. Пропахали они поле. Отец посмотрел на свою борозду, ровненькая, отличная. Как он учил сына, он сам так делал. Подходит, а у сына вот такая вот кривая. «Сынок, ну что такое? Ну только ж тебе объяснял. Ты сказал, все понял». «Папа, вот как ты сказал, так и сделал». «Ну как? Ну вот смотри, я же тоже вот взял себе вон столб вот тот, вот на него направил валов и пошел. И у меня получилась ровная борозда. А у тебя что получилось?» Он говорит: «Папа, я точно так же сделал. Ну, покажи, на что ты направил свой взгляд». Говорит: «Видишь, вон корова пасется. Да вот я так на нее направил валов. Корова туда, и он валов туда. Корова опять пошла туда, и он туда. И вот так вот, как корова водила, и вот так вот, вот борозда и получилась». Когда мы привязываем свою причину радости к какой-то твердой величине, у нас получается стабильность в жизни. Когда мы привязываем свою причину радости к каким-то переменным величинам, таким как успех, пусть даже это и духовный успех, это будет нестабильно. А теперь практический урок. Вы просыпаетесь утром. Друзья, здесь нужно потренироваться. И я рекомендую всем это начать с завтрашнего утра. Вот вы проснулись утром. Наступает момент, когда вы осознаете, что вы проснулись. Может быть, кому-то портит настроение будильник. Прям вот в осознании этого момента. Кто-то научился уже до будильника вставать. По-любому у каждого вот такой момент наступает. И когда вы просыпаетесь, вот только, может, вы еще не открыли глаза, только вы осознали, что вы проснулись. Друзья, попробуйте вот эти первые мгновения нового дня провести в молитве благодарности за свое спасение. Не открывая еще глаза, даже еще, может быть, не проснувшись как положено, тем более не вставая с постели, поблагодарите искренно Бога за то, что имена ваши записаны в книге жизни. Ну, это сделайте прямо вот в постели. И не торопитесь вставать. Ну, 2-3 минуты можно вот так вот помолиться от сердца и, знаете, этим насладиться. Порадуйтесь этому. Поверьте, если даже в этот день, ну, в лагере у вас нет работы, например, в этот день у вас на работе что-то не будет ладиться, вы с утра получите такой заряд вот привязки к вот этой постоянной величине, к постоянной радости. Вы получите такой эмоциональный заряд, что вашей радости не смогут помешать какие-то неудачи, какие-то насмешки, оскорбления, какие-то, может быть, даже огорчения или беды. Может такое случиться в жизни, что наступит какая-то причина, придет причина для плача. Но как написано в Слове Божьем? Вечером водворяется плач, а дальше как? А на утро опять радость. Почему? Потому что у тебя за ночь опять все обнуляется, и ты утром только открыл глаза, первая твоя молитва: «Господи, благодарю Тебя за спасение, за то, что имена наши записаны, или имя мое записано в книге жизни». Кто спит один в комнате, сделайте это, пожалуйста, лично, индивидуально. Но когда вы с кем-то встретитесь, то есть, может быть, вы в одной комнате, в доме спите с кем-то, а может быть, вам придется встретиться где-то вот на улице, выйдя, протестируйте друг друга. Спросите: «Помолился ли ты сегодня утром? Поблагодарил Бога за то, что ты спасен?» А если
семья спит в комнате, муж с женой, или два брата, две сестры в одной комнате. Вот когда вы пробудились, переспросите друг друга, ну дайте время для молитвы. И вы посмотрите, если вы втянетесь в эту практику, вы посмотрите, как жизнь ваша, она приобретет другие краски. Совершенно другие краски. Вас тогда не будет тяготить ваше социальное положение, ваше материальное положение, ваше здоровье, которое у всех ухудшается. Старость приближающаяся, седина на голове, у кого-то лысина, кому что Бог дал. И вот так мы будем потихоньку, потихоньку с вами двигаться к Царству Небесному с восторгом и с радостью. Друзья, это воля Божья относительно каждого человека, чтобы человек жил в радости. Давайте мы подведем как-то итог вот этого первого повеления. Когда человек живет в огорчении, человек не может жить полноценной жизнью. Поэтому вот это вот первое повеление я бы вот так вот обобщил. Не огорчайтесь в жизни или не допускайте огорчения, потому что ну, сами себе портите жизнь. Вы не сможете в своей жизни познавать и исполнить волю Божью, тогда, когда вы живете в огорчении. Человек закрыт от общения, закрыт, у него не хватает силы, энергии для полноценной работы. Вспомните Иону. Проповедовал, проповедовал, столько у него было энергии, ходил круглосуточно. Но случился момент, под палящим солнцем оказался, без мозгана, да, и вот огорчился. И что главное написано, до смерти огорчился. В таком состоянии не получится познать и исполнить волю Божию. Друзья, радость – это плод Святого Духа. Поэтому это повеление Божье, которое мы должны в своей жизни культивировать. Первое послание Петра сегодня был прекрасный молитвенный час. Написано в первой главе, 6 стих. «Радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». В соотношении радости и скорбей чего в жизни должно быть больше? Еще раз. «Радуйтесь, поскорбев теперь немного, и еще в скобочках, если нужно, от различных искушений». Так чего в жизни должно быть больше? Радости больше, конечно. Об этом, друзья, нужно проповедовать. Нужно об этом учить. Но это не должна быть искусственная силиконовая улыбка. Вопрос не в этом. Глаза вас все равно выдадут. Радуетесь вы или не радуетесь? Оно бывает так вот, знаете, пытаешься как-то заменить эту радость весельем. Ну, а глаза-то грустные. Глаза выдают твое истинное состояние, что у тебя радости нет. Вот об этом нужно говорить. Проповедникам очень хорошо видно состояние людей в зале. Очень хорошо. И Спержин говорил так на своих проповедях. Когда вы говорите о Боге, о небе, ваши лица должны сиять, как у ангелов. Но когда вы будете говорить о дьяволе, то ваши лица должны быть такие, как сейчас. У нас есть зеркала с вами. Насколько мы часто ими пользуемся? Хорошо, чтобы мы почаще смотрели в зеркало, как мы выглядим. То есть, что несет наше лицо? Друзья, глаза нас выдают. Мы можем, ну, губы растянуть. Но губы бывают вот как на смайликах, знаете, бывает вот так, вот, губы по-разному. Губы не всегда сообщат о радости, а вот глаза, глаза не выдадут. Но для этого должна быть внутренняя радость. Не нужно ее пытаться заменить чем-то. В мире очень много сегодня есть заменителей. Например, плод Духа Святого, мы говорили, это радость. А люди, у которых нет радости, они заменяют это весельем. Ну, это такой, знаете, прототип, дешевенький, дешевенький. Сегодня доброты в мире очень мало. Люди заменяют доброту вежливостью. Вот доброты нету, а вот ну, вежливостью можно хоть немножко скрасить вот свою натуру. Золото очень дорогое. Сегодня придумали позолоту. То есть вот таких вот дешевых заменителей очень много. Сегодня любви в мире не встретишь. Это заменили влюбленностью. Ну и так далее, и так далее. Держитесь настоящей истинной радости. Это, в этом будет исполнение воли Божьей. Второе. 17 стих. Непрестанно молитесь.
Друзья, это тоже повеление, и это тоже воля Божья относительно каждого человека. Непрестанно молитесь. Ну, любой скептик задаст вопрос, разве это возможно? Мы ездим за рулем, мы общаемся с людьми, мы выполняем какую-то работу. Как можно непрестанно молиться? Ведь если ты будешь непрестанно молиться, то ты больше ничего в жизни не сможешь делать. Друзья, вот эту истину многие псевдорелигии, они механизировали. Они своим адептам раздали четки. Знаете, да, что такое четки? Это такие вот бусинки на веревочке. И вот должны, перебирая в руках бусинки по порядку, должны произносить какие-то молитвы. Я умышленно не стану произносить вот эти вот заклятия, потому что в каждой есть псевдорелигии, в каждой есть свои формулы вот этих заклятий. Мне неприятно их произносить, но вы понимаете, о чем идет речь, да? То есть вот так вот перебирая вот эти бусинки, молятся, молятся, молятся, и они попытались таким образом вот эту очень важную божественную истину воплотить в своей религии. Я даже видел уже модерную форму непрестанной молитвы. Завели такие молитвенные цилиндры. Я их видал, но не пользовался, не рекомендую никому пользоваться. Туда, в этот цилиндр, побросали вот такие вот таблички, на которых написаны слова. Ну, например, человек написал предложение из табличек. Пластмассовая табличка, написал, допустим, «Господи, я благодарю тебя за день». Вот каждое слово он написал на отдельной табличке, он бросил в этот молитвенный цилиндр. Дальше написал свою нужду. И он этот молитвенный цилиндр постоянно крутит. Постоянно крутит. Вот там вот пересыпаются вот эти вот пластмассовые таблички. И тем самым он молится. Он уже не утруждает себя произносить эти слова. Он постоянно, прокручивая молитвенный цилиндр, он как бы непрестанно молится. Этот молитвенный цилиндр можно прокручивать. Это те же самые четки. Можно прокручивать в машине, можно на уроке, где бы ты ни находился. Когда две руки заняты, это невозможно. А только одна рука освободилась, опять катнул цилиндр. И опять молитва. Об этом ли разговор, друзья? Конечно же, нет. О чем здесь Господь нам говорит? Понуждайтесь во мне. Здесь нам как бы Господь как бы нам открывает эту истину. Вот непрестанно молясь, вы покажите, что я вам нужен. 1 Тимофея, 2 глава, 2 стих. Я вам предложу такую необычную интерпретацию этого текста. Текст очень знакомый, и он очень легко и просто толкуется в традиционном понимании. 1 Тимофея, 2 глава, 2 стих. С 1 стиха прочитаю. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Друзья, скажите, вот на основании этого текста, если люди проводили молитвы, прошения, моления и благодарения за всех царей и за начальствующих, и за всех людей, действительно ли эти люди проводили жизнь тихую и безмятежную? Посмотрите судьбу христианства. Судьба христианства, она отмечена кровью. И, как правило, это была рука правителей. Я уверен, что христиане молились. И молились очень много. Но все равно они погибали от рук вначале, наверное, римских палачей, потом инквизиторов. Но если мы просмотрим историю, то она залита кровью христиан. Но как же работает этот стих? Знаете, как, друзья, как я понимаю, вот здесь смысл заложен примерно такой, так я понимаю, что когда ты молишься за царей и за всех начальствующих, тогда тихая и безмятежная жизнь будет тобою проводиться, но не относительно тебя. Ну, может, даже и относительно тебя когда-то, но главная мысль, что ты будешь проводить жизнь тихую, безмятежную. То есть, начинаются восстания в городе, и всех на площадь выгоняют. Восстание какое-то против правительства. Помолись Богу за царей и всех правителей, чтобы тебе проводить жизнь тихую, безмятежную.
То есть не относительно тебя, чтобы была жизнь тихая и безмятежная, чтобы ты не бунтовал. Вот для чего нам нужна молитва. Друзья, молитва – это как средство привести свою душу в порядок. Когда нас с вами обидят, нам нужно молиться. Зачем? Почему написано «молитесь за обижающих вас»? Друзья, попробуйте эту практику просто на деле исполнить. Молитесь за обижающих. Вот когда горечь обиды внутри, как говорится, подкатила к горлу в виде кома, встаньте на колени и скажите: «Господи, буду молиться до тех пор, пока не освободишь сердце». И вот молись за обидчика, молись и посмотришь, и будешь проводить жизнь тихую и безмятежную к своему обидчику. Здесь не идет разговор о том, чтобы тебя обидчик больше не обижал. Он, может, еще будет обижать. И точно будет обижать. Потому что написано, все желающие жить благочестиво, помните, как дальше написано? Будут гонимы. Конечно, это мы имеем от Бога вот такое право не только веровать, но и страдать. Молись, не молись, все равно будешь гоним, если ты благочестивый человек. Но тебе молитва нужна, именно тебе, не столько правителям, обидчикам, тебе нужна эта молитва. Написано: молитесь за врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Друзья, вы пробовали когда-нибудь вот эту истину выполнить на практике? У нас как-то был в церкви разбор, и мы говорили о врагах. Мы разобрали учение о врагах, все, что Писание говорит нам о врагах. И мы пришли к такому заключению, что необходимо эту истину попробовать на практике. Написано: если враг твой голоден, что сделай? Накорми его. Друзья, я не прошу, чтобы вы подняли руку, но вы себе ответьте в жизни. Хоть раз в жизни вы пригласили своего врага к себе на обед, чтобы его накормить. Я таких людей не видел никогда. Я вам прямо говорю. Чтобы буквально вот исполнить это слово, чтобы целенаправленно вы или мы пригласили врага к себе на обед, чтобы его накормить. Только потому, что это написано в Библии. Мы не попали под власть обстоятельств. У нас нету каких-то побочных, корыстных целей. А вот исполнить это слово буквально, потому что это написано в Библии. Приглашали? Слава Богу. Это очень хорошо, друзья. И вот мы в церкви дали такое задание. 2 недели вам, пожалуйста, пригласите своего врага к себе на обед. Друзья, это было задание в церкви. Не надо рассказывать, как пройдет этот обед. Вы испытаете огромное благословение. Мы тоже, наша семья тоже пригласили наших врагов на обед. Ну, враги бывают разные, знаете. Нам тяжело согласиться иногда с такой формулировкой. Вроде как бы у христианина не должно быть врагов, но давайте мы помягче назовем. Недоброжелатели. Даже давайте, вот знаете, зажмуримся, скажем, люди, которые нам завидуют. Вот давайте вот их позовем. Они к нам плохо относятся. Ну пусть они такие плохие. Мы хорошие. Ну хорошо, давайте хотя бы таких людей вот просто пригласим к себе. У вас же есть такие люди, правда? У каждого есть. Вот о них нужно молиться. И посмотрите, покой придет в сердце. Друзья, непрестанная молитва – это воля Божья. Мы приготовили вкусный ужин и пригласили семью. Знаете, это было неописуемое зрелище. Не глоталась еда. Я смотрел, как эти люди кушают. У них застревало это жареное мясо, которое вкусно было приготовлено. Застревало в горле. Нет, это не издевательство, это исполнение воли Божьей. Ну разве я это сделал с плохой целью? Так в Библии написано. Голоден враг твой, накорми. В нашей церкви я одному говорю: юноша, у него конфликтная ситуация с другим человеком. Говорю: давай сделай вот так вот, как по слову Божьему. Начни молиться о враге своем, а потом его пригласи к себе на обед. Он говорит: я закажу пиццу по его адресу и отправлю ему. Не пойдет, говорю. Ты его накорми. Проблема не в том, чтобы ему что-то съесть. И ты раздели с ним трапезу. Он говорит: трудно. Говорю: верю, что трудно. Давай начинать об этом молиться. Если ты не будешь молиться, не получится тебе
Это действительно, как брат говорит, это будет издевательство. Друзья, непрестанная молитва – это воля Божья в нашей жизни. Непрестанная по всем вопросам. Посмотрите, что бы мы с вами ни открыли, какой бы мы ни нашли с вами, какой бы сюжет. Иисус Христос молился. Написано, днем учил в храме, ночью проводил на горе Елеонской. Я когда стал перечитывать Павла, друзья, вы знаете, я немножко, признаюсь вам, потерялся. Апостол Павел пишет, «Непрестанно молюсь о вас, чтобы воля Божья благопоспешила мне прийти к вам». Как вы думаете, это гипербола? Это преувеличение? Или действительно апостол Павел постоянно молился о ефесянах? Он разов 10 вот, во всех посланиях пишет «Непрестанно молюсь о вас». Я когда посмотрел тематику, даже открываем послание к Ефесянам, первая глава, вы хорошо знаете, насколько содержательная вот это была молитва из первой главы. Опять здесь написано, что я непрестанно молюсь о вас. И я думаю, апостол Павел, тебе же нужно все это запомнить. Тебе нужно так много перечислить Богу, ведь Колоссянам ты сказал, что ты непрестанно молишься о них, Римлянам ты сказал о том, что ты о них молишься, Фессалоникийцам сказал, Филиппийцам, и все молишься, молишься, молишься, и непрестанно о них молятся. Друзья, это воля Божья, чтобы мы молились. Это нужно тем, о ком мы молимся, но это очень нужно и нам. Это нас приводит в форму, это нас успокаивает. Это воля Божья. Третье. За все благодарите. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Знаете, как я назвал вот эту заповедь или это повеление? За все благодарите – это принимайте волю Божью или принимайте все, как из руки Божьей. Принимайте всякую волю Божью. Друзья, попробуйте в слово «все» включить «все». Вот когда мы читаем этот текст «За все благодарите», обычно этот текст звучит на празднике жатвы, когда у нас красивая витрина вкусных плодов. И звучат яркие проповеди, за все благодарите. Благодарите не только за банан, благодарите еще за апельсин. И не только за апельсин, а еще и благодарите и за манго, и за киви, и за картошку, и за рис. Ну, за все благодарите. Друзья, а добавьте туда болезни, добавьте туда врагов, добавьте туда неудачи. И вот во все включите все. Дорогие братья-служители, вы представляете себе вашу церковь из членов церкви, которые за все благодарят Бога? Скажите, будет в церкви ропот? Но если человек вот за все благодарит, недовольства будут в церкви, если за все благодаришь? А? Друзья, это золотая церковь. Дорогие отцы и матери, вы представляете себе такую семью, где дети за все благодарны? Ну вот прям вот за все. Практически получается, что недовольству совершенно нет места в жизни. Правда? Если мы за все благодарим. И если вы готовы поспорить в отношении 16-17 стиха, ну, вы скажете, может быть, это не является контекстом вот этого отрывка, но в 18 стихе, ну, здесь уже вариантов нет. Это уже 100% написано «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия». Ну, вот уж теперь здесь споры излишние. Друзья, вот это воля Божья относительно каждого из нас. Что бы ни случилось в твоей жизни, прославь Бога, встань на колени и скажи «Благодарю тебя, Господь». Друзья, написано ли «За все Бога благодарите» или нет? Написано просто «За все благодарите». Даже если мы что-то получаем, и не только от Бога, от своих ближних, от своих дальних, того, чего бы мы не хотели получить. Вот имей вот какое-то благодарное сердце. В этом есть воля Божья.
А вы скажете, это лицемерие. Как можно благодарить за какие-то провокации? Друзья, но в Библии написано за все благодарить. Это не будет издевательство над человеком, когда вы его поблагодарите действительно за все. За все. Потому что в этом есть непосредственная воля Божья относительно каждого из нас. Четвертое. 1 Петра, 2 глава, 15 и 16 стихи. Друзья, я только тексты читаю, которые... Те только те, которые нам непосредственно говорят о воле Божьей относительно нас. 1 Петра, 2 глава, 15 стих. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Такова есть воля Божия, чтобы мы с вами делали добро». В послании к Титу написано, что мы с вами, простите, это к Ефесянам написано во второй главе, мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Это воля Божья, это цель, чтобы мы с вами делали добрые дела. Я назвал это повеление просто «быть добрым человеком». Сегодня очень как-то стало непопулярно вешать ярлыки. И особенно сегодня в мире стараются люди уходить от негатива, особенно от каких-то определений. Друзья, но если есть добрый человек, согласитесь, что точно есть и злой человек, правда? Но мы не согласны никогда на статус злого человека. Мы говорим, что вырвалось у нас, что-то получилось не так, где-то зло проявил. Но, друзья, есть злые люди. Об этом написано в Библии. Кто такие злые люди? Это люди, которые делают зло. А кто такие добрые люди, которые делают добро? Вроде элементарный вопрос. Я хочу спросить вас. Когда человек приобретает статус убийцы? Сколько нужно человеку убить? 50, 100 или 1000? Чтобы он назывался убийцей. Одного, да, Семен? Убил одного человека, и человек-убийца. Скажите, чтобы получить статус вора, сколько раз надо украсть? Один раз попасться, да? Ну, это еврейская формулировка. Один раз украсть. Спасибо, Семен. У нас с тобой получается хороший семинар. Друзья, ну, у меня третий вопрос. Сколько раз нужно напиться, чтобы стать пьяницей? А вот здесь у нас начинается растяжка. Ну, по чуть-чуть можно, да? Ну что, прям вот один раз там закружилась голова и уже пьяница? Нет, пьяница – это тот, который систематически пьет, так или нет? Друзья, ну так что, убийца – это тот, который постоянно убивает? Вор, который постоянно ворует? Ну ведь с первого раза получаешь статус, правда или нет? И так мы можем продолжать до бесконечности. И давайте вот обобщим эту логику рассуждений. Чтобы назваться злым человеком, сколько раз надо делать зло? Достаточно один раз. И ты получаешь ярлык злого человека. Какова воля Божья относительно каждого из нас, друзья? Будьте добрыми людьми. И будьте добрыми людьми не потому, что люди этого достойны, не потому, что они заслуживают, но здесь даже написано «будьте добрыми людьми», чтобы вы заграждали уста невежеству безумных людей. То есть будьте добрыми людьми в среде безумных людей. Друзья, вот как концентрировано, правда? Как пестро здесь противопоставляется. Быть добрым человеком в церкви легко, правда? Ну, когда у тебя справа и слева добрые люди. Неужели и в церкви тяжело? Что, серьезно? Друзья, ну это уже откровение. Если в церкви быть добрым тяжело, что говорить за среду безумных людей? Но Божья воля, чтобы ты был добрым человеком, и ты делал добро не потому, что люди этого достойны. А почему?
Потому что это воля Божья. Ты просто делай добро. И делай добро не потому, что люди, может быть, в этом нуждаются. Ты сделай добро, потому что ты добрый человек. Друзья, мне нередко приходится бывать в разных церквах. И скажу вам, я часто бываю покорен воспитанием молодежи. Приезжаю, я рассказываю очень такие яркие, яркие моменты. Есть церкви, в которых, или лагеря, в которых я бываю первый раз. И вот так же самое, вот как у нас здесь в столовой форма питания, ну, называется шведский стол. Свободный, да, стол? Ну, как-то, не знаю, у нас называется это шведский стол. То есть человек сам себя обслуживает. И вот я наряду со всеми, вот часто становлюсь в очередь, чтобы покушать. Подходит ко мне, друзья, это было не один и не два раза, это было много раз, в разных местах. Подходят какие-то две девочки. Я их имен до сих пор не знаю. Ну, потом я с ними познакомился, но я уже много раз забыл. Но это повторялось из раза в раз, из раза в раз. Подходят какие-то две девочки и говорят: «Брат Виталий, мы вас очень просим, присядьте, пожалуйста, за стол. Вы скажите, что вы хотите покушать. Разрешите, мы вас обслужим». Знаете, как-то необычно. Говорю: «Спасибо, хорошо». Принесли. «Еще что-то вам принести?» Они не кушают сами, они не торопятся. Они один раз принесли, другой раз принесли. На следующий раз другие сестры подошли. Я не успел доесть, друзья. Я не говорю, что это так надо делать. Никогда. Я ни на что не намекаю. Я говорю, что я покорен воспитанием и добротой. Другие подходят, девочки, говорят: «Разрешите, мы уберем посуду за вами. Не надо торопиться, не надо суетиться. Вы просто посидите, вот давайте пообщаемся, а мы поухаживаем за вами». Друзья, я покорен иногда бываю добротой людей. Просто покорен. Когда человек, совершенно не имея никаких перспектив и видов на будущее, просто делает добро. Как приятно, когда нас окружают добрые люди. Могу рассказать очень много примеров доброты, когда нас окружают добрые люди, которые покоряют нас своей добротой. Повеление Божье. Просто будьте добрыми людьми. Это воля Божья. Это четвертая грань воли Божьей. И пятая, последняя, об этом уже Михаил Сергеевич достаточно ярко говорил, много, с красивыми схемами. Вы, наверное, понимаете, что это за текст 1 Фессалоникийцам 4:3. «Ибо воля Божья есть освящение ваше». Воля Божья есть в том, чтобы мы сегодня были лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. То есть, чтобы мы возрастали в практической жизни. В теоретической жизни, да, мы получили статус вмененной праведности Иисуса Христа. Но в практике нам нужно научиться господствовать над своей плотью. Это непросто, но нужно в этом возрастать, нужно освящаться, нужно учиться контролировать своего ветхого человека. Для этого Павел говорит: «Я усмиряю, порабощаю тело мое, чтобы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным». Оказывается, наше тело является не только храмом Духа Святого, оно еще и греховное тело. И написано, что вся тварь совокупно стенает, ожидая усыновления, избавление нашего вот этого тела. Друзья, освящение наше нужно, потому что у Бога есть для нас очень высокое предназначение. Написано в послании к Римлянам 8 главе, 29 стихе. «Бог предопределил быть подобными образу Сына Своего». То есть в Священном Писании достаточно ярко нарисован образ Сына Божьего. Не физически. Ничего не описано о физическом образе Иисуса Христа, а вот о Его духовных, моральных, человеческих качествах, качествах Его характера описано очень много. И написано: «Научитесь, идите по следам Господа». Ну, очень-очень много написано. И вот нарисовав вот этот образ нам, в совершенстве нарисовав, Господь говорит: «Я вот определил, чтобы ты был похож на Него». Это
моя воля. И для этого я тебе предусмотрел путь освящения. Это путь в гору. Преображайся постоянно, каждый день. Это моя воля. Чтобы ты каждый день преобразовывался в образ Сына Божьего. Это мое предназначение для тебя. Это моя цель, конечная цель. Вот этот образ, нарисованный Сына Божьего,

Это одинаковая воля для всех. Теперь давайте мы перейдем к личной воле Божьей. Нас интересует, наверное, больше личная воля Божья. Друзья, но вы убедитесь, что они между собой настолько взаимосвязаны, что, исполнив универсальную волю Божью, дорогие друзья, вы познаете личную волю Божью. Любой вопрос в вашей жизни, я хочу, чтобы вы это услышали слово, любой вопрос в вашей жизни подчините пяти правилам или пяти повелениям, пяти аспектов воли Божьей универсальной, и вы в результате получите личную волю Божью. Любой вопрос подчините вот этим правилам. Посмотрите на практику Писания. Друзья, я исследовал множество вопросов в Писании, множество иллюстраций, когда познавали люди волю Божью. И во всех случаях, прямо или косвенно, но вот эти пять аспектов воли Божьей, они всегда проявлялись. Посмотрите, даже мы с вами вспоминали вчера, Авраам посылает своего слугу Елиезера, чтобы взял невесту для сына своего. Пришел Елиезер к источнику и стал молиться. Друзья, ну это же аспект воли Божьей, правда же? Начинай молиться, начинай много молиться, непрестанно молись. Смотри, чтобы в познании воли Божьей твоей личной не было никакой предвзятости. За все благодари. Имей предрасположенность к любому варианту, к любому. Очень часто мы говорили, что человек, который идет не по пути повеления Божьих, а по пути позволения Божьего, он предлагает Богу свой вариант и говорит: «Господи, да будет воля Твоя, а воля моя». Господи, не знаю, какой Твой вариант, но вот, пожалуйста, посчитайся с моим вариантом. Я уверен, что это воля Твоя, и буду поститься, уговаривать Тебя на этот вариант. Если мы присовокупим остальные, друзья, вот эти аспекты воли Божьей к любому частному случаю, вы убедитесь, что соблюдая все вот эти пять правил, вы сможете вывести для себя личную волю Божью. Еще некоторые важные правила. Никогда личная воля Божья не станет в противоречие с универсальной волей Божьей. Такого никогда не будет, чтобы где-то злыми методами, где-то корыстными методами, где-то какой-то заинтересованностью, предрасположенностью или без молитвы вам получилось познать волю Божью. Никогда личное откровение воли Божьей личное не войдет в конфликт, в противоречие с универсальной волей Божьей. Следующее важное правило. Это практическое правило, это, можно сказать, даже поговорка, но я счел уместно ее сегодня озвучить. Если не знаешь, как поступать, поступай правильно. Вот когда мы разбираем какую-то свою личную ситуацию, друзья, вот мы в больших сомнениях. Так поступить иначе или третьим вариантом воспользоваться, пятым, десятым, двадцатым. И мы часто в смущении. Как же поступить? Ну, вы посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Просто попробуйте вот эту ситуацию представить в лице другого брата или сестры. И посмотрите, вы сразу найдете совет для этой ситуации. Потому что в любой ситуации есть правильный ответ. Если мы не заинтересованы, на нее посмотрим. Правда же? Так вот, когда не знаешь, как поступать, поступай правильно. Следующее. Есть два смущающих явления в этой жизни. Это тоже из практики. Первое – это когда хорошая вещь дешево продается, и мы сразу теряемся. Мы знаем, что каждая вещь, хорошая вещь, она имеет соответствующую цену. Но когда цена занижена, например, на 2/3, нас смущает. Что-то здесь не то. Так вот, это первый смущающий фактор. И второй смущающий фактор, когда важнейшие решения в жизни принимаются быстро. Друзья, мне приходится разбирать, или правильно сказать, разгребать судьбы, когда очень быстро принимались решения судьбоносные, когда потом разваливались эти решения. Так вот, когда вас торопят в принятии важнейших решений жизни, или когда быстро принимаются решения –

0: какие-то важнейшие решения в жизни. Это очень смущает. Не торопитесь. Вы не опоздаете. Помолитесь, много помолитесь. Вы посмотрите, ваше сердце Бог куда-то наклонит. И последний текст. Филиппийцам 4, 7, 8. Если вы все забудете, но запомните только этот стих, он вам поможет в практическом познании воли Божьей. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе. Начинайте много молиться. Много молиться о каком-то вопросе. И, друзья, не торопитесь принимать решения. И вы почувствуете, если вы искренне молитесь, соблюдая вот эти 5 правил, которые мы говорили, универсальной воли Божией, ваше сердце Бог наклонит куда-то. Но честно, представьте вот эти 5 правил. Потянитесь к исполнению этих правил. Давайте мы их повторим. Первое. Не допускайте огорчений, всегда радуйтесь. Подойдите позитивно к этой ситуации. Потому что если есть какой-то осадок огорчения, все равно он будет тяготить вас в какую-то сторону. Второе. Понуждайтесь в Боге, постоянно молитесь. Третье. Не имейте какой-то предрасположенности к решению вопроса, если вы хотите узнать волю Божию. Вы за все поблагодарите. Действительно за все. Четвертое. Не допустите никаких злых проявлений в вашей жизни. Делайте добро, и тогда вы сможете познать волю Божию. И пятое. Преображайтесь в образ Божий. Работайте над собой, боритесь со своей греховной плотью и совершенствуйте свой характер, уподобляясь Сыну Божьему. И тогда не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и Господь ваше сердце наклонит к правильному решению. Слава Господу! Аллилуйя! Аминь! Помолимся!
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Сколько раз грех твой снова его распинал? Сколько раз за любовь ты насмешкой платил? Но с любовью он снова отца умолял. Прости ему,

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Исаия Богослов. Слово «богослов», возможно, не употреблялось в дни пророка Исаии, но его книга является твердым основанием для истинного богословия, то есть для учения о Боге и Божественном. Возьмем для примера только главные догматы христианской веры. Первое. Слово Божье. К пророку был голос: «Возвещай». А он спросил: «Что мне возвещать?» И получил указание: «Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». 46:8. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». 55:10-11. Объявил Господь. Поэтому при всяких недоумениях и рассуждениях пророк советует: обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. 8:20. О нечестивцах у пророка читаем следующее: «За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так и слеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева». 5:24. Бог. Пророк написал следующее: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». 6:1-2. Серафимы означает «огненные». Пророк видел Бога, описать которого не сумел, хотя у окружающих Бога существ, серафимов, различал лица, крылья и ноги. Серафимы восклицали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Говоря о Боге, пророк Исаия имя «Святый Израилев» употребляет больше 30 раз, имя «Господь Саваоф» более 60 раз и имя «Искупитель» 11 раз. Могущественно Божье стоит у него на первом месте. Господь Саваоф означает «Господь сил» или «Господь воинств». Святость Господня стоит на втором месте, а близость Господня на третьем месте. Слово «искупитель» означает ближайшего родственника, который обязан выкупить и спасти попавшего в беду и отмстить за причиненные обиды. На нелепый вопрос «откуда взялся Бог?» у Исаии имеется такой ответ: «Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его — Господь Саваоф. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». 44:6. Может ли что быть перед первым и после последнего? А представление о Боге у пророка такое: «Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для житья». 40:22. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их щитам. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает». 40:26. У него, то есть у Бога, ничто не выбывает, то есть не пропадает. Следовательно, закон сохранения материи и энергии был известен пророку Исаии около 700 лет до Рождества Христова. О месте пребывания Божьем у Исаии написано следующее. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножье ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». 66:1-2. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя его. Я живу на высоте небес, его святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». 57:15. Нечестивых же и грешников Бог через пророка предупреждает. «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас?» Господь как бы отвечает, «Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я все знаю, знаю и дерзость твою против меня». 33:7-28. «Горе тому, кто припирается Создателем своим черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук?» 45:9. Сын Божий у пророка Исаии как бы не упоминается, но сказавший о возвеличении в последующем времени Галилеи языческой, о том, что народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, об увеличении радости и веселья, пророк указывает причину этого в таком совершенном виде, как если бы она совершилась в его время. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». 9:6. Заметьте особенность. «Младенец родился нам, а Сын дан нам». Господь Иисус сказал о Себе, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». От Иоанна 3:16. Иисус Христос родился в мир как младенец, но как Сын Божий дан нам. Только к Иисусу Христу могут относиться имена «Чудный», «Советник», «Бог Крепкий», «Отец Вечности», «Князь Мира». Никого из смертных нельзя назвать «Отцом Вечности», потому что всякий человек имеет свое начало, а вечность без начала и конца. И Богом Крепким нельзя назвать простого человека, потому что с годами он стареет, слабеет и умирает. Евангелист Иоанн, говоря о Иисусе Христе, которого он назвал Словом, написал следующее. «Все через Него начало быть, что начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». От Иоанна 1:3. С ужасом и скорбью пророк Исаия видел отрицательное отношение евреев к Иисусу Христу, Сыну Божию, и написал: «И будет он освящением, и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима». 8:14. «Хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток обратится». 10:22. Дух Святой у пророка Исаии упоминается несколько раз. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху». 31. О жестоковыйных у пророка имеется такое вспоминание. «Они возмутились и огорчили святого духа его. Поэтому он обратился в неприятеля их. 63:10. Покорным же Бог обещал следующее. «Я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». 44:3. Успех служения раба Господня зависел от исполнения Духом Святым. Бог сказал: «Положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не ослабеет и не изнеможет, доколе не утвердит на земле суда, и на закон его будут уповать острова». 42:1-4. О Святой Троице, являющейся для человеческого ума непостижимой и необъяснимой, находим у пророка Исаии таковые слова: «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». 48 глава, 16 стих. Так мог сказать только Сын Божий до Его воплощения. А после Своего страдания и воскресения Господь Иисус сказал Своим ученикам следующее: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до окончания века. Аминь».

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Путеводитель. На свете книг не перечесть. О нашей жизни, нашем быте. Но лишь в одной благая весть звучит к несчастным и забытым. В той книге все, что нужно нам, чтоб быть душе всегда согретой. Она дорогу к небесам нам освещает ярким светом. Та книга — компас на пути. Та книга — наш путеводитель, чтобы могли мы перейти с земли в небесную обитель. Она зовет на путь святой, где благодать рекою льется. А как название книги той? Та книга Библией зовется. Николай Водневский, 1970 год.
2: Вера и жизнь.
4: Запиши в книгу. И сказал Господь Моисею: напиши это для памяти в книгу. Исход, глава 17, стих 14. Было это в древние времена, около 2448 года от сотворения мира. Бог, решивший заключить с народом израильским завет, повелевает Моисею записывать все самые значительные события, все слова его, обращенные к народу, все обетования в книжный свиток, а сам закон, 10 заповедей, Бог записал своей рукой на каменных скрижалях. Из века в век Слово Божье, записанное Моисеем, а позже пророками, служило ориентиром, нормативом во всех вопросах личной, семейной, общественной жизни народа Божьего. Этот закон лежит в основе законодательства большинства стран мира. На это слово ссылались в спорах, на него опирались в трудные времена, его хранили как сокровище в сердце. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою», говорит в своей песне-молитве царь Давид. Иисус отвечает на искушение дьявола ссылками на слово Божье. Например, «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». И в нашей повседневной жизни Слово Божье играет решающую роль во всех вопросах семьи и брака, воспитания детей, церковной и общественной жизни. Им мы руководствуемся, когда стоим перед каким-нибудь важным решением, когда нас постигают искушения или испытания, когда государственные законы входят в противоречие с нашей совестью. Потому против Слова Божьего ведется ожесточенная война, и мы знаем, кем она ведется. И тогда, когда римский император Диоклетиан повелел уничтожить все священные писания христиан во всей империи, и когда за перевод писания на понятный язык грозил костер инквизиции, и когда лишь за то, что в доме находили Библию, расстреливали или публично отсекали голову. Это время застали еще и мы, когда за издание Библии в старые добрые времена давали 5 лет лагерей. Но не только так грубо ведется война против Слова Божьего. У врага душ человеческих есть целая армия богословов, прилагающих все усилия, чтобы дискредитировать Библию, лишить ее права на абсолютную истину, на божественное происхождение, на непререкаемую достоверность. Всему этому противостоит живое, действенное, вдохновленное и вдохновляемое Духом Святым Слово и вооруженное им Святая Церковь Иисуса Христа. Этой теме, уважаемый слушатель, мы и посвятили номер журнала. Будем благодарны, если вы пришлете нам свои переживания, связанные с чтением, печатью, переводом или распространением Священного Писания. Благословений вам! Вальдемар Цорн, главный редактор.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Благословение испытания. Она жила в обычном большом городе, окруженная толпами занятых собою людей. Работала, гуляла в парке, готовила себе ужин, ходила по воскресеньям в церковь. Иногда встречалась с подругами, ездила сама в отпуск. В день рождения ей присылали открытки, а несколько друзей прямо с утра появлялись у дверей с букетом цветов и подарочным свертком в руках. Казалось, они хотят спасти ее в праздник от меланхолии. Они смеялись, разрезая торт, и молились вместе. Испытание, согласно словарю, это действие по значению глагола «испытывать». Проверка объекта с целью оценить какие-то его качества. Цель испытания – утверждение, созидание чего-то долговечного, проверенного, надежного, но ни в коем случае не разрушение. Мы, христиане, заявляем, что верим в свое спасение и следуем за Иисусом Христом, что мы верующие. Но иногда нас посещают сомнения. Мы не уверены в том, что действительно спасены, что веры нашей достаточно. К чему призывает Священное Писание? Что оно говорит о нас, верующих в Иисуса Христа? Оно призывает нас испытывать самих себя. Это значит проверять свою веру на истинность, то есть истинно ли то, во что я верю, и на прочность. Могу ли я положиться на свою веру и на то, во что верю? Как мы можем испытать веру на практике? Что для этого нужно? Мы можем задать себе такие вопросы. Как у меня появилась вера? Что ее питает? На чем она держится? Помните притчу о сеятеле? В ней Христос упоминает людей, которые вовремя не проверили свою веру. Иисус говорит: «А упавшая на камень – это те, которые, услышав слово, с радостью принимают, но не имеют корня, и некоторое время веруют, а во время искушения отпадают». Луки, глава 8, стих 13. Так что проверять себя и свою веру – архиважное для нашей жизни дело. Проверка на истинность. Мы знаем, что настоящая вера небесного происхождения. Что это значит? То, что она от Слова Божьего. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, говорит Писание. О ней, этой вере небесного происхождения, пишет апостол Павел, прося Господа просветить очи сердец верующих людей, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Ефесянам, глава 1, стихи с 18 по 20. Обратите особое внимание на слова «верующих по действию державной силы Его». Для того, чтобы мы действительно поверили, или, как говорят, уверовали, нужны слово от Бога и Его сила. Это та же сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых и посадила Его одесную Бога. То есть наша вера – дело Божье в нас. И только эта вера спасает. Только она способна посадить нас одесную славы и в свое время вознести на лоно Авраама. Почему мы – верующие? Этот вопрос может и должен задать себе каждый. Павел призывает нас проверять, истинно ли то, во что мы верим, и сразу же проверим себя, свое сердце. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам, глава 13, стих 5. Себя нужно испытывать, проверять, действительно ли мы верующие, и в то ли мы верим, то есть истинно ли то, во что мы верим. Так каков основной признак истинной веры, по словам Павла? Повторю: испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. На какой вопрос мы должны иметь ответ? Верю ли я, что Христос живет во мне со всей Его силой, премудростью и святостью? Это самая важная реальность веры. Христос живет в нас. Все остальное – религия. Простая, примитивная, и широко распространенная религия. Поэтому первое испытание или проверка на истинность нашей веры, действительно ли Христос живет в нас. Мы можем, даже должны, молиться словами псалмопевца: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, стихи 23-24. Проверка на прочность. Второе очень важное дело – проверка веры на прочность. Существует ли вера только как понимание и принятие какой-то богословской истины? Или вера живая, проявляющаяся, действующая? Господь на эту просьбу «испытай сердце мое» отвечает просто и конкретно. Он подвергает нашу веру испытанию. Это испытание – проверка на прочность. Он, как нам в такие моменты иногда кажется, оставляет нас наедине с искушением. Приведу для иллюстрации несколько примеров из Писания, как он это делает. Две сестры и Лазарь. Заболел Лазарь, друг Иисуса Христа. Сестры его сообщили об этом учителю. Но вместо того, чтобы сразу же пойти в Вифанию, Иисус оставался еще два дня там, где он был, чтобы вера сестер могла быть проверена и вера учеников испытана. Эта история – урок и для всех читателей Евангелия. Иисус сказал: «Подождем немного, потом пойдем к Нему». Позже, когда пришел туда, сказал сестрам, что им нужно только верить Ему. И перед тем, как воскресить Лазаря, Иисус помолился вслух, а потом добавил: «Сказал это, чтобы они поверили». Иногда Бог допускает в нашей жизни такие обстоятельства, которые для окружающих становятся свидетельством Его силы. Апостол Павел. Он болел так, что ему казалось, будто ангелы сатаны бьют его кулаками. Трижды молил он Господа, но не получил освобождения. Богу угодно было оставить Павла с его болезнью, чтобы он не превозносился. Господь сказал: «Сила моя совершается в немощи». И Павел отвечает: «Потому хвалюсь немощами моими». В послании к Галатам Павел пишет, что галаты готовы были отдать ему свои глаза, когда он проповедовал им Евангелие в немощи тела. То есть он, по всей вероятности, после того, как прозрел в Дамаске, продолжал страдать болезнью глаз. И эта болезнь сопровождала его до самой смерти, когда ему за проповедь отрубили голову. Апостол Петр. «Я готов умереть за тебя», — говорит Петр. И Господь подвергает его веру испытанию, чтобы Петр мог увидеть, чего стоит его вера. Трижды он отрекается от своего учителя и спасителя. Наша вера подвергается испытанию, когда нас настигают искушения. Об этом пишет испытанный Господом апостол в своем послании. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого — не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». 1 Петра, глава 4, стихи 12 и 13. Как приключение для вас странного. Уверовав, мы ожидали, что теперь у нас не будет больше искушений. Грех Христос простил, от Его власти освободил, победу даровал. А потом чувствуем, что есть в нас где-то глубоко, а иногда прямо и на поверхности, что-то старое, греховное, мерзкое. И мы смущаемся. Петр как бы говорит: «Не смущайся, это естественно. Не считай, что этого у тебя не должно быть». У Петра это были малодушие и страх, или озабоченность мнением других. Как он это победил? Или не победил? Победил. Иисус встретил его, отозвал в сторону и спросил трижды, любит ли Петр его. Петр исповедовал свою любовь к Христу. Но этому предшествовало покаяние. После этого малодушным и боязливым Петр больше никогда не был. Ни перед Синедрионом, ни перед царем Иродом, ни в Риме, где его распяли вниз головой, так как он не считал себя достойным умереть такой же смертью, как его Господь. Что же является для нас тем испытательным полигоном, где проходит проверка нашей веры? испытание на жадность. Встретим ее еще большей жертвенностью, вспыльчивость. Примем решение никогда больше не повышать на людей голос. Ни прощения, не будем вспоминать прошлое, каким бы сильным ни было искушение выговориться. Мы знаем, что это просто искушение от плоти нашей. Источник искушений. Что об этом говорит апостол Иаков? Он говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Иакова, глава 1, стихи со 2 по 4 и с 12 по 14. Иаков, брат Господа нашего Иисуса Христа, убеждает нас, что вера проверяется реакцией на искушение плоти. То есть по нашим словам и делам видно и нашу веру. Это и есть второе, очень практичное испытание нашей веры на прочность по поступкам, словам, поведению и характеру. Вера без дел мертва. Иаков говорит: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». По учению Писания, вера живая, прочная, отличается от мертвой делами. Вера действующая. То есть не только нужно что-то не делать, но наоборот – делать. Однако делать противоположное тому, к чему подвигает нас искушение. Апостол Павел убеждает нас жить по вере. Он учит нас, как это необходимо делать. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Выводы. Мы можем проверить свою веру на истинность, задавшись вопросом: воспринимаем ли мы реальность жизни Христа в нас как данность? Во-первых, верю ли я в то, что Христос живет во мне? Для Павла это откровение стало отправной точкой его служения как апостола. Он пишет: «Когда же Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, а пошел». Галатам, глава 1, стихи с 15 по 17. Во-вторых, проявляется ли эта жизнь в нас на деле? Не в теории, а на практике. Другими словами, живая ли в нас вера, проявляющаяся в мыслях, словах, поступках и в конечном итоге в изменении нашего характера? Это и есть испытание на прочность. Закончу словами человека, знающего, что значит впасть в искушение, предать Христа, получить вновь прощение и надежду, а потом до крестной смерти оставаться Ему верным. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и о котором, доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной, достигая цели веры вашей – спасения душ. 1 Петра, глава 1, стихи с 6 по 9. Автор – Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Доверенность Священного Писания. Много раз, когда я рассказывал людям Евангелие, приводя цитаты из Священного Писания, они мне говорили, что не верят в достоверность Библии. Анализируя общение с десятками тысяч людей, с которыми делился благой вестью, я пришел к выводу, что лучший способ доказать собеседнику достоверность Библии – это привести примеры исполнения библейских пророчеств. Такой способ хорошо описан в некоторых курсах по благовестию. Порой люди не осознают всю важность этой особенности Библии, поскольку не знают, что пророчества полностью отсутствуют в письменных источниках других религий. например, в писаниях Будды и Конфуция. В Коране есть только одно пророчество. Это пророчество Мухаммеда о том, что он вернется в Мекку. Конечно же, он исполнил свое собственное пророчество. А в Библии содержится несколько тысяч пророчеств, и практически все они имеют точный, детальный и конкретный характер. Только об Иисусе Христе в Ветхом Завете, который был завершен за 400 лет до его рождения, записано более 300 пророчеств. И даже скептики и атеисты не пытаются сегодня утверждать, что он написан после рождения Христа. Там очень детально описано родословие, рождение, служение, страдание, смерть и воскресение Иисуса. Все библейские пророчества, которым пришло время исполниться, сбылись в точности и вовремя. Например, пророчество о Вавилоне, который фактически был самым величественным городом мира всех времен, где находились знаменитые висячие сады Семирамиды, входящие в одно из семи чудес света. Во времена, когда Вавилон был столицей мира, пророк Иеремия сделал поразительные предсказания. «Толстые стены Вавилона до основания будут разрушены». Глава 51, стих 58. По свидетельствам Геродота и других древних источников, высота стен была около 65 метров, а толщина – около 62 метров. Ни в одном городе мира во все времена не было стен, равных по мощности даже третьей части стен Вавилона. Исследователи и путешественники последних столетий свидетельствуют, что им не удалось обнаружить никаких следов стен Вавилона. А, например, Великая Китайская стена, не отличающаяся такой толщиной и крепостью, стоит до сих пор, хотя по возрасту она старше стен Вавилона. В книге пророка Иеремии сказано, что от гнева Господа земля Вавилона сделается необитаемой, и вся она будет пуста. Глава 50, стих 13. И далее Иеремия изрекает беспрецедентное пророчество. «И не будет обитаема вовеки и населяема в роды родов». Глава 50, стих 39. Многие города Ближнего Востока время от времени подвергались разрушениям, но впоследствии их вновь восстанавливали. Видимых причин, препятствующих восстановлению Вавилона, не было. Город был прекрасно расположен как с торговой, так и с военной точки зрения. На реке Евфрат земля была очень плодородна. Сейчас на месте Вавилона голая пустыня с руинами ранее величественных дворцов. Бог как бы бросает людям вызов. Хотите опровергнуть Писание? Постройте на месте Вавилона хоть небольшое селение. Ведь Бог сказал, что там никогда не будут жить люди, и место это навсегда останется в запустении. Но нашелся человек, решивший восстановить легендарный Вавилон. В его распоряжении были все богатства мира. Это был Александр Македонский. Покорив весь мир, он решил устроить торговый путь из Вавилона в Египет, а в Вавилоне построить главную столицу своей всемирной империи. Он снарядил для этого 600 тысяч человек, но тут же пал от руки Божьей. Александр Македонский заболел лихорадкой и через несколько дней умер. А руины Вавилона по-прежнему стоят молчаливым свидетельством истинности Священного Писания. Это только одно из тысяч пророчеств, которыми изобилует Библия. Их точное исполнение – явное доказательство того, что автор пророчеств – сам Бог, который и дал людям Библию как истинное Божье Слово. В книге пророка Исаии, глава 46, стихи 9 и 10, написано: «Я – Бог, и нет иного Бога. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось». Автор – Виктор Тантюра.
2: Вера и жизнь. Поэзия.
3: О, книга книг! О, книга книг! Кто не изведал в своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе? В череде видений неизменных, как совершенно и чиста твоих страниц проникновенных младенческая простота. Не меркнут образы святые, однажды вызваны тобой, пред Евой искушение змея, с голубкой возвращенной Ной. Все в страшный час в горах застыли, отец и сын костер сложив. Жив облик женственный Рахили, Израиль, богоборец, жив. И кто, житейское отбросив, не плакал в детстве, прочитав, как братьев обнимал Иосиф на высоте честей и слав? Кто проникал, не пламенея, в веков таинственную даль, познав сиянье Моисея с горы несущего скрижаль? Резец и карандаш, и кисти, и струны, и певучий стих еще светлей, еще лучистей творят ряд образов твоих. Какой поэт, какой художник к тебе не приходил любя? Еврей, христианин, безбожник, все, все учились у тебя. И столько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты. Сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светят гениев мечты. Ты вечно новый, век за веком, за годом год, за мигом миг. Встаешь, алтарь пред человеком. О, Библия, о, книга книг! Ты — правда тайны сокровенной, ты — откровенье, ты — завет, Всевышним данный всей Вселенной для прошлых и грядущих лет. Валерий Брюсов, 1918 год. Наше желание. Слышу вести тревожные, как морозом по коже отступило безбожие, ну а дьявол все тот же. Те же споры, деления, извращенье писания. Нет любви и смирения, нет конца нареканиям. Фарисеи по-прежнему и законники с ними, как делились при Брежневе, так же делятся ныне. Но все это окончится на печальной октаве, и скорее нам хочется встретить Господа в славе. Ей гряди, как обещано, наш Господь за своими, чтобы славить торжественно твое чудное имя. Николай Водневский, 1991 год. Мое убежище. Земля лучами проиюнина. Укрыться можно в шалаше. Читая Шукшина и Бунина, я не нашел покой душе. Пустые, жалкие мечтания, вы испаритесь, как роса. Открыв священное писание, я слышу чьи-то голоса. Смотри, как солнце над поляною озолотило все цветы. Давай скорей, сердечной раною, уйдем из плена суеты. И в тишине, где воздух светится, где не бывает тень густа, найдешь и ты свое убежище у ног Спасителя Христа. Навек сомнения оставлены, неразрешимых нет задач. Я счастлив тем, что есть прославленный моей души небесный врач. Николай Водневский, 1969 год. Написано. Живое слово, спаянное с письмами в единый обоюдоострый меч, разило дьявола одним своим написано, и тот не смог сломить живую речь. Написано, написано, написано, как власть имеющий Сын Божий отвечал. Он сам был словом, и врагом испытанный пошел на крест с победою в очах. По Слову Божьему свершилось искупление. По Слову Божьему грех мира был на нем. Голгофа увенчалась воскресением, и Дух Святой сошел с небес огнем. Исследуйте священные писания. Они о мне свидетельствуют вам. В них сила, в них для грешных оправдание, в них щит и шлем, и меч в отпор врагам. Водою слова Бог дает напиться нам, и хлебом слово кормит чад своих. Могучим словом Божиим написано, к борьбе со злом вооружает их. Живое слово, спаянное с письмами, вселилось в нас, рожденных от Него. Мы повторяем за Христом, написано, и рушатся твердыни у врагов. Вера Кушнир, 2003 год.
2: Вера и жизнь. Проза.
4: Последний зов. В узких пасмурных коридорах большой каменной казармы в Бремене 13 ноября 1950 года стояла молчаливая очередь. Здесь были русские, украинцы, поляки и чехи, эстонцы и латыши. Словом, люди 12 языков. Здесь были пожилые и молодые, мужчины и женщины, подростки и дети. Очередь продвигалась быстро, оживленно работала канцелярия. Шла последняя проверка по переселению в Америку. Мы все уже были опрошены и проверены много глубже и шире, чем в советских анкетах. Были подсчитаны зубы, проверена кровь, выявлено родство, национальность, происхождение и прочее. На завтра предстояла погрузка на пароход. Небольшая группа верующих евангельского исповедания воспользовалась этим случаем, чтобы каждому отправляющемуся в дальний путь вручить Евангелие на родном языке. У выходной двери в конце очереди было поставлено два стола с книгами и брошюрами. Каждый, получивший номер на пароход, подходил к нашему столу с радостью на лице. Мы спрашивали по-немецки: «На каком языке вы говорите?» И, получив ответ, давали несколько брошюр со словами: «Вот вам в путь для полезного чтения. Обязательно прочтите, это важно для вас. А Евангелие не хотите?» «О, да, прошу, если можно». Когда все запасы литературы подошли к концу, и на наших столах почти ничего не осталось, внезапно открылась дверь, и у порога появился ксёндз. Он бросил несколько Евангелий к моим ногам и подошел ко мне решительным шагом. Лицо его было искажено злобой, небольшие припухшие глаза от гнева налились кровью, дрожали руки. «Кто вам разрешил раздавать эти коммунистические книжки? Это пропаганда!» «Нет, это не московская пропаганда, а Евангелие Господа нашего Иисуса Христа». «Вы безбожники!» – неистово кричал ксёндз, за спиной которого стоял полицейский. «Кто вам разрешил это делать?» «Начальник лагеря», – ответил я и назвал его имя. «Хорошо», – сказал полицейский, обращаясь к ксёндзу. «Пойдем узнаем». Маленький толстенький ксёндз повернулся словно по команде и, мелькая накрахмаленным воротничком на фоне толстой покрасневшей шеи, затерялся в толпе любопытных. Больше я его не видел. Но через минуту к столу подошел черноволосый молодой парень и небрежно бросил на стол Евангелие, которое мы только что ему дали. «Фанатики! Дурманите людям головы!» – пробурчал он с гневом. Я посмотрел на этого юношу с красивыми чертами лица, и чувство глубокого сожаления наполнило мое сердце. Утром огни в барачном общежитии загорелись раньше обыкновенного. Люди готовились к отправке на пароход. У всех настроение было приподнятое, веселое, впереди ожидала богатая Америка. Собираясь в дальний путь, люди выбрасывали ненужные вещи в бочки, расставленные по коридорам. В бараке слышались оживленные голоса, повсюду хлопали дверьми. Люди шли с чемоданами. Я покидал барак одним из последних. Среди старой поношенной обуви, разбитых чашек, закопченных кастрюль, котелков и прочего домашнего скарба, выброшенного за ненадобностью, я увидел несколько новых Евангелий. Это были книги, которые только вчера мы раздавали людям. Тяжело было осознавать, что многие славяне так непочтительны к Слову Божьему, так смело и рискованно отвергают его зов. Я поднял несколько книг и взял их с собой на пароход. Знал, пригодятся. Во дворе лагеря рассказал об этом знакомому литератору. «Скучная эта книга, Евангелие. Читал я когда-то, выдумки», — сказал он. «А в Бога я верю, не безбожник». «Откуда же мы знаем о Боге, если не из Евангелия?» — спросил я. «А что нужно знать о Боге? Признавать его можно и без Евангелия. Дело не в признании. Поверить надо и принять Христа как Спасителя», — говорил я ему на пути к пароходу. «Для меня лучше один раз увидеть, чем 100 раз поверить. Больше пользы. Что верить, когда ничего не видно?» — ответил решительным тоном литератор. «Как видеть, если глаза закрыты?» — спросил я. «Ну, это уж, допустим, не так. Глаза у меня орлиные, политических проходимцев насквозь вижу». Не без гордости закончил литератор и сразу же переключился на свою излюбленную тему о националистах. И вот 14 ноября, в темную непроглядную полночь, пароход генерал Гарри Тейлор внезапно вздрогнул, гулко загудел и при заметном покачивании наших кроватей отшвартовался, взяв курс на Америку. Утром во время прохода по Ла-Маншу пароход отчаянно качало. Ноябрь – тяжелый месяц для плавания. Шел крупный дождь, сильный ветер не давал открыть двери, чтобы выйти на палубу. Стеной поднимались высокие морские волны, били в корабль, бросая его как щепку. Многие заболели морской болезнью. Сидели на ступеньках с белыми мешочками наготове. Меня непривычно тошнило. С трудом я выбрался на палубу, для безопасности обтянутую канатом. Хотелось подышать свежим морским воздухом. Навстречу мне, сгибаясь под сильным ветром, два матроса спешно несли носилки. Я последовал за ними. У кормы стояло несколько пассажиров и иммиграционный чиновник. На полу навзничь лежал человек. Я взглянул на него, и небывалое волнение охватило меня с головы до ног. Это был тот самый молодой парень, который всего лишь 2 дня назад в Бремене не пожелал иметь Евангелие и бросил его на стол. Узкий красивый рот его был полураскрыт, словно он хотел что-то сказать. Помутневшие глаза открыты. Мокрый порывистый ветер небрежно трепал его густые черные волосы. Вскоре мы узнали о случившемся на пароходе несчастье. Молодой пассажир, страдая морской болезнью, вышел утром на палубу. Прогуливаясь, он поскользнулся и от сильного порыва ветра упал навзничь, ударившись при этом головой о железную решетку. Матросы нашли его уже мертвым. Днем я встретил в столовой литератора. Он ел с аппетитом, и я завидовал ему. Морская болезнь была ему неведома. «Вот вам тема для правдивого рассказа», — сказал я и напомнил ему о роковой смерти молодого пассажира, которого, как говорили его друзья, ожидала в Чикаго невеста. «Я не люблю такие темы», — пробурчал литератор. Он был явно не в духе. На следующий день иммиграционные чиновники разрешили провести евангелизационное собрание. В большом зале пароходного клуба собрались люди. Литератора не было, хотя я его приглашал. После обеда ветер был умеренный. Впервые мы видели над океаном большое красное солнце. Неугомонно кричали прожорливые чайки, у бортов стояло множество пассажиров. Вдруг на палубе появились матросы, одетые в парадную форму. Машина резко перешла на тихие обороты, корабль почти не двигался. «Что это значит?» – спросил я у соседа. «А разве ты не знаешь? Похороны будут. Пойдем поближе и посмотрим». Тело несчастного юноши, зашитое в мешок, подняли на палубу. К нему привязали цементную глыбу для веса. На борту закрепили специальную доску. Пришел капеллан, молодой серьезный американец. Он открыл Евангелие и начал читать. «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим». Откровение, глава 20, стихи 6 и 13. Я оглянулся. Вблизи стоял литератор. Внимательно слушая капеллана, он погрузился в глубокое раздумье. Все стихло. Только легкий ветерок трепал звездный американский флаг, поднятый над телом, да слегка поскрипывали снасти. Затем раздалась команда, бесшумно скользнул по доске белый мешок, и тяжело ударился об воду, обдавая крупными брызгами борт корабля. Снова загудели машины, и, набирая скорость, корабль продолжил путь, оставляя за собой бурлящий пенистый след. Уже было темно, когда в толпе, бесцельно снующей по палубе, я заметил литератора. «Вы знаете», — подойдя, сказал он, — «после этого случая, что я был свидетелем, у меня пропал интерес к политике. Наверное, я изменю курс. Пора и о душе подумать». «Бог вам в помощь», — сказал я, не скрывая радости. «Будете счастливы, не пожалеете». «Кстати, нет ли у вас лишнего Евангелия?» — несколько смущенно спросил литератор в конце беседы. «Мне надо бы кое-что посмотреть». Он охотно принял Новый Завет. Тот самый, который я нашел среди мусора в Бременской казарме. Думаю, он хранит его и сегодня. Автор Николай Водневский.
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

были такими, как вы, нам тоже казалось, что старость не скоро придет. Но быстро, очень быстро дни бегут.

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Марка. Глава 3. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Стань на средину». А им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Сие сказал он, потому что говорили: «В нем нечистый дух». И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь».

Евангелие от Марка. Глава 4. И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100». И сказал им: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им: «Замечайте, что слышите, какую мерою мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем,
и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»

Евангелие от Марка. Глава 5. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус,
почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. В книге пророка Иеремии в 33 главе, 3 стихе написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Сам Бог побуждает нас взывать о помощи, задавать вопросы и получать от Него, из Его слова Библии, на заданные вопросы ответы. Вопрос такой: можно ли разговаривать с Богом? Отвечает пастор Вильгельм Буш.
1: В Швабии рассказывают одну небольшую историю. В одно швабское село прибыли канатоходцы, которые вечером собирались показывать свое искусство. Они уже поставили для этого снаряжение с длинным канатом посередине. Мимо него проходила одна мать с ребенком. Дитя спрашивает: «Мама, разве по этому канату можно пробежать?» На что мать ответила: «Можно, если можешь, но я не могу». Первое, что я должен сказать относительно нашей темы – «можно, если можешь». Да, возможно, но возможно тому, кто может. Тут многие из вас скажут: «Но я не могу». Ну, конечно же, с Богом можно говорить. Вы же можете разговаривать с господином Майером. Почему вам не поговорить с живым Богом? Он существует. Но умеете ли вы разговаривать с Богом? Еще в детстве я разучивал песенку – «С высоты небесной, с ангельских высот, на детей взирает Бог, Отец щедрот». В то время я думал: тогда нет больше смысла молиться, потому что так громко я не могу кричать, чтобы меня услышал Бог с высоты небесной. Некоторые люди насмехаются: мы послали спутник во Вселенную, если бы Бог был, то мы с ним должны были встретиться. Видите ли, многие путаются в этом вопросе и спрашивают: где же Бог? В высоте небесной? Там высоко? Километров на 100 или на 1000? В таком случае я со всей определенностью хочу сказать: в высоте небесной. Таких слов в Библии нет, но в ней говорится о живом Боге. Он недалеко от каждого из нас. А в другом месте сказано так: «Сзади и спереди ты объемлешь меня». Это становится ясным лишь в том случае, когда понимаешь, что нашему восприятию доступен мир только в трех измерениях. Но мир значительно больше. Бог находится в другом измерении, но рядом с вами. Когда вы грешили, Он стоял рядом и молчал. Некоторые люди, которым по 40 или 50 лет, всю свою сознательную жизнь прожили в грехе, а Бог молчит. С Богом, конечно, можно разговаривать, но здесь дело обстоит так же, как с канатоходцем. Можно тому, кто умеет. Большинство же людей сегодня вынуждены сказать: «Но я не умею». Пожалуйста, будьте честными до конца. Вы же совершенно не умеете молиться. Можно было бы, если бы вы могли, но не умеете. Жутким признаком нашего времени является то, что совершенно утеряна способность молиться и вместе с тем верить. Знаменитый писатель Франц Верфель написал роман под названием «Расхищенное небо». В нем есть одно предложение, которое меня постоянно беспокоит, а именно: признаком настоящего времени является метафизическое отступление человека. Словом «метафизически» характеризуется понятие вечности, которое действительно существует, но в другом измерении. Метафизическое отступление означает, что от радио, телевидения, болтовни, пропаганды, идеологии, политики, соседей, произвола на фабриках человек тупеет до такой степени, что теряет способность считаться с тем, что существует Бог, и что с Ним можно разговаривать. Можно ли говорить с Богом? Можно было бы, если бы не отупение, происшедшее за последние 100 лет духовной истории. 16-летний юноша рассказал мне об одном случае, который произошел с ним во время войны. После налета бомбардировочной авиации на его батарею он первым вышел из бомбоубежища и увидел человека, лежавшего со вспоротым животом. Когда он попытался ему помочь, то этот человек сказал: «Я умираю, ты мне уже не поможешь. Мне нужен только кто-нибудь, кто мог бы со мной помолиться. Парень, помолись-ка». Но юноша ответил: «Среди гитлеровской молодежи я научился лишь сквернословить, но не молиться». Он побежал к капитану и позвал его. К Капитан склонился над человеком, у которого виднелись кишки из вспоротого живота, и спросил: «Чего ты хочешь, друг?» «Капитан, я умираю. Помолитесь со мной». «Боже!» — воскликнул капитан. «Я не умею молиться». И послал за старшим лейтенантом. И вот они стоят, мужественные воины, которые многое о себе мнят, которые могут рассказать любой пошлый анекдот, которые могут сквернословить, но ни один не умеет молиться. И вот этот юноша мне говорит: «Я тогда стоял и думал, выбраться бы мне из этой грязной войны. Тогда уж я в первую очередь разыщу людей, которые научат меня молиться. Я бы не хотел так жутко погибать, как этот человек». Вот в каком состоянии находятся люди нашего времени. Я замечал одно и то же и у генеральных директоров, и у рабочих. Одни считают себя слишком мудрыми, чтобы молиться, другие смущены вольнодумством. Мы разучились молиться, и это, конечно, в значительной мере приводит к катастрофе, которую Верфель называет метафизическим отступлением. В результате полная беспомощность при любом ударе судьбы. В Эссене я сидел в бомбоубежище с людьми, которые хвастались, говоря о конечной победе, о чудесном фюрере и Великой Германии. Но когда взрывались бомбы, они скулили. А мы, христиане, молились и пели им христианские гимны, чтобы они могли выдержать. Сами они не умели молиться. О да, если человек не может молиться, это катастрофа. Недавно ко мне подходит умный, образованный человек и, улыбаясь, говорит: «Господин пастор, молитва нисколько не помогает». А я ему отвечаю: «Не говорите глупостей. Вы мне напоминаете безногого человека, который заявляет, что катание на лыжах не приносит пользы. Но ведь он не может кататься на лыжах. Дискутировать о ходьбе на лыжах можно, но не с инвалидом, не правда ли? Ну, такова уж наша природа. Мы не умеем молиться, но все же встаем и заявляем, молитва нисколько не помогает. Из моих слов вам ясно, что в этом отношении я потерял почтение к мужской половине немецкого населения. Это имеет свои основания, поверьте мне. Чем более убогими мы становимся, тем больше мы хвастаемся. О, если бы я мог вас довести до такого состояния, чтобы вы сегодня вечером, смирившись, сказали: «Бог знает, что самое малое, что должен уметь христианин, это молиться, а я этого не умею». Конечно, меня охватывает не только гнев по поводу отупения нашего бедного народа, но и глубокая печаль. Меня огорчает мысль о том, что церковь считает такое состояние нормальным и делает вид, будто люди умеют молиться. Вы тоже так делаете? На Рождество церковь посещает люди, которые в другое время никогда в церковь не ходят. На подобном рождественском богослужении все бывает переполненным. Если пастор призывает к молитве, то все они складывают руки и опускают головы. Это меня глубоко задевает, и мне хочется крикнуть: «Прекратите! Ведь среди вас нет и 10% умеющих молиться. Вы же все притворяетесь. Разве я не прав?» На бракосочетаниях призывают к молитве, на похоронах тоже. И вот все стоят со своими цилиндрами в руках и думают, что молятся, если взгляды их устремлены к цилиндрам. А после служения пьянствует. Когда я был солдатом еще до 1915 года, нам однажды было приказано посетить церковь. Фельдфебель дал нам инструктаж: «Вам следует очень тихо пройти вдоль рядов. Когда вы пройдете к сиденьям, то остановитесь. Медленно сосчитайте до 12 и сядьте». А люди, видя солдат, думали, как благоговейно они молятся. Они только медленно сосчитали до 12 и садились. Я уверен, что на бракосочетаниях и похоронах после призыва «будем молиться» люди не досчитывают и до 12. Меня охватывает тоска, когда я думаю об этом, что раньше после слов «будем молиться» люди действительно молились и не притворялись. Великий исследователь Центральной Африки Давид Ливингстон, один из великих людей с мировым именем, человек мужественный, образованный, умный, следующим образом перешел в вечность. Мирской человек сказал бы «умер». Тогда он был в Центральной Африке только со своими носильщиками-туземцами. Однажды утром носильщики упаковали багаж, свернули палатки. Только палатка Ливингстона еще стояла. Они его не тревожили, потому что знали, утром он молится. Он говорит со своим небесным отцом, своим Богом. Но на этот раз слишком уж долго. Наконец, руководитель колонны носильщиков заглянул в палатку через щель и увидел, что он еще на коленях. Они прождали до обеда. Тогда, наконец, решились войти в палатку. Он все еще был на коленях, но сердце его не билось. Этот великий человек, выдающийся ум, умер, молясь на коленях, перешел в небесную обитель Господу. А немецкий обыватель говорит: «Молиться не имеет смысла. Неужели нам не совестно? Следовало бы со слезами признать: «Я больше не умею молиться». Ливингстон это умел. Он умер на коленях. Мы умираем в больницах под уколами. Без медицинского обезболивания нам не вынести смерти. Но этому человеку уколы были не нужны. Он беседовал с Богом, и во время этой беседы он перешел в вечность. Как обстоит дело с молитвой дома? В моем родительском доме, где было 8 детей, было так. Утром перед завтраком мы собирались все вместе. Мы пели гимн «Ты бодрствуй светлым утром, и вставая, спеши ты подкрепить себя в мольбе». Или «Господа, славь ты, мой дух, восхваляй Всеблагого». Затем читали главу из Библии. В заключении мой отец молился. И даже когда я стал безбожником, в нашем доме продолжали молиться. Когда я отпал и, будучи молодым офицером, попал на скользкий путь, молитва моих родителей была для меня тормозящим канатом. Собираетесь ли вы в своем доме на утренние молитвы? Я обращаюсь к вам, мужья. Бог потребует однажды от вас отчета о душах ваших детей и жен, если вы не возглавляли свою семью как следует. Как вы начинаете день? Поются ли у вас гимны? Читается ли Слово Божье? Вы не умеете молиться? Но что произойдет, если ваши маленькие дети попросят вас: «Папа, помолись с нами утром». Один благородный господин в Эссене попросил меня навестить его. Я застал их дома вдвоем с женой, и вот что он мне рассказал. Случилось нечто чрезвычайное. Мой 16-летний сын, возвратившись после вашего молодежного общения, спросил, почему у нас в доме не молятся. Когда я ему попытался объяснить, что это только формальность и не имеет никакого смысла, он опять спросил меня: «Папа, что ты думаешь о Святом Духе?» Я ответил, что вообще о нем не думаю, на что мой сын ответил: «Вот в этом-то и состоит несчастье нашей семьи. Нам нужен отец, который мог бы молиться о Духе Святом». Таким был рассказ этого господина. Тогда я его спросил: «Может быть, мне стоит поговорить с вашим сыном, что он слишком дерзок со своим отцом?» Но господин возразил: «Нет-нет, я только думаю, что если мой сын прав, то я на ложном пути. Мне осталось только подтвердить, что парень прав, а он на ложном пути. Этого я и опасаюсь, но что мне делать?» — был вопрос господина. Понимаете, этому человеку открылось, что он упустил свою большую ответственность главы семьи. То, что вы одеваете и кормите своих детей, недостаточно. Вы, отцы, имеете гораздо большую ответственность. Умеете ли вы молиться? Среди моряков бытует легенда о призрачном корабле, который плавает по всем морям земного шара, совершенно покинутый людьми, и все же не тонет. Если теплоходам удается встретиться на море с этим кораблем, то они пытаются установить с ним радиосвязь, но он не отвечает. Люди нашего времени подобны этому кораблю. Бог стремится установить с нами связь. Бог посылает нам свои сигналы посредством разных событий и переживаний, и в первую очередь посредством своего слова. Но мы не в состоянии ответить. Призрачные корабли. Однажды случилось так, что после моей проповеди на эту тему маленький ребенок спросил свою мать: «Почему этот дяденька так ругается с кафедры?» «Я надеюсь, вы меня понимаете, я не ругаюсь, но сердце мое разрывается от жалости. До чего дошел наш бедный народ, интеллигенция и рабочие, мужчины и женщины, старые и молодые, никто уже не в состоянии воззвать к Богу, находящемуся рядом с нами. Многие люди называют себя христианами, но молиться они не умеют. Когда я посещаю семьи, то часто слышу подобный рассказ. «Мы очень набожные, господин пастор. Моя мать знала пастора Шульца. А вы его знали?» «Нет. А вот моя мать его знала очень хорошо». В таких случаях я отвечаю так. Вопрос заключается в том, можете ли вы призвать имя Иисуса, можете ли вы молиться. Если вы имя Иисуса не знаете, то ваша дорога ведет прямо в ад. Будьте добры, спросите каждый сам себя, умею ли я молиться, молюсь ли я. И ответьте сами себе на этот вопрос. Возможно, вы скажете: «Довольно, пастор Буш, прекратите. Скажите лучше, как мне научиться молиться». К этому я как раз перехожу. Итак, как учиться разговаривать? Можете ли вы припомнить, как вы учились говорить? Нет, этого вам уже не вспомнить. Мне тоже. Но если вы хотите научиться молиться, то нужно прежде всего издать первый звук жизни, истинной жизни в Боге. Сейчас я вам скажу, как это сделать. Иисус однажды рассказал о таком событии. Два человека пришли в церковь. Один из них был знатным и имел большое положение в обществе. Он сразу прошел вперед и начал: «Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что я такой хороший». И Господь сразу свое ухо отвратил. Этот человек мог говорить сколько угодно, но Бог его больше не слушал. Такое случается. Второй человек был весьма сомнительным типом. Мы бы сказали, с преступными наклонностями. Он был спекулянтом, жуликом или кем-то в этом роде. Библия называет его мытарем. Когда он вошел в церковь, его охватил страх окружающей торжественности. Он остановился в дверях и подумал: «Здесь мне вовсе не место. Мое место скорее где-нибудь в трактире, где все идет кувырком, чем здесь». Он уже собирается уходить, как вдруг вспоминает, зачем пришел. У него ведь бесконечная тоска по Богу, вернуться к Отцу. И он не может уйти, этот человек. И войти он не может. Он вспоминает, какова его жизнь, и тогда, сложив руки, произносит одно только предложение: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». В Библии сказано, что в это время запели небесные хоры, ибо человек ожил. Первый крик новой жизни гласит: «Я согрешил». Я сейчас вам об этом расскажу на примере. Когда рождался мой первый сын, у моей жены были очень трудные роды. Я думал о словах Иисуса: «Женщина, когда рожает, терпит скорбь». Мне казалось, что моя дорогая жена не выдержит. Но вдруг я услышал голосок, пискливый голосок. Это было дитя, новая жизнь. Прекраснее мелодии быть не могло, чем этот писк. Когда я его услышал, то зарыдал. Вы понимаете, меня это потрясло. Первый крик новой жизни. И видите ли, первым криком жизни для Бога является то, что человеку, наконец, открывается свет истины, и он произносит: «Я согрешил. Будь милостив ко мне, грешнику». И все ваши молитвы – ничто, если вначале не было этого первого крика. Я еще никогда не видел дитя, которое начинало бы свою жизнь с длинных речей, а не с первого крика. Точно так же нет другого пути и в Царство Божие. Первый в жизни крик. Вы уже пережили его? Нет, тогда вам ради Бога следует смириться. Я не являюсь пропагандистом только ради церкви, но мне очень хочется, чтобы некоторые из вас не попали в ад. Другого пути для этого нет. Вам нужно произнести первый крик жизни, жизни в Боге. «Я согрешил. Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Когда блудный сын вернулся от свиней домой, то первое, что он произнес, было: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». И в то мгновение, когда вы это произносите, Сын Божий Иисус провозгласит вам: «Дорогой друг, я умер за твои грехи. Я заплатил твой долг».
0: Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00-49-531-500-59-88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Юные пилигримы», читает Любовь Шпика.
2: Глава 20. На следующее утро после бала Карл спустился к завтраку поздно. Клементина вообще не появилась. На вопрос Эрика, хорошо ли он провел время, Карл быстро ответил: «Очень хорошо». И добавил, что сегодня он снова встретится с вице-грэмами в доме их общего друга. «Мне очень жаль, что мы еще один вечер не будем вместе», — сказал Эрик, и едва позавтракав, отвел Карла в сторону. «Я удивляюсь твоему интересу к вице-грэмам», — сказал он. «Из всех наших светских знакомых они кажутся мне самыми мирскими». «Вот тебе и забота о грешниках», — засмеялся Карл. «Я не хочу быть безразличным или осуждать кого бы то ни было», — сказал Эрик. «Но я слишком люблю тебя, чтобы быть равнодушным к тому, с кем ты дружишь. Все твое счастье в жизни может зависеть от твоего выбора». «Но я учитываю, что они граждане ярмарки тщеславия, но при всем том они очень приятные люди». «Давай вспомним, Карл, совет, который дал нам мистер Эверт, когда мы выбираем себе друзей. Прежде чем вступать в близкие отношения с кем-либо, — сказал он, — подумайте, является ли их общество тем, которым вы хотели бы наслаждаться в течение всей вечности. Это очень серьезное испытание. Немногие друзья в мире выдержали бы его. Но, Эрик, не переживай обо мне. Поскольку на Новый год мы отправляемся в Йоркшир, у меня не будет времени, чтобы слишком сблизиться с вице-грэмами». «Ты куда-то уходишь?» — спросил Эрик, когда Карл подошел к стойке, на которой висели шляпы джентльменов. «Да, я хочу купить ту книгу для мистера Эверда. Я только надеюсь, что ее еще не продали». «Но вчера ты говорил, что у тебя нет на это денег». «Вчера не было, сегодня есть. Тогда у меня в кошельке было серебро, а теперь золото». «Ты что-то получил от дяди?» «От него нет. Ты думаешь, что он думает о чем-нибудь, кроме роспуска парламента, перспективах министерства, о ходе выборов и тому подобном?» — сказал Карл, подражая напыщенным манерам мистера Хоупа. «Я хотела бы, — сказал Эрик, — чтобы ты сказал мне, где и как ты раздобыл эти деньги. Карл, я спрашиваю, это не из простого любопытства». «Но если хочешь знать правду, я выиграл их вчера вечером за карточным столом у леди Фицуагрэм. Ну-ну, не смотри так мрачно. Я не совершил никакого преступления. Деньги, честно, мои». «Я не могу смотреть иначе», — ответил Фонтанер. «Ах, Карл, если бы ты только видел то, что я видел в азартных играх. Мне было очень больно, когда в Холлиби бедные сыновья Энн играли за полпенса в кости. В их отце я видел то, чем могут кончиться подобные забавы. Любовь к игре и к золоту есть то, что привело беззаконного к осуждению и гибели. Она росла в нем все сильнее и сильнее. Это привычка, которую невозможно сломить. Я видел, как отчаянно он ставит свой последний шиллинг, а вокруг него голодные дети. Чтобы удовлетворить свою жалкую страсть, он проиграл одеяло, в которое был завернут его больной малыш. Но я не проиграл, я выиграл. Кто выигрывает, тот должен и проигрывать. Ты либо получаешь, либо несешь убытки». «Меня мало волнуют деньги», — воскликнул Карл. «Сам азарт игры мне нравится». «Именно в этом чувстве таится опасность. Нет никакого греха в том, чтобы просто играть в игру. Я слышал, что добрый мистер Сирл любит играть в лото. Без сомнения, он наслаждается им с чистой совестью. Но когда удовольствие заключается не в игре, а в самом азарте, когда интерес возбуждается не упражнением в мастерстве, а случайностью удачной сделки... О, Карл, разве это не своего рода опьянение, которого юный пилигрим особенно должен избегать?» «Я думаю, что во всяком мирском возбуждении есть своего рода опьянение», — заметил Карл. «Ожидание бала опьяняет мою кузину. Шансы быть выбранным — ее отца. Великие герои опьянены жаждой победы. Кем был Наполеон, как невеликим азартным игроком?» «Да», — подхватил Эрик, — «тот, кто играл на царство, проиграл корону, свободу и все остальное. Но для меня есть что-то великое и воодушевляющее в идее принять участие, получить или потерять все». «Если ты так считаешь, Карл, — воскликнул Фонтенер, — то ты из тех, кто никогда не должен прикасаться к картам. В твоем сердце уже готова взрывчатка. Берегись, чтобы на нее не упала искра. Как ты можешь молиться и не видя на свои искушения, не насмехаясь над великим Богом, к которому ты обращаешься? Ведь ты с открытыми глазами ищешь общество и развлечений, которые сами по себе являются искушением. Ты подобен человеку, который в ясный день рискнул бы сесть в лодку рядом с опасным водоворотом. Чувствуя, как сильное течение затягивает его, он удовлетворился бы молитвой о ветре с небес, который спас бы его от опасности, в которую он сам влез. «Разница в том, — заметил Карл, — что я могу остановиться, когда захочу. Каждый игрок начинает с мысли, что он может остановиться, когда захочет, пока не обнаружит, что привычка и страсть слишком сильны, чтобы с ними можно было справиться. О, Карл, мой дорогой Карл, как я люблю тебя, мой единственный брат!» Взволнованно продолжал Эрик. «Я предпочел бы потерять тебя, увидеть лежащим в гробу, чем живущим жизнью игрока». «Ты никогда не увидишь меня игроком», — отвечал Карл, тронутый беспокойством брата. «После сегодняшнего вечера я никогда больше не буду играть». «Не ходи сегодня. Это игра с огнем. Ты предлагаешь мне нарушить обещание? Ты можешь написать и извиниться. Завтра Рождество, когда мы должны особенно помнить о милости, открывшей нам врата спасения, и о наших обязанностях пилигримов. Ты не должен проводить этот вечер среди тех, кого ты сам называешь гражданами ярмарки тщеславия. Тогда я не буду писать. Я лучше заеду. Так будет вежливее. Более опасно. Я вижу, что ты мне не доверяешь, — сказал Карл, — но без всякого гнева. Может быть, Эрик, ты знаешь меня лучше, чем я сам, но в данном случае я думаю, что правильнее будет сходить. Следовательно, я не намеренно бросаюсь в искушение. Карл нашел Алика Фицуэгрэма в доме Лео Чемберлина, своего друга. Пожав им обоим руки, он сказал, что пришел извиниться, потому что в этот вечер обстоятельства не позволят ему присоединиться к ним. «Тогда приходи завтра». «Нет, завтра мы обедаем в другом месте, а послезавтра театр. В субботу, во всяком случае, мы будем ждать тебя здесь. Ты же знаешь, что мы должны отыграться». Карл вынул из жилетного кармана золотую монету и положил ее на стол. «Вам не нужно будет отыгрываться», — сказал он, улыбаясь. «Хоп, что ты хочешь этим сказать? Это какая-то твоя шутка? Ты не имеешь в виду, что больше не будешь с нами играть?» Я хочу, чтобы вы знали правду. Кто, скажи на милость, бил тебе в голову эту нелепость? Если бы Карл мог сказать, что никто не внушал ему страха перед азартными играми, но что это было результатом его собственных размышлений на эту тему? Одна из причин того, что мы так редко пользуемся опытом других, это гордость человеческого сердца, которое ненавидит саму мысль о том, что им руководят. Но в данном случае другого правдивого ответа дать было нельзя. И Карл ответил: «Мой брат заставил меня думать по этому поводу иначе, чем я думал раньше». «Твой брат Фонтенер? Ну, это самая лучшая шутка, которую я когда-либо слышал. Ты, живший от рождения с теми, кто знает, что такое жизнь, позволяешь вести себя мальчишке, который провел все свои годы жестянщиками, пахарями или ворами? Да, он не знает того, что должен знать джентльмен, и благоразумно избегает открыть рот, боясь выдать свою неграмотность». Карл скорее бы рассердился, чем бы стал поддерживать эти насмешки. Стрела не достигла своей цели. То ли от природной деликатности ума, то ли от знакомства Эрика с чистым языком священного писания, речь его никогда не была грубой. Иногда, когда он преодолевал свою робость, речь его отличалась необычным для столь юного человека красноречием. Карл был возмущен бесчувственным намеком на испытание ранней жизни Эрика. «Вы забыли, что говорите о моем брате», — сказал он. «Он дал тебе хороший повод помнить, что он твой брат, причем твой старший брат», — сказал Фицуэгрэм с усмешкой. «Я бы считал, что ему достаточно было заполучить мое имя, мое состояние и мое поместье, не позволяя ему положить мое суждение в свой карман. Он не оставил тебе даже твоей собственной воли». Кровь перелила к лицу юного Хоупа. Он снова был осажден тем же врагом, стыдом, который цеплялся за верного в долине унижения. Для пилигрима эта долина еще не была пройдена, этот враг еще не был побежден. Но Карл вспомнил слова верного, которые произвели на него сильное впечатление. «Стыд! Уйди! Ты враг моего спасения! Должен ли я потворствовать тебе против моего Господа? Как же мне тогда смотреть ему в лицо, когда он придет?» С мужественной решимостью сразиться со своим собственным внутренним врагом, а также выдержать насмешки искусителей снаружи, Карл ответил, что если он примет принципы своего брата, то приобретет гораздо больше, чем потерял. Холодно попрощавшись со своими бывшими товарищами, он покинул дом, одержав победу большую, чем многие герои, которые приобрели свой титул кровью своих собратьев. Глава 21. Следующий день по-разному был проведен членами семьи мистера Хоупа. Сам он отсутствовал до самого ужина, занятый совещаниями с членами парламента. Почему он должен помнить, что в этот день в мир был рожден Спаситель? Он никогда не считал, что нуждается в нем. Леди Фицуа Грэм заехала за миссис Хоуп, чтобы поехать в отдаленную церковь послушать какого-то очень известного проповедника. Одетая во все великолепие ярмарки тщеславия, с мыслями, полными мира, его безумств и честолюбия, леди поехала, чтобы преклонить колени в Доме Божьем и назвать себя несчастной грешницей. Клементина сопровождала бы мать, если бы не ее обезображенное лицо. Пока не исчезнет синяк, она не могла позволить себе показаться на людях. Она заперлась в гостиной, положив ноги на каменную решетку, и печально слушала веселый перезвон церковных колоколов, который не приносил ей никаких радостных мыслей. Эрик вошел в комнату. На его лице сияло выражение рождественской радости. В это утро он еще не видел свою кузину. «С Рождеством Христовым, Клеми, и с наступающим Новым годом!» С ее стороны на приветствие не было выражено никакого удовольствия. Обычным тоном она ответила. «Тебя тоже!» «Спасибо! Рождество действительно счастливое!» «А Новый год?» «Ах, невозможно представить себе, что может принести Новый год!» «Новый год не принесет тебе столько хорошего, как старый», — проговорила Клементина. «Этот год действительно принес мне много хорошего», — задумчиво произнес Эрик. «Библия — мое первое знакомство с мистером Эвардом, мой брат». «Да, твое поместье, твой титул», — добавила Клементина. «Новый год не сможет поднять тебя выше». «Возможно, только в одном случае». «В каком?» Эрик не слышал вопроса молодой леди. Его мысли были заняты памятником из белого мрамора в церкви близ поместья Фонтанер. «Когда мы стоим на пороге Нового года и смотрим на занавес, скрывающий от нас таинственное будущее, кто из нас не допускает возможности, что наступающий год может быть для нас последним? Только для пилигрима эта мысль не приносит чувства уныния». «Ты пойдешь с нами в церковь, кузина?» — спросил Эрик, очнувшись от своих размышлений. «Тебе достаточно было взглянуть на меня, чтобы ответить на свой собственный вопрос», — раздраженно ответила молодая леди. «Что может заставить меня пойти в церковь с заклеенным лбом и синяком под глазом?» Эрик не мог отделаться от мысли, что если бы она ходила в церковь, чтобы поклоняться Богу, а не для того, чтобы ее видели люди, то ее ничто не удержало бы. Но высказывать свои мысли вслух значило бы только раздражать ее. Христианин, который направляет другого к Господу, должен быть осторожен, чтобы не вызвать ненужного раздражения. Есть время, когда нужно говорить, и время, когда разумнее промолчать. Эрик вышел из комнаты и через несколько минут вернулся с книгой «Путешествие пилигрима». Он ничего не сказал, но положил ее рядом со своей кузиной. Мальчик вышел из дома с молитвой, чтобы бедная девушка, для которой вера была чем-то расплывчатым, могла увидеть правильный путь и пойти по нему. Когда братья возвращались из церкви, Эрик чувствовал, что его душа полна радости и восторга. В то время как снаружи хозяйничала зима, внутри него царило лето. Это был один из тех часов, которые христиане иногда встречают на своем пути, возможно, как предвкушение блаженства, ожидающего их. Их путь кажется таким ярким, а небо таким близким, что они чувствуют, как будто туманы земли уже остались позади. Они даже могут поверить, что когда-нибудь этот путь, который они находят таким восхитительным, снова закончится. Они могли бы с радостью отдать свою жизнь за своего Господа. Они наслаждаются жизнью, ибо в ней они могут служить Ему. А смерть — не предмет страха или сомнения, потому что они знают, что она может только привести их к Нему. Благослови Господа, душа моя. Пока я жив, я буду славить Его. Часто звучит в их мыслях, а нередко и на устах. Ибо от избытка сердца говорят уста. Небесная радость, наполняющая их дух, нередко изливается в словах. О, Карл, как радостно звучала сегодня песня ангелов! Слава Богу в вышних, на земле мир, в человеках благоволение! Какое удивление и радость! Должно быть, наполнили сердца пастухов, когда они впервые услышали эту песню. И ангелы, наверное, даже ангелы стали счастливее, когда принесли в мир такое послание. «Я иногда думал, — сказал Эрик, — что если бы ангел с небес жил на этой земле, и ему было бы позволено выбрать, какое место он займет, он попросил бы не быть завоевателем, не быть царем, даже не быть одним из гениев, чьи открытия поражают мир, но быть тем, кто постоянно возвещал бы всем благую весть о пришествии Спасителя, постоянно повторяя эту небесную песнь «Слава Вышних Богу в человеках благоволение». Тогда бы он был священником или миссионером. «Именно этого я и хотел бы больше всего», — сказал Эрик, — «если бы только был достоин такой чести». «Как ты же, лорд! Будь я принцем, разве мог бы я занять более благородное положение, чем следовать по стопам апостолов и мучеников? Нет, по стопам самого Спасителя. Сеять семена, которые расцветут в вечности. Быть пастырем над милой Господней паствой. О, Карл, сможем ли мы когда-нибудь осознать всю полноту обещания? И, обратившие многих к правде, буду сиять, как звезды, вовеки, навсегда». «Я боюсь быть священником», — серьезно сказал Карл. «Мой дядя говорил мне об этом вчера. Он сказал, что церковь может быть для меня лучшим местом, и что мне пора подумать о профессии. Но, Эрик, мне что-то не нравится, когда я думаю об этом в таком свете». «Я уверен, брат мой, что ты прав. Как можно осмелиться стать служителем Божьим из каких-либо иных побуждений, кроме желания служить Ему и возвещать погибающим грешникам Его весть?» «Я боялся, что ты будешь осуждать меня. Я думал, что ты будешь настаивать на том, чтобы я посвятил себя служению». «Нет, если только ты не будешь делать это от чистого сердца. Тогда я действительно буду рад твоему выбору. Но а какие твои желания для себя?» «У меня всегда было довольно необычное желание быть солдатом. Опасность и волнение притягивают меня. Я хотел бы быть таким же воином, как доблестный, который сражался и победил великана отчаяния». «Я думал, — заметил Эрик, улыбаясь, — что доблестный должен представлять служителя, а не солдата». «Ты в самом деле так думаешь?» — спросил Карл. «Подумай только о его должности и характере его подвигов. Разве он не был послан, чтобы поддерживать немощных пилигримов и вести их в небесный град? Разве его слова не ободряли и не помогали им в пути? Это он показал им источник, из которого они пили и освежались, а потом сразился с великаном, который вел молодых пилигримов в заблуждение. Вспомни его собственный рассказ о себе, когда он сказал: «Я слуга Бога Небесного. Мое дело — убеждать грешников покаяться». Несомненно, это описание служителя Евангелия. «Я никогда не обращал на это внимания». «Если ты любишь трудности, — продолжал Эрик, — то кто может преодолеть их лучше, чем добросовестный священник? Против него стоит весь мир. Сам сатана противостоит ему, его собственная греховная природа, как предатель внутри ворот. Он выполняет роль командующего армией Господа». «А миссионер — это предводитель покинутой надежды», — перебил его Карл. «Не покинутой», — воскликнул Эрик. «Его надежда верна, и если он верен, то уверен и в победе, и в жизни». «Я считаю, — сказал Карл, — что профессия священника самая благородная и самая волнующая. Но даже если бы я захотел сделать ее своей, остается вопрос, смогу ли я когда-нибудь быть достойным ее». «Ах, в этом и моя трудность! — воскликнул Эрик. И все же, — прибавил он с надеждой, — я не могу не думать, что тот, кто дал нам любовь к этой работе, даст нам силы для ее исполнения». К этому времени братья уже добрались до дома. В гостиной никого не было. На столе, возле которого сидела Клементина, лежал роман, но книга «Путешествие пилигрима» была сдвинута с того места, где его оставил Эрик. Он остановился, как и многие другие, пытающиеся делать добро. Неуверенности, были ли его усилия бесплодными. В сердце его была сладостная уверенность, что независимо от успеха или неудачи, малейшая попытка служить другим ради Господа никогда не будет им забыта. Через неделю семья вернулась в Фонтанар, куда мистер Хоуп приехал на несколько дней раньше них, чтобы продолжить предвыборную кампанию. Если в конце осени, когда Эрик впервые увидел место своего рождения, замок был прекрасен, то теперь он выглядел не менее потрясающе. Красный шар зимнего солнца, казалось, покоился на зубчатых стенах, слабо поблескивая на арочных окнах, покрытых инеем. Каждая веточка на лианах, украшавших стены, каждый листок на вечно зеленых деревьях, украшавших вход, были покрыты белыми блестящими кристаллами, словно расписаны сказочной волшебницей. На мосту, на котором стоял мистер Эверт, провожая мальчиков, он встречал их снова. Ничто так не радовало сердца мальчиков, как его теплое сердечное приветствие. Эрик нашел все в том же виде, в каком оставил. Бен, находясь под тщательным руководством, казалось, немного исправился. Но Джек был все тем же дерзким, безрассудным мальчишкой, мертвым для всякого чувства благодарности или стыда. В замке он был известен своими проказами, и на его слова никогда нельзя было положиться. Он унаследовал отцовскую любовь к азартным играм. Но, пожалуй, самой скверной чертой его характера была неприкрытая неприязнь к своему молодому благодетелю. «Я бы почти рекомендовал, — сказал мистер Эверт, обращаясь к своему ученику, — чтобы для этого неуправляемого мальчика найти какое-нибудь другое место, где он мог бы находиться под более строгим контролем и меньше приносил неприятности». «Для меня это было бы большим облегчением», — ответил Эрик. «Его нужно обучить какому-нибудь ремеслу». «Это потребует некоторых расходов», — заметил Эрик. «Да, но твой дядя...» «Нет, я не хотел бы беспокоить дядю по этому поводу. Я должен получить пособие на следующий квартал, но я его уже распределил. Вы знаете, что я хочу организовать здесь школу, и оба, Джек и Бен, будут учиться в ней каждый день. Придется дать ему еще немного времени для исправления. В настоящее время я не могу себе позволить никаких изменений, не пожертвовав более важными вещами». «Он будет действовать тебе на нервы», — вступил Карл, присутствовавший при разговоре. «Эта тварь будет постоянно причинять тебе неприятности и переживания». «Эти маленькие неприятности посылаются, чтобы испытать наше терпение и выдержку», — ответил Эрик. «Если мы попытаемся перенести их с духом пилигрима, то, возможно, в другом мире мы обнаружим, что обязаны больше своим врагам, чем друзьям». Глава 22. Интерес и волнение выборов. Как мало мы осознаем, когда просматриваем сухой список членов палаты общин. Все усилия и жертвы, беспокойство, сердечные муки, бессонные ночи, изнурительные дни, которые были перенесены, чтобы внести в этот список всего лишь одно имя. Не только в замке, но и во всей округе царило смятение, потому что выборы предстояли жаркие. В течение нескольких лет мистер Хоуп спокойно заседал в качестве депутата от соседнего города Олборо. Теперь стало известно, что ему предстоит отчаянная борьба за свое место, так как против него выступил богатый и влиятельный человек. Мистер Стейси был сторонником очень популярной идеи, и хотя это едва ли признавалось Фонтанар, шансы в пользу розового считались равными шансам в пользу голубого. В замке ни о чем, кроме выборов, больше не говорили и почти ни о чем не думали. Мистер Хоуп старался изо всех сил, как будто его жизнь зависела от успеха. Его жена была даже более озабочена, чем он сам. Она очень гордилась тем, что была женой члена парламента, так как считала, что это придает ей больше веса в обществе. Даже Клементина шевелила своими тонкими пальчиками с несколько большей энергией, чем обычно считала утонченным, чтобы сделать кокарды из голубой атласной ленты. Она хотела бы, чтобы цвета поменяли местами, так как розовый гораздо больше подходит к ее лицу. Но при выборах с ее цветом лица никто не советовался, и она решила появиться в голубом. Мальчики, естественно, подхватили объявшее всех волнение. Карл был помешан на голубом и очень часто сопровождал своего дядю во время его агитационных обходов. Он был готов сбить с ног любого, кто посмеет усомниться в успехе мистера Хоупа. Эрик слишком много страдал и слишком много размышлял, чтобы быть столь неистовым в своих чувствах. Он не знаком был даже с малой долей политики, которую его брат усвоил естественно. Однако он с интересом принимал участие в процессе и почти с таким же удовольствием наблюдал за возведением избирательной будки, увешанной яркими красными и синими плакатами, на которых было написано «Хоуп» и «Голосуйте за Стейси». Эрик переделывал сарай в маленькую школу, которую готовил для соседских детей. Когда он смотрел на взволнованные лица и слушал оживленный разговор на всепоглощающую тему, мальчику приходила в голову мысль: как странно, что к вещам этой жизни проявляют гораздо больше интереса, чем к вечности. Это все равно, как если бы пилигримы в Небесный Град напрягали все свои силы и нервы, чтобы завладеть каким-нибудь холмом по дороге. День перед выборами был одним из тех мягких светлых дней, которые иногда случаются в середине зимы, словно зеленый оазис в пустыне, чтобы напомнить нам о грядущей весне. Воздух был благоухающим и теплым. Мистер Эвард с двумя учениками вышли в парк, чтобы насладиться ласковым солнцем. Под одним из огромных старых деревьев стояла деревянная скамья, на которую сел священник. По другую, более защищенную сторону огромного дерева мальчики собирали и рассматривали необычный мох. Не успел мистер Эвард сесть, как по сухим засохшим листьям, которыми был густо усыпан дерн, послышались шаги. К нему подошел грубоватый мужчина и коснулся шляпы. Мистер Эвард узнал мясника, снабжавшего замок мясом, и в своей обычной вежливой манере поздоровался. Мясник ответил на приветствие, но стоял медля, как будто хотел что-то сказать, и все же чувствовал, что ему трудно начать разговор. «Вы хотите что-то сказать?» — спросил мистер Эвард, заметив его нерешительность. «Да, сэр, мне очень хотелось поговорить с вами о завтрашних выборах». «Вы, должно быть, знаете, — ответил священник, — что я взял себе за правило не вмешиваться в политику. Я бы хотел посоветоваться с вами, сэр. Я не желаю давать советы по этому вопросу. Но, сэр, это вопрос совести. Если так, то я буду рад выслушать вас». «Как вы, конечно, знаете, сэр, — сказал мясник, почесывая голову, — мистер Хоуп ожидает, что я отдам за него свой голос. Я знаю обычаи здешнего замка, и это очень важно для такого человека, как я. Но видите ли, сэр...» Он остановился и поскреб землю ногой. А затем, пока священник терпеливо ждал конца его речи, продолжил с большим смущением: «Видите ли, я думаю совсем иначе, чем мистер Хоуп, и я обещал голосовать за мистера Стейси». «Тогда зачем вы пришли ко мне? Вы не можете не знать, что в моем положении наставника лорда Фонтонера я не могу вмешаться в это деликатное дело». «Знаю, знаю, сударь», — сказал мясник, понизив голос, — «но ни от кого на свете я не получал такого совета, как от вас. Видите ли, человеку нужен хороший совет в такой ситуации, когда он боится пойти против клиента с одной стороны и совести с другой». «Совесть всегда превыше интереса», — сказал мистер Эвард. «Вы же не хотите сказать, что я должен голосовать против мистера Хоупа?» — воскликнул мясник, который, вероятно, втайне желал, чтобы наставник племянников кандидата нашел какой-нибудь способ облегчить его угрызение совести или взял на себя ответственность немедленно заставить ее замолчать. «Делайте всегда то, что правильно, и представьте результат высшему разуму», — ответил священник, поднимаясь, чтобы закончить столь досадную беседу, и жестом показывая торговцу оставить его. «Мой дядя не поблагодарил бы вас за совет», — сказал Карл, выходя вперед, как только избиратель удалился. «Надеюсь, что он никогда не узнает об этом», — вмешался Эрик. «Он будет ранен в самое уязвимое место». «Я очень сожалею, что ко мне пришли за советом», — серьезно сказал мистер Эвард. «Но в этом случае я не вижу другого ответа». «О, вы поступили правильно, как всегда», — воскликнул Карл. «Но я надеюсь, что этот голос не повлияет на выборы. Этого было бы почти достаточно, чтобы свести кого-то с ума». Перед рассветом следующего дня погода внезапно изменилась. Быстро падал снег, покрывая землю белым налетом. Небо было тускло-серым. В безлистных ветвях завывал ветер. Это был день, когда никто по доброй воле не покинет теплого очага, чтобы встретить непогоду. Но в замке Фонтонер, казалось, никто не обращал внимания ни на мороз, ни на ветер, ни на снег. Там развивались знамена, играл оркестр, собирались толпы, слышался топот лошадей и крики. Мягкий белый снег стал твердым и коричневым под торопливой поступью множества ног. Верхом и пешком нетерпеливые гонцы обгоняли друг друга, чтобы побудить колеблющиеся стороны к принятию решения на выборах или донести весть до нетерпеливых слушателей. Были предложены кандидаты и произнесены речи. Теперь оставалось только, чтобы избиратели поспешили на голосование. Волнение в замке, когда в конце первого часа принесли ведомость чисел, было немалым. Миссис Хоуп стояла, раскрасневшись и тяжело дыша от волнения. Она выглядела удивленной и расстроенной, услышав, что ее муж всего на 13 голосов опередил своего соперника. В течение следующего часа его успех казался еще более сомнительным. Число с 13 уменьшилось до 7. Затем снова за мистера Хоупа голосов стало больше, и его супруга, словно уверенная в триумфе, гордо огляделась вокруг и в сотый раз повторила свое утверждение, что она ни на минуту не сомневалась в победе. Эрик и Карл сидели среди собравшейся толпы на своих пони. Каждое приветствие, которое поднималось при появлении лорда Фонтонера и его светловолосого младшего брата с большими синими кокардами на груди, казалось залогом успеха их дяди. Наконец наступил знаменательный момент для завершения голосования. Миссис Хоуп едва могла вынести ожидание результата, не выходя из замка. Таково было желание ее мужа. Она беспокойно ходила взад и вперед по залу, вздрагивая при каждом звуке и беспокойством ожидая новостей с избирательного участка. Она не испытывала ни малейшего страха перед поражением. Нельзя было даже допустить мысль, чтобы мистер Хоуп потерпел неудачу на выборах с его связями, талантами и положением в обществе. Леди только удивлялась дерзости его соперника и несколько раз останавливалась, чтобы попросить Эрика записать имя какого-нибудь титулованного друга, которому она должна была написать с первой же почтой, чтобы сообщить о своем триумфе. «Это звук быстро приближающейся лошади!» — воскликнул Эрик, вскакивая на ноги. «Я уверен, что это Карл. Он принес новости». В следующее мгновение копыта прогрохотали под аркой, и всадник соскочил с седла еще до того, как взмыленное животное остановилось у двери. Миссис Хоуп и Эрик поспешили ему навстречу, но нетерпеливый вопрос замер на губах леди, когда она увидела выражение лица племянника. «Проиграл! Все потеряно!» — воскликнул Карл, едва не топая от нетерпения. «Проиграл за минусом одного голоса!» «Невозможно! Этого не может быть!» — воскликнула миссис Хоуп. «Произошла какая-то ошибка или предательство?» Но нет, здесь не было ни предательства, ни ошибки. Каждый вновь прибывший подтверждал эту новость. Эрик еще раз убедился, как сильно разочарование обрушивается на жителей ярмарки тщеславия. Если бы граждане неба жили так высоко над миром, чтобы его испытания никогда не смогли бы не завести их до уровня его рабов, разве мелочи, которые так часто раздражают нас и угнетают наш дух, достойны такого беспокойства со стороны тех, кто утверждает, что их сердца и их сокровища выше этого? Разочарование, гнев и раздражение мистера Хоупа не знали границ. Он был не в состоянии позволить себе расходы на провалившиеся выборы. Он не жалел ни трудов, ни усилий, ни денег, а потерять их в конце концов, да еще и за минусом одного голоса, было выше сил мирского человека. Вечером мистер Хоуп обсуждал с женой события прошедшего дня. Эрик и Карл сидели поодаль за шахматным столом, но были слишком увлечены беседой, чтобы сосредоточиться на игре. Их дядя говорил быстро и взволнованно, обвиняя одного человека во взяточничестве, другого — в лжесвидетельстве, и заявлял, что он потребует тщательного расследования. «Послушай, Эрик», — тихо прошептал Карл, наклоняясь к брату, чтобы его никто не услышал, «я ни за какие деньги не хотел бы, чтобы наш дядя узнал о разговоре мистера Эверда с мясником». «Я тоже», — ответил Эрик тем же тоном. «Как ты думаешь, что произойдет, если он об этом узнает?» «Мистер Эверт будет немедленно удален из замка. Я знаю, что дядя Хоуп был бы рад такой возможности. Ему не нравится наш друг, как и тетя Матильде». «Ой, я надеюсь, что он никогда не узнает об этом», — воскликнул Эрик, пораженный мыслью о таком несчастье, которое могло бы его постигнуть. Его привязанность к учителю была глубокой и искренней. «Боюсь», — сказал Карл все еще шепотом, — «что мой дядя услышит об этом деле. Он знает, что мясник был последним, кто голосовал, и что его голос решил все. Джонс сказал нам, что мясника видели вчера в нашем парке. Дядя был очень зол и заявил, что он разберется с этим делом до конца. «Что мы будем говорить, если он нас спросит?» — спросил Эрик. «Ведь мы слышали весь разговор». «Жаль, что мы не были в другом месте», — воскликнул Карл. «Но я и понятия не имел, что этот человек явился туда по какому-то секретному делу. Что нам говорить, когда нас спросят?» «Мы не должны предавать нашего друга. О, Карл, если он покинет нас, как мы сможем устоять против всех искушений, которые непременно постигнут нас? Кто поможет тебе осуществить твои благородные планы? Кто будет нашим проводником на пути в небесный город? Для мистера Эверда это может обернуться гибелью. Ты знаешь, что он содержит свою прелестную мать? Его голос недостаточно силен для суровых церковных служб. Он может никогда не получить место пастора. Я пойду на все, чтобы предотвратить это несчастье», — проговорил Эрик. «На все? Ты скажешь неправду? В таком случае, как этот, я не думаю, что это будет неправильно». Карл с сомнением посмотрел на своего брата. «Подумай, Карл, какое зло могло бы последовать, если бы дядя узнал правду? Зло для нас, для всех окружающих, для нашего дорогого друга. Мы не должны уклоняться от строгой честности, когда речь идет только о наших собственных интересах. Но когда погибель грозит хорошему человеку...» Неожиданно разговор оборвался, потому что мистер Хоуп повернулся к ним и громко воскликнул. «А вы можете помочь мне кое-что прояснить, юные джентльмены? До меня дошли слухи, очень странные слухи, в которые едва ли можно поверить, что этот Стейнс вчера околачивался в парке и разговаривал с мистером Эвардом, который посоветовал ему голосовать против меня. Были ли вы с вашим учителем в тот момент?» «Мы были с мистером Эвардом весь день», — ответил Эрик, и сердце его сильно забилось. «Мы не покидали его», — добавил Карл, когда дядя взглянул на него. «Знаете ли вы об этой мнимой беседе, которая, вероятно, является ничем иным, как злонамеренной клеветой, выдумкой? Был ли этот разговор в вашем присутствии, что почти невозможно представить?» «Нет, сэр, такого не было», — тихо ответил Эрик. «Не было», — повторил Карл, опустив глаза и покраснев. Мистер Хоуп окинул их обоих пронзительным взглядом. Как неловко они чувствовали себя под его взглядом. Однако он больше ни о чем их не расспрашивал, а снова повернулся к огню и вскоре продолжил оживленный разговор с женой. «Правильно ли мы поступили?» — шепотом спросил Карл брата. «Я точно не знаю. Надеюсь, что правильно, потому что мы действовали из добрых побуждений. Мы не могли предать нашего друга. Я уверен, что Бог не будет строго судить поступок доброты и благодарности». «Ах, тщеславная уверенность, сколько их тех, кто судит о Всевышнем, по собственным ложным идеям, а не по Его святому безупречному слову. Ты вела в заблуждение». «Меня совесть судит», — пробормотал Карл. «Мне тоже не по себе. Я надеюсь, что мы не сошли с правильного пути. Но я не вижу, что еще мы могли сделать». Слуги принесли чай и кофе. В комнату вошла Клементина. Она выглядела усталой и расстроенной. Почти сразу же за ней вошел мистер Эвард. «Мистер Эвард!» — воскликнул мистер Хоуп, внезапно прервав свою речь при появлении священника. Обратился он к нему резко, строго и решительно. «Позвольте мне задать вам один вопрос». Учитель слегка поклонился. «Вы разговаривали вчера в парке с мясником Стейнсом или нет?» «Разговаривал», — без колебания ответил мистер Эвард. Эрик почти до крови прикусил губу. «Вы советовали ему голосовать против меня или нет?» — продолжал мистер Хоуп с едва сдерживаемой яростью. «Я советовал ему поступать по совести». «Этим двум мальчикам вы тоже посоветовали говорить по совести?» — воскликнул мистер Хоуп таким голосом, что в комнате зазвенело. «Вы наставник молодежи, образец строгой морали, и вы научили своих учеников быть лицемерами и лжецами. Вы развратили их ничего не подозревающие умы». «Сэр», с достоинством произнес мистер Эвард. Но мистер Хоуп был слишком взбешен, чтобы слушать. «Я говорю, что вы развратили их, разрушили их принципы. Ваше поведение по отношению ко мне я мог бы оставить без внимания, но я не могу ни на один день оставить моих племянников в руках того, кто учит их лицемерить. Завтра же вы покинете замок, сэр». «О, дядя, мистер Хоуп!» — в один голос закричали Эрик и Карл, бросаясь к нему. «Мистер Эверт ничего об этом не знал. Это были мы, это я». «Нет смысла говорить», — воскликнул возмущенный кандидат. «По вашему поведению я сужу о наставлениях, которые вы получили. Двое из моей семьи виновны в преднамеренной лжи. «Сэр», — продолжал он, обращаясь к мистеру Эверду, — «вы слышали мое непоколебимое решение. Завтра вы покинете замок». Мистер Эвард серьезно поклонился и удалился к себе, сопровождаемый убитыми горем мальчиками. Глава 23. «Что произошло? Что имел в виду дядя, говоря о намеренной лжи?» — спросил мистер Эвард, как только они остались одни в его комнате, и дверь за ними закрылась. Эрик был слишком взволнован, чтобы говорить. Карл в нескольких словах рассказал обо всем, что произошло, не упустив ничего, кроме большей доли вины своего брата. Мистер Эвард слушал с выражением отчаяния, которое ранило обоих мальчиков до глубины души. «Мы хотели как лучше», — сказал Карл в заключение, — «но все обернулось плохо». «Вам следовало бы сказать», — заметил священник мягким, но печальным тоном, — «что вы хотели как лучше, но поступили дурно. И по нашей вине вы страдаете», — с горечью проговорил Эрик. «Больше всего я страдаю от мысли о вашем поражении». «И во всем обвинили вас, ведь вы всегда учили нас только тому, что правильно. Ох, это так жестоко, так несправедливо». «Тише», — сказал учитель, положив свою руку на руку Эрика. «Ни слова не говори против своего опекуна, и помни, что у него были основания для негодования». Эрик оперся локтями о стол и, уткнувшись в ладони лбом, молча заплакал. «Если вы покинете нас из-за этого», — взволнованно произнес Карл, — «мы никогда больше не будем счастливы». «Это не так», — успокаивающе сказал мистер Эвард. «Христианину велено покаяться, а отчаиваться ему запрещено. Опыт драгоценен, хотя он может дорого нам обойтись. Он стоит даже той печали, которую вы сейчас испытываете, если этот урок глубоко запечатлелся в вашей душе. Никогда не делайте зла, чтобы вышло добро». «Ни в каком случае?» — уточнил Карл. «Ни в каком случае», — повторил священник. «Мы проявляем недостаток веры, силы всемогущего, если воображаем, что ему необходим грех для достижения благих целей. Мы никогда не можем ожидать благословения на непослушание». «Чего я больше всего боюсь?» — всхлипнул Эрик, поднимая голову. — «Так это того, что скажет мир. Я знаю, какую окраску придаст этому делу наш дядя, как тетя будет рассказывать это своим друзьям. Она будет говорить об опасности злого влияния, о своей тревоге за своих дорогих племянников и потрясении, которое она испытывала, узнав, какие им были привиты принципы. О, мистер Эвард, наш лучший, самый дорогой друг, какой мы причинили вам боль. Мы опозорили ваш безупречный характер». «Бог знает, что я не виновен по отношению к вам», — ответил священник. «Ему я веряю свое дело. Быть объектом несправедливого обвинения часто было назначено им для испытания своих слуг. Он может даже эту неприятность обратить в добро. А теперь, мои дорогие мальчики, оставьте меня. Мне необходимо написать письма, сделать кое-какие приготовления и немного времени для размышлений. Вы прощаете нас?» — сказал Карл, с любовью и уважением пожимая руку своего наставника. — «Простить вас? Вы поступили неправильно, стараясь помочь мне. Мне нечего прощать, дорогой Карл». Не произнося ни слова, Эрик выскочил из комнаты. Карл последовал за ним по длинному коридору, вниз по широкой дубовой лестнице, в гостиную, где все еще сидела семья. Эрик пришел, чтобы признаться. Он умолял и просил с пылкой страстью человека, который думает, что от этого зависит все его счастье. Мистер Хоуп слушал с непреклонным, невозмутимым видом. Его супруга, сидевшая за письменным столом, с неприятной улыбкой заметила, что преподобный джентльмен, очевидно, настроил своих учеников. Она прервала страстную мольбу Эрика, сказав, что в данный момент пишет своей подруге леди Фицуагрэм о превосходном учителе, о котором та говорила ей, когда была в Лондоне. «Если мистер Слига все еще свободен, — заметила она, — это дело может оказаться счастливым случаем». Фонтанар и Карл в отчаянии покинули комнату. Горько упрекая себя за то, что сбились с верного пути, они пошли в комнату Эрика, где и оставались всю ночь. Быть вместе было их единственным утешением в этом постигшем их горе. «Это я навлек на тебя беду», — повторял Эрик. «Я был твоим искусителем, твоим ложным проводником. Все, что случилось, произошло из-за меня. Как я могу осмелиться назвать себя пилигримом после всего, что произошло? после всех уроков, которые я получил, чтобы таким образом отпасть и опозорить свое имя. Не посчитает ли Клементина меня лицемером? Ведь я говорил с ней о радости Господа, об удовольствиях посвящения, о славе небес. Она теперь увидит, как сильно отличаются мои слова от дел. Она может даже приписать мои ошибки моей религии. Мой грех будет камнем преткновения на ее пути. Эрик, брат мой, ты не должен так отчаиваться. Упасть — это не значит лежать вечно. Бог милостив и готов простить. Не нужно отчаиваться. Бедный Карл старался принести утешение, в чем очень нуждался сам. Но его горе было не так глубоко, как горе его брата. Эрик чувствовал сильнее то, что должен чувствовать каждый христианин. Тот, кто открыто исповедует веру в Иисуса Христа перед людьми, должен прежде всего следить за своим собственным поведением. Мир готов, жаждет найти в них недостатки, оправдать свои собственные ошибки поступками детей Божьих. Он обвиняет в непоследовательности и даже лицемерии тех, кто стремится жить по более высоким стандартам. Увы, грехи и недостатки искренних христиан нанести больше вреда делу Божьему, которое они любят, чем все открытые нападки врагов. Эрик был очень привязан к своему учителю. Мистер Эверт был его другом в то время, когда у него не было другого. Благодаря ему он узнал о своем праве на земной титул. Благодаря ему он научился надеяться на небесное звание и то, что он стал орудием, чтобы нанести глубокую рану своему благодетелю, терзала душу мальчика болью даже больше, чем боль расставания с ним. Еще долго после того, как Карл усталый и печальный заснул, Эрик лежал без сна, погруженный в горькие мысли, слишком несчастный, чтобы даже молиться. Никогда за всю свою жизнь, полную испытаний, он не проводил такой ужасной ночи. Лорд Фонтанер, которому завидовали в своем великолепном замке, окруженный комфортом, чувствовал себя более несчастным, чем Марк Доули в своем доме, будучи голодным, презираемым и преследуемым. Таковы муки уязвленной совести, таково страдание отступившего пилигрима. Наконец Эрик заснул, измученный конфликтом в своем собственном сознании. Проснулся он с тяжестью на сердце, которая мучительно давила на него еще до того, как он мог вспомнить, что послужило причиной этого. Мистер Эверт не явился к завтраку, и ни один из мальчиков тоже не мог есть. Стук колес кареты, которая должна была увезти их наставника, и вид аккуратного черного сундука с адресом, стоящим наготове у двери в переднюю, надрывал их сердца. Семья мистера Хоупа избегала прощания, но несколько слуг собрались, чтобы проводить того, кого все уважали. Даже Джек и Бен склонялись по подъемному мосту, и лорд Фонтанер не мог не заметить, что первый смотрел на него с еще большей дерзостью, чем обычно. Бедный Эрик был слишком унижен и подавлен, чтобы обратить на него внимание. Мистер Эверт вышел бледный и задумчивый, но, увидев своих учеников, улыбнулся и протянул каждому из них руку. Он любезно попрощался с многочисленными слугами, оставляя пожелания и подбодряя их. Когда священник пробирался сквозь собравшуюся толпу к ожидавшей его карете, то присутствующие поднимали передники к заплаканным глазам, печально смотрели на него и бормотали благословения. Мальчики держали его за руку, не желая отпускать это последнее крепкое рукопожатие. Он дал им свое искреннее торжественное благословение и велел им уповать на того, кто никогда не оставит и не покинет их. «Встретимся ли мы когда-нибудь снова?» — запинаясь, спросил Эрик. «Надеюсь», — весело ответил мистер Эверт. «Сегодня утром я получил любезное приглашение от мистера Сирла. Если я не увижу перед собой другого пути, то, возможно, навещу Сильвермир ранней весной. А если так? Если бы вы были на другом конце света, мы все равно нашли бы способ встретиться», — воскликнул Карл. «Есть одно утешение, которое мы всегда можем иметь, расставаясь с теми, кого любим», — сказал священник изо всех сил, стараясь держать свои эмоции. «Все пилигримы, путешествующие по одной и той же дороге, в конце концов приходят к одному,

которого потеряли. Я просто в отчаянии». Карл ничего не ответил. Может быть, он не доверял своему голосу. Мальчик положил перед Эриком раскрытую Библию и молча указал на слова Иеремии. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш». «О, Карл, вот уже второй раз ты открываешь мне дверь надежды», — взволнованно сказал Эрик. «А что, я уже делал это раньше?» «Да, когда бедный одинокий мальчик стоял под деревом и смотрел, как толпы людей входят в церковь, а сам боялся войти. Тогда ты подошел к нему и сказал несколько простых слов, которые в то время поддержали и ободрили меня. С тех пор, когда я чувствовал себя подавленным и неуверенным, я часто повторял себе эти слова. Ты не должен оставаться снаружи. Я думаю, что эти слова относятся к вратам милосердия, открытым для всех. О, Карл, каким добрым, каким великодушным братом ты был для меня! Многие на твоем месте ненавидели бы и презирали меня, насмехались бы надо мной из-за моего невежества и моей прошлой жизни. Но ты даже тогда, когда я причинил тебе великое зло, когда я лишил тебя друга, даже вел тебя в грех, ты приходишь утешать и ободрять меня, всегда верный, всегда уверенный, всегда участливый».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.